собственное его дело, но даровавший силу преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: приподнимают.
1: Духовное слово.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
3: Глава 21. О добровольном услужении некоторых братьев. О некоторых братьях известно, что когда на их седмице не было дров для приготовления обыкновенной пищи, и по заповеди игумена, а также по общему согласию, все братья до того времени, как привезут купленные дрова, должны были довольствоваться сухоедением, и никто не мог ожидать для себя какого-либо вареного кушанья, то они, думая, что лишатся плода и награды за свои труды и послушание, если на своей очередной седмице по обыкновению не будут готовить пищи, сами решились на такой труд, что, уходя по сухой и бесплодной пустыне, лежащей у Мертвого моря, где не растет лес, собирали прутики и лозы, приносимые ветром, и приносили их на себе в монастырь, чтобы приготовить повседневный стол. Таким образом, хоть ничего не могли потерять, если бы не исполнили обыкновенные службы, ибо их извиняли и неимение дров, и заповедь игумена, они, однако, не хотели упустить того, что могло принести им пользу. Глава 22. Об исполнении ежедневных послушаний у египтян. Сказанное соблюдается по уставу всего Востока. Такой устав нужно соблюдать и в наших странах. А у египтян, которые более прилежны к рукоделиям, нет чередных недель, чтобы введением их не препятствовать исполнению правил о рукоделиях, а одному испытанному вверяется забота о кладовой или кухне. Избранный бессменно занимается этим делом, пока имеет силы. Труды не изнуряют его, потому что они не готовят много кушаний и едят больше сухие, ибо им высшее наслаждение доставляет рубленый лук, дикая капуста, толченая соль, оливы, небольшие соленые рыбки, анчоусы или сельди. Глава 23. О послушании Аввы и Аанна, за которое он удостоился дара прозорливости. Поскольку цель настоящего моего сочинения состоит в том, чтобы отрекающимся от мира преподать наставление, как им можно посредством истинного смирения и совершенного послушания усовершенствоваться и в прочих добродетелях, то я считаю нужным для примера сказать о некоторых подвигах старцев, в которых просияла их добродетель, чтобы желающие достигнуть высшей степени имели не только побуждение, но и образец для деятельности. Из множества отцов я здесь скажу только о двух. Первый — Авва Иоанн, живший возле фиваитского города Ликона. Он послушанием приобрел дар пророчества и настолько славился по всему миру, что даже цари уважали его. Ибо во время пребывания в крайних пределах фиваитских император Феодосий решил пойти войною против сильнейших врагов, не раньше, чем был воодушевлен его пророчеством.

исполнять его приказания, как данное от Бога, без всякого смущения в деле и без исследования причины. Хваля его искреннее смирение и послушание, а вместе с тем жалея о столь долгом труде, который он со всем усердием исполнял целый год, подошел к сухому прутику и говорит: «Иоанн, пустило ли корни это дерево или нет?» Когда он сказал, что не знает, то старец, как бы желая испытать, укрепились ли корни, выдернул перед ним прут этот и, бросив его, приказал ему уже оставить поливку. Глава 25. О сосуде с маслом, выброшенном Аввою Иоанном по приказанию старца. В другое время некоторые из братьев, услышав о послушании Иоанна, слова о добродетелях которого, по мере совершенствования его в послушании, стало распространяться по всем монастырям, пришли к старцу, чтобы испытать послушание Иоанна и получить назидание себе. Старец, тотчас призвав его, приказал ему выбросить за окно небольшую склянку с маслом, которая была единственная во всей пустыне. Иоанн, мало думая, выбросил ее за окно, где она и разбилась. От исполнения этого приказания не могли удержать его ни несообразность приказания, ни нужда в склянке, ни немощь телесная, ни недостаток денег, на которые можно было бы купить новую, ни то, что в их пустыне ничего нельзя было купить, если бы и были деньги. Глава 26. Как Авва Иоанн по приказанию старца силился сдвинуть большой камень. Однажды другие братья хотели, по примеру Иоанна, научиться послушанию. Старец, призвав его, приказал скорее прикатить огромный камень, который и много народа не могли сдвинуть с места. Иоанн с таким усилием стал напирать на камень, что от пота не только одежда его промокла, но и камень увлажнился. И теперь он принялся за исполнение приказания со всем простосердечием и не думая о несбыточности его, ибо он уверен был, что старец ничего не может приказывать ненужного и неосновательного. Глава 27. О смирении и послушании Аввы Муция, который по приказанию старца намеревался бросить своего сына в реку. После этого я хочу сказать о достопамятном подвиге Аввы Муция. Он, желая отречься от мира, долго находился при воротах монастыря и после долговременного испытания был принят в монастырь, вопреки обыкновению общежития, вместе с восьмилетним сыном своим. Тотчас после принятия их не только отдали разным наставникам, но и поместили в разных кельях, чтобы отец, часто видя сына, не вспоминал о прежнем и не питал плотской любви. Когда Муций безропотно подчинился этому разлучению, то, чтобы испытать, точно ли он не имеет плотской любви и все делает из послушания Христова, которое нужно предпочитать всякой любви, на сына его не только не обращали никакого внимания, водили его в лохмотьях, не умывали, и все это для того, чтобы раздосадовать отца, но еще часто на глазах его без причины заушали, так что отец нередко видел сына плачущим. Но сколь не жестоко поступали с сыном его, он не изменил любви и послушанию Христову ради любви родительской, ибо сына почитал уже не своим, а принесенным Христу. Потому и не трогали его наносимые обиды, но еще и радовался, видя, что они не оставались бесплодными, совершенствуя его в смирении. Игумен общежития, видя твердость его духа и намереваясь совершенно увериться в его постоянстве, однажды, когда сын Муция плакал, притворился прогневавшимся на него и приказал отцу бросить того в реку. Муций, выслушав такое повеление, как от самого Господа, тотчас, схватив сына, побежал с ним к реке, чтобы бросить его в воду. Он по послушанию и горячей вере непременно сделал бы это, если бы не было поручено братьям наблюдать на берегу и вытащить из реки дитя, если бы оно было брошено, и если бы они не воспрепятствовали исполнению заповеди, впрочем, уже исполненной через послушание и готовность. Глава 28. Как открылось игумену, что Муций совершил дело Авраамова, и как Муций назначен был игуменом монастыря. Бог вскоре засвидетельствовал,

0: свидетельствовал, что эта вера и преданность Муция угодны ему. Игумену обители было открыто, что он этим послушанием совершил дело патриарха Авраама. Вскоре после этого игумен при отходе своем к Господу, предпочитая Муция всем братьям, назначил его преемником и сделал игуменом монастыря. Глава 29. О послушании одного брата по приказанию Аввы, продававшего корзины. Нельзя умолчать еще об одном известном нам брате из знатного рода. Он происходил от отца благородного и очень богатого, и был весьма образован в науках. Когда он, оставив родителей, пришел в монастырь, то игумен, желая испытать его смирение и ревность, приказал ему, навязав на шею, носить по улицам и продавать 10 корзин, которые не было нужды продавать публично. И чтобы дольше удержать его за этим делом, велел ему продавать корзины поодиночке и не отдавать тому, кто захотел бы вдруг купить все. Приказание это он исполнил с полным усердием, нисколько не стыдясь низкой доли, присужденной ему, и не думая о достоинстве своих родителей и неопытности своей в порученном ему деле. Он, чтобы послушанием достичь смирения Христова, которое есть истинное благородство, навязал себе на шею корзины, распродал их по назначенной цене и деньги принес в монастырь. Глава 30. О смирении Аввы Пинуфия, который, оставив свою киновию, ушел в дальний монастырь, в котором жил в послушании, как новоначальный. Обширность этого сочинения заставляет нас поспешать к окончанию его, но польза послушания, имеющего первенство среди прочих добродетелей, не позволяет нам умолчать о подвигах тех, которые прославились добродетелью. Поэтому, чтобы с одной стороны соблюсти краткость, а с другой удовлетворить желанию пользы ревностных, я представлю еще один пример смирения, который показал не начинающий, а совершенный игумен, и, слыша о котором, могут научиться совершенному смирению не только молодые, но и старцы. В одном многочисленном общежитии египетском, недалеко от города Панефиса, был Авва и пресвитер Пинуфий, которого все уважали за его лета, жизни, священства. Видя, что при всеобщем к нему уважении он не может упражняться в вожделенном смирении и послушании, он тайно удалился в крайние пределы Фиваиды. Там, сложив образ монашеский и одевшись в одежду мирскую, пришел в киновию тавенских монахов, зная, что они строже всех, и что по отдаленности страны, по обширности монастыря и по многочисленности братьев он легко мог тут остаться неузнанным. Здесь, очень долго пребывая при воротах и кланяясь в ноги всем братьям, упрашивал принять его. Наконец приняли его с большим презрением, думая, что он уже глубокий старик, всю жизнь проведя в мире, вздумал поступить в монастырь в преклонном возрасте, когда уже не может раболепствовать своим удовольствием. Говорили, что он идет в монастырь не по чувству благочестия, но чтобы иметь пропитание, и, как неспособного к тяжким работам старика, приставили к саду и отдали под надзор одного из младших братьев. Здесь он упражнялся в смирении и повиновался приставнику своему с такой ревностью, что не только усердно смотрел за садом, но еще делал вообще все дела, которые для всех казались трудными или низкими, или за которые боялись приняться. Притом очень многое делал ночью и тайно, чтобы не знали, кто это делал. Таким образом, от прежних своих братьев, которые искали его по всему Египту, он укрывался 3 года. Наконец, один человек, пришедший из Египта в монастырь, едва смог узнать его из-за униженного вида и низкой должности, ибо Пинуфий окапывал землю у оливковых деревьев и, нося навоз на своих плечах, осыпал корни их. Когда тот, видя старца и долго сомневаясь касательно признания его, наконец подошел поближе и признал его по лицу и голосу, тотчас упал ему в ноги. Этим поначалу он привел всех смотрящих в недоумение, для чего это он упал в ноги тому, кто, как новичок, недавно пришедший из мира, считался у них последним. но после поражены были, когда он открыл имя старца, бывшее и у них в большой славе. Когда все братья стали просить у него прощения в том, что так долго по неведению держали его в чине вновь поступающих, старец плакал о том, что по зависти дьявола лишился возможности упражняться в смирении и окончить жизнь в послушании, для доказательства которого он нашел после долгого искания самый лучший случай. После, против воли, отвели его в египетскую киновию, наблюдая в пути, чтобы он как-нибудь не убежал от них. Глава 31. О новом уходе Аввы Пинуфия в Вифлеемский монастырь. Впрочем, побуждаемый сильным желанием смиряться, он недолго пребывал в монастыре. Улучив удобное время, ночью удалился уже не в ближнюю, а в отдаленную, незнакомую страну. Сев на корабль, он отплыл в Палестину, думая в ней лучше укрыться, потому что там не было известно имя его. Там он поселился в нашем монастыре, стоявшем недалеко от пещеры, в которой благоволил родиться Господь наш Иисус Христос. Как не может укрыться город, стоящий наверху горы, так и он недолго был здесь неузнанным. Египетские братья, непрестанно посещавшие святые места для молитвы, узнали его и умолили возвратиться в киновию. Глава 32. Какое правило Авва Пинуфий дал брату, которого принял в свой монастырь? В настоящем сочинении желательно упомянуть о наставлении, какой этот старец при нас, когда мы беседовали с ним в Египте, дал брату, принятому в общежитии, потому что это наставление может послужить пользе и у нас. «Знаешь, — говорит он, — сколько дней провел ты у ворот, а теперь ты принят. Тебе надо знать, почему ты с таким затруднением допущен, ибо на том пути, на который желаешь вступить, ты можешь получить много пользы, если надлежащим образом, узнав этот путь, будешь справлять служение Христово постепенно и как должно». Глава 33. Как велико будет воздаяние монаху, трудящемуся по наставлению отцов, так и наказание будет такое же в противном случае, и потому не следует никого поспешно принимать в монастырь. Как тем, которые верно служат Богу и питают к Нему такую любовь, как требуется нашими правилами, обещается бесконечная слава, так и тем, которые не заботятся о том, чтобы приносить обещанные плоды святости, уготованные вечные муки. Ибо, по словам Писания, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклесиаст 5:4. «И проклят, кто дело Господне делает с небрежением». Иеремия 48:10. «Мы долго не принимали тебя не потому, что не желали твоего или чьего-либо спасения, и не хотели способствовать тем, кто хочет обратиться ко Христу, а потому, чтобы и самим не сделаться виновными перед Богом в легкомыслии, и тебя не подвергнуть тягчайшему наказанию, если бы ты, не уразумев важности нашего звания, впоследствии или охладел, или не устоял в обете. Итак, сначала ты должен знать сущность твоего отречения и из нее учиться тому, что тебе должно делать». Глава 34. «Наше самоотвержение есть не что иное, как духовное умерщвление и образ распятого». Отречение есть не что иное, как знак того, что мы распялись миру и умерли. «Итак, знай, что ты сегодня умер для мира, дел и похоти его, и по апостолу распялся ему, а он тебе». Галатам 6:14. «Держи же в уме крест, под знаменем которого ты должен жить, ибо не ты уже живешь, а живет в тебе распявшийся за тебя». Галатам 2:20. «И как он за нас висел на крестном древе, так и мы, пригвоздив к Божьему страху плоть», Псалом 118, «волю и все желания наши должны не служить страстям нашим, а постоянно умерщвлять их, чтобы таким образом исполнить заповедь Господню. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». От Матфея 10:38. Но ты, может быть, скажешь, Как можно человеку постоянно носить крест свой, или как живой может быть распятым? Послушай краткое объяснение того. Глава 35. Крест наш есть страх Господень. Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому, как распятый не может двигать членами своими или поворачивать их, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желание должны направлять не к тому, что приятно нам и что льстит нашим похотям, а по закону Господа, с которым мы сораспялись. И как пригвожденный к кресту не думает о настоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, не помнит прошедших обид, а считает себя умершим для всего вещественного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут. Так и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. Глава 36. Отречение наше не принесет нам пользы, если будем привязываться к тому, от чего отреклись. Итак, остерегайся приобретать те вещи, от которых ты уже отрекся, и, вопреки повелению Господню, не возвращайся с поля делания евангельского, чтобы взять одежду, от Матфея 24, 18, одежду, которую ты скинул, то есть не обращайся к земным похотям и занятиям, и с кровли совершенства не сходи за тем, что ты бросил. Остерегайся вспоминать о родителях, о прежнем пристрастии, не вдавайся в мирские заботы, чтобы, обратившись вспять, тогда как ты взялся за плуг, не лишиться Царства Небесного. От Луки 9, 62. Смотри, чтобы та гордость, которую ты ныне сокрушил верою и смирением, не стала пробуждаться в тебе, когда будешь заниматься псалмопением и совершенствоваться в принятом тобой звании, чтобы, по словам апостола, созидая то, что разрушил, не оказаться преступником. Галатам 2, 18. Старайся прибыть до конца жизни в той нищете, которую обещал перед Богом и ангелами Его. Того смирения и терпения, с которыми ты, стоя за монастырскими воротами, просил принять тебя, не только не оставляй, но еще более возрастай в них и совершенствуйся. Большое бедствие будет тебе, если ты, обязанный от первых начал восходить к совершенству, будешь от совершенства спускаться к низшему. Ибо не тот спасен будет, кто хорошо начал эти добродетели, но кто до конца сохранит их. От Матфея 10, 22, 24, 13. Глава 37. Дьявол всегда наветует нашему концу, но мы должны всегда блюсти его голову. Так как хитрейший змей не перестает блюсти пету нашу, то есть наветует нашему исходу, и до конца жизни нашей старается нас запнуть, уязвить, то ты не получишь пользы от того, что хорошо начнешь и покажешь ревность лишь в начале отречения от мира, а конец не будет согласен с началом, если не сохранишь до конца жизни нищеты и смирения Христова согласно обещанию своему. А чтобы тебе сохранить их, ты всегда блюди голову змея, то есть первые помыслы, внушаемые им, и тотчас открывай старцу своему. Ибо если ты не будешь стыдиться открывать их старцу, то научишься сокрушать вредоносную голову его. Глава 38. Отрекающийся от мира должен приготовиться к искушениям и подражать немногим. Итак, решив служить Богу, пребывай в страхе Божием, и приготовь душу свою не к покою, бездействию и наслаждению, а к искушениям и огорчениям. Сирах 2, 1. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14, 22. Потому что узкие врата и тесен путь, вводящий в жизнь, и немногие находят их. От Матфея 7, 14. Знай, что ты в числе немногих избранных, и, смотря на примеры и холодность многих, не охладевай, а живи так, как живут немногие, чтобы с этими немногими удостоиться тебе Царствия Небесного. Ибо много званых, а мало избранных. От Матфея 22, 14. И мало то стадо, которому Отец благоволил дать Царствие. От Луки 12, 32. Знай, что тяжко грешит тот, кто, обещав быть совершенным, делается несовершеннейшим. К совершенству же восходят по следующим степеням. Глава 39. В каком порядке надо восходить к совершенству? Начало и ограждение нашего спасения есть страх Господень, ибо от него зависит и начало обращения, и очищение от пороков, и оберегание добродетелей у тех, кто руководствуется им на пути к совершенству. Этот страх, проникая в душу человеческую, производит отвращение к мирским вещам, заставляет забыть родителей и весь мир. А отвращением и прекращением всех стяжаний приобретается смирение, которое открывается в следующих признаках. Человек, имеющий его, во-первых, умерщвляет свою волю, во-вторых, не только дела, но и помыслы свои открывает старцу своему, ничего не скрывает. В-третьих, все делает по суждению старца и ничего по своему, и, желая его наставлений, охотно слушает их. В-четвертых, во всем соблюдает послушание, кротость, постоянство терпения. В-пятых, не только не обижает никого, но и за свои обиды не взыскивает и не оскорбляется. В-шестых, ничего не делает такого, что не согласуется с общим уставом или не одобряется примером большинства. В-седьмых, доволен всяким состоянием, как бы оно ни было низко, и все повелеваемое ему исполняет, как худой недостойный раб. В-восьмых, считает себя хуже всех, не только на словах, но и в искреннем расположении сердца. В-девятых, удерживает свой язык и не говорит громко. В-десятых, не смеется легкомысленно. Вот в каких признаках обнаруживается истинное смирение. Оно скоро доведет тебя до любви, чуждой страха, и, воодушевившись ею, ты то самое, что прежде исполнял из-за страха наказания, начнешь исполнять без труда, как естественное, и уже не из страха наказания, а по любви к самому добру и по услаждению добродетелями. Глава 40. Монах должен брать примеры для совершенства не у многих, а у одного или немногих. Чтобы удобнее достигнуть этого, живя в обществе, ты должен избрать себе в пример подражание немногих, а лучше одного или двоих. Кроме того, что немного можно найти в жизни совершенных, это полезно и потому, что для усовершенствования в киновийной жизни каждый усерднее учится и образовывается примером одного. Это наставление относится только к новичкам, которые не могут сразу усвоить разные добродетели разных лиц, как усваивают преуспевшие, и среди множества добрых качеств могут, так сказать, растеряться и ничего не усвоить. А нужно сначала понемногу усваивать из примера немногих или даже одного. Глава 41. Что пребывающему в общежитии особенно нужно соблюдать? А чтобы тебе всего этого достигнуть и постоянно держаться этого духовного правила, живя в общежитии, ты должен соблюдать три правила, соблюдаемые псалмопевцем, который говорит: «Я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Псалом 37. Точно так и ты, будь слепым, глухим и немым. Слепым, чтобы тебе, подобно слепому, не смотреть ни на что, кроме избранного тобою для подражания, на неслужащее к поучению, чтобы, соблазнившись, не избрать худшего. Глухим, чтобы не внимать, подобно глухому, тем словам, которые произносят непокорные, упорные, порицатели и подобные им, которые очень легко могут своим примером развратить. Немым, по примеру псалмопевца, который говорит: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром» — Псалом 38. «Чтобы быть тебе неподвижным и ничего не отвечать, подобно немому, когда слышишь злословие, когда наносят тебе обиды». К этим правилам следует особенно прибавить четвертое, которое требует, чтобы ты, по учению апостола, был безумным в мире сём, чтобы быть премудрым. 1 Коринфянам 3:18. То есть не рассуждай о том, что тебе прикажут, а всегда в простоте сердца и с верою неси послушание, считая святым, полезным и мудрым только то, что тебе повелевает закон Божий или старец. Когда ты будешь тверд в этих правилах, то постоянно пребудешь в учении и при всех искушениях и кознях врага не выйдешь из общежития. Глава 42. Монах должен ожидать терпеливости не от добродетели других, а от своего великодушия. Ты не должен ожидать своего терпения от добродетели других, то есть будто ты приобретешь его только тогда, когда никто не будет огорчать тебя, что, впрочем, не в твоей власти. Лучше приобретай его своим смирением и великодушием, которые в твоей власти. Глава 43. Краткое изложение способа, как монах может восходить к совершенству. Чтобы тебе удобнее запечатлеть в сердце своем все заключающееся в этой пространной речи, я сокращу ее, дабы ты легче мог удержать в памяти сокращенное. Итак, вот каким образом беспрепятственно восходят к высшему совершенству. По словам Святого Писания, притчи 1-7, «Начало нашего спасения и премудрости есть страх Господень. От страха Господня рождается спасительная скорбь сердечная, а от нее — отречение от мира», то есть нищета и презрение всякого богатства. От нищеты происходит смирение, от смирения же происходит умерщвление воли, а умерщвлением воли истребляются все пороки. После истребления пороков добродетели плодятся и возрастают. При возрастании добродетелей приобретается чистота сердца, а чистотою сердца приобретается совершенство апостольской любви.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о некоторых важных решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 16 июля в Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владимир Романович Легойда в частности рассказал, что на заседании было заслушано сообщение святейшего патриарха Кирилла о его первосвятительском визите в Республику Беларусь. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ также проинформировал, что члены синода заслушали сообщение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви. По словам представителя церкви, синод на своем заседании также заслушал доклад митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, о проводимой работе в первом полугодии 2026 года. По состоянию на 1 июля сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 230 поездок и доставили 1254 тонны гуманитарных грузов, пострадавшие населенные пункты Донбасса и Херсонской области. Владимир Легойда отметил, что по состоянию на 1 июля работают 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в Бердянске, Голой пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Токмаке, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 408 тысяч обращений. Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ рассказал, что члены Синода выразили глубокую благодарность всем, кто неустанно оказывает помощь собственными трудами или материальными средствами людям, находящимся в стесненных обстоятельствах или больницах на Донбассе и в Новороссии, в иных пострадавших в ходе военных действий регионов, а также помощь воинам, несущим службу в зоне специальной военной операции. В завершении глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что Священный Синод принял документ «Отношение церкви к генотерапии и генетической диагностике в качестве развития соответствующих положений основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал и о ключевых кадровых решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Члены Священного Синода повторно рассмотрели ранее поданное прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения приняли решение удовлетворить прошение. Священный Синод постановил избрать Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии, епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия с освобождением его от управления Енисейской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Енисейской епархии поручено митрополиту Красноярскому и Ачинскому Никите, главе Красноярской митрополии. Также Владимир Легойда сообщил, что члены Синода имели суждение о положении дел в Анадырской епархии и постановили освободить архиепископа Анадырского и Чукотского Ипатия от управления Анадырской епархии, назначив его викарием Карагандинской епархии с титулом Сатпаевский. По итогам обсуждения Синод постановил избрать иеромонаха Ефимия Куликова, клирика Шуйской епархии, Преосвященным Анадырским и Чукотским. Место наречения хиротонии иеромонаха Ефимия Куликова во епископа по возведении его в сан архимандрита Синод оставил на благоусмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, как сообщил Владимир Легойда, члены Священного Синода обсудили вопрос о замещении вакантной кафедры Душанбинской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа. По итогам обсуждения Синод постановил избрать епископа Скопинского и Шацкого Петерима Преосвященным Душанбинским и Таджикистанским с освобождением его от управления Скопинского Псковской епархии и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скопинским и Шацким решено избрать иеромонаха Иону Черкасова, клирика Меликесской епархии. Помимо этого, глава синодального отдела сообщил, что члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Боровической епархии Новгородской митрополии. По итогам обсуждения Священный Синод постановил избрать Преосвященным Боровическим и Пестовским епископа Чистопольского и Нижнекамского Пахомия с освобождением его от управления Чистопольской епархии. По его словам, Синод постановил также избрать епископа Скадовского и Лешкинского Филарета Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским с освобождением его от управления Скадовской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Скадовским и Алешкинским назначен иеромонах Иосиф Пашенцев, клирик Барышской епархии. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о ряде решений, касающихся духовных учебных заведений, принятых на заседании Священного Синода. Члены Синода заслушали доклад митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о внесении дополнений в порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии. Священный Синод постановил с целью совершенствования учебного процесса в региональных семинариях дополнить порядок распределения выпускников духовных учебных заведений Патриаршей епархии правилами, согласно которым выпускник магистратуры, защитивший квалификационную работу, может быть распределен на 2 года в региональную духовную семинарию для оформления на должность в профессорско-преподавательском составе, а выпускник аспирантуры, защитивший кандидатскую диссертацию или успешно прошедший предзащиту, может быть распределен в региональную духовную семинарию на 3 года для оформления на должность профессорско-преподавательского состава. Владимир Легойда также сообщил, что Священный Синод утвердил измененную редакцию положения об учебных званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви. Представитель церкви рассказал, что на заседании Синода был заслушан рапорт митрополита Калужского и Боровского Климента, председатель издательского совета Русской Православной Церкви, о 15-м сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2026 году. Владимир Легойда также сообщил, что на заседании Священного Синода был утвержден к общецерковному богослужебному употреблению ряд текстов служб, а также одобрен для употребления за богослужением и в домашней молитве ряд акафистов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу.

0: Бился, а мышами почи снегу белюся, слухом ему дось радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижи вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки.
1: Видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 июля по новому стилю или 8 по старому. И сегодня мы торжественно празднуем явление в ограде Казани иконы Пресвятой Богородицы в 1579 году и почитаем целый ряд списков с этой иконы. Вышинский, Петербургский список, Вязниковский, Московский, Каплуновский, Казанский список. Празднуется Казанская, Тамбовская, Пензенская, Высочиновская, Нижнеломовская, Песчанская, Шлиссельбургская, Тобольская, Ярославская, Чемеевская и Казанская, Витебская. Также прославляются другие иконы Богородицы – Якобштадтская и Благовещение Устюжская. И мы творим память великомученика Прокопия, пострадавшего в самом начале IV века, праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца XIII самого начала XIV века, праведного Прокопия Устинского XVII века, священномучеников Александра Попова, Феодора Располова и Николая Брянцева, пресвитеров, убиенных в 1918 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня, конечно же, мы говорим о Казанской иконе Божией Матери, о явлении и об обретении иконы Богородицы в Казани в XVI веке известно из повести самовидца и участника обретения святыни святителя Ермогена, первого митрополита Казанского, а впоследствии патриарха Московского и всея Руси. В бытность его священником Казанской церкви святителя Николая Чудотворца при Гостином дворе. В повести сообщается о явлении иконы так. 23 июня 1579 года Казань пострадала от сильного пожара, начавшегося недалеко от Кремля у церкви святителя Николая Чудотворца во дворе некоего воина-царева Данилы Анучина. Огонь перекинулся на кремлевские постройки, Спасо-Преображенский монастырь и царский двор. Выгорел почти весь посад. Пожар вызвал поношение христиан со стороны иноверцев. Для укрепления православной веры, которая стала подвергаться поруганию, Бог яви от земли чудотворную икону Божией Матери с младенцем Христом. Икона неоднократно являлась во сне Дщи юной, 10 лет сущей, по имени Матрона, дочери Стрельца. Богородица повелевала поведать о иконе архиепископу и воеводам города, чтобы те вынули ее из земли в указанном месте. О явлениях иконы девица рассказывала матери, но та не верила ей. В один из дней икона вновь явилась Матроне, но уже огненным образом, лучи испущая огненные, пресветлые и страшные. От видения девица упала на землю и лежала без сознания несколько часов. Тогда мать тотчас пошла с дочерью к воеводам, но они не поверили им. Мать, прослезившись, повела Матрону к архиепископу, но и он не внял их речам. Мать поведала людям о чудной иконе. Те удивлялись, но тоже не верили ей. Она же взяла лопату и стала копать в указ...
1: Войск Национальной гвардии Челябинской митрополии. Встречу в режиме онлайн провел председатель коллегии, ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии, иеромонах Михаил Рудаков. В работе участвовали ответственные от Троицкой, Златоустовской и Магнитогорской епархии. Челябинскую епархию также представлял настоятель храма архистратига Михаила в поселке Таминский иерей Иоанн Парфенов. Участники обсудили предстоящее празднование Дня Крещения Руси в епархиях. Торжество традиционно приходится на 28 июля, день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который считается небесным покровителем войск Национальной гвардии. В этом году празднование решено провести особенно широко. Коллегия утвердила план бесед, лекций и молебнов с участием духовенства и росгвардейцев. 28 июля главное праздничное богослужение состоится в Кафедральном соборе Рождества Христова. На волнах православных

Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные.

Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица добро.

0: Субботу неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесно Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 16 глава, 6 по 12 стих. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „То помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к слову поучения святителя Феофана Затворника, исходя из сегодняшнего евангельского чтения. «Блюдитесь от кваса фарисейская и саддукейска», — сказал Господь. Саддукей — образец беспечности, фарисеи — представители людей, носящих лицо ревнителей. Те ничего не делают, а эти как будто и хлопочут, но на деле у них ничего не выходит. У нас на них походят увлекающиеся идеями гуманности.
1: 182 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня в нашей студии особый гость. Певица, чье выступление всегда становится праздником для души. Ее мягкий лирический тембр, удивительное сценическое обаяние и артистизм не оставляют равнодушными ни одного зрителя. Она лауреат престижных международных конкурсов «Большая романсиада» и «Серебряный голос», а также обладатель специальной награды «Приз зрительских симпатий» Софья Ковалева. Здравствуйте, Софья.
2: Добрый вечер, Ирина. Здравствуйте.
1: От финансов до сцены. Уникальный путь. Многие люди годами боятся сменить профессию, а вы совершили невероятный вираж. Коммерческий банк, кафедра финансового мониторинга, звание доцента и вдруг сцена. Вернемся к началу вашей творческой карьеры. Как вы стали певицей?
2: Очень сложно однозначно отвечать на этот вопрос, потому что я не могу до сих пор принять для себя внутри решение, а стала ли я уже певицей, потому что для меня человек, который выступает на сцене, поет, это в первую очередь артист, мастер своего дела. И так как я еще вижу направление, где нужно развиваться, мне кажется, что я сейчас нахожусь в стадии становления певицы как профессионала, как мастера.
1: Хорошо, если нельзя провести, скажем так, черту или вот этот водораздел между тем, когда вы девочкой выступали перед родителями, близкими, родственниками в своей среде и поняли уже, что это для вас ответственность выступать перед публикой, когда же все-таки в вас проснулось такое призвание исполнять да, определенный репертуар. И что вы поете?
2: Музыка действительно идет со мной рядом и живет внутри меня на протяжении всей своей жизни. Я, честно сказать, свои первые детские воспоминания, как раз-таки, когда я думаю о том, когда я себя помню в детстве, я вспоминаю, как я сидела в большой комнате за столом, что-то жевала, и при этом у меня был включен телевизор, и вы не поверите, я помню выступление Аллы Борисовны Пугачевой. Я решила ее концерт или выступление по телевизору, и действительно, я пела всегда, везде, в общем, это было мое естественное состояние. И, наверное, водораздел вот этого такого четкого и нет в моей жизни. Конечно, мне бы хотелось выступать на сцене, петь. И не то чтобы выступать на сцене, а быть сопричастной к музыке, к музыкальному искусству всегда, особенно когда стоял выбор профессии. Но на тот момент, в общем-то, на семейном совете было принято решение, что надо овладеть такой специальностью, которая позволит твердо и уверенно, в общем-то, стоять на ногах, быть в социуме, потому что мы знаем, как трудно, да, дается артистам, да и тем более конкуренция среди вокалистов, сопрано, она очень велика. Но после того, как я, в общем-то, как вы интересно выразились, сделала вираж в пользу финансов, впоследствии, лет через 10, чуть больше, когда у меня уже родились дети, все-таки стал вопрос о том, как я хочу и в чем я хотела бы самореализоваться. И, наверное, здесь не было никакого размышления, раздумья. Мне хотелось, конечно, быть близкой к музыке, учитывая, что как только я закончила музыкальное училище, это был 2009-2010 год, я стала сразу же преподавать деткам, дабы быть все равно как-то в музыке, рядом с ней. И до сих пор я это продолжаю делать. И вот как-то оно пошло постепенно, преподавание деткам, потом внутренний какой-то импульс, а не попробовать ли выйти на аудиторию, вынести то, что давно сидит, живет внутри тебя, зреет. И, в общем-то, этот шаг был так сделан аккуратно. В Малахитовом зале Центрального дома ученых мой первый концерт сольный состоялся в 2024 году, сравнительно-то недавно, в феврале месяце. И вот после этого концерта я для себя поняла, что

0: моя лодочка вот стала плыть по тому течению, наверное, которое предначертано мне было изначально.
1: Ну, вы абсолютно правы, потому что вот эта детская игра в кораблик, когда ты его запускаешь в ручеек, он сначала идет не четко по курсу, а то влево, то вправо, ты помогаешь рукой, чтобы он не задевал препятствия, и потом уже набирает ход. И все-таки вот такое, я бы не назвала это метанием или исканием себя. Вы прочувствуете, что вы равнозначно по молодости, там более ранние годы, ощущали в себе энергию как певица, вот выхода, вы ждали выхода этой энергии. Может быть, даже, ну, как любая молодая особа, может быть, с корабля на бал, стать известной. А видите, у вас как сложилось. Вы обратили внимание именно на реакцию людей. Вы же могли оставить это увлечение как хобби, как сферу интересов и петь для своих близких, но тем не менее вы захотели выйти на большую аудиторию. И я понимаю. Как помогла вам понять, что финансовая логика и музыкальное призвание не исключают, а дополняют друг друга?
0: Вы совершенно правильно отметили, что тут нет «или» твердого. Здесь есть исключительно союз «и». И мне кажется, что мое финансовое образование, впоследствии и ученая степень, которую я получила, во многом вот этот вот опыт жизненный, он привил мне или помог развить в себе такие качества, как дисциплина, скрупулезность. И это очень помогает сейчас именно при изучении, вот при погружении в музыкальный материал. Потому что вот пока ты не переслушаешь, не пересмотришь все исполнения до тебя, да, как это называется, обзор значит, литературы, да, когда ты пишешь там диссертацию и так далее, и потом говоришь о своей новизне, то есть говоришь о своей нише. И тут то же самое, на самом деле, потом приходит осознание, что принципы работы во многом, они схожи. Поэтому здесь вот одно действительно со временем стало дополнять другое, тем более сейчас, когда ты начинаешь заниматься организаторской, в том числе работой при проведении мероприятий, концертов, тут, конечно, нужно обладать и немножко финансовой грамотностью на должном уровне, знать там какие-то основные гражданско-правовые механизмы, которые в нашем государстве действуют. Поэтому здесь как-то вот просто, я думаю, что просто шел процесс целостного формирования личности.
1: Может быть, еще и под влиянием родителей, которые вас подталкивали получить земную профессию, чтобы твердо стоять на ногах, потому что, насколько я знаю, люди, которые активно развивают свою карьеру, очень боятся, не то что боятся, а хотят избежать, скорее всего, ситуации, когда не добился своих высот, не выиграл олимпийские, да, не получил наград таких, не сделал себе имя, но хотя бы имеешь. Но с другой стороны, высшее образование помогает также развить внимание, о котором вы говорите, это организует. Неужели певцу, человеку, представителю такой артистической среды, искусство необходимо быть организованным человеком? Мне казалось, что полет фантазии нельзя изложить математически или загнать в какие-то рамки.
0: Ну, на самом деле, полет фантазии, наверное, он случается тогда, когда ты погружаешься в музыкальное произведение, его изучаешь или исполняешь. Но при этом вся работа и, в общем-то, деятельность артиста и вокалиста в том числе, она сопряжена, на мой взгляд, с большой дисциплиной, трудолюбием, вниманием, вплоть до того, ты должен, условно сказать, выходя к одному и тому же зрителю в одних и тех же залах, пусть всегда интересно. И вот Рене Флеминг, такая потрясающая американская певица, в своих воспоминаниях писала о том, что она даже вела блокнотик, в котором писала, когда она где выступала, какие на нее были туалеты, украшения, туфельки. И вот вплоть до этого, потому что каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты вновь видишься со зрителем, и каждый

0: Раз это должна быть встреча новая, яркая. И тут нет никаким деталям, в общем-то, послабления. Все должно быть, так сказать, на высшем уровне. Не говоря уже про звучание, про состояние твоего здоровья, организма. Поэтому здесь приходится и в том числе следить и за этими вещами. Поэтому дисциплина, трудолюбие, внимание – это и есть, наверное, вот те основные качества, которые должны быть в артисте, в вокалисте, потому что есть ответственность перед людьми, для которых ты поешь, выступаешь.
1: 17 лет вы отдали преподаванию вокала детям. Чему вас научили ваши юные ученики за эти годы?
0: Очень интересный вопрос. Потому что когда только начала этим заниматься, заканчивая училище музыкальное, один из моих знакомых среди музыкантов сказал: «Соль, зачем тебе это надо? Вот сейчас закончишь училище, занимайся больше вокалом, вот что ты туда бегаешь?» Вы знаете, это дает и до сих пор и дало. Очень важный, скажем так, подход к тому, как ты работаешь над собой. Это учит смотреть, в первую очередь, на себя со стороны. Когда ты работаешь с детьми, ты смотришь, вот, или сейчас и взрослые иногда приходят, ты смотришь на человека со стороны, и вот этот взгляд, я его постаралась перенести потом на себя. Когда мы отсматриваем с педагогом вместе, или я иногда потом вот зависаю часами, мне дети говорят: «Мам, что ты там смотришь? Там уже по 30 раз одно и то же». А у меня, может быть, и 50 раз. Потому что я когда смотрю, я смотрю совершенно другим взглядом, я как сканер. То есть я пытаюсь понять, где еще есть места, скажем так, для доработки, для развития. И вот этот вот взгляд, он очень важный. Вот именно этому научили меня вот занятия с детками в роли педагога. Смотреть на себя, как, в общем-то, на исполнителя. Или слушать. Сейчас зачастую стало, когда учим какие-то музыкальные произведения, готовимся к концертам, обязательно включаю все на диктофон, отслушиваю. И, в общем-то, так иногда настойчиво высылаю своим музыкантам и прошу: вот посмотрите здесь надо вдохнуть и после этого начать по-другому, потому что образ вот ложится или решается это произведение немножко вот иначе, чтобы мы дышали вместе, потому что образ, который рождается во время исполнения, он должен быть гармонично слит с замыслом композитора и поэта. Поэтому здесь, в общем, такая работа. Конечно, смотреть на себя со стороны. Вот этому я научилась благодаря вот педагогике. И обожаю это делать. Обожаю приходить к деткам, когда вижу в них вот эту вот искру, вот эту вот непосредственность и вот тягу. Я вспоминаю вот себя крошкой, и сердце мое, конечно, замирает. Кому-то помогаешь, видишь, в ком уже врожденные, так сказать, способности, которые очень здорово проявились даже в возрасте 6 лет. Можешь так подсказать родителям: не рассматривали вы музыкальную школу для этого девочки. Ну, в основном девчата ко мне ходят, я их называю маленькие музы. Вот. И, в общем-то, да, потому что мне кажется, что наличие музыкального образования, особенно для детей, которые этого жаждут, это очень здорово. Это развивает не только мозги, но и душу.
1: Дети-педагогика явилась определенным для вас такой гладью, поверхностью зеркальной, в которой вы видите себя. И я так понимаю, что то, что, о чем вы рассказываете, это и есть та самая ответственность, через себя вы передаете им, своим подопечным, навыки, как держаться на сцене. Заглядываете им в сердца, развиваете их таланты. Но обычно этим занимаются люди, которые уже получили какой-то статус, добились чего-то, окончили свои университеты, имеют большой опыт, такие увесистые, с огромным ценсом, да, учителя. Но у вас, видите, как появилась тяга раньше, вот на более раннем этапе. Ну, это интересный факт, то, что вы выбирали, пока были на стадии выбора, вам заниматься преподаванием или финансами, или же только выступать.
0: Ну, дело в том, что, наверное, здесь как такового выбора и не было. Это было просто мое осознанное решение, потому что на тот момент времени я понимала, что я еще не до конца сформированная самостоятельная единица вокальная, артистическая, что мне еще надо работать для того, чтобы суметь выйти и быть, извините за такое, может быть, современное слово, конкурентоспособной. И вот в тот момент, когда я чувствовала, что еще мое владение голосом не настолько свободным являлось, я училась, работала и параллельно занималась голосом. Кстати сказать, вот про эту двойственность совершенно недавно читала биографию Леонида Витальевича Собинова поподробнее. И как раз-таки увидела, что, в общем-то, схожий путь. Он закончил в МГУ юридический факультет и при этом бегал, занимался своим голосом. Однажды он, выступая в хоре при университете, был услышан директором филармонического училища, который впоследствии стал ГИТИСом, и пошел туда учиться, и 2 или 3 года еще занимался голосом, прежде чем, хотя он в очень молодом возрасте вышел на сцену Большого театра, но вместе с тем. И вот здесь как раз у меня как бы схожее было понимание. Я, скажем так, пересмотрев и переслушав кучу видеозаписей, аудиозаписей великих певцов, мастеров, я, конечно, понимала, что мне еще надо работать. И поэтому здесь у меня был такой мой взвешенный подход к этому делу. А что касается педагогики, дело в том, что здесь, наверное, интерес к этому привил мне мой вокальный педагог, с которым мы уже почти 20 лет вместе. Нас объединяет и творческая дружба, и мое глубокое чувство благодарности за то, что трудный период в моей жизни, когда я потеряла голос, заслуженная артистка России, солистка оперетты Людмила Петровна Голубина приложила все усилия, чтобы помочь мне восстановить не только речевой голос, но и вокальный. И потом с эстрадно-джазовой, в общем-то, линии перейти в академическое пение и для того, чтобы создать прочную, надежную базу, так сказать, пение на опоре, на дыхание, научиться этому для того, чтобы как можно дольше сохранить свой вокальный аппарат.
1: Вы упомянули о конкурентоспособности. Ничего в этом зазорного нет. Мы живем во времена рыночной экономики. Вы 3 года проработали в банке под руководством наставника, который дал вам колоссальный багаж. Чему самому главному вы там научились? Что помогает вам сейчас в продюсировании собственных концертов?
0: Я, конечно, должна признать, что жизнь очень щедра мне на наставников. И в музыкальном плане, когда я пришла на работу в банк, а это банк из первой пятерки на текущий момент, мне, в общем-то, руку помощи и какой-то веры в меня протянул изумительный человек, с которым мы до сих пор общаемся. Не буду на всякий случай озвучивать имя, отчество, название банка. И это большая удача поработать под руководством, под началом, во-первых, большого профессионала, а во-вторых, человека с большой буквы, для которого человеческие качества, добродетели, порядочность были на первом месте. И то, как человек мог организовать сложнейшую работу с высоким уровнем напряжения, ответственности в коллективе, как всегда было интересно слушать, внимать вот каждому жесту, взгляду и решению задач, которые вот происходили. Это все было, конечно, крайне интересно. И мне этот человек помог в жизни на тот момент и сейчас вот не терять веру в себя, в свои способности и возможности. Хотя, конечно, когда я пришла в банк, я никому не рассказывала о том, что, вы знаете, я тут училище музыкальное закончила, и вообще у меня грезы только о музыке, но это было бы несерьезно. Поэтому, естественно, на работе мы работали, а вот уже же вечерами, я все равно 2-3 раза в неделю, отработав всю смену в банке с 9 до 6, а иногда до 7, ехала к педагогу. И там мы вечерами занимались голосом, да, и эта работа шла вот беспрестанно.
1: То есть при такой головокружительной карьере и возможностях, и такой поддержке вы все-таки не бросали свое любимое дело и довели его
0: до начала.
1: До начала пути к идеалу, да, скажем,
0: да,
1: так.
0: Да.
1: Экономика – это структура, музыка – это чувство. Помогает ли вам кандидатская диссертация и академическое прошлое выстраивать структуру ваших разноплановых концертных программ?
0: Безусловно. Безусловно. И здесь даже, как говорится, вот этот уже пласт материала, который ты прочитал, круг задач, который ты прорешал, они все равно тренируют твой мозг. Такая была мощная нейротренировка, скажем так. Поэтому мне иногда спрашивают вот мои коллеги по цеху, с кем мы общаемся, как ты можешь одновременно там вот решать задачи. Знаете, музыка, наверное, она так способна развивать мозги. Это как аккорд, который ты берешь тремя-четырьмя пальцами, иногда пятью. И ты сразу видишь, где какой палец стоит и куда он должен двигаться дальше. И вот у меня в жизни все так идет. То есть я параллельно, я не кичусь этим, просто я стала анализировать, скажем так, особенности своего мышления. Я могу параллельно знать, что я вот, например, здесь при подготовке концерта, вот мы закончили вот на этом моменте. А там, условно сказать, я до сих пор преподаю, кстати, финансовый мониторинг. Вот, дать лекцию при этом на следующий день. И вот, то есть я просыпаюсь, думаю об этом, включаются мои мозги, голова, и, в общем-то, и честно сказать, вот это переключение, оно мне тоже дает определенный ресурс.
1: Софья, вы основательно взялись за развитие своего ума. Вот есть люди, у которых очень хорошо развиты оба полушария головного мозга. Видимо, вот вам дано и заниматься точными науками, и искусством. И вообще, глядя на вашу биографию, поражаешься, как в одном человеке уживаются такие разные миры. А кем вы себя чувствуете сами, вот, в первую очередь?
0: Если мы говорим про профессию, то на текущий момент, конечно, представителем или деятелем сферы искусства. А так я стремлюсь к тому, чтобы быть просто гармоничной, счастливой личностью, которой, в общем-то, есть разные интересы, проявления, и, в общем-то, как-то двигаться вот именно в состоянии определенном дальше по этой жизни.
1: Вообще это достаточно христианская позиция, потому что любой христианин понимает, что ему нужно найти в себе эти таланты и развить те таланты, которые в него сложил Господь Бог. Ваша сольная творческая деятельность в новом формате стартовала относительно недавно, в 2024 году. Ожидали ли вы, что отклик зрителей будет настолько мощным и мотивирующим?
0: Вот без всякого кокетства и лукавства я могу сказать, что нет, я не ожидала. И, в общем-то, только после того, как я попробовала и начала, и посмотрела отклик зрителей, а приходит очень много потом и добрых сообщений, и писем, и это, конечно, очень, или звонков от тех людей, с кем мы связь ближе поддерживаем. Это, конечно, честно сказать, заставило меня немного удивиться, потому что очень долго я к этому шла и очень долго, в общем-то, можно так сказать, буксовала, потому что были проблемы с голосом, и нужно было обретать вот этот уровень внутренней свободы в части владения голосовым аппаратом, в части владения залом, публикой. Вот, поэтому вот когда это случилось, для меня это было, честно сказать, удивлением и откровением, но я не скрою, что я очень рада, что те задачи, которые я перед собой ставила и на протяжении многих лет к реализации которых шла, что они стали решаться. Вот я не хочу, как говорится, говорить в прошедшее время о том, что это сделано, да. Вот я думаю, что все равно и уверена, есть моменты, над которыми еще очень много надо работать. И это как раз-таки профессия, она тема интересна и одновременно сложна, что все время заставляет тебя держаться в тонусе и двигаться вперед.
2: Вы занимались у Людмилы Петровны Голубиной, которая открыла детский академический вокал в Москве. Какой главный секрет работы над природным голосом она вам передала?
0: Надо сказать, что секретов много, но главный ее принцип был – это не мешай природе. Вот она все время говорит и твердит так: как говорим, так и поем. И ее основной, в общем-то, секрет и школа заключается в том, чтобы поставить, выровнять голос, поставить его на дыхание. И при этом голос является не самоцелью. Самое важное – это то, с чем ты выходишь на публику, к зрителю, что ты несешь. А голос – это всего лишь инструмент, который позволяет тебе вот как раз-таки общаться с залом и доносить какие-то мысли, может быть, погружать в какие-то состояния и так далее. То есть вот этот основной принцип. И я уверена, что он работает, потому что когда певец забывает о том, куда нужно, извините за моветон, послать звук, а думает о том, что в этот момент происходит на сцене, какое его действие на сцене, из какого обстоятельства, состояния он пришел, находится сейчас и должен уйти. Вот когда он решает вот эти вот задачи, голос ему подчиняется беспрекословно, и тогда это уже другая степень мастерства, когда твой голос тембрально окрашивается и подстраивается под твое состояние, под твои актерские задачи.
2: Впервые я вас увидела в Доме ученых, и тогда же вы выражали благодарность Людмиле Петровне. Очевидно, что это возрастной человек. И все-таки она с такой любовью отзывается и даже по поводу предложения об интервью, она говорила, что без Софьи я ничего делать не буду. Вы так на одной волне так сдружились. Сколько вы уже знакомы?
0: Ну вот мы знакомы, вот в этом году как раз будет 20 лет. В 2006 году я пришла, да, девчонкой, мне было 19 лет, сейчас мне 39. И, в общем-то, да, как-то мы очень, я бы сказала, даже породнились, что ли, потому что очень много, вот, это не просто отношения такие формальные, вот, пришел, занимался, ушел, и, наверное, это ее и секрет в этом состоит, что она в каждого своего ученика, у нее блестящая плеяда учеников, и она, конечно, относится к тому вот разряду педагогов, о котором вы говорили изначально, что это уже маститый педагог, так сказать, мэтр, который, наработав колоссальный актерский, музыкальный, драматический опыт, уже пришел в педагогику с таким колоссальным багажом, который уже смог, как говорится, на своем, да, на своей шкуре, извините так, понять, что нужно для того, чтобы артист вышел на сцену, и он был интересен всегда, как работать с залом. И это она с малого возраста прививала всем своим ученикам. И те блестящие выступления, которые мы видели там девочкам по 12-13 лет, они уже пели оперные арии, сложнейшие кларатурные партии и так далее. В общем, это, конечно, и когда она мне показывала вот эти записи, у меня, честно говоря, просто отвалилась челюсть. Я не представляла, что такое возможно. Действительно. И я все время чувствовала такое, вот у меня было ощущение, что я уже такая старая для всего этого дела. Потому что девчонки занимались там с 10 лет, я пришла только в 19, ну, боже мой, какая ты старуха, начинаешь в 20 лет только голосом заниматься. Но здесь, знаете как, наверное, у каждого просто свой путь. который нужно вот пройти, получить какой-то опыт, воспитать себя, какие-то свои развития, навыки человеческие, духовные. Поэтому я к этому сейчас уже отношусь совершенно по-другому и, может быть, даже и рада, что так все сложилось, потому что на жизненный путь он состоит из встречи, общения с прекрасными людьми. И я никогда бы, в общем-то, не променяла никакую карьеру, там, звездности, большие залы и так далее, на то, чтобы не встретить определенных людей в моей жизни, которые, в общем-то, встречи с которыми случились именно в тот период, когда я еще только занималась, скажем так, саморазвитием, голосом и так далее.
2: Я бывала на ваших концертах. Мне очень нравится, как вы исполняете романс, который впервые я услышала именно в вашем исполнении. «Я ехала домой». Да. Первый комплимент, когда вы закончили его исполнение, это было идеально. То есть я даже не слышала, не то что браво, бис, это было все потом, но вот это слово идеально настолько точно характеризовало лично для меня, что да, действительно, я это восприняла как идеально, как честные слова, честный комплимент. И вместе с тем ваши военные песни, в общем-то, немного напоминает, особенно «Синий платочек», манера пения Клавдии Шульженко. Я знаю, что вы не любите кому-то подражать. У вас прекрасные педагоги, которые в вас раскрыли природу вашего голоса и самобытность. И все же, кто вам советует и помогает разработать репертуар?
0: Я тут опять же буду однозначно говорить о том, что мой педагог Людмила Петровна Голубина, она, к сожалению, у нас сейчас не получается так часто встречаться и заниматься, как это было раньше, в силу определенных обстоятельств, но вместе с тем мы все равно постоянно созваниваемся. Она пытливая до сих пор, у нее такой колоссальный интерес, она смотрит все передачи, слушает очень много выступлений певцов, современных в том числе, и звонит мне, говорит: «Соня, вот возьми вот это, я считаю, что тебе нужно сделать раз, два, три, там, 10 вот таких-то программ». В общем, она все время держит меня в тонусе и направляет. Я этому очень благодарна, потому что я в определенный момент могу просто расслабиться и не думать, а что дальше. То есть у меня уже есть перечень, скажем так, тем, которые еще не охвачены и над которыми нам надо работать.
2: Это удивительно, поскольку человек возрастной, и она живет настолько полноценной, яркой, активной жизнью, что задает даже вам тон.
0: Совершенно верно. Тонус невероятный. Это человек, у которого такой живой взгляд, у которого так пышет энергией, жаждой жизни, что я иногда встречаю детей каких-то или подростков, а мне кажется, вот такими юными старичками. Людмила Петровна совершенно другой человек. Это ребенок войны, у которой была достаточно сложная жизнь и судьба, и очень трудная, потому что артисты, они вместе с супругом много гастролировали, ездили по театрам, и все, конечно, разные случались ситуации, но вместе с тем вот она не теряет вот этот жизненный оптимизм, тонус, юмор. И, конечно, очень, я очень рада, что так сложились звезды, что вот мне удалось именно повстречать своего педагога. Это действительно мой педагог, потому что мы иногда, когда думаем о чем-то или решаем какие-то творческие задачи, уже у меня взгляды, скажем так, сходятся, потому что, ну, конечно, у меня не тот уровень видения и профессионального опыта, и поэтому я очень рада, что у меня есть такой наставник. Это очень важно. Я считаю, для любого певца очень важно иметь наставника. Даже Татьяна Ивановна Шмыга, работая, да, до последних дней в театре оперетты, приходила, я помню документальные видеокадры, приходила, только концертмейстер с ней занимался, педагог, она распевалась перед спектаклем, и Татьяна Ивановна была глубоко за 70, потому что, извините, бабуле было, наверное, уже почти под 100. И, в общем, она и могла это взять за замечание, Тань, звук куда вот там, направил там, и так далее. Вот я считаю, что это, да, постоянный, регулярный тренаж и работа, и, в общем-то, тогда будет какой-то, наверное, результат.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 21 июля, 8 июля по старому церковному календарю, 8-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня празднуется явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, явление Казанской иконы Божьей Матери в 1579 году. Память великомученика Прокопия, праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца, праведного Прокопия Устьянского, священномученика Федора Распопова и Николая Брянцева пресвитеров, знамение от иконы Божьей Матери Благовещения в ограде Устюге. Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Святая Владычица наша Богородица и Пресна Дева Мария. Моли Бога о нас. В немощи и поползновении случающимся смиряй себя не краем языка, а сердечным чувством, да получишь залог благого делания, говорил преподобный Макарий Оптинский. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем новый день и хотим пожелать вам помощи Божией в ваших благих делах. Молитвами Пресвятой Богородицы да помилует нас Господь. И сейчас время рассказать вам о том, какие передачи сегодня во вторник, 21 июля, прозвучат в нашем эфире. После выпуска новостей православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни со священником Вячеславом Масиным о Пресвятой Богородице. В 11 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию репортаж Елены Сырневой, ее беседы с прихожанками храма святителя Ермогена Московского. В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжаем слушать рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». 13 часов 10 минут детям о Боге, Новый Завет в пересказе для детей, главы Евангелия. 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14 часов 5 минут, дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Архипастырь». Мы предлагаем вашему вниманию беседу из студии телеканала «Союз» с митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчего округа, беседует архимандрит Дмитрий Байбаков. 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний. Зачем нужны монахи?» 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Стихи и блока Пастернака и Анны Ахматовой. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. 17 часов 20 минут программа «В кругу семьи», подготовленная для вас Центром защиты семьи «Колыбель». 18 часов 10 минут ребята продолжат слушать «Сказки Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. 18 часов 35 минут передачи Константина Еремеева «Встреча за кулисами» отправимся на вечер комической оперы. 19 часов 15 минут Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие и рассказывает о пользе блюд из ирги. В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 21 июля. Хорошего вам дня, и да хранит вас Господь!

0: Вторник. Первое послание Коринфянам, 10 глава, стихи с 5 по 12. Евангелие по Матфею, 16 глава, стихи с 6 по 12. «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Евангелие по Матфею, сказал Господь. Саддукеи – образец беспечности. Фарисеи – представители людей, носящих лицо ревнителей. Те ничего не делают, а эти будто и хлопочут, но на деле у них ничего не выходит. У нас на них походят увлекающиеся идеями гуманности. Послушать, так только и речей, что о благе народа. А народу никакого блага от этого не прибывает, ибо только говорят, а не делают. У них гуманность напускная, показывают только вид, что имеют ее, а в сущности это эгоисты. Речи не требуют жертв, ну, они и расточают их, а коснись дела до жертв, они и назад. Ныне почти все лицедеи. Одни пред другими рисуются, как ревнители блага и особенно просвещения, и все остаются очень довольны, когда успеют засвидетельствовать словом, что они действительно таковы. Оттого у нас, коль скоро появится какое-либо благотворительное начинание, толки подымутся повсюду, а дело все-таки не спеется. Жертв от них не жди, им нужды нет до других, лишь бы их дела шли хорошо». Но бывает и так, что, не ломая головы над планами облагодетельствования ближних, они жертвуют, лишь бы отделаться. То и другое осудил Господь, а велел нам преисполняться искреннюю любовью друг к другу, которая не любит рисоваться.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Главы муниципальных образований, пострадавших от паводка в Свердловской области, в оперативном режиме взаимодействуют с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной, регулярно докладывают о текущей обстановке, ходе ликвидации последствий стихии и оказании адресной помощи жителям. В пострадавших территориях жители, волонтеры и предприниматели объединились, чтобы помочь тем, кто оказался в зоне подтопления. Как отметила глава областного парламента, паводок не отступает, обстановка остается напряженной, но именно в такие моменты особенно ярко проявляется человечность. В выходные дни была на территориях и видела, как людей размещают в пунктах временного пребывания, организуют питание, привозят воду и продукты, приглашают к себе домой. Волонтеры, предприниматели и жители продолжают поддерживать своих земляков. Именно это отличает наш регион и нашу страну. Мы никогда не оставим в беде тех, кто нуждается в помощи и поддержке. В Пышминском муниципальном округе создан волонтерский отряд, который помогает вывозить технику и спасать домашних животных. Предприниматели Камышловского района предоставляют необходимое оборудование для сохранения продуктов в условиях отключения электроэнергии. В Талицком муниципальном округе местные жители эвакуируют людей, помогают спасать имущество, участвуют в укреплении мостов и расчистке гидротехнических сооружений, предотвращая дальнейшее развитие чрезвычайной ситуации. Людмила Бабушкина встретилась с жителями Пышминского муниципального округа. В ближайшее время председатели регионального парламента совместно с главами муниципалитетов планируют провести встречи с жителями других пострадавших территорий. Кроме того, она обсудила с руководителями муниципалитетов возможность переноса праздничных мероприятий и дней территорий, отметив, что сегодня главная задача – направить все силы на оказание помощи людям и устранение последствий паводка. Ситуация с паводками в регионе остается напряженной. В связи с ухудшением паводковой обстановки, угрозой затопления жилых домов и земельных участков, 13 июля на территории Камышловского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС был введен в Пышминском и Талицком муниципальных округах. В муниципальном округе Богданович действует предупреждение о чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры по ликвидации последствий дождевого паводка. Мониторинг паводковой ситуации ведется в круглосуточном режиме. В эфире новости. В музее Казанской епархии на территории Казанского Богородицкого монастыря была организована лекция, посвященная истории казанского образа Божьей Матери. Встречу провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, лектор Всероссийского общества знания, священник Александр Ермолин. Мероприятие посетили прихожане храма в столице Татарстана, представители музейного сообщества, экскурсоводы и гиды. Священник рассказал участникам встречи о появлении иконы, традиции, иконопочитание, познакомил собравшихся с историей явлений и почитания казанского образа Царицы Небесной, создания Богородицкой обители. Слушатели узнали о появлении чтимых списков иконы, пропаже первоявленного образа и дальнейших поисках святыни, в том числе за рубежом. Особое внимание священнослужитель уделил роли казанской иконы Богородицы в истории России и значению образа для русского зарубежья. Казанская икона Божьей Матери – это один из самых известных образов Пресвятой Богородицы. Его история полна многих сюжетов и иногда даже неожиданных поворотов. Интересно, что казанская икона Богородицы стала одним из символов русской эмиграции. Даже за рубежом предпринимались попытки найти украденную святыню. Очень рад, что в преддверии престольного праздника нашего города состоялся такой вдумчивый разговор с внимательной аудиторией, прокомментировал отец Александр. Лекция была организована в рамках ежегодного фестиваля православной культуры «Казанские дни», приуроченного к празднику явления чудотворной иконы Божьей Матери в ограде Казани. И последняя информация выпуска. Приглашаем на мероприятие, посвященное памяти священномученика Константина Лебедева, праздничную литургию, велопробег, концерт и беседу со священником. Мероприятия пройдут на территории храма преподобного Сергия Радонежского поселка Троицкий Талицкого района. В этом году праздничные мероприятия знаменуются приездом большого гостя, главы Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Торжества начнутся 21 июля со всеночного бдения в храме во имя преподобного Сергия Радонежского, поселок Троицкий, улица Москвина, 4. После богослужения состоится велопробег до места служения священномученика в деревне Уэцкая. 22 июля в этом же храме состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий. По окончании состоится крестный ход до места убиения священномученика Константина на привокзальной площади. Завершат этот праздничный день ярмарка, тир и другие мероприятия на территории храма. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 июля по новому стилю или 8 по старому. И сегодня мы торжественно празднуем явление в ограде Казани иконы Пресвятой Богородицы в 1579 году и почитаем целый ряд списков с этой иконы. Вышинский, Петербургский список, Вязниковский, Московский, Каплуновский, Казанский список. Празднуется Казанская, Тамбовская, Пензенская, Высочиновская, Нижнеломовская, Песчанская, Шлиссельбургская, Тобольская, Ярославская, Чемеевская и Казанская, Витебская. Также прославляются другие иконы Богородицы – Якобштадтская и Благовещение Устюжская. И мы творим память великомученика Прокопия, пострадавшего в самом начале IV века, праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца XIII самого начала XIV века, праведного Прокопия Устинского XVII века, священномучеников Александра Попова, Федора Располова и Николая Брянцева, пресвитеров, убиенных в 1918 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня, конечно же, мы говорим о Казанской иконе Божией Матери, о явлении и об обретении иконы Богородицы в Казани в XVI веке известно из повести самовидца и участника обретения святыни святителя Ермогена, первого митрополита Казанского, а впоследствии патриарха Московского и всея Руси. В бытность его священником Казанской церкви святителя Николая Чудотворца при гостином дворе. В повести сообщается о явлении иконы так. 23 июня 1579 года Казань пострадала от сильного пожара, начавшегося недалеко от Кремля у церкви святителя Николая Чудотворца во дворе некоего воина-царева Данилы Анучина. Огонь перекинулся на кремлевские постройки, Спасо-Преображенский монастырь и царский двор. Выгорел почти весь посад. Пожар вызвал поношение христиан со стороны иноверцев. Для укрепления православной веры, которая стала подвергаться поруганию, Бог яви от земли чудотворную икону Божией Матери с младенцем Христом. Икона неоднократно являлась во сне Дщи юной, 10 лет сущей, по имени Матрона, дочери Стрельца. Богородица повелевала поведать о иконе архиепископу и воеводам города, чтобы те вынули ее из земли в указанном месте. О явлениях иконы девица рассказывала матери, но та не верила ей. В один из дней икона вновь явилась Матроне, но уже огненным образом, лучи испущая огненные, пресветлые и страшные. От видения девица упала на землю и лежала без сознания несколько часов. Тогда мать тотчас пошла с дочерью к воеводам, но они не поверили им. Мать, прослезившись, повела Матрону к архиепископу, но и он не внял их речам. Мать поведала людям о чудной иконе. Те удивлялись, но тоже не верили ей. Она же взяла лопату и стала копать в указанном месте. Копали и другие, но ничего не находили. Когда же на пепелище дома, на месте, где была печь, начала копать Матрона, то на глубине около метра она обрела небольшую икону Божией Матери, завернутую в ветхий суконный рукав однорядки вишневого цвета, такой верхней одежды. Икона сияла, как только что написанная. Вскоре собрался народ. Послали весть к Иеремии, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Архиерей повелел звонить в колокол и крестным ходом со всем освященным собором пришел на место явления. По благословению архиепископа будущий митрополит Ермоген, тогда еще священник, благоговейно взял икону и крестным ходом ее понесли в ближайшую церковь во имя святителя Николая Чудотворца, где был отслужен молебен. Далее огромный крестный ход направился в Благовещенский собор Казанского Кремля. По пути отъявленной иконы прозрел проситель милостыни Иосиф, не видевший 3 года. Когда икону внесли в собор, исцелился слепец Никита. С обретенной иконы сразу же сделали список, составили описание ее явления и чудес и послали список в Москву царю Иоанну Васильевичу Грозному. Царь Иоанн повелел поставить на месте явления образа церковь, кельи, ограду и устроить там девичий монастырь для 40 сестер, выделив средства из государевой казны. Построенную вскоре деревянную церковь девичьего монастыря освятили в честь Богородицы Адигитрии. Туда явленная икона крестным ходом была перенесена из Благовещенского собора. Насельницей девичьего монастыря стала и отроковица Матрона, получившая в постриг имя Мавра. В монастыре от иконы продолжали совершаться чудеса. Только в повести описано 16 чудес. Царь Федор Иоаннович повелел выстроить в девичьем монастыре вместо деревянного Адигитриевского храма каменный. Явленная казанская икона была украшена царским казначеем, золотым окладом с драгоценными камнями и жемчугом. Она была небольшого размера, где-то 25 на 22 сантиметра. Казанская икона отличалась от традиционных поясных икон Божией Матери Адигитрия типа Смоленской и относится к особому типу Божией Матери Адигитрия со стоящим младенцем Христом. К явленной иконе имелось несколько рис. Праздничная надевалась на Рождество Христово, Пасху и в дни празднования Казанской иконы, и будничная или повседневная в остальные дни. Праздничная риза была золотая. На нее надевалась другая риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами, яхонтами, другими драгоценными камнями. Будничная, не менее драгоценная московской работы, сплошь низанная жемчугом, имела золотые венцы с бриллиантовыми розами, множеством других украшений и драгоценных камней. А в 1767 году императрица Екатерина II приложила к иконе еще и бриллиантовую корону. Видимо, именно из-за такого обилия драгоценностей в ночь на 29 июня 1904 года явленная казанская икона была похищена из Казанского девичьего монастыря шайкой 28-летнего Варфоломея Стояна. Воры вскоре были пойманы, и в ноябре 1904 года в Казани состоялся судебный процесс. Однако, что стало с чудотворной иконой в ходе следствия, окончательно выяснить не удалось. На суде было высказано мнение, что икона была сожжена, так как на квартире Стояна в печи были найдены обгоревшие остатки икон. Мать сожительницы Стояна, Кучеровой, показала на суде, что обе иконы были порублены и сожжены Стояном. Сам же Стоян отрицал участие и в краже, и в уничтожении иконы, сознаваясь лишь в покупке краденных драгоценностей. Стоян и его подельник Комов были приговорены к лишению всех прав, имущества и к ссылке на каторжные работы на 12 и 10 лет соответственно. Братья и сестры, но мы должны понимать, что потеря первоначального образа не умаляет благодатной силы всего множества списков с казанской иконы, через которые Пресвятая Богородица помогает нам своим ходатайством перед своим Сыном по плоти, а по ипостаси Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Открываем Псалтирь. Сегодня 11-ю кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
3: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем долги.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в плечах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчивай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа Своего, сыновей Ефремлина, лицающие и стреляющие.

имеющий луки, возвратившийся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дать и, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишеся от желания своего, и щебрашну сущего из тех их, и гнев Божий взыди на ня, и убим нажайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют, посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, в селении хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своей я, гору сию, юже стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их неоседованы быша,
священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстая, коспя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай лиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко овощное хранилище, положишь трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавены, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь Отя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои, я исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ванми, наставляя Якова овча Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас, Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным, и напоишь нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забавье от дубравы, и уединенной деве поедеи, Боже сил, обратися оба и призри с небесей виждь, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим, Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новом месяче трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положи е, нигда изыти ему от земли египетские,
языка Его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет Его, руце Его в коши по работости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаешь люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быши люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог став в сонме богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьи, избавите его. Не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, а зрех бози исти, и сынами вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые Твоя, реша приедете и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приеде с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их, яко Рива, и Зива, и Зивея, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я. Исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един вышний по всей земли. Коль возлюбле население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, во едоль плачевную вместо еже положи, и во благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче ниже житими в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя.
Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаков, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, живиши ны, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбчий Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие и деющие, Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручен диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. Награду по поручению исполнительного директора Союза отцов России Александра Александровича Зарембы передал 19 июля перед началом божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга, председатель регионального отделения Вячеслав Михайлович Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусств и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. С участниками церемонии она поделилась теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием папы на ее воспитание и приучение к труду. В своем приветствии участникам церемонии уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам человека Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше внимания уделяется духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» – это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных также депутат Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Гирш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. В эфире новости. Для духовной столицы Урала дни памяти о семье последнего русского императора Николая II наполнены особым смыслом. Дело в том, что в начале 20 века у царской семьи и Верхотурской Свято-Николаевской обители завязались очень близкие отношения. В последние годы правления Николая II между царской семьей и братьями монастыря поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова. В память 300-летия дома Романовых в Верхотурской обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время царствования императора Николая II и третий по величине в истории России Крестовоздвиженский собор. Рассказывают, что во время его освящения на настоятеля монастыря и протодиаконе были облачения нежно-сиреневого цвета, подарок императрицы Александры Федоровны. Они были сшиты для торжественных служб из коронационного платья портрет царицы и собственноручно ею вышиты. Это удивительный и единичный факт в истории. О необыкновенно теплом отношении царской семьи к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары, вышитые самой государыней покров на раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также покровцы и воздухи, вышитые великими княжнами для Апатира и Дискоса. Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которую установили в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона. В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война. Для того, чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Григорий Распутин возвел сказочный терем в древнерусском стиле, сохранившийся до наших дней. В царском домике после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое время наследник Алексей Николаевич. Дело в том, что Николай Александрович и Александра Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте рядом с мощами праведного Симеона поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть. И последняя информация выпуска. Две июльские недели дети и педагоги воскресной школы во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита провели на семейном отдыхе в селе Иткуль Челябинской области. Гостеприимные хозяева дачного дома протоиерей Иоанн Лозовой и матушка Татьяна организовали для ребят, своих родственников, друзей и гостей замечательный отдых. Для каждого ребенка и взрослого они нашли добрые слова, оказали внимание и заботу. В 20 метрах от дома священнической четы находится новый уютный храм, который, как планируется, в скором времени будет освящен во имя святого преподобного Паисия Святогорца. Так что, можно сказать, две недели ирбитские дети жили под молитвенным покровом отца Иоанна и заступничеством святого Паисия. Каждый день пребывания в Иткуле был наполнен различными мероприятиями и активностями, которые проходили под руководством воспитателей и вожатых. Все они были посвящены святому Паисию Святогорцу. Детям запомнились мастер-классы и квесты, интеллектуальная игра, трехдневный поход на озеро Ташкуль, двухдневный сплав на катамаранах и лодках по озеру Иткуль, военная ночная игра «Горлица», отрядная свеча, игра «Ангел-хранитель». За эти две недели ирбитчане дважды приступали ко святому причастию, читали акафист преподобному Паисию Святогорцу, смотрели фильм «Святой Паисий» из «Фарасы на небеса» и даже ознакомились с основами греческого языка. А еще ребята зарабатывали добрыми делами таланты света, которые затем смогли потратить на ярмарки. Окрепнув физически и напитавшись духовно, все разъехались по домам, увозя с собой радость и наполненность любовью. Педагоги и дети Свято-Симеоновской воскресной школы благодарят отца Иоанна и матушку Татьяну за теплый прием, желают им многое благое лето и надеются на новую встречу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Евангелие дня.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! На Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 16 глава, 6 по 12 стих. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „То помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учение фарисейского и саддукейского». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к слову поучения святителя Феофана Затворника, исходя из сегодняшнего евангельского чтения. «Блюдитесь от кваса фарисейского и саддукейского», — сказал Господь. Саддукей — образец беспечности, фарисеи — представитель людей, носящих лицо ревнителей. Те ничего не делают, а эти как будто и хлопочут, но на деле у них ничего не выходит. У нас на них походят увлекающиеся идеями гуманности. Послушать так только и речей, что о благе народа, а народу никакого блага этого не прибывает, ибо только говорят, а не делают. У них гуманность напускная, показывает только вид, что имеют ее, а в сущности это эгоисты. Речи не требуют жертв, но они и расточают их, а коснись дело до жертв, они и назад. Нынче почти все лицедеи, одни перед другими рисуются как ревнители блага и особенно просвещения, и все остаются очень довольны, когда успеют засвидетельствовать словом, что они действительно таковы. Оттого у нас, коль скоро появится какое-либо благотворительное начинание, толки подымутся повсюду, а дело все-таки не спеется. Жертв от них не жди, им нужды нет до других, лишь бы их дела шли хорошо. Но бывает и так, что, не ломя головы над планами облагодетельствования ближних, они жертвуют, лишь бы отделаться. То и другое судил Господь, а велел нам преисполняться искренней любовью друг к другу, которая не любит рисоваться. На этом наша рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Пусть у нас будет больше настоящих, искренних, добрых дел, которых сейчас так недостает в нашем мире. Божьей вам помощи и всего самого доброго!

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу со священником Вячеславом Масиным о Пресвятой Богородице. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Павел Денисик. Сегодня у нас в гостях преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии иерей Вячеслав Масин. Здравствуйте, батюшка.
3: Добрый вечер, Павел.
2: Батюшка, поговорим сегодня о Пресвятой Богородице. Батюшка, почему в честь Казанской иконы Божией Матери установлено 2 дня празднования в году?
3: Ну вот я уже начинал об этом говорить, собственно. Действительно, московские события урожаются в памяти, собственно, ноябрьской, которую мы только ожидаем. Это именно период смутного времени, когда объединились 2 ополчения, Казанское и Нижегородское, которые шли на Москву, и, собственно, перед молитвой, в молитвах перед Казанским списком, обращались, точнее, московским списком, который был принесен из Казани, перед взятием Кремля и...
2: Под предводительством Минина и Пожарского?
3: Да. То есть именно Казанское ополчение, приходя к Нижегородскому, они, собственно, принесли этот список, который стал московским. После победы, окончания смутного времени, этот список так и остался в Москве. Вот на Красной площади тоже был впоследствии утерян, но не так давно заступничеством святейшего патриарха Кирилла, его личным интересом и вниманием к этой истории был возвращен на исконное место. И я не случайно вспоминаю еще и патриарха Иоакима Московского, потому что, как это парадоксально не звучит, он является некой такой

0: личности между двумя вот памятями, между обретением в Гвограде Казани, потому что, собственно, он больше всего потрудился в написании прославления от этого события, как особого в деле вот, милости Божией и Пресвятой Девы по отношению к людям Града Казани после пожара и вообще всех этих трагических событий. И, собственно, когда он стал патриархом, и он тоже, обращая внимание на период смутного времени, когда интервенты польские находились в Москве. И, собственно, что такое период смутного времени? Это же период в большей мере не только то, что враги зашли и сожгли родную хату. В первую очередь, это период, когда была борьба тех, кто были правящими элитами. Борьба всех против всех. Было множество всяких праздно шатающихся банд, которые назывались православными или не назывались православными, но все хотели получить власть. И, конечно же, в этот период вот эти ополчения, которые решили навести порядок, вернуть здравое зерно в происходящее событие, роль этого ополчения как бы под знаменами Пресвятой Девы имеет еще глубокую такую связь с патриархом Ермогеном Московским, потому что именно он начал взывать о том, что Отечество в беде, его нужно спасать, его нужно созидать. И вот даже оказавшись в тюрьме, он все равно продолжает рассылать послания. И если бы не молитва вот его, Пресвятой Деве, не молитва людей, которые особо чтили вот этот образ Казанской иконы Божией Матери, не было бы нашего государства в том формате, которое оно существует на данном этапе. Это, конечно же, очень такое всегда сложное сравнение, в том смысле, что говорим о делах давно минувших дней, но все-таки некая определенная преемственность присутствует во всем этом. Вот, между событиями обретения в Гвограде Казани и, собственно, молитва перед образом Пресвятой Девы во время смутного времени, когда вот эти ополчения соединились, молились перед решительным штурмом и взятием Кремля от вот этих польских интервентов, которые уже думали поставить своего польского пана, короля над нами. И, наверное, бы наша бы история имела другие оттенки и совершенно другую составляющую. Ну, как мы знаем, она не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось, и случилось это во многом благодаря заступничеству и молитвам Пресвятой Девы перед Господом нашим Иисусом Христом.
1: Батюшка, у нас звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Лидия. Я хочу спросить у батюшки, как мне избавиться от курения?
1: Спасибо, Лидия, за вопрос.
0: На фоне разговоров о Пресвятой Деве, конечно же, первое, что хочется сказать, это молиться Пресвятой Владычице нашей Богородице, чтобы она помогла вам избавиться от этой страсти. Конечно же, из опыта общения с прихожанами знаю, что на самом деле очень тяжело людям от этого избавиться, если они хотя бы раз к этому делу приступили. Большинство для людей очень слабы в борьбе с этой страстью, и особо за случаем со Пресвятой Девы необходимы в этом вопросе. Я бы рекомендовал вам действительно обратиться к Пресвятой Деве. Может, имеет смысл особо помолиться перед ее вот этим списком и попросить заступничество, решимости, самое главное, в борьбе с этим недугом. Но в то же время, если у вас такое решение созрело, может, стоит действительно еще и прежде, чем серьезно обращаться к Пресвятой Деве и Спасителю, стоит еще и какие-то медикаментозные моменты попробовать. Ну, мало ли, если зависимость очень серьезная. Вот. Но, повторюсь, тут общих рецептов нет. Но мы, как верующие люди, все-таки стараемся свое упование возлагать на Бога. И так как Пресвятая Дева имеет особую роль в деле нашего спасения, обратимся и к ней, чтобы вот вам она помогла в избавлении от этого недуга, от этой вредной привычки, которая отягощает вашу жизнь.
1: Олечка, а как подготовить себя к молитве перед иконой Божией Матери, вообще к молитве к Богородице, чтобы она была услышана, чтобы она была искренней, эта молитва, не рассеянной? То есть какие вот такие практические, возможно, советы нашим телезрителям о подготовке к молитве перед образом?
0: Почему-то сразу вспоминается период моего личного обучения в воскресной школе, и нам воспитатель когда-то говорил: «Постоим в тишине». Он сначала постоять в тишине, как-то действительно сосредоточиться, найти вот это время, чтобы ничего другого не отвлекало. Но, конечно же, это сложно, потому что я не знаю универсального рецепта по этому вопросу. Почему? У кого-то есть возможность найти уединение даже в жилищном пространстве, а у кого-то такого угла, к сожалению, нет. И людям тяжело найти вот место для такой тишины и уединения. Но, конечно же, удобнее всего это, собственно, сохранить такой некий отрезок времени без всякой лишней суеты, найти пространство, где ничто не отвлекает, и, собственно, сделать все то, что нужно было сделать, какие-то домашние дела, и встать, помолиться, вот, и просить действительно сосредоточенности перед этим делом. Вот. Ну и не стоит забывать, что как и вера, как и многое другое, в том числе и умная молитва, это дар. И когда мы обращаемся к Пресвятой Деве, мы надеемся, что вот эта молитва, которую мы совершаем, будет жертвой приятной и Богу, и Пресвятой Деве, и что, собственно, они нас как-то поддержат тоже, что не только наше вот такое вопрошание будет, но и некое вот это действительно, так как мы обращаемся к Пресвятой Деве, то некое наставничество будет ее по отношению к нам перед ее Сыном.
1: Батюшка, давайте ответим на вопросы наших телезрителей, которые приходят к нам в Телеграм, наш бот «Союз вопросы». Вот Ольга спрашивает: «Батюшка, почему мы молимся Пресвятая Богородица, спаси нас, ведь спасает Бог?» Мы сегодня уже об этом говорили, но вот более подробно, то есть часто мы слышим от протестантов, в том числе и других конфессий, которые не почитают Богородицу, да, как, так как мы все-таки, как вот мы могли бы объяснить защиту, что почему мы так просим, и можем ли мы вообще просить у Богородицы спасения, либо помощи о спасении, и так далее.
0: Ну, вот мы, да, действительно начинали, Павел, с вами этот разговор. Конечно же, спасение в таком метафизическом смысле мы получаем именно от Господа. Только Господь судья всем нам, только Бог может решать вот такие действительно серьезные вопросы, как вечная жизнь человека или его вечная погибель. Но именно обращение к Пресвятой Деве, вот это «спаси нас», имеет такой же некий другой оттенок в сравнении, когда мы обращаемся ко Спасителю и вообще к Богу. Это чаще всего имеет такой более заземленный, я бы сказал, характер, потому что мы обращаемся к Деве, прося какие-то о своих земных проблемах, каких-то своих земных задачах, ну, иногда даже и не только земных, иногда и небесных. Да, вот мы знаем, что очень многие люди серьезно борются при Святой Деве, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы быть ближе к Богу, просят у нее вот этого небесного заступничества. И, конечно же, обращаясь к ней «спаси нас», мы действительно в какой-то мере имеем немножко другой нарратив. При вроде бы одинаковом слове, при даже одинаковом лексическом значении, но оттенок, вот такой нарратив, он разный. При обращении к Богу мы все-таки уверены, что не только мы обращаемся, но и что источник спасения сам Бог. А здесь мы как бы обращаемся так, что вот мы надеемся, что вот это обращение, оно, с одной стороны, будет иметь некий посреднический характер. То есть Пресвятая Дева умолит Сына Своего и попросит, чтобы мы получили просимое. Вот, собственно, в этом, вроде бы, казалось бы, полутоне и есть разница. Можно здесь, конечно, и усугублять, говорить более жестко, что вот есть такое ну, как бы разводить мосты и говорить, что здесь такое спасение, здесь такое житейское спасение. Но я бы не стал так категоричен в этом вопросе, а именно вот ограничился бы именно определениями оттенков вот одного и того же слова, одного и того же прошения.
1: Павел из Польши нам пишет: «Батюшка, необходимо ли для прощения греха исправлять последствия греховных поступков, если бы они были сделаны давно? Например, кража, измена, ложь. Какие условия прощения грехов в христианстве?»
0: Условия прощения грехов?
1: Да, и необходимо ли для прощения исправить грехи, то есть последствия греховных поступков. К примеру, там украл, вернул, там еще что-то. Ну, то есть, нужно ли исправлять эти греховные поступки? И какие условия прощения грехов как раз в христианстве?
0: Ну, во-первых, мы всегда знаем, что жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено. И, конечно же, здесь в первую очередь было бы хорошо, чтобы действительно вера была с делами. То есть, действительно, украл, вернул. К сожалению, не всегда так бывает. Вот, много примеров можно приводить, но не будем уходить далеко. И, как говорят, из песни слов не выкинешь. Некоторые события, вот как было приведено в качестве примера в вопросе, как измена, да, ну, это уже будет личная история человека. И здесь только надеяться как бы на прощение со стороны человека, кому изменили, да. Но вот условия прощения в христианстве – это в первую очередь внутреннее состояние человека. Сокрушился ли он сердцем, исправился ли он, встал на новый путь, именно по пути добродетели, жизни с Богом, совершения добрых дел, убежал ли он от зла. Вот это определенные условия, которые с одной стороны, просто звучат, а с другой стороны, не так просто их реализовать в своей жизни. Поэтому, действительно, отвечая на этот вопрос, скажем так, в первую очередь, внутреннее желание человека исправиться будет условием прощения. Но не только желание, как сказал наш апостол Павел, вера без дел мертва есть. Поэтому хорошо было бы, чтобы не только были слова красивые, хорошо было бы, чтобы это не только внутреннее сокрушение, такое уныние по поводу того, что случилось, но и конкретные пошаговые этапы к исправлению в жизни человек бы наметил. Если это было бы в жизни человека, то я бы назвал это действительно христианским подходом к вопросу о получении прощения греха.
1: Батюшка, какие есть доказательства истинности христианства, учитывая существование других монотеистических религий? Как я могу быть уверен, что происходящее со мной – это результат правильной веры и воздействия Бога, а не что-то другое?
0: На самом деле очень такой непростой вопрос, потому что всегда, когда мы говорим об обращении, о вере в Бога, это всегда некий личный опыт, который здесь переживается человеком через призму себя самого. А рассказ другого человека не всегда может задеть и впечатлить другого человека. И утверждать смело, что вот именно вот у меня есть доказательства, как там Декарт приводил или другие, ну, это как минимум наивно, потому что одно доказательство, ну, чтобы мы говорили на одном понятийном языке, нужно иметь более-менее схожие условия жизни, деятельности, чтобы быть правильно услышанным. Вот как сказал наш классик, да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Но, к сожалению, самые сильные примеры иногда просто-напросто не работают, если человек не готов их услышать. Самые твердые обоснования сокрушаются об эту скалу человеческого неприятия. И, наверное, самой яркой фразой здесь, которая бы охарактеризовала данную ситуацию, будут слова из книги притч. «В лукавую душу не войдет дух премудрости и не будет обитать в теле порабощенном греху». Какие бы аргументы человек ни давал, что бы ни говорил, если нет личной вот этой подготовленной почвы, как вот мы помним из евангельской притчи Спасителя о сеятеле, зерно падает на разную почву. И если почва не подготовлена, то оно просто-напросто может и не прорасти, и не дать никакого плода. И аргументов за историю христианского бытия было много. Но также дерзко они сокрушались. Пример, даже вот мы сегодня вот в нашей диалоге услышали от наших телезрителей вот такие смелые утверждения по поводу того, что все, нет этого термина, не было этого термина. Но если человек не готов услышать это, то какие бы исторические факты ни приводились, какие бы доказательства ни подводились, все это будет тщетно, если душа не готова.
1: Еще вопрос. У нас известно, что колдовство – это тяжкий грех. Относится ли это к вымышленным мирам в книгах, видео и видеоиграх? Например, Гарри Поттер, Майнкрафт, вообще любая фантастика или фэнтези. Грех ли смотреть подобное? И почему так колдовство в церкви, так о колдовстве говорят в церкви?
0: Ну, потому что, когда речь идет о колдовстве в рамках нашего восприятия церковного, это всегда речь о том, что человек входит в общение с нечистыми духами. То есть мы-то обращаемся к Богу, источнику всякого блага и податель всех временных и невременных благ. А здесь люди пытаются как бы через черные вход зайти в эту историю не через божественных посредников, а вот через собственные, вот как бы не меняя себя, оставаясь тем же эгоистом, подчинить себе законы, которые установил Бог. И ввиду этого, конечно же, колдовство не может быть тем путем, по которому должен идти христианин. Но в современном кинематографе, в современных книгах, как правило, все-таки не закладывается, вот если только сам автор не вкладывает то, что вкладывает. Да, вот бывают некоторые сознательные сатанисты, которые пишут сознательную книгу, чтобы войти в общение с тем. Чаще всего это просто определенный формат, когда люди, творчество, когда люди облекают какие-то идеи, интересные сюжеты, которые держат зрителей в фокусе, во внимании. И я думаю, что при просмотре того или иного контента просто нужно грамотно подобрать. Есть ли здесь сознательное отрицание Бога, хула на Бога и святых его? Если это есть, то такой кинематограф нам не нужен. А если этого нет, то греха здесь тоже нет.
1: Последний вопрос от Сергея. Добрый вечер. Подскажите, почему все люди считаются рабами Божьими, а не детьми? Ведь раб лишен своего мнения, своей воли, не принимает самостоятельных решений, а лишь выполняет волю своего господина, хозяина. А если люди рабы, то и спроса с раба нет. Что бы человек ни совершил, по сути, получается, он исполнил волю Божию, так как человек раб.
0: Это просто термин, который пытается отобразить те реалии, в которых мы находимся, в тех взаимоотношениях, с которыми мы с Божеством находимся. Поэтому не нужно к этому фразе прилепляться и жестко так за нее цепляться, что вот раб значит раб. Это просто образ, который наглядно описывает действительность, в которой мы находимся, что лучше всего исполнить волю Создателя до слова.
1: Ну, а вот все-таки почему тогда не другой образ, там, не дети Божьи? Ну, иногда нас, конечно, называют детьми Божьими.
0: Ну, сейчас используется. Просто, например, в определенный этап исторического бытия так было проще объяснять людям.
1: Раб Божий.
0: Да, без лишних слов. Сейчас, конечно же, это носит негативный оттенок, который многих напрягает и удручает.
1: Батюшка, благодарим вас за ответы. Спасибо, что к нам пришли. Сегодня у нас был в гостях иерей Вячеслав Масин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.
3: В цикле «О вере и жизни» вы слушали беседы со священником Вячеславом Масиным. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 июля были подведены итоги Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание-2026». Конкурс организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Лабораторией креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет» и ставил своей целью популяризацию патриаршей программы по изучению Библии. Проведение конкурса приурочено к 150-летию русского синодального перевода Библии и несет в себе глубокую символическую параллель. Полтора столетия назад переводчики стремились донести Священное Писание до современников на понятном им языке. Сегодня участники конкурса решали ту же задачу, только языком видео. Искренне и талантливо снятые ролики показали, как Слово Божье продолжает входить в жизнь человека и менять ее. В качестве почетных гостей экспертов финала конкурса были приглашены проректор Высшей школы экономики Земцов, директор общества «Клевер-лаборатория» Силюкова и президент благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Отбор участников проходил в несколько этапов. После проверки на соответствие техническим требованиям работы были переданы независимому жюри. Каждую заявку оценивала группа из трех экспертов – православный священник, специалист в области современных медиа и педагог библии. Ключевыми критериями служили содержание, подача, глубина раскрытия темы, сценарий, монтаж, качество и способность донести евангельскую мысль. По итогам этой оценки в финал вышли 20 лучших работ, разделившихся по 5 номинациям. Финальный этап конкурса проходил 15 июля в очно-дистанционном формате. К онлайн-встрече присоединились авторы и члены их команд со всей России. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и руководитель лаборатории «Святая Татьяна поможет», клирик храма мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова священник Андрей Филонов. Они поблагодарили каждого участника и подчеркнули, за время конкурса сложилась живая общность людей, объединенных любовью к Библии. Ведущим финала выступил амбассадор конкурса, видеоблогер Максим Павлык. В ходе прямого эфира финалисты вместе посмотрели ролики и приняли участие в голосовании, которое и определило победителей. В завершении мероприятия в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин вручил благодарность отдела президенту благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Грамоты отдела был удостоен организатор конкурса, священник Андрей Филонов. Конкурс «Исследуйте Писание» еще раз подтвердил, что интерес молодежи к Священному Писанию растет, а современные медиаформаты открывают широкие возможности для свидетельства о вере. Лучшие работы участников будут опубликованы на информационных ресурсах патриаршей программы изучения Библии и партнерских проектов. В эфире новости. 17 июля, в День памяти царственных страстотерпцев и мученика-врача Евгения Боткина, Центральная клиническая больница святителя Алексея митрополита Московского совместно с Горловской епархией открыла учебный класс в Горловке. По благословению митрополита Горловского и Славянского Митрофана освящение помещения совершил духовник Горловского сестричества милосердия архимандрит Агафадор Поляков. На церемонию открытия из Москвы приехал главный врач и директор больницы святителя Алексея Алексей Заров. Горловка стала для нас горячо любимым городом. Именно здесь в 2022 году появилось первое сестричество милосердия Донбасса. Мы рады, что теперь открыт учебный класс. Это поможет Горловскому сестричеству милосердия расширяться, а также делиться своими знаниями и навыками с другими сестрами милосердия, рассказал Алексей Заров. Наша больница уже 8 лет занимается профессиональной подготовкой специалистов по уходу. Благодаря обучению сестры милосердия добровольцев получают квалификацию младших сестер по уходу и уже как профессиональные добровольцы помогают в медицинских учреждениях. Мы обучаем и поддерживаем сестричество милосердия по всей России. Разработана целая система поддержки со стороны церковной больницы святителя Алексея. Учебный центр больницы святителя Алексия готовит младших медицинских сестер по уходу за больными и помощников по уходу для социальных служб. Программа включает теорию и практику. Слушатели осваивают профессиональные навыки ухода за тяжело больными и ранеными, в том числе проведение гигиенических процедур, позиционирование, перемещение, кормление. Важно уметь это делать комфортно для пациента и безопасно для здоровья самого ухаживающего. Учебный класс в Горловке оснащен по единому стандарту больницы святителя Алексия. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» здесь созданы все условия для отработки навыков профессионального современного ухода за больными. Это уже 22-й учебный класс больницы святителя Алексия, открытый вне Москвы. И последняя информация выпуска. 15 июля в Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в рамках проекта «Дни Достоевского об Оптиной пустыне» состоялся круглый стол на тему «Духовно-нравственные ценности в русской философии права и литературы». Организаторами мероприятия выступила Донская духовная семинария, Ростовское региональное отделение Всемирного русского народного собора, Институт государства и права, Объединение православных ученых. Обращаясь к собравшимся наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф обратил внимание на взаимосвязь русской философии права с духовной культурой Оптинской земли, творчеством Достоевского и современными процессами обретения нашим государством своей идентичности. Затем к аудитории обратился доктор богословия протоиерей Тимофей Фетисов. В своем выступлении ректор Донской духовной семинарии обозначил актуальность темы круглого стола, подчеркнув глубокую связь между местом проведения форума и его тематикой. Первым докладчиком выступил доктор юридических наук, профессор, член Президиума и Совета Всемирного Русского Народного Собора, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Бабурин. В своем докладе он поставил вопрос о преодолении нравственного нейтралитета публичной власти как условие сохранения русской цивилизационной идентичности. Центральным докладом пленарного заседания стало выступление протоиерея Тимофея Фетисова на тему «Теоцентрическое правосознание в творчестве Достоевского». Священник указал на фундаментальное значение христианского мировоззрения великого писателя для понимания природы русского православия, показав, что для Достоевского правда как любовь неотделима от правды как справедливости, а евангельский идеал выступает высшим критерием оценки любого земного закона. Так как в ходе дискуссии прозвучали многие законотворческие инициативы, предложения по сбережению, защите традиционных духовно-нравственных ценностей, а также совершенствованию отечественного права, по итогам круглого стола подготовлена резолюция с формулированием основных идей и тезисов. Резолюция была направлена в органы государственной власти и научно-образовательные центры. Также принято решение ежегодно проводить подобные мероприятия в монастыре Оптина пустынь с целью согласования позиций православных правоведов и государствоведов, направленных на совершенствование отечества права и государства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Храм часто становится не только местом, куда можно прийти, помолиться, заказать требы, поставить свечку, но и центром притяжения людей, где раскрываются их таланты, данные от Бога, совершенствуются навыки. Они получают новые знания, которые можно употребить на пользу ближнему. В Екатеринбурге, в микрорайоне Эльмаш, находится храм во имя святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Именно здесь группа прихожан, у которых есть дети, имеющие особенности развития, организовала вокально-инструментальную группу «Пианино» и «Рояль». Они выступают с концертами, один из которых состоялся 12 июля в праздник апостолов Петра и Павла. Также силами прихожан этого храма организован экоотряд, который наводит порядок в Калиновском лесопарке.
2: Меня зовут Елена, я прихожанка храма
1: святителя Ермогена
2: Московского чудотворца.
1: Сегодня в праздник апостолов Петра и Павла у вас здесь проходит концерт. Расскажите немножко про этот концерт, про свое участие в нем.
2: Концерт посвящен празднику, святым России и семье. Ну, участвуем мы, поем песни в коллективе, ну, слушают прихожане, кто хочет зайти, послушать, поддержать нас, порадоваться празднику.
1: Лично вы профессионально занимаетесь пением? Вот расскажите про это или нет? Сколько лет? Как вы учились? Кто вас учил? Какие успехи, творческие достижения?
2: Пением я профессионально не занимаюсь, я любитель. И как голос у меня... Ксения Сергеевна сказала, что у меня есть голос, и я могу участвовать. И вот я присоединилась к их группе, пианино и рояль, к творческой группе. Мы ездим, выступаем с детьми и взрослые. И вот так попала я, прихожанка храма, меня чисто случайно попала на выступление, меня позвали поучаствовать, и меня одобрили, и я с удовольствием посещаю, и вместе мы участвуем во всех конкурсах.
1: Что вам дает вообще вот эти выступления? Какие у вас сложности? То есть есть какие-то сложности? Какие перспективы для себя видите? Где черпать вдохновение?
2: Перспективы? Я хочу вообще попытаться поступить на певчую церковного хора. Я давно мечтала петь на клиросе. У меня был небольшой опыт. И я хочу более профессионально заниматься этим и знать все, как положено. И хочу поступить при епархии Екатеринбургской в училище на певчую церковного хора. Будут экзамены в конце августа, я хочу попытаться пройти и поступить. А потом петь в храме в своем, участвовать в богослужении.
1: Немножко вот вернемся к вашему сегодняшнему концерту. То есть концерт этот не разовый, так понимаю, не первый. То есть примерно сколько уже ваша творческая группа, уже какой концерт дает сегодня по счету?
2: Не первый,
1: вы выступаете,
2: да,
1: не только уже в храме здесь, выступаете в других каких-то выездных мероприятиях.
2: Да, тоже. Да, да, да.
1: Вот. Ну вот вопрос, да, все-таки про вдохновение. Что вам дает музыка? Где вы черпаете вдохновение? Всегда ли есть силы, возможности петь? Или иногда бывает какая-то усталость, какое-то, что приходится себя преодолевать?
2: Нет, я пою. Я с детства любила петь, профессионально этим не занималась. И вот тут вот так получилось. Я от души пою, это как бы для души. И мне очень нравится петь и приносить окружающим людям радость.
3: Меня зовут Анна. Я мама ребенка с особенностями. Ходим в церковь заниматься пением.
4: Заниматься, то есть на службу, после службы, там, или праздник, вот сегодня праздник, апостола Петра и Павла.
3: Свободное время. Да.
4: То есть и вы поете, и ваш ребенок тоже поет вместе как-то.
3: Раньше пели вместе, сейчас уже он более самостоятельный стал, поэтому я его больше одного отправляю петь.
4: Расскажите, пожалуйста, побольше про творческую группу, про сегодняшний концерт тоже. Когда она образовалась, для кого именно она, то есть какая зрительская аудитория, на кого рассчитана, куда вы езжаете с концертами?
3: Вообще наша группа «Пианино и рояль», она организовалась 5 лет назад, Ксения Сергеевна организовала. То есть она принимала детей с особенностями, инвалидов. Мы по-прежнему так и ходим. Сейчас к нам еще добавились вот прихожане храма, поэтому нас больше стало. 2 года, как мы участвуем в концертах, и здесь выступаем, и в городе, в Дома культуры нас приглашали уже несколько раз, с детьми ездим.
4: То есть выступают и дети, и их родители, так понимаю? То есть...
3: Ну, в основном только дети.
4: Только дети, то есть родители что-то помогают, поддерживают?
3: Родители, да, помогают, потому что все равно у нас дети немножко отличаются от обычных, и поведение у них тоже надо контролировать.
4: Какой репертуар вот сегодня слушала, что песня в основном это тема Родины, такая народная, скажем так, тематика?
3: То есть, да, то есть у нас был приурочен ко Дню России, к празднику святых и к
4: памяти святых благоверных князей, да, Петра и Февронии. То есть тематика подбирается ближе к праздникам, да, какая там, или концерты?
3: Да, концерт, у нас были военные тематики, новогодний был концерт тоже очень яркий.
4: То есть не только пение, так понимаю, что-то, а нужно еще, чтобы играть на музыкальных инструментах, да, здесь еще, то есть где...
3: Да, дети у нас играют, ну и взрослые тоже играют. Ксения Сергеевна учит.
4: Угу. В вашу группу «Пианино и рояль» может любой человек попасть, даже который, ну, скажем так, петь не умеет и слуха музыкального не имеет. Ну, то есть просто если есть желание,
3: конечно,
4: вот этим заниматься.
3: Конечно.
4: То есть какое-то обучение, да, идет, все равно есть обучение.
3: Она подбирает партии такие, которые, ну, легко воспроизвести этому человеку будет.
2: То есть, было бы желание.
3: Да.
4: Где вы черпаете какое-то вдохновение? То есть или всегда есть силы, желание заниматься музыкой?
3: У меня есть желание заниматься музыкой, но у меня больше, конечно, интерес с точки зрения сына, потому что я вижу, что есть прогресс. Не просто так мы ходим.
4: Ну, то есть ваш сын, он как-то вот более, именно что в творческое какое-то у него восприятие лучше стало, или вообще в жизни ему это все помогает тоже?
3: Он поет, он более такой артистичный стал, он начал разговаривать. То есть мы когда пришли сюда, он практически не разговаривал. Сейчас уже прогресс есть.
5: Меня зовут Рыжова Ксения Сергеевна, и я руководитель экологического отряда в Калиновском лесном парке. Наш экологический отряд начал свою деятельность просто как добровольное волонтерское движение, можно так сказать, когда мы начали проводить субботники. Мы просто собирались, проживающие здесь вот в нашем районе, и понимая, что это нам самим нужно и важно, чтобы у нас в лесу было чисто и аккуратно, ходили, собирали мусор. А потом пришла мысль в голову такая, что это замечательный повод встретиться в неформальной обстановке еще и на свежем воздухе. У нас есть замечательный здесь объект недалеко, геологическая вышка. И это уже, можно сказать, что историко-культурно-урбанистический памятник, наверное. Ну, конечно, его статус ему не присвоен, но вещь уникальная. То есть она свой функционал сейчас в данный момент не выполняет только потому, что уже более современные технологии используются. Но, тем не менее, все данные, все координаты, которые в ней есть заложены, они в любой момент могут быть... То есть ими в любой момент можно воспользоваться. Вот. То есть она просто современность актуальности потеряла ввиду вот этих всех современных технологий, которые у нас сейчас есть в нашем современном мире. А так она действующая, функционирующая. Вот. Просто ей никто не пользуется. И вот эта вышка пришла в заброшенное состояние. Мы стали потихонечку облагораживать вокруг нее территорию. Есть же несознательные граждане, которые не знают, что в особо охраняемой природной территории Калинский лесной парк – это особо охраняемый. охраняемая природная территория, а нельзя жечь костры. И вот чтобы, ну, что мы люди православные, мирные, ругаться мы не любим, это не наш метод. Вот, и мы нашли такой способ, у нас есть научный руководитель Шевченко Ольга Александровна, и она предложила вот такой вариант, что давайте выкладывать панно из шишек на месте костровища. И так как что-то вот красивое выложено, то есть выкладывали лошадок, выкладывали какие-то композиции, дети сами придумывали. И когда люди уже видят, что место обихожено, облагорожено, уже костровище на этом месте не разводят. И представляете, через, наверное, месяца два уже на этом вот костровище уже проклюнулась первая травка, то есть уже стало оно зарастать. И вот таким образом мы поняли, что действительно мы можем принести пользу. А кроме того, что это польза лесу, это ведь еще и польза для всех нас, кто приходит, и взрослых, и детей. Взрослые, как правило, работают, дети сейчас в основном в гаджетах, а здесь мы приходим в лес, и у нас есть общее хорошее доброе дело, которое мы делаем, и есть просто возможность пообщаться. Вот мы берем с собой столы, термосы, воду и гитары обязательно берем, даже палатки берем. Ну, костры, конечно, мы не разводим, потому что нельзя. Вот. Но это целый день на природе. Конечно, в основном в летнее время больше у нас активность проявляется. Но и, конечно, зимой мы тоже, и осенью, в осенний период мы тоже ходим. Птички очень интересно наблюдать, очень интересно отслеживать, что кормушки, которые мы повесили, они, и мы их регулярно пополняем, особенно в холодное время. Правда, минус 25 ходят только взрослые. Ну, конечно, детям тяжело и холодно. Вот. Но очень приятно наблюдать, что уже такие намоленные птичками места, они прилетают, и дети с огромным удовольствием наблюдают. Очень трудно сейчас детей заставить отрывать голову от гаджета и посмотреть по сторонам. А здесь у нас вот сама природа, сама ситуация, она располагает и к общению, и к наблюдению. Ну и, конечно, вот к деланию вот этих добрых дел, которые мы, ну, приносим пользу лесу. То есть мы очень стараемся быть ответственными и внимательными. И, конечно, удобно то, что мы вот находимся, наш храм Святого Ермогена находится рядышком. Это очень удобно, потому что и водички скипятить, и какие-то там инвентарь, оборудование, как транзитную базу использовать, конечно, очень удобно на такие периоды. Вот. И, конечно, важным моментом является то, что в нашем отряде есть особенные дети, дети с особенностями развития. У этих детей большие сложности с концентрацией внимания, с произвольностью, с тем, чтобы выполнять какое-то действие на протяжении какого-то времени долго. Они очень быстро устают. И вот в нашем отряде получается, что вот когда есть задание, они понимают цель, они понимают, что они делают. Они спасают лес, вот пока он не выложит картинку. Ну, конечно, родители активно помогают. Там 90% собирает мама или папа, да, или вместе, и там 10% ребенок, но тем не менее у него есть конечная цель, конечный результат, и родители отмечают, что у детей появляется, помимо того, что они начали интересоваться, начали замечать окружающую природу, стали спрашивать, а что это за растение, у детей еще повысилась концентрация внимания, то есть они как-то стали лучше и больше времени уделять одному какому-то делу. Конечно, до совершенства нам еще далеко, но вот тем не менее, оказывается, еще и для самих детей это вот такая, можно сказать, реабилитация. Вот. И у нас занятия волонтерские, точнее, встречи наши волонтерские, это бесплатно совершенно проходит на добровольной основе. Единственное, что мы просим принести с собой, ну, бутерброды.
6: Ну, понятно, да, чтобы если сделать бутерброды, чтобы чем-то подкрепиться.
5: Да, чем-то подкрепиться. А так, это деятельность сугубо волонтерская. Вот. И отряду нашему 3 года у нас бывает более, повторюсь, вот мы как бы такими сезонными, бывают более частые периоды наших встреч. И, конечно, когда дожди, когда холодно, конечно, мы реже встречаемся, но тем не менее все равно отдаем приоритет именно встречам на природе, именно встречам в лесу. И не просто встречам, посидели, отдохнули, а именно делать обязательно какое-то хорошее, доброе дело надо. Вот. Ну и у нас замечательный научный руководитель Шевченко Ольга Александровна, она просто великолепный, можно сказать, профессор, наверное, уже, да, социальных регалий, но тем не менее по количеству знаний, она занимается солнечными часами. и учит детей пользоваться, создавать эти солнечные часы. Ну и, конечно, очень важен момент безопасности. Она учит детей ориентироваться в лесу и правильно себя вести. То есть, например, как пользоваться телефоном, если у тебя потерялась связь, и где эту связь найти, что нужно делать. То есть, ну, правила безопасности. Это еще, конечно, вот для того, чтобы в дальнейшем, надеюсь, никогда это не пригодится, но, тем не менее, детям это полезно. Вот у нас занимается и норма дети. Ну, занимается, это, знаете, это такое слово.
4: Ну, приходят, участвуют.
5: Да, приходят, да, участвуют, да. То есть приходят, это вот дружеское, вот это как будто вот друзья
4: все собрались.
5: Да, времяпровождения. То есть это не какое-то обязательное, куда нужно прийти. То есть бывает, что у людей какие-то невозможные там ситуации, накладки. Они приезжают тогда, когда могут. Это встреча друзей. Конечно, и дети без особенностей развития, дети с особенностями развития здесь могут много чего для себя и в плане коммуникации, и в плане общего развития подчеркнуть. Вот. И, конечно, еще мы уделяем внимание спортивному такому вот компоненту, как веревочные курсы у нас есть. Александр Ванчиков-Немировский, он потрясающий специалист Тропы Урала, замечательный человек, который оказывает нам тоже поддержку, проводит с ребятами вот такие вот, делает встречи, он рассказывает про альпинистское снаряжение, натягивает им канаты, все, конечно, со страховкой, все безопасно. И для детей это огромная радость, когда их прицепили в карабине, пусть даже они вот возле земли висят, но все равно это для них огромное счастье. И вот такая вот тоже деятельность детям нравится. И развлечение, и досуг, и польза, и забота об окружающей природе. То есть мы всегда приходим, первое, что мы делаем, всегда наша встреча в лесу начинается с того, что мы собираем мусор. Дети у нас умеют складывать такие треугольнички с собой, брать пакетики, все знают, чтобы не просто вскомкал, и там этот пакет мешается, они умеют складывать их аккуратненькие треугольнички. И вот мы домой уходим, уже каждый идет с пакетом мусора.
4: Скажите, пожалуйста, про сегодняшний концерт в храме святителя Эрмогена и про вокально-инструментальную группу «Пианино и Рояль» немножечко.
5: «Пианино и Рояль» появилась 1 июня 2021 года. Вот тогда мы первый раз провели первое занятие. Дети у нас изначально позиционировались как музыкальная студия для детей с особенностями развития. И дети у нас занимаются в основном с определенными нозологиями. Занимаются музыкой, занимаются пением, игрой на музыкальных инструментах. Работаем мы по системе Карла Горфа. Это замечательная музыкальная система, методика, по которой любой не умеющий и не являющийся музыкантом человек при определенной небольшой подготовке вот в процессе вот самой встречи, когда мы может быть полноценным участником музыкального номера. Ну, также, конечно, у нас обязательно вокальные идут занятия, и мы выступаем, очень много выступаем, мы ездим на разные конкурсы, мы лауреаты первой степени, лауреаты второй степени, хвалят очень приятно, вот, и, конечно, большие планы на перспективу. Сейчас вот мы планируем поездку в Санкт-Петербург, и вот нас пригласили в Стамбул.
4: Какими другими организациями в плане вот экологической безопасности и музыкальными в взаимодействии Екатеринбурга и уже даже страны? То есть какое-то взаимодействие или только вот...
5: Мы...

0: руководитель OpenLV Ольга, наш, можно сказать, идейный вдохновитель. То есть они занимаются экологической деятельностью в гораздо более крупных масштабах. Они занимаются сбором мусора в своем городе, и у них это уже перешло в какое-то движение. Вот они вовлекают и школы, и детские сады. И мы, конечно, очень гордимся тем, что мы с ними дружим, что они нас курируют, наверное, не то слово, они нас направляют, консультируют, да, подсказывают. То есть, и вот даже вот есть такие планы, что Ольга приезжала сюда, в Екатеринбург, она приходила на встречи нашего экологического отряда, было очень интересно. И вот сейчас у нас вот в планах все-таки съездить к ним в гости, и чтобы их тоже к нам в гости пригласить. Ну вот пока вот какие у нас партнеры, ну и друзья, с которыми мы...
1: Очень все интересно и очень перспективно, поэтому Божьей помощи, успехов вам, всех ваших начинаний.
2: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

0: ты, я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу.
1: Духовное слово.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
3: Книга 5. О духе чревобесия. Глава 1. Переход от постановлений киновитян к борьбе против 8 главных пороков. При помощи Божией составляется нами эта 5 книга, ибо после 4 книг, в которых изложены правила монастырские, при содействии Господа по вашим молитвам, мы намереваемся теперь изобразить борьбу против 8 главных пороков. Чрево неистовства, которое означает страсть обжорства, блуда, сребролюбие, под которым понимается корыстолюбие, или, если точнее выразиться, любовь к деньгам, гнева, печали, уныния, которое есть тоска или скорбь сердца, тщеславия, гордости. Вступая в этот подвиг, мы теперь больше нуждаемся в твоих молитвах, блаженнейший Папа Кастор, чтобы мы могли сначала надлежащим образом исследовать мелкие, скрытные и мрачные свойства пороков, потом достаточно изложить причины их, в-третьих, представить пригодное врачевание и средства против них. Глава 2. Причины пороков во всех находятся, но не все их знают, и для открытия их мы нуждаемся в помощи Божией. Причины этих страстей все точно знают, они открыты исследованием старцев, а до того, как были открыты, никто не знал их, хотя они, страсти, всех нас тревожат и во всех людях находятся. Но мы надеемся, что можем несколько объяснить их, если по вашим молитвам и нас достигнет слово Господне, сказанное через пророка Исаию: «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища» Исаия 45, 2 и 3. «И нам предшествуя, Слово Божие смирит сильных нашей земли, то есть те самые вредные страсти, которые мы хотим победить, отнимая у них господство и жестокую тиранию в нашем смертном теле, подвергнет нашему исследованию и, таким образом, сокрушая врата нашего незнания и сламывая запоры пороков, удаляющих нас от истинного знания, приведет к тайникам наших сокровищ. И по апостолу,

0: 1 Коринфянам 4 и 5. «Просветив нас, откроет скрытое во тьме и обнаружит сердечные намерения. Таким образом, проникая чистыми очами души в густой мрак пороков, мы можем открыть их и вывести на свет. Можем разъяснить причины и свойства их, как тем, которые не имеют их, так и тем, которые еще связаны ими. И таким образом, переходя через огонь пороков, жестоко опаляющих наши души, тотчас мы сможем невредимо пройти и через воды добродетелей, истребляющих пороки, и, будучи орошаемы духовным целительством, чистотою сердца, мы заслужим быть переведенными в отрадный покой совершенства». Глава 3. Первая война должна вестись против духа чревобесия. Итак, нам следует прежде вступить в войну против чревобесия, которая, как мы сказали, есть страсть к объедению. Намереваясь сказать об образе поста и качестве пищи, мы опять обратимся к преданиям и постановлениям египтян, у которых, как всякий знает, находятся самые высокие правила воздержания и совершенный образ рассудительности. Глава 4. Свидетельство Авва Антония, которым научает, что всякую добродетель надо заимствовать у того, кто в совершенстве владеет ею. Это древнее и удивительное мнение блаженного Антония, что монах, который по данному обету жить в киновии, старается достигнуть высшего совершенства и, приобретя опытность в рассудительности, уже может быть самостоятельным в суждении и достигнуть совершенства отшельнической жизни. Не должен искать все добродетели у кого-то одного, даже самого совершенного. Ибо иной украшается цветами знания, другой сильнее ограждается способностью рассуждения, иной утверждается крепостью терпения, иной отличается добродетелью смирения, иной воздержанием, иной красуется благодатью простоты. Этот превосходит других великодушием, тот милосердием, этот бодрствованием, иной молчаливостью, другой трудолюбием. И потому монах, желая собрать духовный мед, как мудрая пчела должен всякую добродетель заимствовать от тех, которые владеют ею в особенности, и прилежно слагать в свое сердце. Не должен допытываться, кто какой имеет недостаток, а смотреть и старательно усваивать только добродетели. Ибо если мы хотим заимствовать от одного все добродетели, то трудно или вовсе никогда не находятся пригодные примеры для подражания. Ибо хотя мы еще не видим, чтобы Христос по апостолу был во всех, 1 Коринфянам 15:28, однако таким образом мы можем находить Его во всех, то есть по частям, ибо говорится о Нем, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Следовательно, когда в одном открывается мудрость, в другом праведность, в ином святость, в другом кротость, в ином целомудрие, в другом смирение, в ином терпение, то Христос как бы разделился в каждом из святых. А когда все придут в единство веры и добродетели, то Он придет в мужа совершенного, к Ефесянам 4:13, обретая полноту своего тела в соединении и усвоении каждого члена. Следовательно, пока придет то время, когда Бог будет всем во всех, в настоящее время Бог может быть только вышесказанным образом, то есть по частям добродетелей, хотя в полноте их Он еще не есть все во всех. Ибо хотя цель нашей религии одна, но различные пути жизни, по которым мы стремимся к Богу, как это полнее будет раскрыто в собеседованиях старцев. И потому образ рассуждения и воздержания, в частности, должен быть заимствован нами у тех, от которых обильно истекают эти добродетели по благодати Святаго Духа. А один кто-нибудь не может приобрести того, что разделено на многих. И мы в этих благах, которым можем быть способны, должны стремиться к подражанию тем, которые особенно приобрели их. Глава 5. Не могут все соблюдать одно правило поста. Итак, касательно образа поста не может удобно соблюдаться одно правило. Поскольку не у всех тел одинакова крепость, и соблюдается пост не только силою души, как прочие добродетели, и потому, поскольку он состоит не в одном мужестве духа, а соразмеряется с силою тела, мы приняли такое определение, переданное нам, что различны должны быть время, способ и качество питания, именно по неодинаковому состоянию тела или по возрасту и полу. Но у всех должно быть одно правило укрощения плоти для воздержания сердца и укрепления духа. Ибо не все могут соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут не принимать пищу более 3 или 2 дней, а иным по болезни или старости трудно пробыть без пищи до заката солнечного. Не для всех одинаково питательны овощи или сухой хлеб. Иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тягость, если съест 1 фунт или 0,5 фунта. Но все воздержники имеют одну цель, чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляют душу, разжигая в ней, как и в уточненной плоти, вредоносный и греховный огонь. Глава 6. «Не одним вином омрачается ум». Чрево, пресыщенное какую-либо пищей, порождает семя сладострастия, и дух, подавляемый тяжестью пресыщения, не может быть рассудительным. Ибо не только чрезмерное употребление вина лишает человека разума, но и безмерное употребление пищи также расстраивает, помрачает его и лишает чистоты и непорочности. Так причиной погибели и разврата содомлян было не только пьянство, но и пресыщение, как сказал Бог Иерусалиму через пророка. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении». Иезекииль 16:49. «И поскольку это пресыщение породило в них сильнейшую похоть плотскую, то правосудный Бог истребил их серным огнем». Итак, если содомлян довело до таких беззаконий пресыщения, то чего оно не сделает с теми, которые, будучи здоровы телом, не удерживаются от употребления мяса и вина, удовлетворяя похоти, а не требованию немощи природы? Глава 7. Немощь плоти не может препятствовать чистоте сердца. Немощь плоти не воспрепятствует сердечной чистоте, если употребляем только ту пищу, которая нужна для укрепления немощи, а не ту, которой требует похоть. Мы видим, что те, кто воздерживались от мясной пищи, умеренное употребление которой в нужде позволительно, и из любви к воздержанию отказывались от всего, падали скорее, чем те, кто по слабости употреблял такую пищу, но в меру. И при слабости тела можно сохранить воздержание, если только человек будет употреблять дозволенную пищу столько, сколько нужно для поддержания жизни, а не для удовлетворения похоти. Питательная пища и здоровые тела сохраняет и чистоты не лишает, если только умеренно употребляется. Поэтому во всяком состоянии можно сохранить воздержание и быть непорочным. Глава 8. Как можно желать и употреблять пищу? Итак, весьма справедливо думали отцы, что пост и воздержание состоят в умеренности, и что все домогающиеся совершенные добродетели, принимая пищу, необходимую для поддержания тела, должны воздерживаться, когда еще хочется есть. И слабый телом может сравняться в добродетели со здоровыми и крепкими, если будет обуздывать похоти, которых не требует немощь плоти. Ибо и апостол говорит: «Плотоугодие не творите в похоти», то есть он не запрещает заботиться о плоти, а только говорит, чтобы это не делалось в похоти, запрещает угождение прихотям плоти, а не заботу, которая необходима для поддержания жизни, и запрещает потому, чтобы мы, потворствуя плоти, не стали во вред себе исполнять похотей. Между тем, заботиться о теле нужно, потому чтобы, испортив его пренебрежением, не потерять возможности исполнять духовные и необходимые наши обязанности. Глава 9. Как надо поститься? Поэтому сущность воздержания состоит не только в том, чтобы соблюдать время употребления пищи, и не только в качестве пищи, но прежде всего в рассудительном употреблении ее. Каждый должен поститься столько, сколько нужно для укрощения плотской борьбы. Полезно и непременно нужно соблюдать канонические правила, касающиеся постов. Но если после поста не будет сохранена умеренность в употреблении пищи, то соблюдение правил не приведет к чистоте. Ибо если после воздержания в продолжительные посты употребить пищу в сытость, то это больше произведет в теле расслабление, нежели чистоты целомудрия, потому что для чистоты духа требуется воздержанность желудка. Кто не умеет соблюсти одинаковые меры в воздержании, тот не может иметь постоянной чистоты целомудрия. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними последует излишнее употребление пищи, которое скоро доходит до порока чревобесия. Поэтому лучше каждый день умеренно употреблять пищу, нежели временами обрекать себя на долгие и строгие посты. Неумеренный пост не только может расслабить дух, но, обессилев тело, ослабить и силу молитвы. Глава 10. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания от пищи. Для сохранения чистоты душевной и телесной недостаточно одного воздержания от пищи. Для этого нужны еще и другие добродетели душевные. Прежде всего, через послушание, скорбь сердечную и утомление тела трудом надо научиться смирению. Денег не только нельзя иметь, но и желание их надо истребить, потому что недостаточно не иметь их, нужно не питать и желание брать их, когда предлагают. Гнев надо подавить, уныние победить, тщеславие отвергнуть, гордость попрать, непостоянные помыслы ума обуздать непрестанным памятованием о Боге. К созерцанию Бога непостоянное наше сердце должно устремляться непрестанно, потому что в изгибах его кроется коварный враг, который старается отвлечь ум от этого спасительного занятия. Глава 11. Похоти сердечные подавляются только с отсечением пороков. Ибо невозможно подавить разжигание плоти, пока не будут совершенно истреблены прочие главные пороки, о которых в своем месте, в особых книгах, Бог даст, будем рассуждать. А теперь мы намерены рассуждать о чревобесии, то есть страсти к объедению, против которой должна вестись у нас первая война. Итак, кто не обуздывает страсти пресыщения, тот никогда не может подавить возбуждение пламенной похоти. Чистота внутреннего человека измеряется совершенством этой добродетели. Никогда не надейся, что тот сможет противоборствовать более сильным соперникам, кто побеждается слабейшими в более легкой борьбе. Ибо свойство всех добродетелей одно, хотя они разделяются на многие виды и наименования. Также и сущность золота одна, хотя оно, по способности и воле художников, кажется различным в разных украшениях. Итак, тот никакой добродетелью не владеет в совершенстве, кто не имеет некоторых из них. Все добродетели тесно связаны между собою. По словам святого Григория Двоеслова, одна добродетель без других или невозможна, или несовершенна. Так, например, надо сказать о первых четырех добродетелях. Благоразумие, воздержание, мужество и правда настолько бывают совершенны, насколько взаимно соединены между собою. А будучи разъединены, никак не могут быть совершенными, поскольку благоразумие не будет истинным, если не будет праведным, воздержанным и мужественным. Воздержание также несовершенно, если не бывает мужественным, праведным и благоразумным. И мужество не будет непорочно, если не будет благоразумно, воздержанно и праведно. и правда не будет истинной, если не будет благоразумной, мужественной и воздержанной. Ибо каким образом он погасит пылающий жар похоти, воспламеняющийся не только от вожделения тела, но и от порочности души, если не может укротить гнев, прорывающийся по невоздержанности одного лишь сердца? Или каким образом обуздает сладострастное возбуждение плоти и души, если не может победить простой порог гордости? Или как подавит присущую плоти похоть, если не может отвергнуть страсть к деньгам, которая не насаждена в нас, чужда нашей природе? Как будет торжествовать победу души над плотью, если не силен исцелить болезнь печали? Всякий город укрепляется высотою стен и крепостью запертых ворот, а сотворением одной, хотя бы самой малой дверки, он будет опустошен. Ибо какая разница, через высокие ли стены и широкие ворота, или через потаенный подземный проход ворвется губительный враг в город? Глава 12. В духовной борьбе нужно подражать борьбе телесной. Кто на поприще подвязается, тот не увенчается, если незаконно будет подвязаться. 2 к Тимофею, 2, 5. Кто желает подавить прирожденные желания плоти, тот должен поспешить сначала победить пороки, находящиеся вне нашей природы. Ибо если хотим испытать силу апостольского изречения, то сначала должны узнать законы и правила мирского подвижничества, чтобы потом, сравнивая, могли узнать, чему святой апостол этим примером хотел научить нас, подвязающихся на духовном поприще. На мирских поприщах, на которых по апостолу дается венец тленный, бывает такой обычай. Тот, кто старается приготовить себя к получению славного венца, украшенного преимуществом свободы, увольнения от податей, и одержать совершенную победу на поприще, должен прежде на олимпийских и пифийских поприщах, поприще арена, место состязания, показать способность своей молодости и силу первых опытов. На этих поприщах юноши, желающие заниматься этим искусством, испытывались как управляющим этими поприщами, так и суждением всего народа. Когда выяснялось, что юноша, во-первых, ничем не обесславлен по жизни, во-вторых, что не находится под игом бесчестного рабства и по этой причине достоин всего упражнения и общества занимающихся им. В-третьих, если представляет верное свидетельство своего искусства и храбрости, сражаясь с младшими и ровесниками и преуспев на поприще борцов. Эфеборум, эфебией называлось место в Афинах, на котором юноши предавались гимнастическим упражнениям, бегали в запуски, боролись, дрались на кулачках, прыгали и прочее. Докажет ловкость и силу своей юности, то получал дозволение схватиться уже с совершенными мужами, испытанными долгим опытом. Если же постоянным противоборством доказал, что он не только равен им по силе, но и часто получал у них пальму победы, тогда, наконец, удостаивается быть на знаменитом поприще, на котором позволяется вступать в противоборство только победителям и мужам, украшенным наградами многих венцов. Если мы поймем пример телесного ротоборства, то по сравнению с ним мы должны познать, каков порядок должен быть и в духовной борьбе. Глава 13. Если не освободимся от порока чревоугодия, никак не можем вступить в борьбу внутреннего человека. Также и нам следует сначала покорением плоти доказать свою свободу, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра, 2, 19. Всякий, делающий грех, есть раб греха. От Иоанна, 8, 34. И когда начальник подвижничества после испытания найдет нас не замаранными никаким бесчестием гнусной похоти и не сочтет нас рабами плоти, неблагородными и недостойными олимпийской борьбы с пороками, тогда мы можем вступить в борьбу с нашими сверстниками, то есть с похотью плоти и возмущениями души. Ибо невозможно сытому чреву вступить в борьбу внутреннего человека, Нельзя сражаться с сильнейшими тому, кто побежден в более легком сражении. Глава 14. Как можно победить страсть чревоугодия? Итак, сперва нам следует подавить страсть чревоугодия, и ум до того должен быть утончен не только постом, но и бдением, и чтением, и частым сокрушением сердца о том, в чем сознает себя прельщенным или побежденным, то сокрушаясь от страха пороков, то воспламеняясь желанием совершенства и непорочности, пока занятый такой заботой и размышлениями, не осознает, что принятие пищи допущено не столько для удовольствия, сколько послужило в тягость ему, и будет считать ее необходимой потребностью тела, а не души. Занятые таким упражнением ума и сокрушением, мы подавим сладострастие плоти, усиливающееся от разгорячения пищей и вредного жала ее. И таким образом печь нашего тела, которая разжигается вавилонским царем, то есть дьяволом, постоянно доставляющим нам поводы к грехам и порокам, сжигающим нас наподобие нефти и смолы, мы можем погасить обилием слез и сердечным плачем, пока жар плотской похоти совершенно не будет погашен благодатью Божией, веющей в сердцах наших духом росы своей. Итак, это наше первое состязание, наш первый опыт, как на олимпийских сражениях, желанием совершенства истребить страсть объедения и чревоугодия. Для этого не только излишнее пожелание пищи надо подавить ради добродетелей, но и самую необходимую для природы пищу, как противную целомудрию, нужно принимать не без скорби сердечной. И течение нашей жизни должно быть установлено таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побуждает снизойти к необходимой заботе о нем. И когда подчиняемся этой необходимости, то, удовлетворяя больше потребности жизни, нежели вожделению души, мы должны спешить оставить ее, как отвлекающую нас от спасительных занятий. Ибо мы не можем презреть удовольствие пищи, если ум, предавшись божественному созерцанию, не будет услаждаться любовью к добродетелям и красотою небесных предметов. И таким образом всякий будет презирать все настоящее, как скоро приходящее, когда непрерывно будет устремлять взор ума к непоколебимому и вечному, еще будучи в теле, будет созерцать блаженство будущей жизни. Глава 15. Для сохранения чистоты сердца монах должен быть всегда внимателен к себе. Это подобно тому, как если бы кто старался проницательные взоры, как стрелу, устремлять к необычайным наградам за добродетели, на высоте обозначенном какими-нибудь малыми знаками, зная, что от их устремления зависит знаменитая слава и высшая награда, и, отводя глаза от всякого другого видения, непременно устремлял бы их туда, где находится высшая награда. Но если хоть немного отведет взор от созерцания награды, то без сомнения лишится пальмы за искусство и награды за добродетель.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижегородской епархии состоялись богослужения и крестные ходы, приуроченные к дню памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения Врача. 16 июля в городе Арзамас по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия состоялся крестный ход. Его организатором выступила Арзамасское городское благочиние при активном участии сотрудников правоохранительных органов города и представителей Арзамасского казачества. Возглавил крестный ход старший священник архиерейского подворья бывшего Арзамасского Новодевичьего монастыря Алексея Человека Божия иерей Петр Рус. С хоругвями и иконами собравшиеся прошли по улицам города, вознося молитвы святым страстотерпцам. В своем пасторском слове иерей Петр Рус напомнил о событиях ночи 16 на 17 июля 1918 года, когда в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора. 17 июля в селе Дивеево в храме в честь святых царственных страстотерпцев праздничную божественную литургию возглавил благочинный Дивеевского округа иерей Владимир Каргин. Ему сослужил настоятель этого прихода иерей Сергий Марченко. В церкви молились дивеевцы и гости села. По завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма. После этого благочинный, обратившись к собравшимся, поздравил их с престольным праздником, выразил благодарность всем труженикам храма, созидающим приходскую жизнь своими трудами и молитвами. В своем слове он отметил, что на этом месте по благословению Божью воздвигнут храм в честь императора и его семьи. Это был человек, служивший Господу, патриот своего Отечества, посвятивший жизнь народу. И тот же народ его предал. Ныне мы молитвенно вспоминаем подвиг царственный страстотерпцев и просим, чтобы по их предстательству Господь укрепил наше Отечество и сохранил Россию, сказал иерей Владимир Каргин. 17 июля в городе Саров в храме в честь святых царственных страстотерпцев божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Лев Юшков. Ему сослужили старший священник этого прихода протоиерей Сергий Скузоваткин и клирики благочиния протоиерей Владимир Кузнецов, протоиерей Александр Брюховец и иерей Алексей Шестаков. Вечером накануне праздника в этой церкви также состоялось соборное богослужение. На утренне священнослужители в центре храма поочередно читали акафист святым царственным страстотерпцам. В эфире новости. В 2026 году исполняется 25 лет со дня прославления в лике святых адмирала Федора Ушакова и столько же Всероссийскому детско-молодежному православному движению «Ушаковцы». Движение было создано в 2001 году при Союзе писателей России в Всемирном русском народном соборе. Его первым руководителем был писатель, историк и общественный деятель Валерий Ганичев. Уже четверть века ребята из разных регионов России и других стран собираются на летние сборы, чтобы вместе изучать жизнь святого адмирала, учиться дружбе и командной работе, говорить о нравственных основах служения Отечеству. В этом году ушаковские сборы, проходящие по благословению святейшего патриарха Кирилла, собрали детей из Белгорода, Луганска, Донецка, Макеевки, Ливен, Тюмени и Москвы. Вместе с руководителями Мариной Ганичевой и Сергеем Катькало участники отправились в большое путешествие от Москвы до Русского Севера. Маршрут прошел через Можайск, Бородинское поле, Калужскую землю, Рыбинск, родину Федора Ушакова-Бурнакова и Хополева и завершился в Вологде. По пути ушаковцы побывали в Бородинском, Лужицком, Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Спасо-Прилуцком монастырях, посетили святые источники и места, связанные с отечественной историей, а также музей Ушакова в Рыбинске и православную гимназию имени Серафима Вырицкого. Весь путь участники движения прошли под знаменами с образами святого праведного воина Федора Ушакова, святого благоверного князя Александра Невского и святителя Николая Чудотворца. Стяги и иконы были подготовлены и освящены братьями Московского Сретенского монастыря и переданы движению при содействии детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Жизнь святого адмирала остается для молодых людей примером мужества, верности, долгу и духовной крепости. О том, каким должно быть патриотическое воспитание сегодня в студии телеканала «Радость моя», рассказала писатель Марина Ганичева в программе «Актуально. Святой Федор Ушаков объединяет молодежь». И последняя информация выпуска. В Ростовском Кремле открылся масштабный межмузейный проект «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества», объединивший коллекции трех федеральных музеев и несколько столетий церковной истории. В основе экспозиции предметы из собрания музея-заповедника «Ростовский Кремль», Новгородского и Сергиевско-Посадского музеев-заповедников. В проекте также приняли участие церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Кураторы проекта – генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн и Никита Аникин, участвовавшие в разработке ее замысла, в должности директора Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». В настоящее время он возглавляет Тульский государственный музей оружия. В Ростов-Великий экспозиция приехала после двух месяцев работы в Великом Новгороде. Открытие выставки ознаменовал благовест, организованный главным звонарем Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорем Коноваловым. Выставка позволяет не только увидеть редкие предметы архиерейского облачения, но и понять их символический смысл. В богослужебной традиции они выполняют ту же роль, что икона или фреска, передают смысл совершаемого таинства, делают его зримым. В экспозиции представлены уникальные памятники церковного искусства – панагии, посохи, поручи, пояса, филонии, саккосы, митры и мантии, а также иконы, портреты и фотографии. Они позволяют проследить, как на протяжении столетий формировался образ русского архиерея. Особое место на выставке занимает белый клобук, символ пастырского служения наиболее чтимых архиереев, архиепископов новгородских и ростовских, митрополитов всея Руси, а с 1589 года патриархов московских. На выставке можно увидеть древнейший из дошедших до нашего времени белых клобуков, принадлежавший архиепископу новгородскому Василию Калике и датируемый XIV веком. Расшитый золотом клобук ростовского митрополита Ионы XVII века, а также созданный в конце XX века клобук патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Выставка последовательно раскрывает этот исторический путь от заимствованной традиции к собственной, от изменения форм к их возвращению. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 21 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, мира с Богом и ближними. И время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжаем слушать рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» – Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14 часов 5 минут, дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Архипастырь». Мы предлагаем вашему вниманию беседу из студии телеканала «Союз» с митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчего округа, беседует архимандрит Дмитрий Байбаков. 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний. Зачем нужны монахи?» 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Стихи Блока, Пастернака и Анны Ахматовой. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут программа «В кругу семьи», подготовленная для вас Центром защиты семьи «Колыбель». В 18 часов 10 минут ребята продолжат слушать «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 35 минут передачи Константина Еремеева «Встреча за кулисами» отправимся на вечер комической оперы. 19 часов 15 минут Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие и рассказывает о пользе блюд из ирги. В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 20 часов 5 минут мы повторим цикл «Архипастырь» с митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчего округа. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22.30 в цикле «Духовное слово» вашему вниманию писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23.30 разговор о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, сегодня во вторник, 21 июля, прозвучат в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Россиянки с детьми до 3 лет не будут проходить испытательный срок. Закон направлен на защиту психоэмоционального состояния молодой матери. В России с 1 сентября работодатели не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет, напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме на пленарном заседании во 2-м и 3-м чтениях. Матери маленьких детей старательно работают. Они хорошие служащие, хорошие рабочие, поскольку понимают, что за ними маленький человек, за которым нужно осуществлять уход, и поэтому относятся очень дисциплинированно к своему труду. Находящиеся в декрете женщины нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. Выходя на работу и сталкиваясь с испытательным сроком, такая женщина проигрывает по сравнению с другими соискателями, отметила Светлана Бессараб. Ранее социальный фонд опубликовал рейтинг регионов, где проживает большое количество мам, родивших в возрасте от 16 до 18 лет. Первое место в рейтинге занял Дагестан, второе – Краснодарский край, где за первый квартал мамами стали 188 девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Единовременная выплата для студенток, совмещающих очное обучение с материнством, продолжает действовать в Хабаровском крае. С начала 2025 года мерой поддержки воспользовались 158 жительниц региона, сообщили в Краевом министерстве социальной защиты.
0: Спешим на помощь.
2: Театральная сказка. Белая мышка Чучик уж очень возгордился. В театр купили несколько мышей для детского спектакля. И Чучик сразу сообразил, что к чему. Пока другие мышки противились и не хотели идти в руки актеров, Чучик сам с удовольствием взбирался на протянутую ладонь и с любопытством шевелил усиками. Его не пугали ни громкая музыка, ни голоса актеров, ни детские крики, когда его вынимали из клетки на спектакле. Наоборот, ему было все интересно. И Чучик даже вставал на задние лапки, на ладони актера, играющего кота, чтобы все хорошенько разглядеть. Артист. Настоящий артист. Восхищались им все. И Чучик возгордился. Он не хотел жить в одной клетке с другими мышами. Все время грыз прутья, просился наружу. И, как ни странно, помрешь, в чем ведении он был, поняла его желание. Она втайне от всех выпускала Чучика гулять по театру. Он всегда возвращался после прогулки покушать. И хлопот с ним не было. Но однажды Чучик не вернулся. Он забрел слишком далеко и увидел открытую дверь. Еще больше мир, чем то, что он знал. Он вышел навстречу неведомому. И тут же был съеден котом.

Право на выплату в размере 100 тысяч рублей имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками России и обучающиеся очно в вузах или колледжах края. Для получения средств достаточно подать заявление. Остальные документы органы соцзащиты запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия. Это все на сегодня. До встречи. Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Россиянам рассказали, кто может получить выплату на школьную форму. Многодетные семьи в России могут рассчитывать на такую помощь при подготовке детей к школе. Зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление. Размер помощи зависит от региона. К примеру, в Москве размер такой выплаты равен 14 827 рублей, в Новосибирской области – 4 тысячи. В Ямало-Ненецком автономном округе вместо денежной выплаты многодетным семьям предоставляются электронные сертификаты. Они назначаются при соблюдении двух условий. Школьник учится в этом регионе, а банковская карта подключена к программе «Морошка». Если семья уже получает меры социальной поддержки и необходимые сведения уже имеются у органов соцзащиты на 1 июня текущего года, то электронный сертификат поступает автоматически в приложение программы. В этом году его номинал составляет 16 965 рублей. Почему важно обнимать детей и как объятия влияют на развитие, психику и отношения в семье, рассказали психологи. Одним из важных факторов может быть обычное объятие, поясняют специалисты. Например, объятия помогают ребенку чувствовать любовь, безопасность и поддержку. Во время объятий снижается уровень стресса и тревоги. Тактильный контакт способствует формированию здоровой привязанности. Регулярные объятия помогают развитию эмоционального интеллекта. Дети, получающие достаточно ласки, чаще демонстрируют уверенность в себе. Объятия важны не только малышам, но и подросткам. Главное правило – уважать личные границы ребенка. Это все на сегодня. До встречи!

Что, дружок? Куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Далеко от Венеции» и «Поминки».
2: «Далеко от Венеции». Предупреждал я охотоведа, не зови иностранцев, не принесут они никакого добра. Не послушался. Пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане. Мужики высказывали недовольство. Им лицензии на зверя не продают, а иностранцы, зная себе, стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется. Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно, и вдруг случился конфуз, и отчасти трагический. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко, между тем, как событие это, в силу своей международной важности, достойно более пространного изложения. Приехал как-то итальянец. Дядечка лет 50, по-русски ни слова, известно только, что лицензия у него на медведя. Дело происходило в сентябре, когда медведя бьют на овсах. По весне специально засевают небольшие поля возле самого леса, а то и в лесу. Злак по созревании не убирают, но караулят на нем медведей, которые любят овес нестерпимо. Дальнейшие условия охоты таковы. Приходят добытчики засветло, в чистой одежке и без всякого курения, потому как запах табачный нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее изготовленные лабазы, как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек, старший в команде –

0: Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде. Это знает всякий охотник. Но, тем не менее, оно по временам нарушается, для чего неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи. На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца. Ему показалось, что медведь шебаршится в кустах дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было. Зато сидели их компаньоны, которые открыли, на удивление, меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков. Вышло так, что сам вольнодумец и попал под карающую десницу. Ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели. Что же до веденецкого гостя, то он исчез. Его искали всю ночь. С фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь. Бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты, человек современных веяний, посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему местонахождение пропавшего охотника. «Ушел в астрал», — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму. «Это само собой», — согласился журналист. «Это и дураку ясно, но на территории какого колхоза?» Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало плохую карму. И вот когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненого в самую мягкую часть тела. Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовалась вот какая картина. Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия, бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась, быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно. Лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом, окровавленными штанами и карабином в руке, напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель, отвез в больницу и сдал в руки врачей. Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал: «Аидс! Аидс!» Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц. Но итальянец кричал, не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба. Доктор своими объятиями берег его от ушиба. «А теперь садись на него», — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом. После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал. «Аиц, так аиц, теперь уж ничего не исправишь». Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада.
1: «Да с ним все путем», — успокаивал молодой хирург. «Он на третьем этаже», — указал пальцем на потолок, — «в реанимации».
0: Итальянец понял этот жест по-своему. Воздев руки, он прошептал «О, Мадонна!» и заплакал. Пулю, по хирургическим размышлениям, решено было не извлекать, стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашими лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда он, консул, сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо. А раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так без консула в столицу отправить.
1: Тут такое началось.
0: Другими делами, значит, есть когда заниматься. А для нашего итальянца времени не находится. Ну, консул, ну, макаронник. И народ бросился на защиту раненого изгоя. Из деревень везли ему клюкву, морожку, грибы, молоко, творог, сало. А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека. Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки. У них там, у музыкантов, все указания в нотках латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит: «Аллегро, аллегретто, адажио, анданте кантабеле». А он голову на бок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит. Так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь. «Модерато», — продолжает она. Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо учился плохо. Однако смотрит на нее пристально, не иначе голос предков что-то шепчет ему. «Манон троппо», — обреченно говорит музыкантша. «Манон троппо». «Ура!» — закричал молодой хирург. «Все! Поняли друг друга». И осекся. «А что оно есть? Манон троппо?» «Но не очень», — перевела музыкантша.
1: «Чего? Но не очень?» «Вообще, но не очень. Например, аллегро манон троппо. Быстро, но не очень. чего?» — поинтересовался молодой хирург. «Поговорили, называется».
2: Итальянец тоже загрустил. «Тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния. «Не тушуйся», — говорила она, — «какие наши годы? 3 к носу!» Он начинал улыбаться и тер пальцами нос, так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский. «Манон тропото, руки распускай», — доносился иногда из палаты. Прилетел, наконец, злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул к главному врачу. Больной находится под воздействием психотропных препаратов. А главное, ему, мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят, какие там еще препараты. Тот, знай себе, разведка, вербовка. Доктора всем миром пошли к нашему. Ты чего, мол, уперся? Через это международный конфликт может произойти. А он сидит на кровати и головой мотает. Тогда медсестра говорит ему: «Манантропото, выпендривайся». Он покраснел и шепчет что-то насчет аморе. Тут все, и даже консул бестолковый, поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого, по дипломатическим меркам, пустячного дела пришлось лететь аж на 2 наших самолетах, да еще предстояло опять 2 рейсами возвращаться. Ну, а жениха повезли в деревню к родителям. Деревенские поначалу смутились, все-таки не русский, и пуля в заду. Но по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали. Спустя 1/2 он возвратился, чтобы забрать невесту в свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло!» А старый посмотрел на него с жалостью.
3: Поминки. Схоронили молодого парнишку, перевернулся на тракторе, пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем, безутешные родители, 2 братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить. У меня за 3 4 похороны. Домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню, 80 км. Только отъехали, в лесу поперек дороги машина, нам, батюшку, тоже отпевать и тоже добираться 80 км, но в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем на завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища угодил в районный центр, и опять погребение. Тогда же я узнал, что попавший в аварию младший брат нашего следователя умер в больнице и что за мною заедут. Да еще пока народ с механиком прощался, окрестил его сына, осветил дом. И сегодня, здесь уже после похорон, окрестил тяжко болящего младенца. Следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним. Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького. Он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает. Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя: «Тебе сколько до пенсии?»
1: «Полтора года еще. А чего?» «Хочется на заслуженный отдых?» «Конечно.
3: Зайди завтра к нашему психиатру. Вот тебе и вторая группа». «Не, я серьезно», — не унимается следователь. «Из-за меня опаснейшего бандита и упустили. А он теперь депутатом стал. Теперь уж его никак не возьмешь». «И много раз уже было. Пригляжусь, а людишки на ладони помещаются. Что это за таинственное явление?»
1: «Шизофрения», — доходчиво поясняет хирург.
3: «Как вы считаете, батюшка?» — спрашивает самый младший из братьев, тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница. «Можно ли его держать на такой должности?»
1: Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи. Ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой,
3: и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту.
1: Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир. Я был здесь в тот день. Помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть трос. Мужики были пьяны, то и дело промахивались. Один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел вскарабкаться на капот. Только тогда им удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал на горячей печи.
3: «А чернёхонек стал!» — изумленно восклицает хозяин дома. «Его паря и открывать не стали, но я зашел по-соседски и все паря видел. Чернёхонек — натурально негр!»
1: «Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл. Ну, паря, веселые похороны были!» Он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры.
3: «Бывали дни веселые!»
1: В соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщины урезонивают его,
3: и он затихает. Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, насколько нынче промерзла земля. 70 сантиметров. Или всего 60. Пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты.
1: «Товарищ поп!» — это наверняка ветеран колхозного строительства. «Вас просят местные гражданочки».
3: На крыльце бабушки исповедоваться. Облачаюсь, читаю молитвы. Из дома вылетают двое рассорившихся кополей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию. Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера. И в это время к избе подкатывает почтовый фургон. В сельце километров за 40 умер начальник почты. Завтра похороны. Не соглашусь ли я?
1: Как не согласиться? Мы отказываться не вправе.
3: только чтобы к вечеру обязательно привезли домой послезавтра богослужение. По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и, наконец, решительно спрашивает меня: «Отчего на наше село нынче такая напасть? Каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном мужики. Полсела, почитай, одни вдовы с ребятишками и остались. Старухи говорят прямо как в 45-м. Может, нам того сделано?» Так теперь спрашивают меня в каждой деревне.
4: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручен диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. Награду по поручению исполнительного директора Союза отцов России Александра Александровича Зарембы передал 19 июля перед началом божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга, председатель регионального отделения Вячеслав Михайлович Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий от деятелей искусств и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. С участниками церемонии она поделилась теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием папы на ее воспитание и приучение к труду. В своем приветствии участникам церемонии уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам человека Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше внимания уделяется духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» – это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных также депутат Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Гирш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. В эфире новости. Для духовной столицы Урала дни памяти о семье последнего русского императора Николая II наполнены особым смыслом. Дело в том, что в начале 20 века у царской семьи и Верхотурской Свято-Николаевской обители завязались очень близкие отношения. В последние годы правления Николая II между царской семьей и братьями монастыря поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова. В память 300-летия дома Романовых в Верхотурской обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время царствования императора Николая II и третий по величине в истории России Крестовоздвиженский собор. Рассказывают, что во время его освящения на настоятеля монастыря и протодиаконе были облачения нежно-сиреневого цвета, подарок императрицы Александры Федоровны. Они были сшиты для торжественных служб из коронационного платья царицы и, собственноручно ею вышиты. Это удивительный и единичный факт в истории. О необыкновенно теплом отношении царской семьи к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары. Вышитый из самой государыней покров на раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также покровцы и воздухи, вышитые великими княжнами для апатира и дискоса. Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которую установили проявили в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона. В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война. Для того, чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Григорий Распутин возвел сказочный терем в древнерусском стиле, сохранившийся до наших дней. В царском домике после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое время наследник Алексей Николаевич. Дело в том, что Николай Александрович и Александра Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте рядом с мощами праведного Симеона поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть. И последняя информация выпуска. Две июльские недели дети и педагоги воскресной школы во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита провели на семейном отдыхе в селе Иткуль Челябинской области. Гостеприимные хозяева дачного дома протоиерей Иоанн Лозовой и матушка Татьяна организовали для ребят, своих родственников, друзей и гостей замечательный отдых. Для каждого ребенка и взрослого они нашли добрые слова, оказали внимание и заботу. В 20 метрах от дома священнической четы находится новый уютный храм, который, как планируется, в скором времени будет освящен во имя святого преподобного Паисия Святогорца. Так что можно сказать, две недели ирбитские дети жили под молитвенным покровом отца Иоанна и заступничеством святого Паисия. Каждый день пребывания в Иткуле был наполнен различными мероприятиями и активностями, которые проходили под руководством воспитателей и вожатых. Все они были посвящены святому Паисию Святогорцу. Детям запомнились мастер-классы и квесты, интеллектуальная игра, трехдневный поход на озеро Ташкуль, двухдневный сплав на катамаранах и лодках по озеру Иткуль, военная ночная игра «Горлица», отрядная свеча, игра «Ангел-хранитель». За эти две недели ирбитчане дважды приступали ко святому причастию, читали акафист преподобному Паисию Святогорцу, смотрели фильм «Святой Паисий» из «Фарасы на небеса» и даже ознакомились с основами греческого языка. А еще ребята зарабатывали добрыми делами таланты света, которые затем смогли потратить на ярмарки. Окрепнув физически и напитавшись духовно, все разъехались по домам, увозя с собой радость и наполненность любовью. Педагоги и дети Свято-Симеоновской воскресной школы благодарят отца Иоанна и матушку Татьяну за теплый прием, желают им многое благое лето и надеются на новую встречу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят к радиоприемникам и предлагаем послушать Новый Завет, пересказы для детей, звучат главы Евангелия.
2: Кающаяся грешница. Один фарисей по имени Симон пригласил Иисуса Христа к себе обедать. Симон принял своего божественного гостя очень гордо. У евреев был обычай целоваться с гостями, которым были очень рады. Сам хозяин умывал им ноги и мазал им голову каким-нибудь душистым маслом. Фарисей ничего этого не сделал для Иисуса Христа. Одна женщина, жившая в том же городе, узнавши, что Иисус Христос в доме Симона, тоже пришла туда. Она принесла большой алебастровый кувшин с миром, самыми дорогими духами. Теперь я скажу вам, что у иудеев за столом сидели не так, как у нас, на стульях или высоких скамейках. У евреев вокруг низкого стола ставили низенькие диваны, без спинок. Гости почти лежали на этих диванах, облокотившись на левый бок. Ноги не спускали под стол, а протягивали их назад. У них и говорили не сидеть за обедом, а возлежать. Когда возлежали за столом, то эта женщина стояла сзади Иисуса Христа и слушала его. Она не утерпела, припала к ногам Иисуса Христа. Она так сильно плакала о своих грехах, что слезы капали на ноги Иисуса Христа, и она вытирала их своими волосами. Она хотела, чтобы Господь простил ее и целовала его ноги. Наконец, она открыла сосуд с миром и стала им мазать ноги Иисусовы. Хозяин, фарисей Симон, подумал про себя: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ведь это большая грешница. Иисус Христос, который видел, что думает Симон, сказал ему: «Симон, я хочу тебе сказать кое-что». Симон говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но так как им нечем было заплатить, то он простил обоим. Скажи же, какой из них больше полюбит его?» Симон отвечал: «Должно быть тот, которому больше простил». Иисус Христос сказал ему: «Ты правду сказал». Потом, указывая на женщину, сказал Симону: «Теперь посмотри на эту женщину. Я пришел к тебе в дом. Ты воды на ноги мне не делал, а она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты не хотел поцеловаться со мною, а она с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты простым маслом головы моей не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому я говорю тебе, прощаются ей многие грехи за то, что она возлюбила много. А кто мало любит, как, например, Симон, тому немного и прощается». Потом, обращаясь к женщине, Иисус Христос сказал ей: «Прощаются тебе грехи». Все бывшие тут стали говорить между собою: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром, ступай с Богом». Дети, и мы с вами грешники, и нам Бог много прощает. Будем же любить Иисуса Христа больше всего на свете. Исцеление бесноватого, слепого и немого. Однажды к Иисусу Христу привели человека, которого мучил злой дух. Человек этот был слепой и немой, ничего не видел и ничего не говорил. Иисус Христос исцелил его, так что он перестал бесноваться, сделался смирным, стал видеть и говорить. Народ удивлялся и говорил: «Не Христос ли это, сын Давидов?» То есть потомок Давида. Фарисеи же, которые ненавидели Иисуса Христа, стали распускать слух, что он сошел с ума, что ему помогает нечистая сила. Они требовали от Иисуса Христа чуда, как будто им мало было чудес, которые творил он. Иисус Христос обещал им чудо. Он сказал, что как пророк Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и он после смерти своей пробудет в могиле 3 дня и 3 ночи и потом воскреснет. А за то, что они на него лгали, он строго обличал их, сделал им строгий выговор. Он сказал им, что за всякое вредное слово, которое произнесут люди, они дадут ответ в день суда. Дети, ради Бога, не забывайте этих слов Иисуса Христа. Ради Бога, не обманывайте, не бронитесь, не ябедничайте. Признайтесь, что все это водится за вами. Будьте осторожны в словах и разговорах. Помните, что не только за бранное, но и за каждое пустое, лишнее слово Бог накажет вас. Притчи Иисуса Христа. Иисус Христос иногда прямо говорил своим слушателям, что следует делать добро и удерживаться от грехов. Иногда же говорил притчами. Для того, чтобы простой народ лучше понял его, он расскажет какую-нибудь историю, из которой всякий поймет, что грешить нехорошо, лучше быть добрым человеком. Или сравнит, например, грешника с мелкую негодную рыбою, которую выбрасывают, или с сухим деревом с дурной травою, которую бросает в огонь. Так что всякий догадается, что это говорится о грешниках, которые будут посланы в ад и там будут мучиться вечно, в огне. Такие истории и такие подобия называются притчами. Я вам расскажу несколько притчей. Притча о сеятеле. Иисус Христос стоял на берегу озера. Около него толпился народ и теснил его, и тогда Иисус Христос вошел в лодку и поучал народ притчами. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное зерно упало при дороге, и налетели птицы и поклевали. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и тотчас взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, и засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 раз. То есть из одного зерна на колосе выросло 100 зерен, а другое – 60, иное – в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Господь Иисус Христос растолковал эту притчу своим ученикам. Сеятель есть тот, кто сеет слово, кто учит людей, говорит им, что следует веровать в Бога и быть добрым, честным человеком. Семя есть Слово Божье. Кто слышит слово о доброй жизни и Царстве Небесном и не хочет понимать, к тому приходит дьявол, который не хочет, чтобы человек веровал и получил Царство Небесное. Человек слушает дьявола, не хочет слушать Слово Божье. Это семя, посеянное при дороге, не приносящее никакого плода. Сеянное в каменистых местах означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас принимают его с радостью, но не постоянны. Несколько времени веруют. Во время же искушения, когда бывает горе или настает гонение за веру, тотчас соблазняются и перестают верить. Упавшие в тернии означают тех, которые слышат слово, но слишком много у них забот. Слишком любят они богатство, и они за хлопотами забывают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянная же на доброй земле означает такого человека, который со вниманием слушает Слово Божие, старается понять и помнить его, живет хорошо и делает добро. Да вот и вас всех учат, всем вам толкуют и рассказывают, но одни учатся хорошо, много знают, а другие ничего не знают. Отчего же? От того, что одни слушают кое-как, без внимания, и не хотят понять, что им толкуют. Другие слушают со вниманием, понимают, что им объясняют, но скоро забывают от того, что не хотят повторить и вспомнить сами дома, что им сказал учитель в классе. Третьи тоже слушают. Но только окончится урок, как только вышли они из школы, сейчас же принимаются играть, резвиться, шалить. Смотришь, и забыли все. Забыли все, что им говорили. Но, слава Богу, между вами есть и такие умные и добрые дети, которые слушают со вниманием, стараются все запомнить. Оттого и учатся хорошо. Притча о семени и плевелах. И другую притчу рассказал Иисус Христос народу, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Плевелы — это худая сорная трава, из которой не только нельзя сделать хлеба, но она не годится даже на сено. Такую траву не едят даже и животные. Зашла зелень, и показался плод, но выросли и плевелы. Работники, придя к хозяину, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг людей сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выпалим их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выдергивая плевелы, вы не выдернули вместе с ними пшеницы. Пусть растут вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выдергайте сначала плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. Ученики попросили его растолковать притчу о плевелах на поле. Он же отвечал им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос, который учит людей добру. Поле есть мир, все люди, которые живут на свете. Доброе семя – это сыны Царствия, добрые, благочестивые люди, которые попадут в Царство Небесное. А плевелы – сыны лукавого, злые люди, которые Бога не боятся и не слушают. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, страшный суд, а жнецы – ангелы. Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий, Иисус Христос, ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие грешников, и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Иисус Христос словом своим укрощает бурю. Однажды Иисус Христос с учениками своими ехал в лодке по озеру Галилейскому. И вот сделалась страшная буря. Подул сильный ветер, и поднялась большая волна. Лодку качало ветром и заливало волнами. Иисус Христос в это время лежал на корме и спал. Буря делалась все сильнее и сильнее, и с лодкой никак не управиться. Еще раз или два дунет ветер и опрокинет лодку. Еще одна волна побольше, и лодку зальет. Пойдет она ко дну, и все потонут. Сильно испугались ученики и не знали, что делать. Наконец, они подошли к Иисусу Христу, разбудили его и сказали: «Учитель, уже ли тебе и нужды нет, что мы тонем? Спаси нас, погибаем!» «Что вы так испугались? Зачем у вас так мало веры?» — сказал им Иисус Христос. Потом встал, запретил ветру, чтоб он не дул, и морю, чтобы не волновалось. И что же, от одного слова Иисуса Христа и ветер, и волны утихли, и сделалась великая тишина. Сзади лодки, на которой спал Иисус Христос, плыли и другие лодки. На них было много народу. Все видели это чудо, удивлялись и говорили: «Кто это, что и ветер, и море слушают его?»

Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля и продолжаем разговор о покаянии. В книге пророка Иезекииля есть две главы. Они большие. Они, по сути дела, каждая из этих глав есть притча. Притча об одном и том же. Притча о судьбе иудейского народа. Притча о том, почему иудейский народ там вот отчасти здесь находится в плену, а в значительной части своей обречен на заклане в осажденном Иерусалиме. Притча о том, почему это произошло. Притчи очень яркие, очень пронзительные, но очень натуралистичные. И вот перечитывать я их не буду. Каждый может прочитать сам. Это притчи 16 и 23 главы книги пророка Иезекииля. Образ, в общем-то, понятен. Иудея представляется нам некой девочкой. Девочкой, которая брошена всеми. Которая, ну там, скажем, вот, ну что-то вроде выброшенного на мусорку ребенка. Ну только, ну не грудного, скажем, а вот так вот обессилевший ребенок. Ну все-таки, мы, они жили не в либеральном мире, и такое, очевидно, бывало. Там на мусорной куче где-то лежит, умирает всеми брошенная, всеми отверженная девочка. И вот мимо проходит богатый царь и сжалился над ней. Взял ее с мусорной кучи, взял ее с вот эту обнаженную, голую, грязную, испоганенную, вот, привел ее в свой дом, отмыл, убрал, вычистил, нарядил, воспитал, образовал и сделал своей невестой. Вот. А она, когда пришла в возраст, когда поняла, что вот живет она красиво и больше ничего не угрожает, она стала блудить. Она стала блудить со всеми направо и налево. И хотя он предупреждал, что так делать нельзя, он прощал ей все, но она блудила и блудила и блудила. Вот, и даже вот раздавала все дары, которые ей дарил ее господин, ее жених. Она все это разбазаривала, давая подарки всем своим любовникам. Вот, упрек при этом звучит. Вообще

Все любовники дарят подарком своим любовницам в надежде получить утеху. А ты делаешь наоборот. Ты приносила подарки, чтобы только согрешать своими многочисленными любовниками. Вот. Ну и в конце концов жених, естественно, разгневался и выгнал ее вон, раздел, опозорил, забрал у нее все, что есть, и выгнал ее в одежде рабыни на насмешку. Потому что понятно, что теперь без подарков она никому не нужна. Никто ее не пожалеет, и вот таков ее удел. Вот такая притча, она рисуется очень натуралистично. Вот, очень много там таких подробностей из жизни блуда, о которых вот, неудобно говорить. Но это, эти обе притчи, они показывают, создают образ иудеи. Это вот одно дело, когда невеста блудливая, это плохо. Это, ну, очень плохо, это никуда не годно. И, в общем-то, о чем тут говорить? Все знают, да, блудня есть блудня. Но совсем другое дело, когда эта невеста блудная за счет своего жениха. То есть она живет за его счет, она кормится только его, она сама ничего не делает, ничего своего нет. И она соблазняет, куролесит, грешит, вот, пользуясь деньгами своего жениха. Это ужас, это просто невозможно, мир не может этого вынести. Но притчу дополняет еще один момент. Это не только это. Вообще-то она вообще ничто. Он ее поднял из грязи. Он ее выходил и выничил. Он ее вылизал. Он ее полюбил. Вот такую вот мымру неказистую, которая валяется там на помойной куче. Он сам ее поднял и полюбил. И вот она грешит не просто против жениха, как обыкновенная блудня. Она не просто грешит за его счет. Она грешит против своего благодетеля, против единственного, кому обязана своей жизнью, против того, кто единственный ее любит. И вот этот образ создается притчей. Очень яркий, очень красочный, после которого нету слушающих Иезекииля людей, нет совершенно никакого сомнения, что они достойны по делам своим принимают. Потому что это притча о Иудее. Не о каждом конкретном человеке, а о всем этом народе, который всегда был жестоковыйный, который никогда в ответ на любовь Бога любви ему не являл, никогда не был ему даже благодарен, никогда не ценил ни его любви, ни его заботы. Они уже через 10 лет после прихода в землю обетованную думали всерьез, что вот все эти дома и виноградники – это их собственные, что они сами это построили и сами это вырастили. Ну, собственно, как мы. Мы же тоже забываем всегда, что все, что у нас есть, конкретно у каждого в кармане или в квартире, или в целом у нашего народа, вся эта огромная земля, огромная, беспредельная, богатая земля, что она вообще-то дана Богом. Что, по сути дела, любой народ, в том числе и наш народ, может с легкостью быть на месте этих приточных девиц, которые каждый народ был когда-то ничем, но Бог его вывел, Бог ему дал те богатства, которые дал, и каждый народ очень быстро стал делать то, что эти блудливые женщины в притчах книги пророка Иезекииля. Но во всем этом есть гораздо более глубокий смысл, хотя этого достаточно, потому что
Это притча ведь в сущности о каждом человеке, о каждом народе. Потому что все народы рано или поздно забывают своего Бога и исчезают в небытии истории. И с человеками это бывает довольно часто. Стоит ему забыть, кто дал ему эту жену и этого мужа, этот дом, этот ум, эту способность, этого покровителя, даже эту машину или этот огород. Забывает благодарить Бога своего. Он очень быстро становится на стезю этих блудных, приточных женщин. Он начинает искать, с кем бы ему духовно оскверниться, с кем бы духовно прелюбодействовать, не Богу воздавая благодарность, а вступая в взаимодействие с кем-то иным. И очень часто в последнее время это оказывается сатана. Вот об этом притч. Но это не весь смысл этих притч. Не весь. Есть нечто более глубокое в обоих этих притчах. И, собственно, ради этого больше всего мы должны эти притчи помнить. «Ибо так говорит Господь Бог». Я поступлю с тобой, это 16 глава, я поступлю с тобой, как поступила ты, презревший клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобой во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и тебе будет стыдно, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебе, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза, и восстановлю союз мой с тобой, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Вот это пронзительное свидетельство, я не знаю более, для меня нет в Писании более значимых слов, по крайней мере, в Ветхом Завете, чем эти слова. Это буквально перекликается, может, с другой интонацией, перекликается с тем образом, женщины-блудницы, уже настоящей блудницы, которая пришла ко Христу, села, легла ли у ног Его и вытирала Ему ноги своими волосами. И Он сказал про нее, хозяину дома, кому больше прощено, тот больше любит. Удивительным образом Господь приоткрывает в этой притче о блудной жене, приоткрывает тайну своего промысла. Действительно, Израиль покаялся. Действительно, те люди, которые вернулись, мы уже много раз говорили, люди, которые вернулись восстанавливать Иерусалим, восстанавливать храм, это были другие люди. Это был совсем другой, не этнически, но духовно другой народ. Этот народ никогда не забывал своего Бога, никогда больше идолам не поклонялся. Никогда больше не блудил, ни с кем, сохраняя верность своему Богу. И из среды этого народа вышли интересные люди и очень такие совершенные, безукоризненные праведники. И те, кто потом станет апостолом и мучеником, это
уже удивительный народ. И в этом смысле мы говорили, остаток действительно явился. Эти люди, прошедшие через это горнило, да, греха, но и страшного сокрушения за грех, они смирились и стали на протяжении многих поколений стали быть верными своему Богу. И в лице лучших своих представителей они послужили Богу всем своим сердцем, порой всем своим имуществом, всей своей жизнью. Но именно этот народ и убил Бога. Этот народ, который действительно стал ревностным и стал праведным, лучшие представители этого народа, фарисеи, книжники, священники, убили Бога, пригвоздив его руками язычников ко кресту. Вот такой парадокс. Значит, это не только об этом народе. Значит, это не только о в целом исторической судьбе Израиля. Это как раз слово о том самом остатке, который мы вспоминали уже, когда читали слова пророка Иезекииля об остатке, о духовном Израиле, о той избранных людях Израиля, которые пришли ко Христу, которые служили Ему во дни земной Его жизни, которые стояли в лице Матери Его, Иоанна Богослова, Марии Магдалины, стояли перед Его крестом или несли этот крест в лице Симона Кирьянина. Те, которые встретили Его воскресшим в лице жен мироносец и апостолов, которые проводили Его, когда Он возносился на небеса, и которые пошли потом, получив благодать Святаго Духа, разносить весть о Нем и служили Ему этим благовестием, пока не были убиты. Это тоже иудейский народ. Это тоже та самая Иудея, о которой говорится в притчах книги пророка Иезекииля. Они смирились, они прошли через все это испытание и смирились. Но все-таки это, и как и здесь говорится в пророчестве, не только об Иудее, ибо к ней придут много и сестер, и братьев других, но очень многие приходят ко Христу, вот пережив огромное количество греха. И это не только Мария Египетская, которая, конечно, лучше всего вспоминается, и чаще всего вспоминается. Это не только скажем, Мария Магдалина, из которой изгнали 7 бесов. Это апостол Павел, который был убийцей, который убивал верующих во Христа людей, был очень жесток, но Бог простил ему все. И апостол Павел, не стыдясь, об этом говорит: «Мне все было прощено, чтобы я шел и свидетельствовал о его любви». Кто может рассказать о любви Божией, кроме того, кто ее вкусил? Кто может говорить о прощении Божьем, как не человек, сам прощенный Богом? И вот притча-то о таких людях, о том, что большая часть, может, все, я не знаю, но те люди, которые написали книги о духовной жизни, те люди, которые созидали жизнь церкви на протяжении столетий, это люди, которые все себя солидаризировали со словами 16 главы книги пророка Иезекииля. Именно потому они и становились милостивыми и кроткими, и умели прощать всех. Конечно, Серафим Саровский
или Сергий Радонежский никогда не делали того, что делали описанные в этих главах женщины, никогда не делали даже того, что делал апостол Павел, или что пережила Мария Магдалина. Нет, но они познали грех внутри себя. Они дошли до дна своей собственной души и увидели там тайну, которую они знают, которую они рассказали, но которую не все слышат. А я такой же, как Мария Магдалина или Мария Египетская или апостол Павел, такой же, как Ирод, такой же, как какой-нибудь Понтий Пилат или Иуда. Я такой же. Я такой же человек, как всякий грешник на земле. Я могу сделать все, что сделал другой человек. И если этого не делаю, то не потому, что я сильный, или не потому, что я праведный, а потому, что Бог удерживает руку свою над моей душой, не позволяя мне согрешить так. И я пугаюсь, стоя над бездной, и пугаюсь, что легко могу сделать любой грех, и ужасаюсь тому, что грех во мне этот живет, и душа сокрушается и смиряется, потому что она познает, что жив любой человек только этой бесконечной милостью Божьей. Вот согрешила, скажем, все знают, описано подробно, как грешила Мария Египетская, девочка 12 лет из Александрии, пошедшая этим путем. Но, собственно говоря, а что еще делать-то в ее ситуации? Ничего особенно страшного, необычного, неожиданного для девочек Александрии. Не тем, что она была слишком блудлива, а тем, что она была чрезмерно блудлива. Только это ужасало и удивляло. Но ведь ей пользовались все, в том числе и те христиане, которые плыли на святую землю поклониться святому кресту. Их не смущала такая ненасытная похотливость этой женщины. Они этому не удивлялись. А вот монах, который живет в пустыне, ушел туда, как Иоанн Лестничник, в 16 лет. До этого женщин не видал, и после этого женщин не видал. И вот, скажем, исполняется ему эдак лет 50, и вдруг он ощущает, переживает некое видение женского лица во сне или, скажем, паломница пришла помолиться, и он засмотрелся на лицо. Эпизод, описанный почти такой, как описанный в «Пастыре Ермо», засмотрелся. Нет, просто засмотрелся, потому что красивое лицо, кругом одни бородатые седые мужики, почти дедушки, старцы, а тут лицо женское, молодое, красивое, особенно красиво тем, что оно одухотворенное. И он засмотрелся, и этот образ не выходит у него из головы. Она ушла давно, и он не знает ее даже, и искать не собирается, но он потерял покой. Ему лет 50. Он никогда подобного ничего не испытывал, и он начинает осознавать, что если бы сейчас Бог бы от меня отступил, я бы пошел искать эту женщину на край света, как песик, как пудель, поскакал бы за ней, только чтобы неотрывно смотреть в это женское лицо. Он ощущает, нет, он никуда не бежит. Он плачет и молится, и понимает, что ничем он не лучше тех, кто бежит. Что если он всю жизнь провел в монастыре, и одно единственное лицо может свести его с ума,
что же испытывают люди, которые живут не так строго, не так постно, не в такой молитвенной атмосфере и видят тысячи женских лиц. И, извините, не только лиц в нашем обществе. И он понимает, что то облако, тот болото греха, которое засосало все человечество, легко может засосать его, если сейчас Бог его не помилует и не простит, ибо и он столь же грехолюбив, как и все остальные, что у него едва достает силы, чтобы вернуть себя от воспоминания об образе к молитве. Он никому, кроме своего духовника, об этом не расскажет. Он никому ничего не поведает. Но откуда, по вашему мнению, берутся в писаниях удивительных пустынников-аскетов слова о блудной страсти, о сребролюбии, о гневе? Они все это пережили. Они пережили это не в виде действия, а в виде интенции. Но для их эта интенция настолько очевидна, настолько серьезна, настолько несоизмеримо то болото, которым открывается по сравнению с теми дарами благодати Божией, которым были явлены, что одной мысли, которая пронзает, и вот сейчас возьму и побегу за этой женщиной, хватает, чтобы сокрушить его на всю оставшуюся жизнь. И он будет плакать, сколько бы лет ему не осталось жить, плакать о том, что за один миг созерцания женской красоты он на мгновение был готов презреть все 40 лет своего подвига. И не только подвига, все 40 лет удивительной милости Божьей, которой он был обласкан. И вот это, ощущая, когда Бог за такую мысль, для нас почти ничтожно, а для Него страшнее, чем наши многочисленные блудные грехи, получив прощение и милость, и исцеляющую благодать, Он познает свой грех, познает, от чего Его спас Бог, что Ему прощено на самом деле. Вот Он становится кротким и смиренным. И таковых есть Царство Божье.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божьей Матери, состоялось великое освящение восстановленного храма в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Прямую трансляцию богослужения можно было посмотреть на республиканском телеканале ТНВ, телеканалах «Спас» и «Союз», а также на портале «Православие» в Татарстане. Праздничное торжество начались утром с традиционного общегородского крестного хода с Казанской иконой Божьей Матери. Молитвенное шествие прошло от Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в монастырь, чтимый казанский образ Царицы Небесной внесли в возрожденный храм в честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после ее обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни началось великое освящение Никольского храма, затем в новоосвященном храме была совершена первая божественная литургия. В торжествах принял участие сонм архипастырей Русской Православной Церкви. Жители Республики Татарстан и гости региона присоединились к общей молитве и прославили Царицу Небесную на месте явления ее чудотворной иконы. В день празднования Собора Радонежских святых митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Нижнем храме Кафедрального Собора Рождества Христова. Правящему архиерею сослужило духовенство собора, песнопение службы исполнил архиерейский мужской хор «Аксиус» под управлением регента Юлии Васиной. В проповеди владыка Алексий остановился на прочитанном отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. «Двое слепых исповедовали Господа спасителя и поверили, что Он им поможет. Господь исцеляет их со словами «По вере вашей да будет вам». Архипастырь отметил, что наша вера состоит не в понимании того, что существует Бог, ангельский мир и вечная жизнь, а в доверии Богу. Архипастырь пожелал прихожанам мудрости и смирения, чтобы научиться доверять Богу, и тепло поздравил всех с воскресным днем. В эфире новости. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. Сегодня, 21 июля, во вторник, последний день царского фестиваля. В 16 часов начнутся царские музыкальные вечера. Концерт «Русь моя» – исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова из Москвы. Место проведения – зал Центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17 часов 30 минут царские встречи. Александр Рафисович Галиев, научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи, город Екатеринбург. Тема «Репрессии временного правительства в Екатеринбурге в 1917 году». Место проведения – зал Центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вход свободный. В 19 часов начнутся царские музыкальные вечера, концерт вокальной музыки «Вечная классика». Исполнители вокальный ансамбль «Классика Вива». Концерт пройдет в зале Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Справки о всех мероприятиях фестиваля можно получить по телефону 371-71-67. В эфире новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея объявили сбор помощи для пострадавших от подтоплений. Наш родной Верхний Уфалей сейчас переживает непростое время. Из-за сильных дождей случилось подтопление, и беда коснулась многих уфалейских семей. Пострадали дома, хозяйства, огороды, и привычный уклад жизни оказался нарушен. Сейчас людям как никогда нужна поддержка. Пусть эта посильная помощь станет нашим общим делом, сделанным от чистого сердца, и из множества маленьких добрых дел сложится большая поддержка, и это станет реальной опорой для тех, кто лишился самого необходимого, обратились к землякам на приходе. В храме объявили сбор помощи и подчеркнули, что важна любая поддержка. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сбору помощи для пострадавших жителей Верхнего Уфалея подключился социальный отдел Челябинской епархии. В город направили новую одежду. Свою поддержку также окажет фонд «Банк еды Русь». И последняя информация выпуска. В день празднования дня рождения поселка Ис в храме в честь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких состоялась духовная экскурсия. Мероприятие привлекло не только местных жителей, но и гостей из других городов. Участники экскурсии смогли соприкоснуться со святынями храма, познакомиться с историей прихода, вознести молитвы, а также попробовать себя в роли звонарей. Организаторы отмечают, что подобные встречи имеют большое значение. Они сеют в душах людей добрые семена веры и ведут ко спасению во Христе Иисусе. В храме такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Они помогают укреплять духовные связи и делиться радостью православной традиции с самыми разными людьми. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Архипастырь.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимает участие митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода. Беседует архимандрит Дмитрий Байбаков.
3: Владыка, благословите, пожалуйста, наших зрителей.
4: Бог благословит всех нас. Помоги нам, Господь.
3: Ну, наша сегодняшняя программа посвящена святым царственным страстотерпцам. Владыка, вы много лет совершали служение на Уральской земле, где память святых царственных страстотерпцев, ну, как бы на особом таком счету. А вот что для вас лично означает почитание святых царственных страстотерпцев? И вот до Урала вы были в Молдавии, вы были в Абакане. Вот еще до их прославления, до 2000-х годов, вот в Молдавии, в Абакане было их почитание? И сейчас в Узбекистане вот есть их почитание?
4: Почитание царственных страстотерпцев было очень давно, может быть, с древних времен. Я помню, я приехал в один из монастырей, ну, Рачула такой монастырь.
3: В Молдавии?
4: В Молдавии. И смотрю, там портрет царя Николая. Я говорю, а что вы так? Там его почитаем. Это святой человек.
3: Какая антисоветчина.
4: Да, это... И потом, а вы не боитесь? Тогда еще в советское время было. Я говорю, да нет, а что бояться? Мы... Это для нас это особое такое. Мы почитали его, когда он был жив, когда его он перестал на троне царском. И всегда мы его почитаем, потому что он святой человек. И он много сделал хорошего для всех нас. Поэтому это монастырь, это простая монахиня, она уже почила, монахиня Агафадора, я ее всегда поминаю. Она с таким почтением, с таким уважением, с таким таким благоговением к ней. Поэтому царственные страстотерпцы – это святая семья, которую почитали люди во всех концов российской державы, в том числе и в Молдавии, и там, может быть, и в других регионах России, потому что тогда была одна страна. И поэтому для меня она вот это была очень близко к сердцу тема. И, конечно, я тогда мало знал о царской семье, о их подвигах, их трудах. А когда уже приехал сюда и окунулся в эту жизнь, то, конечно, я углубился в эту жизнь и деятельность. Меня очень поразило, когда я приехал в Екатеринбург в 1999 году, и мне говорили люди такие слова: которое меня очень поразило. Мне очень прямо как ножом по сердцу ударили. Говорит, владыка, вы знаете, что мы здесь убили царя с такой гордостью, с таким достоинством, что мы сделали такой подвиг. Я говорю, неужели это вы хорошо сделали, что вы так гордитесь этим? Да, мы вот тут... Я тогда уже как бы намотал на ус, что надо делать, программа на моей деятельности, чтобы как-то...
3: Переформатировать.
4: Да-да-да, популяризировать. Царя и царскую семью. Я говорю, ну, я просто постоянно в глубине Молдавии, в таком простом монастыре люди почитают, а здесь, почти что центр России, тут совсем по-другому думают о нем. Слава Богу, что у нас и появился телеканал «Союз», и радио «Воскресенье», и многие мероприятия, которые мы начали делать для того, чтобы как-то о царской семье говорить по-другому, чем говорили раньше. И слава Богу, что этот вопрос мы его в большей мере решили, что люди уже перестали гордиться, что они убили здесь царя. А наоборот, они уже как-то содрогаются, что такое. Ну, дети, прекрасно смотришь на эти фотографии детей царской семьи. Ну, как можно убить таких сын, как таких людей? Как можно? Я вот, рука не поднимается, потому что, ну, смотришь на них, прямо аж благовеешь перед этими святыми ликами. А тут вы совершили вот такое преступление, еще гордиться. Ну что-то. И, конечно, слава Богу, что люди перестали так себя позиционировать, понимать. И сейчас, слава Богу, вот мы уже ходим уже несколько десятилетий, да, крестным ходом. Эти крестные хода как раз и были сделаны для того, чтобы популяризировать царскую семью. Когда мы идем огромным количеством народа, то там любой, кто был против, он скажет, ну что-то тут не так. Значит, что-то есть такое, которое народная молва, народное сердце другое по-другому чувствует, по-другому себе понимает значимость для нас царской семьи. И это, конечно, меняет сознание людей. И мы делали тогда, и сейчас делается, слава Богу, я очень благодарен всем нашим правящим архиереям, которые были после меня, и владыка Кирилл, дай Бог ему здоровья, владыка Евгений тоже очень активно. То, все, что мы начали, то, что мы делали и для того, чтобы популяризировать царскую семью, а сейчас еще в большей мере это все развилось. И крестные хода, и всякие вот эти конференции, мероприятия. Это все делается для того, чтобы рассказать правду о царской семье. И...
3: Владыка, вот вы сказали, что изменилось отношение у людей, но вы знаете, может быть, конечно, уже никто не гордится убийством. Мы 26 лет как бы говорим. Иногда даже начинаешь унывать. Потому что вот даже на 26-м году жизни, вот нашей работы, люди все равно задают вопрос, а за что его причислили к лику святых. И вы много раз уже на этот вопрос отвечали, но давайте как-то вот кратко еще людям повторим, даже потому что накануне вот этих царских дней в этом году снова этот вопрос задается, за что он стал святым. И тут же, может быть, сказать, почему не мученикам, а страстотерпцам.
4: Я хотел обратить внимание на то, что его жизнь, его святость жизни начинается с самого начала своей его жизни. И особенно проявляется эта святость тогда, когда он хотел вступить в брак. Когда он полюбил Алису и хотел на ней жениться, она была протестанткой. И при том очень углубленная протестантка, она даже имела степень богословских знаний вот эти. Она не простая была, что вот так ничего не понимает, а там просто там из уважения к своим родителям. Нет, она сознательно понимала свою веру и глубоко ее могла о ней говорить. И вот эту женщину, эту девочку, цесаревич Николай смог ее переубедить в том, чтобы она приняла православие. Это величайшие деяния, которые не каждый это может делать. Вот сейчас есть такая беда, угу. что вот полюбила человека, вот католик, этот протестант или там мусульманин, все, я хочу быть с ним, и поэтому я принимаю его веру. Но такого не было в то время, которое было. Он потрудился, чтобы дать эту веру своей будущей супруге. И притом это не просто так, просто объяснить и рассказать, там дискутировать, дебаты какие-то. Это, может быть, и было, но была его жизнь, его пример. И она увидела в нем пример христианской и православной жизни. И это его, это ее переубедило. Несмотря на то, что родители ее были очень против. И это тоже большое, сыграло большую роль. Потому что родители, она же знала заповедь Божию о почитании родителей. И она не могла когда приступить эту заповедь. И поэтому, когда встал вопрос о вере, то она очень-очень была и тяжело с этим вопросом решать. Тут и вера своя, с самого детского возраста, и родители против. А тут вот
3: жених,
4: жених говорит, что надо угу. принять православие, потому что православие, она, это...
3: Ну ведь не только за это, наверное.
4: Это красота.
3: Не только за это перечислили.
4: Не потому, что это. Она... потому что надо вступать в брак, поэтому надо принять православие. А потому что она увидела красоту православия в лице вот этого будущего своего мужа. Увидел, как он живет, как он себя ведет. Если бы у него было такое, что он одно говорит, а другое живет делает, по-другому. То есть вот такое разделение, то он сказал, ну какая у вас там вера? Ты только болтовней занимаешься, а сам живешь как-то по-другому совсем. А он жил этой верой. И жил евангельскими истинами. И она видела это. Она тоже была, жила евангельскими истинами. Но жила немножко по-другому, чем... А она увидела, что вот этот путь евангельской жизни намного лучше, чем вот этот путь, который она имела. Тоже Евангелие, тоже Слово Божие. Вот здесь, можно сказать, коренится то, что... В нем было заложено его родителями и Богом, и с самого начала у него это было. И он смог это сделать, чтобы она стала православной. И притом стала такой православной, как уже мы слышали из ее писем, которые она писала и рассказывала. Она была матерью всех живущих на российской земле. Она лучше знала все, все Евангелие, и жила по Евангелию. Она, когда приходила на службу, она брала с собой Минею, а кто их, все богослужебные книги, и все следила. Она хотела проникнуться духом богослужебного текста, чтобы углубиться в этот жизнь, церковную жизнь. И, конечно, она читала очень много духовной литературы, читала святых отцов, и поэтому она пропитана этим духом. Когда читаешь вот эти письма ее, то, конечно, удивляешься, какой у нее там дух святоотеческий. К сожалению, вот я встречался с одним человеком, не встречался, просто по телефону говорил, и он говорит, а вы знаете, как... Вот как она там, вот письма ее такие были не совсем нравственные. И со стороны императора, и совсем со стороны императрицы. Я говорю, знаете, есть письма, которые ложные, который специально для того, чтобы дискредитировать царя и царицу. А есть письма, которые являются истинными, настоящими. А эти настоящими, она совсем другой дух, из Аркоиста, совсем по-другому написано. И со стороны императора по отношению к ней, когда он уезжал на фронт, вел военные действия, он писал, она писала ему. Но это были письма очень содержательные, такие глубоко содержательные. И, конечно, письма, которые были написаны в заточении, это уже в Тобольске, в Екатеринбурге, но там это святоотеческое писание, там все написано очень глубоко и с глубокой верой, с глубоким пониманием смысла жизни, смысла страданий, смысла трудностей, испытаний, которые Господь послал. Никакого недовольства, ропота на Бога, что вот почему. Обычно мы часто говорим, а почему, Господи, так? Зачем ты так, мне так? А на это они такие вопросы не задавали, а просто благодарили Бога и желали, чтобы претерпеть это до конца и сподобиться вечной радости со Христом.
3: Я думаю, что тут проблема вот у людей, которые такой вопрос задают, в том, что святость у нас как-то воспринимается как вот доска почета в советское время. Что они стали святыми, потому что он одержал такую победу, он там то-то построил, он там то-то, допустим, запустил, он там то-то сделал. Святость — это не доска почета. Святость — это вот та внутренняя жизнь, да, духовная, да, которая вот вы сейчас
4: вот сказали. Для того, чтобы показать, ну, мы можем показать сейчас его святость. Эта же святость не дается вот за один час. И за какой-то там маленький период. Это целый жизненный путь. Я рассказал сейчас один из эпизодов его жизни. Но вот когда его лишили власти насильно, заключили его в своем доме, в царском селе, какое-то благородство показал царь и царица, и все дети его. Они не стали там бунтовать, там недовольствовать.
3: Сбегать.
4: Сбегать. Они очень благородно себя вели. Вот эти бывшие вчера их слуги над ними издевались, заставляли там дрова колоть, там еще что-то делать. Это снег выгребать.
3: Хозяйственные
4: работы. Они делали это как будто этого естественное для ничего. Когда-то они делали, а сейчас он делает. И это их, сейчас говорю такое слово, купили, да?
3: Ну, трогало.
4: Трогало, да. Да. И они говорят, ну как это так? Казалось бы, он должен там недовольствовать,
3: ругаться,
4: чего меня тут издевать. А он спокойно делал все работы, которые его заставляли делать. Он делал с радостью, с любовью, с уважением. Попробуй взять кого-нибудь из министров или там директоров заводов, которые крупные, которые управляли тысячами рабочими, и вдруг его поставить...
3: Дрова колоть.
4: Дрова колоть, да. Он совсем по-другому. А он верующий человек. Он понимал, что это Господь послал ему для исцеления своей души, для приготовления к вечности, для того, достижения вечной жизни. Вот. Поэтому он понимал это смысл очень простой. Но этого не все могут понимать, потому что они не воспитаны в том, чтобы жить для вечности. Когда живет для вечности, никакие трудности, никакие испытания, никакие вот эти трудности жизни, они его не трогали. Потом он был в Тобольске, потом в Екатеринбурге. Ровно все было. И потом, видите, интересная такая ситуация, что его благородство, его чистота и святости меняла людей, которые вокруг него были озлобленные, ненавистные, желающие ему что-то досадить. Когда он в себе вел вот так, благородной, и смиренной, и кроткой, и воздержанной, и не гневался, не раздражался, не недовольствовал. Они просто не знали, что дальше делать. И они менялись, они становились с ним заодно. И этим самым он воспитывал вот этих злобных людей, чтобы они жили более благородно и благочестиво. А потом меняли.
3: Так часто меняли.
4: Меняли охрану. Вот этих охранников, чтобы они еще больше там на него нажимали. А он опять-таки так же себе ровно сидел. Но это показатель. Смирение не дается за один час. Это целая жизнь и подвиг. Я сказал с самого начала примерно так. А может быть, еще раньше есть такие ситуации в его жизни, когда он воспринял в своей жизни и веру, и благочестие, и страх Божий, любовь к Богу, и понятие смысла жизни, что он живет здесь на земле для Царства Божьего, для вечной жизни. И нужно ее заработать чем? Смирением, кротостью, воздержанием. И это как раз мы видим в его жизни, что он не предавался каким-то увеселениям, наслаждениям, удобствам. Очень ровно, спокойно выполнял свои функции и не предавался. Хотя окружение его пыталось его как-то сбить с этого пути. В этом и была вот эта трудность. Что его ближние или родные даже не понимали его, что за император, когда он такой, так себе сдержанно себя ведет. Надо более развязанно, более пользоваться всеми наслаждениями, удобствами и увеселениями этого мира. А он этого как-то избегал. Что он думал о вечных наслаждениях, о вечных благах, о вечных радости. А это так пользовался очень так сдержанно. Да, он ходил, ездил, бывал и на какие-то мероприятия такие увеселительные, но так очень, очень спокойно к этому относился. Поэтому вот внутреннее его состояние, которое мы видим особенно в последние дни его жизни, когда он терпел унижение, оскорбление. Не каждому из, я уже сказал уже, что не каждый человек может лишиться власти, чести. Ну, самое большее, что есть на земле, власть императора, честь императора, славу. Все это он лишился. И остаться спокойным, не раздраженным, не каким-то недовольным, не раптивым, а понимал, очень серьезно понимал смысл, почему это совершилось. Это совершилось, конечно, понимал он, конечно, он показывал свой пример, своей жизни святости, но, к сожалению, люди, особенно окружение его, не пошли за ним. Главное благополучие государства – это нравственность, это духовность. А там, к сожалению, вот он, эталон нравственности, духовности и чистоты и святости, а его окружение и там дальше...
3: Не очень.
4: А?
3: Не очень.
4: Не очень, да так. И поэтому, конечно, вот Господь вот послал вот такое испытание.
3: Владыка, а почему все-таки не мученики, а не страстотерпцы?
4: Мученик и страстотерпец, они очень близко друг к другу. Хотя, если так посмотреть, то, конечно, он очень много потерпел. Больше такого нравственного характера. Унижение, оскорбление, лишение власти, чести. Это не каждый может понести. Ну и, конечно, последние его минуты его жизни, когда расстреляли, потом нажали.

0: мучения и страдания, что он ничего не может делать. Только вот на Бога полагается, и все, Господи, ты сам знаешь. А он знает, что после этой жизни начинается новая жизнь. Уповал только на это, что Господь его, их всех наградит вечной радостью.
1: То есть он претерпел большие, то, что по-старославянски, страсти, то есть страдания. Человек, претерпевший большие страдания.
0: Страдания.
1: Потому что мученики, ну, чаще, так сказать, достаточно быстро их умертвляли, там отрубали голову, еще что-то.
0: Да.
1: Вот. А здесь человек страдал на протяжении длительного времени, да, и видел, вот, что убивают, так сказать, всю семью.
0: Да, да.
1: А вот семья царя. Мы, конечно, знаем как образец семьи святое семейство. Есть другие благочестивые семьи. Вот недавно мы праздновали Петра и Февронию. А вот царская семья чему может научить современную семью, которая, ну, претерпевает кризис сегодня?
0: От семьи, от царской семьи мы можем почерпнуть очень много наставлений для сегодняшних семьях, которые мы имеем. Потому что те ценности, которые они воспитывали своих детей в течение всей своей жизни, сейчас этого не практикуется. Вот есть такой момент из жизни царской семьи, детей, маленький Алексей, Алеша, просит у мамы конфетку. Она говорит: дорогой мой сынок, сегодня у нас не положено, по нашему бюджету нет у нас денег для того, чтобы сегодня вам тебе дать конфетку. Ведь воспитание современные наши мамы и папы.
1: Все можно.
0: Как только пикнул.
1: Все разрешено.
0: И тут все можно. Там прямо в лёжку становится, чтобы дать что-то. А они говорят: нет, сегодня нельзя. По бюджету. То есть они уже воспитывали в нем будущего императора. Что есть бюджет, есть
1: границы
0: какие-то. Не всегда можно это все пользоваться. Есть ограничения, конечно, государство есть государство. Что-то можно, а что-то нельзя. Не всегда все можно. И вот они уже в этот маленьком младенце воспитывали вот это. И он действительно, вот есть такие высказывания, что он говорил, Алексей, что я когда стану императором, я буду постараюсь, чтобы вообще нищих не было. Я всех буду кормить и одевать. Видите, какой у него уже складывался ум, потому что так было воспитание. Что надо быть милосердным, трудолюбивым, уважительным ко всем людям. И даже самого низкого сословия, и не презирать их, как вот у нас бывает. Что, да, это там, пускай там бомжи, ну и это его стезя. Но вот видите, как он воспитан был. И также и дети, остальные все сестры, когда началась война, они не ушли куда-то там.
1: Маникюр делать.
0: Маникюр делать, да. Красить себе губы там вот такие, или там глаза, или там все. Они пошли помогать раненым, утешать их, и перевязывать раны, ухаживать за больным. Это же очень непростая работа, очень серьезная работа. Ухаживать за такими больными, которые страдают. Они капризные, они недовольные, озлобленные, все только что есть. И несмотря на все, должны с любовью, с уважением, с таким с терпением подойти к ним, что-то сказать, какое-то доброе слово, с лаской перевязать это. Не просто так вот взять, там, перебинтовать, иди там, сиди там и не морозь голову. А вот это тут должна быть любовь быть. Должно быть такое милосердие, сострадание. И это, они это чувствовали, эти военные люди. Они чувствовали, что дети...
1: Искреннюю любовь.
0: И, да, дети, и сама императрица была очень близко к этим военным людям, которые страдали. И некоторые говорили, что нам даже присутствие

0: ее
1: исцеляла.
0: Исцеляла. А если она еще руку положит, болезнь как куда-то исчезала. Вот потому что не просто она там, а потому что она с любовью, с состраданием, с верой, с надеждой на Бога, что Господь даст исцеление и исправит его болезни и исцелит ее болезнь. Вот видите, вся жизнь и родителей, императора, императрицы, детей, все пропитано духом веры, благочестия, любви к Богу, Царству Божьему, к вечной жизни. Стремление к этому. Они это все дело не просто так, чтобы показаться показухой, а для того, чтобы заработать себе Царство Небесное. Они уже готовились к Царству Небесному. И в течение всей своей жизни. Их там подозревали, что там занимаются какими-то нехорошими делами.
1: Чуть ли не шпионажем.
0: Да-да-да. Они занимались богоугождением, богомыслием. Вот чем они занимались. И, к сожалению, вот до сих пор некоторые люди вот этого не понимают. Еще эта грязь, которую налили на них в то время, она еще существует в некоторых умах. Но они провели очень святую жизнь, которая нам даже и... Мы какую сейчас удивляемся, когда мы изучаем его жизнь, то удивляемся, как они себя вели в таком уединенном положении, когда они вместе были просто так. Чем они занимались, что они делали? Оказывается, они читали святых отцов, жития святых, Евангелие читали, какие-то песнопения духовные пели, какие-то представления делали такое, театрального такого направления, чтобы как-то раскрыть ту иную духовную тему. Духовную тему, не развратную, которая сейчас на сценах бывает, а духовную такую, чтобы... И они это раскрывали, они говорили, они делали, они пели, они читали. Вот вся жизнь – это жизнь святости, духовности, нравственности.
1: Еще до сих пор на протяжении уже десятилетий люди с непониманием относятся к тому грандиозному шествию, которое проходит в царские дни, к крестному ходу от храма на крови до Ганиной ямы, когда 20 с лишним километров, десятки тысяч людей, а насколько я помню, самый большой крестный ход собрал где-то около 120 даже тысяч людей в какой-то юбилейный год. И ведь многие с патриархом.
0: Около 120.
1: 50 даже.
0: 50
1: даже, да?
0: Да.
1: Вот. И недоумевают, что это за такие сумасшедшие, которые, значит, сами, с колясками, с детьми, посреди ночи, 20 километров пешком, куда-то по лесу. Вот что человека заставляет совершать такой подвиг?
0: Крестные хода, они все в течение всей нашей истории имеют очень большое значение. Это наш труд, это наша любовь к Богу. И к тому, тем святым угодникам Божьим, честь которым мы совершаем этот крестный ход. Есть крестный ход в честь Николая Чудотворца, крестный ход Матери. И мы знаем, что когда была у нас очень тяжелая ситуация с нашей страны, когда было нашествие иноплеменников и принесли икону Божией Матери Владимирскую из Владимира в Москву, то это большое расстояние, очень большое расстояние. И люди стояли на коленях и встречали этот крестный ход, русскую землю. И это сыграло большую роль, действительно, что Божья Матери совершила чудо и избавила от напасти, от вечной, от этих. Такая же ситуация была с иконой Божьей Матери Казанской, когда в 1612 году принесли ее из Казани в Москву, и 3 дня и 3 ночи стояли, молились народ и плакали о избавлении града Москву от поляков, от иноплеменников и так далее. И вот результат. Мы видим, что результат есть. Посмотрите на наш крестный ход, который мы совершаем уже на протяжении многих лет в честь Старственных Страстотерпцев. Этот крестный ход, этим крестным ходом мы выражаем свою любовь к царской семье, к их подвигам, к их трудам, которые они совершили в своей жизни для блага нашей страны. Мы этим самым молим их о том, чтобы они ходатайствовали за нашу российскую державу, чтобы избавить от всяких напастей внешних и внутренних врагов. Просим во время этого шествия царскую семью о том, чтобы они помогли исцелиться от многих болезней. Конечно, я знаю, это я сам знаю, не кто-то мне там, я знаю, что многие люди мне рассказывали о том, что прошел этот крестный ход и избавился от многих болезней, от некоторых болезней. Даже, казалось бы, от болезни ног. Не мог ходить, у меня там какие-то болезни были. И прошел там, шкандылявал.
1: 20 километров.
0: Да, и после этого все прошло. И так далее. Много блага бывает от того, что мы ходим этим крестным ходом. Но, конечно, когда вот сейчас у нас очень непростая ситуация в стране, с нашей страной, российской державы, то этот крестный ход должен быть крестным ходом покаяния. И просить прощения у Бога и у царской семьи, чтобы Господь избавил нас от этого ситуации, которая сложилась у нас. Потому что эта ситуация сложилась тем, что мы удалились от Бога, что мы ослабли в вере, ослабив благочестие, в чистоте и святости жизни. И нужно вот ходить, идти по этому пути, попросить прощения и попросить у Бога и у царской семьи, чтобы Господь послал мир. Мир в душе каждого человека, мир в семье каждого семьи, мир в обществе и мир во всем мире. Мир, то есть война начинается с нашей души. В душе у нас начинается война. Мы ненавидим, мы не любим.
1: Завидуем.
0: Завидуем. Мы пытаемся оклеветать, пытаемся злонамеренные какие-то дела, действия делать. И, конечно, это отдается и на семью, потому что там здесь начинаются раздоры, а потом на работе, а потом в обществе, а потом во всей стране, а потом и между странами. Вот нам нужно попросить у Бога, чтобы Господь дал нам мир душе и сами этот мир не остеживать.
1: Вот часто говорят, что царские дни – это дни, время покаяния. Вот вы частично уже ответили на этот вопрос, но все-таки многие недоумевают. А в чем вот я должен каяться, я царя не убивал?
0: Дело не в этом, совсем не в этом. Дело в том, что мы все согрешаем пред Богом. И согрешили. У нас очень много грехов, очень много грехов. И, конечно, надо каяться в них. У нас есть такая беда, что мы восприняли западную, американскую, западную, как можно выразиться, правила в жизни. Что можно жить с любым человеком, когда захочешь. У нас такого в России не было никогда. У нас было такое, что человек пришел в возрасте, и он думает, мне нужно жениться. Мне нужно замуж выходить. И уже начинает искать, чтобы найти такого человека, с кем можно было жить навсегда, всю жизнь. Вот и все. А сейчас, говорит, пробные браки. Посмотрю это, посмотрю это. То есть через грех. И если бы эти пробные браки были бы способствовали к, к счастью семейному, то я бы ничего не говорил. А поскольку уже прошло 40 лет, и даже больше, с этими пробными браками, и никакой пользы от этого нету, уже на практике можно видеть, что этого не играет роль. Пробуй сколько хочешь, но ничего от этого не получишь.
1: Хорошего не будет.
0: Вот когда было такое, что он берет или она берет своего возлюбленного через молитву, через церковь, через благословение, приходит в церковь, говорит, вот мы хотим создать семью. И благословите вот, вот с этим человеком связать свою судьбу. Благословляется и живите. Нет понятия, сошлись характерами, не сошлись. Потому что характеры у нас всегда разные. Нету того, чтобы прямо душа в душу. Это нужно создать, это состояние душа в душу. На основе веры, на основе благочестия, на основе того, что ты живешь для Царства Небесного. Тогда все. А когда живешь для каких-то временных удовольствиях и наслаждениях, конечно, он не удовлетворяет меня. И она тоже, и он не так. А я живу для Царства Небесного. Вместе хотим заработать трудами своими Царство Небесное. Тогда, когда это есть во главу угла, тогда семья, она крепкая. А когда для временных каких наслаждений, никогда не сойдете с этими нравами своими. Никогда. Никогда. Потому что нравы другие, у каждого свое. А если мы эти нравы начинаем их укрощать, их исцелять благодатью Божией через таинство покаяния, через причастие, совместными молитвами, тогда у нас эти характеры становятся очень близки друг к другу. Потому что я за Царство Небесное, ты за Царство Небесное. Давай вместе будем
1: спасаться.
0: Спасаться будем, да.
1: Владыка, вот накануне начала царских дней Владыка Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, выступил с очень кратким, по-моему, в соцсети Макс, таким обращением, разъясняющим, зачем нужны царские дни. И он сказал прекрасные слова о том, что царские дни нужны для того, чтобы Русь снова становилась святой. А вот если немножко это как бы приземлить, вот как понимать эти слова в практической своей жизни? То есть что вот должен делать каждый человек, чтобы Русь становилась святой снова?
0: Можно было привести слова святителя Иоанна Шанхайского,
1: память которого мы недавно
0: слышали. Он говорит, что если Русь наша, русская земля, возвратится к словам Спасителя о том, чтобы искать прежде всего Царство Небесное и правды Божией, и все остальное приложится вам. Тогда Россия воспрянет и станет великой державой. Это сказал он
1: почти в наши дни.
0: В начале 20-го столетия, почти в наше время. И тогда, конечно, Русь становится святой. Почему ее называли святой? Потому что она жила для Царства Небесного, для вечной жизни. И Господь даровал им, нашей стране, очень много благ материальных, телесных, земных. Но, к сожалению, видите, мы, имея...
1: Неблагодарные.
0: Да, имея вот эти земные блага, потеряли вечную жизнь, понятие о вечной жизни. И поэтому вот у нас есть кризисы. Кризисы разные есть. Экономические, финансовые. Там. Господь этим самым, и даже вот видите, эта война, это тоже кризис. Это говорит о том, что мы забыли о вечной жизни. И слава Богу, что вот эти наши воины, которые там сражаются и претерпевают очень тяжелые минуты своей жизни, сражаясь и защищая нас от нападения внешних врагов, они ценят жизнь, они обращаются к Богу. Многие из них крестятся. по несколько тысяч у нас есть уже, которые крестились, вот, выступали в Всемирном Руссконародном соборе, и там говорилось о том, что...
1: Наш отец Василий Зудилов очень хорошо выступал, причем в Совете Федерации.
0: Да.
1: Было выступление, он сын героя у него, Дмитрий.
0: Да, поэтому вот это, когда люди отвращаются от зла, от греха, от неверия и сомнения, становятся верующим человеком и понимают, что он живет очень кратко и коротко в жизни, и ждет его вечность, и он готовится к этой вечности, тогда мы останемся Святой Руси. Вот все очень просто.
1: Немножко отклонившись от темы, сейчас пришла на ум такая мысль. Владыка, вот когда читаешь какую-то историческую литературу, там, да, собственно, и фотографии даже есть, и свидетели много об этом писали, говорили, что во время Великой Отечественной войны храмы были народом просто битком. Вот просто битком, битком, битком, яблоку негде упасть. А вот сейчас тоже война идет, хоть и называется специальная военная операция, а людей в храмах больше не стало. Вот как, почему?
0: Это наша беда, что есть такая дистанция между теми, которые там воюют, и теми, которые здесь живут. Эти, которые здесь живут, они не живут теми трудностями и хотя бы состраданием, которые есть там у них. А эти, которые там, они просто герои. Потому что они не смотрят на нас, что мы тут бесимся всякими удовольствиями, наслаждениями и удобствами этой жизни. Они просто работают, трудятся, чтобы нас защитить. Это особые люди. Вот нам нужно как-то приблизиться к ним и сказать: вы же за нас, а мы за вас что делаем? Ничего не делаем. И для того, чтобы что-то им помочь, надо прийти в церковь, молиться, как это делали наши предки в Великой Отечественной войне. И со слезами молились Богу, чтобы Господь дал победу. И дал победу. А сейчас, когда 2-3 человека в храме, и мы читаем по благословению нашего святейшего патриарха Кирилла молитву о мире, ну, конечно, это так скудненько, скудненько. Поэтому, конечно, желательно было бы, чтобы наши люди, живущие в этой нашей стране, отрезвились. Я даже вот говорил, и говорю, еще раз говорю, что если бы люди приходили в церковь и молились, чтобы наши храмы были полными, то давно уже война закончилась бы.
1: Все плохо молимся.
0: Плохо молимся. А в церковь не ходим совсем. А Господь послал эту войну, попустил эту войну, чтобы нас заставить приходить в церковь, молиться Богу, жить для Царства Божьего, для вечной жизни. А мы этого никак не хотим. Мы противимся этому. Ну вот видите, вот сейчас уже немножко продвигается в нашу сторону вот эти военные действия там, которые идут, чтобы нас отрезвить. Вот бомбят наши заводы, немножко есть проблема с бензином, мы уже начинаем недовольствовать, роптать.
1: Так недовольствовать, а в церковь это все равно не идет.
0: Все равно не ходит, да. Вот беда какая. Господь дает знаки, что давайте, братья, отрезвитесь, приходите, молитесь, и я вас избавлю от этих бед и напасти. Но люди стоят уперто на своем. Нет, и все. Будем ждать еще больше каких-то
1: потрясений.
0: Не хотим этого, но люди сами так.
1: Возвращаясь к царским дням, Владыка, что бы вы могли сказать людям, которые никогда не были вот, во время царских дней в Екатеринбурге, которые никогда не были на крестном ходе? Вот почему каждому человеку, каждому христианину хотя бы раз надо побывать в Екатеринбурге на царских днях и на этом грандиозном шествии?
0: Но мы дети нашей страны, поэтому мы должны жить жизнью нашей страны. И у нас есть много таких побуждений для того, чтобы мы могли бы участвовать в жизни нашей страны. И наш святейший патриарх Кирилл призывает нас к тому, чтобы мы совершали крестные ходы во всех регионах нашей страны. Потому что это объединяет народ, это сближает людей друг друга, это одухотворяет людей, это привлекает милость Божию, благодать Божию. Мы же молимся во время крестного хода, каждый по-своему, о чем-то там, кто же имеет какие-то проблемы в жизни, они молятся, просто молятся. Эта вся молитва идет к небу, к Царству Божию. И это Богу угодное дело. И это целое там, ну как бы одна свеча горит, это хорошо. А когда 100 тысяч свечей, это же такое пламя и тепло, и свет, и все. К Богу, Господи, помилуй, Господи, помоги. И, конечно, Господь видит наше такое сердце, обращенное к Богу, к Нему. Он помогает в нашей жизни. Мы нуждаемся в этом помощи. У нас много бед, скорби. Вот сейчас вот такая беда. Со всех сторон нас окружили. Сейчас должны быть, вся Россия должна прийти сюда на царские дни, чтобы пройти этим крестным ходом и возвысить свой ум и сердце к Богу, к царственному страстотерцу, чтобы Господь умилосердился над нами. А Он это может, потому что увидит это, понимаете, много не надо Богу, надо вот наше сердце. Наше сердце нужно. И наш как бы труд, конечно, это труд оставить себе свои земные попечения, дела какие-то. У нас дело никогда не закончится. И не надо все пинать на то, что мы очень заняты. У нас никогда эти занятия не закончатся. А просто взять и поехать, приехать. И пройти вот этим путем. И даже хотя бы просто на службе побыть. Вот эту ночную службу. Она очень такая особая служба. Она и трагическая, потому что мы вспоминаем убиение царской семьи. И в то же время радостная, потому что они получили венцы Царства Небесного, вечной жизни. И они молятся у нас, чтобы Господь даровал нам свою милость, свои благословения, избавление от бед, напастей. Поэтому, конечно, если бы мы понимали смысл вот этого нашего деяния, то здесь должно быть огромное количество людей со всех концов России. К сожалению, сейчас не могут приехать люди из разных стран мира. Когда-то, я помню, приезжали из Америки, из Франции, со всех стран мира и участвовали в наших богослужениях. Но сейчас хотя бы Россия, чтобы пришла, то было бы очень, очень полезно для нас. Мы нуждаемся в этом.
1: Да.
0: Единственная возможность получить избавление от этих всех бед и напастей, особенно от войны, которая сейчас уже перешла в не специальные операции, уже и самая война настоящая. Надо уже, вы понимаете, что идет развитие не к лучшему, а к вот такому развитию. И хочешь, не хочешь, но придется как-то защищаться. А мы, если не хотим, чтобы были призывы к тому, что надо идти на войну, мобилизация называется такая. Мы боимся это слово прямо как огня. Не хотим, идите в церковь.
1: Молиться.
0: Молиться. И все. Что лучше, что легче? Прийти в церковь или идти на войну? Что лучше? Выбирайте, братья и сестры. Выбирайте. Вот сейчас. Сегодня и сейчас. Выбирайте. Или войну хотите идти воевать, или идите в церковь, и Господь эту войну закончит. Одно из двух.
1: Благословите наших зрителей.
0: Бог благословит, дай Бог всем здоровья, крепости сил, душевной, телесной веры и благочестия и стремления к тому, чтобы жить здесь, на земле, для Царства Небесного. И Божие благословение на всех вас в наших трудах и подвигах.
2: Вы слушали программу из цикла «Архипастырь». В ней принимал участие митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. Беседовал архимандрит Дмитрий Байбаков.
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 июля были подведены итоги Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026». Конкурс организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Лабораторией креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет» и ставил своей целью популяризацию патриаршей программы по изучению Библии. Проведение конкурса приурочено к 150-летию русского синодального перевода Библии и несет в себе глубокую символическую параллель. Полтора столетия назад переводчики стремились донести Священное Писание до современников на понятном им языке. Сегодня участники конкурса решали ту же задачу, только языком видео. Искренне и талантливо снятые ролики показали, как Слово Божье продолжает входить в жизнь человека и менять ее. В качестве почетных гостей экспертов финала конкурса были приглашены проректор Высшей школы экономики Земцов, директор общества «Клевер-лаборатория» Силюкова и президент благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Отбор участников проходил в несколько этапов. После проверки на соответствие техническим требованиям работы были переданы независимому жюри. Каждую заявку оценивала группа из трех экспертов – православный священник, специалист в области современных медиа и педагог-библиист. Ключевыми критериями служили содержание, подача, глубина раскрытия темы, сценарий, монтаж, качество и способность донести евангельскую мысль. По итогам этой оценки в финал вышли 20 лучших работ, разделившихся по 5 номинациям. Финальный этап конкурса проходил 15 июля в очно-дистанционном формате. К онлайн-встрече присоединились авторы и члены их команд со всей России. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и руководитель лаборатории «Святая Татьяна поможет», клирик храма мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова священник Андрей Филонов. Они поблагодарили каждого участника и подчеркнули, за время конкурса сложилась живая общность людей, объединенных любовью к Библии. Ведущим финала выступил амбассадор конкурса, видеоблогер Максим Павлык. В ходе прямого эфира финалисты вместе посмотрели ролики и приняли участие в голосовании, которое и определило победителей. В завершении мероприятия в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин вручил благодарность отдела президенту благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Грамоты отдела был удостоен организатор конкурса, священник Андрей Филонов. Конкурс «Исследуйте Писание» еще раз подтвердил, что интерес молодежи к Священному Писанию растет, а современные медиаформаты открывают широкие возможности для свидетельства о вере. Лучшие работы участников будут опубликованы на информационных ресурсах патриаршей программы изучения Библии и партнерских проектов. В эфире новости. 17 июля, в день памяти царственных страстотерпцев и мученика-врача Евгения Боткина, Центральная клиническая больница святителя Алексея митрополита Московского совместно с Горловской епархией открыла учебный класс в Горловке. По благословению митрополита Горловского и Славянского Митрофана освящение помещения совершил духовник Горловского сестричества милосердия архимандрит Агафадор Поляков. На церемонию открытия из Москвы Москвы приехал главный врач и директор больницы святителя Алексия Алексей Заров. Горловка стала для нас горячо любимым городом. Именно здесь в 2022 году появилось первое сестричество милосердия Донбасса. Мы рады, что теперь открыт учебный класс. Это поможет горловскому сестричеству милосердия расширяться, а также делиться своими знаниями и навыками с другими сестрами милосердия, рассказал Алексей Заров. Наша больница уже 8 лет занимается профессиональной подготовкой специалистов по уходу. Благодаря обучению сестры милосердия добровольцев получают квалификацию младших сестер по уходу и уже как профессиональные добровольцы помогают в медицинских учреждениях. Мы обучаем и поддерживаем сестричество милосердия по всей России. Разработана целая система поддержки со стороны церковной больницы святителя Алексия. Учебный центр больницы святителя Алексия готовит младших медицинских сестер по уходу за больными и помощников по уходу для социальных служб. Программа включает теорию и практику. Слушатели осваивают профессиональные навыки ухода за тяжело больными и ранеными, в том числе проведение гигиенических процедур, позиционирование, перемещение, кормление. Важно уметь это делать комфортно для пациента и безопасно для здоровья самого ухаживающего. Учебный класс в Горловке оснащен по единому стандарту больницы святителя Алексия. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» здесь созданы все условия для отработки навыков профессионального современного ухода за больными. Это уже 22-й учебный класс больницы святителя Алексия, открытый вне Москвы. И последняя информация выпуска. 15 июля во Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в рамках проекта «Дни Достоевского об Оптиной пустыне» состоялся круглый стол на тему «Духовно-нравственные ценности в русской философии права и литературы». Организаторами мероприятия выступила Донская духовная семинария, Ростовское региональное отделение Всемирного русского народного собора, Институт государства и права, Объединение православных ученых. Обращаясь к собравшимся наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф обратил внимание на взаимосвязь русской философии права с духовной культурой Оптинской земли, творчеством Достоевского и современными процессами обретения нашим государством своей идентичности. Затем к аудитории обратился доктор богословия протоиерей Тимофей Фетисов. В своем выступлении ректор Донской духовной семинарии обозначил актуальность темы круглого стола, подчеркнув глубокую связь между местом проведения форума и его тематикой. Первым докладчиком выступил доктор юридических наук, профессор, член Президиума и Совета Всемирного Русского Народного Собора, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Бабурин. В своем докладе он поставил вопрос о преодолении нравственного нейтралитета публичной власти как условия сохранения русской цивилизационной идентичности. Центральным докладом пленарного заседания стало выступление протоиерея Тимофея Фетисова на тему «Теоцентрическое правосознание в творчестве Достоевского». Священник указал на фундаментальное значение христианского мировоззрения великого писателя для понимания природы русского православия, показав, что для Достоевского правда как любовь неотделима от правды как справедливости, а евангельский идеал выступает высшим критерием оценки любого земного закона. Так как в ходе дискуссии прозвучали многие законотворческие инициативы, предложения по сбережению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей, а также совершенствованию отечественного права, по итогам круглого стола подготовлена резолюция с формулированием основных идей и тезисов. Резолюция была направлена в органы государственной власти и научно-образовательные центры. Также принято решение ежегодно проводить подобные мероприятия в монастыре Оптина пустынь с целью согласования позиций православных правоведов и государствоведов, направленных на совершенствование отечества права и государства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Для тех, кто внимательно читает Священное Писание, бросаются в глаза иногда мелкие детали. И бывает так интересно, сравнивая евангельские тексты, обращать внимание на то, как употребляются слова, как то или иное слово встречается, например, в корпусе Нового Завета один-единственный раз. Почему у этого евангелиста звучит это слово? Почему у другого появляется тот образ, которого мы не встретим никогда и нигде больше? Вот история насыщения 5000 человек пятью хлебами. Рассказана евангелистами по-разному, но только у евангелиста Иоанна Богослова в 6 главе, там, где помещена и беседа о хлебе небесном, которая есть свод евхаристического богословия, и описано это удивительное чудо, только там есть упоминание о том, что когда Господь спрашивает апостолов, что у них есть с собой, чем можно накормить народ, они ему говорят, что есть тут среди нас мальчик, по-гречески «пайдарион», малыш, у которого с собой 5 ячменных хлебов. И я все думаю, как бы мне так попробовать где-то ячменный хлеб, потому что мы-то едим ржаной в основном или пшеничный, а вот в Евангелии был артос киритхинус, то есть хлеб ячменный. Вот эти 5 ячменных лепешек были у мальчика и 2 рыбки. 5 лепешек ячменных и 2 рыбки. И вдруг этот образ появляется в Евангелии и тут же исчезает. Почему вдруг нужно было обязательно упомянуть об этом мальчике? Почему этот образ так мало привлекал внимание толкователей? Вот среди святых отцов блаженный Августин, пожалуй, есть только, кто пристально вгляделся в этот образ и написал о том, что, скорее всего, этот мальчик символизировал Израиль, у которого в руках было пятикнижие Моисеева. Эти 5 хлебов, это 5 книг Моисеевых. Но среди русских богословов, великих тайнозрителей, нашелся тоже один удивительный человек, который рассмотрел и угадал в этом образе мальчика совсем другое благовестие, иной образ, иные намеки, как ему тогда казалось, и как, мне кажется, вполне законно и нам мыслить. Я говорю про святителя Дмитрия Ростовского, нашего великого писателя, автора житий святых. Кроме свода житий святых, который он оставил и для нас, и для своих современников, и который сейчас читается с большим восторгом, настолько это красиво, настолько это грамотно и с риторической точки зрения даже, настолько это действительно пиршество духовное. Рядом с этими житиями все-таки особняком и, может быть, особым памятником русской речи стоят проповеди святителя Дмитрия, которых он сказал очень много. И прежде всего святитель Дмитрий-то прославился именно как проповедник. Проповедник, которого никто не мог забыть. Вот там, где он говорил свои проповеди, там люди просто уже никогда не оставались прежними. Поэтому святитель Дмитрий, еще когда он был простым иеромонахом, архимандритом, приглашали на праздники, только чтобы он вышел и сказал слово. И слова он говорил всегда очень простые, особенно когда еще служил на Украине, откуда он был сам родом. И речь его украинская, кстати, была очень похожа на современный белорусский язык, или мне так кажется, но она была очень простой. И люди это ценили. Но несмотря на простоту, она была удивительно грамотно выстроена риторически, школьно, но настолько блестяще и органично плелась, выстраивалась эта речь, что люди не замечали даже ее школьности, не замечали, насколько изящно, высококлассно, риторически, с изобилием всех ораторских приемов выстроена эта речь. И вот святитель Дмитрий, на удивление, обращается к этому образу мальчика с пятью хлебами. Он в одной из проповедей своих, сказанных, скорее всего, в Москве, говорит о том, что это не простой образ, а это образ чистого отрока, девственного, чистого малыша, который держит в руках хлеб. Хлеб, который оказывается достаточен для насыщения огромного числа людей. 5000 человек, кроме женщин и детей, как мы помним в Евангелии. И этим хлебом накормил мальчик огромное число мужчин, много тысяч человек. И святитель Дмитрий говорит, что это образ девственного монашества. Девственного монашества, которое своими молитвами держит на себе огромную лозу человечества. Какой необычный образ. Образ, который нашел святитель Дмитрий как раз в эпоху Петровских реформ, когда вдруг монашество стало гонимым. И на протяжении нескольких столетий, можно сказать, монашество пытались приручить, а в эпоху Петра I не просто приручить, а даже посадить на цепь. Изымались монастырские земли, проводились разного рода реформы, монашество превратилось в какой-то крепостной класс своего рода в те времена. И многие монастыри были закрыты уже в продолжательницей реформ Петра I, Екатерины II, которая две трети монастырей практически закрыла в России, уничтожила. И вот в это время, когда эта реформа начала бурно насаждаться по всей России, святитель Дмитрий возвышает свой голос и говорит, «Вы спрашиваете, зачем нужно монашество?» И мы сейчас тоже себе задаем этот вопрос: зачем нужны монахи? И святитель Дмитрий отвечает, что монахи — это сухие колья, на которых держится виноградная лоза. Они сухие, от них нету никаких зеленых росточков, ведь у монахов нет уже ни жен, ни детей, и они не продолжают род, не увеличивают народонаселение страны. И, в общем-то, никакой пользы народному хозяйству от них нету. Нет, он говорит, это сухие колья, на которых держится виноградная лоза. Но убери эти колья, и лоза упадет на землю, сгниет, высохнет и не принесет никакого плода. Потому что должны быть свидетели Царства Небесного, свидетели нездешнего мира в мире нашем, в мире тварном. И вот такими свидетелями являются, по мысли святителя Дмитрия Ростовского, монахи. Вот тот самый незаметный мальчик, настолько незаметный, что его не упоминают другие евангелисты, но который накормил своими пятью лепешками 5000 человек. И это образ монашества, потому что молитвами никому неизвестных старцев, старец, монахинь, которые хранят себя неоскверненными от мира и молятся в своих кельях, и на бесконечных монастырских службах читают синодики за здравие, за упокой благотворителей монастыря, или же просто жертвователей, или для простых людей, которые просили молитв, или тех людей, которых они вспомнят, стоя на молитве. Вот ими и их скромными молитвами, как вот этим сухим колышком, поддерживается виноградная лоза большого цветущего дерева, большого растения, которое плодоносит каждый год, которое цветет и может сказать, что зачем нам нужны эти монастыри, зачем нужны эти монахи. Нет. Святитель Дмитрий ясно и четко это прекрасно понимал, будучи сам хорошим монахом и великим молитвенником. Он бывало часами молился в своей келье, лежа на полу, распростев руки крестообразно. Молился за несчастных людей, за крестьян, за которых он заступался перед сильными мира сего. И его молитва пробилась, удержала удержало то христианское поколение, которое было доверено держать поколению его сухих колышков, державших виноградную лозу российского народа, русского народа. И очень хорошо, что на смену его поколению монашескому пришло другое поколение. И сейчас тоже в монастыри хоть редко, хоть мало, но все-таки идут люди. И это приношение от каждого поколения христиан ради тех людей, ради тех молитвенных трудов, которые необходимы для того, чтобы здоровая виноградная лоза нашего народа держалась, не засохла, не поникла. Нужны эти скромные осиновые колья, по мысли святителя Дмитрия Ростовского. Скромные молитвенники, монахи, которые держат на себе это огромное дерево и держат своими молитвами и свидетельством евангельским о мире нездешнем, о Господе нашем, Творце этого мира.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

воскресенье. Боже, знаю, истина Твое реченье. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире «Поэтическая страница». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию услышать стихи поэтов Александра Блока и Анны Ахматовой в исполнении актера театра «Современник», народного артиста Советского Союза Игоря Кваши из фондовых записей «Гостелерадио».
1: Черный ворон в сумраке снежном, черный бархат на смуглых плечах, томный голос с пением нежным мне поет о южных ночах. В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом вечность, задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыхание, опьяненные губы мои, Валентина, звезда, мечтанье, как поют твои соловьи. Страшный мир, он для сердца тесен, в нем твоих поцелуев бред. Темный морок цыганских песен, торопливый полет комет. О да, любовь вольна, как птица, да, все равно я твой, да, все равно мне будет сниться твой стан, твой огневой, да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен. Я буду петь тебя, я небу твой голос передам, как ерей свершу я требу за твой огонь звездам. Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою Кармен твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен. Пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белой, как дорога, как дальний путь, Кармен.
2: Стучится тихо, потом погромче, потом смеется. И смех все ярче, желанней, звонче, и сердце бьется. Я сам не знаю, о чем томится мое жилье. Не сам впускаю такую птицу в окно свое. И что мне снится в моей темнице, когда поет такая птица? Прочь из темницы, куда зовет?
1: Дикий ветер стекла гнет, ставни с петель буйно рвет,

0: Час за утренний пасхальный, звон далекий, звон печальный, глухота и чернота. Только ветер, гость нахальный, потрясает врата. За окном черно и пусто, ночь полна шагов и хруста. Там река ломает лед, там меня невеста ждет. Как мне скинуть злую дрему? Как мне гостя отогнать? Как мне милую чужому, проклятому не отдать? Как не бросить все на свете, не отчаяться во всем, если в гости ходит ветер, только дикий черный ветер, сотрясающий мой дом? Что ж ты, ветер, стекла гнешь? Ставни с петель дико рвешь.
1: Друзьям, молчите, проклятые струны, Майков. Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды. А как бы и жить, и работать, не зная извечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался свой собственный дом отравить. Все стены пропитаны ядом, и негде главы преклонить. Что делать? Изверившись в счастье, от смеху мы сходим с ума. И пьяные с улицы смотрим, как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе, пустых расточителей слов. Что делать? Мы путь расчищаем для наших далеких сынов. Когда под забором в крапиве несчастные кости сгниют, какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд. Вот только замучит проклятый ни в чем не повинных ребят годами рождения и смерти, и ворохом скверных цитат. Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить. И стать достоянием доцента, и критиков новых плодить. Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда.
2: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежды ль весть? Одни войны, одни свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота, то гул набата заставил заградить уста. В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота.
1: И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье, те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие Твое. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу, Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты. И лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей. И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. На поле Куликовом река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь. И даже мглы ночной зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца. Мелькают версты кручи, останови, идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь.
2: Осенний день. Идем по жнивью не спеша с тобою, друг мой скромный. И изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих. Лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем, о чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком. И светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? Ой, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? О, как смеялись вы над нами, как ненавидели вы нас за то, что тихими стихами мы громко обличали вас. Но мы все те же, мы поэты, за вас, о вас тоскуем вновь. Храня священную любовь, твердя старинные обеты. И так же прост наш тихий храм. Мы на стенах читаем сроки, Так смейтесь и не верьте нам, и не читайте наши строки о том, что под землей струи поют, о том, что бродят светы. Но помни тютчего заветы, молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Земное сердце стынет вновь, но стужу я встречаю грудью, храню я к людям на безлюдье неразделенную любовь. Но за любовью зреет гнев, растет презрение и желание читать в глазах мужей и дев печать забвенья или сбранья. Пускай зовут, забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой. Уюта нет, покоя нет. Вновь Исаакий в облаченье из литого серебра стынет в грозном нетерпенье конь великого Петра. Ветер душный, суровый, с черных труб сметает гарь. Ах, своей столицей новой недоволен государь. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышный. Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкой девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резеда, и яблом любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки перед всем народом под зловещие крики черни. И шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома. Родная земля, и в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, они стихи на взрыв не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи. Хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах. Да, для нас это хруст на зубах. И мы мелим, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своею. Лотова жена. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия. и праведник шел за посланником Бога, огромный, светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога: «Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Александр перед Фивами. Наверное, страшен был и грозен юный царь, когда он произнес: «Ты уничтожишь Фивы!» И старый вождь узрел тот город горделивый, каким он знал его еще когда-то встарь. «Все, все предать огню!» И царь перечислял и башни, и врата, и храмы чудо света. Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: «Ты только присмотри, чтоб цел был дом поэта». В тот давний год, когда зажглась любовь, как крест престольный в сердце обреченном, ты кроткую голубкой не прильнула к моей груди, но коршуном когтила. Изменой первую, вином проклятия, ты напоила друга своего. Но час настал, в зеленые глаза тебе глядеться, у жестоких губ молить напрасно сладостного дара и клятв таких, каких ты не слыхала, каких еще никто не произнес. Так отравивший воду родника для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился и, возжаждав сильно, источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной, но гибелью ли жажду утолит?

В нашей традиционной рубрике «Поэтическая страница» сегодня для вас прозвучали поэтические произведения Александра Блока и Анны Ахматовой в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши из фондов Гостелерадио. Продолжение чтения стихов в исполнении Игоря Кваши слушайте в нашей следующей передаче.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижегородской епархии состоялись богослужения и крестные ходы, приуроченные к дню памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения Врача. 16 июля в городе Арзамас по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия состоялся крестный ход. Его организатором выступила Арзамасское городское благочиние при активном участии сотрудников правоохранительных органов города и представителей Арзамасского казачества. Возглавил крестный ход старший священник архиерейского подворья бывшего Арзамасского Новодевичьего монастыря Алексея Человека Божия иерей Петр Рус. С хоругвями и иконами собравшиеся прошли по улицам города, вознося молитвы святым страстотерпцам. В своем пасторском слове иерей Петр Рус напомнил о событиях ночи 16 на 17 июля 1918 года, когда в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора. 17 июля в селе Дивеево в храме в честь святых царственных страстотерпцев праздничную божественную литургию возглавил благочинный Дивеевского округа иерей Владимир Каргин. Ему сослужил настоятель этого прихода иерей Сергий Марченко. В церкви молились дивеевцы и гости села. По завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма. После этого благочинный, обратившись к собравшимся, поздравил их с престольным праздником, выразил благодарность всем труженикам храма, созидающим приходскую жизнь своими трудами и молитвами. В своем слове он отметил, что на этом месте по благословению Божью воздвигнут храм в честь императора и его семьи. Это был человек, служивший Господу, патриот своего Отечества, посвятивший жизнь народу. И тот же народ его предал. Ныне мы молитвенно вспоминаем подвиг царства страстотерпцев и просим, чтобы по их предстательству Господь укрепил наше Отечество и сохранил Россию, сказал иерей Владимир Каргин. 17 июля в городе Саров в храме в честь святых царственных страстотерпцев божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Лев Юшков. Ему сослужили старший священник этого прихода протоиерей Сергий Скузоваткин и клирики благочиния протоиерей Владимир Кузнецов, протоиерей Александр Брюховец и иерей Алексей Шестаков. Вечером накануне праздника в этой церкви также состоялось соборное богослужение. На утренне священнослужители в центре храма поочередно читали акафист святым царственным страстотерпцам. В эфире новости. В 2026 году исполняется 25 лет со дня прославления в лике святых адмирала Федора Ушакова и столько же Всероссийскому детско-молодежному православному движению «Ушаковцы». Движение было создано в 2001 году при Союзе писателей России в Всемирном русском народном соборе. Его первым руководителем был писатель, историк и общественный деятель Валерий Ганичев. Уже четверть века ребята из разных регионов России и других стран собираются на летние сборы, чтобы вместе изучать жизнь святого адмирала, учиться дружбе и командной работе, говорить о нравственных основах служения Отечеству. В этом году ушаковские сборы, проходящие по благословению святейшего патриарха Кирилла, собрали детей из Белгорода, Луганска, Донецка, Макеевки, Ливен, Тюмени и Москвы. Вместе с руководителями Мариной Ганичевой и Сергеем Катькалом участники отправились в большое путешествие от Москвы до Русского Севера. Маршрут прошел через Можайск, Бородинское поле, Калужскую землю, Рыбинск, родину Федора Ушакова-Бурнакова и Хополева и завершился в Вологде. По пути ушаковцы побывали в Бородинском, Лужицком, Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Спасо-Прилуцком монастырях, посетили святые источники и места, связанные с отечественной историей, а также музей Ушакова в Рыбинске и православную гимназию имени Серафима Вырицкого. Весь путь участники движения прошли под знаменами с образами святого праведного воина Федора Ушакова, святого благоверного князя Александра Невского и святителя Николая Чудотворца. Стяги и иконы были подготовлены и освящены братьями Московского Сретенского монастыря и переданы движению при содействии детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Жизнь святого адмирала остается для молодых людей примером мужества, верности, долгу и духовной крепости. О том, каким должно быть патриотическое воспитание сегодня в студии телеканала «Радость моя», рассказала писатель Марина Ганичева в программе «Актуально. Святой Федор Ушаков объединяет молодежь». И последняя информация выпуска. В Ростовском Кремле открылся масштабный межмузейный проект «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества», объединивший коллекции трех федеральных музеев и несколько столетий церковной истории. В основе экспозиции предметы из собрания музея-заповедника «Ростовский Кремль», Новгородского и Сергиевско-Посадского музеев-заповедников. В проекте также приняли участие церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Кураторы проекта – генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн и Никита Аникин, участвовавшие в разработке ее замысла, в должности директора Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». В настоящее время он возглавляет Тульский государственный музей оружия. В Ростов Великий экспозиция приехала после двух месяцев работы в Великом Новгороде. Открытие выставки ознаменовал благовест, организованный главным звонарем Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорем Коноваловым. Выставка позволяет не только увидеть редкие предметы архиерейского облачения, но и понять их символический смысл. В богослужебной традиции они выполняют ту же роль, что икона или фреска, передают смысл совершаемого таинства, делают его зримым. В экспозиции представлены уникальные памятники церковного искусства – панагии, посохи, поручи, пояса, филонии, саккосы, митры и мантии, а также иконы, портреты и фотографии. Они позволяют проследить, как на протяжении столетий формировался образ русского архиерея. Особое место на выставке занимает белый клобук – символ пастырского служения наиболее чтимых архиереев, архиепископов новгородских и ростовских, митрополитов всея Руси, а с 1589 года – патриархов московских. На выставке можно увидеть древнейший из дошедших до нашего времени белых клобуков, принадлежавший архиепископу новгородскому Василию Калике и датируемый XIV веком. Расшитый золотом клобук ростовского митрополита Ионы XVII века, а также созданный в конце XX века клобук патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Выставка последовательно раскрывает этот исторический путь от заимствованной традиции к собственной, от изменения форм к их возвращению. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 июля по новому стилю или 8 по старому. И сегодня мы торжественно празднуем явление в ограде Казани иконы Пресвятой Богородицы в 1579 году и почитаем целый ряд списков с этой иконы. Вышинский, Петербургский список, Вязниковский, Московский, Каплуновский, Казанский список. Празднуется Казанская, Тамбовская, Пензенская, Высочиновская, Нижнеломовская, Песчанская, Шлиссельбургская, Тобольская, Ярославская, Чемеевская и Казанская, Витебская. Также прославляются другие иконы Богородицы – Якобштадтская и Благовещение Устюжская. И мы творим память великомученика Прокопия, пострадавшего в самом начале IV века, праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца XIII самого начала XIV века, праведного Прокопия Устинского XVII века, священномучеников Александра Попова, Феодора Располова и Николая Брянцева, пресвитеров, убиенных в 1918 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня, конечно же, мы говорим о Казанской иконе Божией Матери, о явлении и об обретении иконы Богородицы в Казани в XVI веке известно из повести самовидца и участника обретения святыни святителя Ермогена, первого митрополита Казанского, а впоследствии патриарха Московского и всея Руси. В бытность его священником Казанской церкви святителя Николая Чудотворца при Гостином дворе. В повести сообщается о явлении иконы так. 23 июня 1579 года Казань пострадала от сильного пожара, начавшегося недалеко от Кремля у церкви святителя Николая Чудотворца во дворе некоего воина-царева Данилы Анучина. Огонь перекинулся на кремлевские постройки, Спасо-Преображенский монастырь и царский двор. Выгорел почти весь посад. Пожар вызвал поношение христиан со стороны иноверцев. Для укрепления православной веры, которая стала подвергаться поруганию, Бог яви от земли чудотворную икону Божией Матери с младенцем Христом. Икона неоднократно являлась во сне дщи юной, 10 лет сущей, по имени Матрона, дочери Стрельца. Богородица повелевала поведать о иконе архиепископу и воеводам города, чтобы те вынули ее из земли в указанном месте. О явлениях иконы девица рассказывала матери, но та не верила ей. В один из дней икона вновь явилась Матроне, но уже огненным образом, лучи испущая огненные, пресветлые и страшные. От видения девица упала на землю и лежала без сознания несколько часов. Тогда мать тотчас пошла с дочерью к воеводам, но они не поверили им. Мать, прослезившись, повела Матрону к архиепископу, но и он не внял их речам. Мать поведала людям о чудной иконе. Те удивлялись, но тоже не верили ей. Она же взяла лопату и стала копать в указанном месте. Копали и другие, но ничего не находили. Когда же на пепелище дома, на месте, где была печь, начала копать Матрона, то на глубине около метра она обрела небольшую икону Божией Матери, завернутую в ветхий суконный рукав однорядки вишневого цвета, такой верхней одежды. Икона сияла, как только что написанная. Вскоре собрался народ. Послали весть к Иеремии, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Архиерей повелел звонить в колокол и крестным ходом со всем освященным собором пришел на место явления. По благословению архиепископа, будущий митрополит Ермоген, тогда еще священник, благоговейно взял икону, и крестным ходом ее понесли в ближайшую церковь во имя святителя Николая Чудотворца, где был отслужен молебен. Далее огромный крестный ход направился в Благовещенский собор Казанского Кремля. По пути отъявленной иконы прозрел проситель милостыни Иосиф, не видевший 3 года. Когда икону внесли в собор, исцелился слепец Никита. С обретенной иконы сразу же сделали список, составили описание ее явления и чудес и послали список в Москву царю Иоанну Васильевичу Грозному. Царь Иоанн повелел поставить на месте явления образа церковь, кельи, ограду и устроить там девичий монастырь для 40 сестер, выделив средства из государевой казны. Построенную вскоре деревянную церковь девичьего монастыря освятили в честь Богородицы Адигитрии. Туда явленная икона крестным ходом была перенесена из Благовещенского собора. Насельницей девичьего монастыря стала и отроковица Матрона, получившая в постриге имя Мавра. В монастыре от иконы продолжали совершаться чудеса. Только в повести описано 16 чудес. Царь Федор Иоаннович повелел выстроить в девичьем монастыре вместо деревянного Адигитриевского храма каменный. Явленная казанская икона была украшена царским казначеем, золотым окладом с драгоценными камнями и жемчугом. Она была небольшого размера, где-то 25 на 22 сантиметра. Казанская икона отличалась от традиционных поясных икон Божией Матери Адигитрия типа Смоленской и относится к особому типу Божией Матери Адигитрия со стоящим младенцем Христом. К явленной иконе имелось несколько рис. Праздничная надевалась на Рождество Христово, Пасху и в дни празднования Казанской иконы, и будничная или повседневная в остальные дни. Праздничная риза была золотая. На нее надевалась другая риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами, яхонтами, другими драгоценными камнями. Будничная, не менее драгоценная московской работы, сплошь низанная жемчугом, имела золотые венцы с бриллиантовыми розами, множеством других украшений и драгоценных камней. А в 1767 году императрица Екатерина II приложила к иконе еще и бриллиантовую корону. Видимо, именно из-за такого обилия драгоценностей в ночь на 29 июня 1904 года явленная казанская икона была похищена из Казанского девичьего монастыря шайкой 28-летнего Варфоломея Стояна. Воры вскоре были пойманы, и в ноябре 1904 года в Казани состоялся судебный процесс. Однако, что стало с чудотворной иконой в ходе следствия, окончательно выяснить не удалось. На суде было высказано мнение, что икона была сожжена, так как на квартире Стояна в печи были найдены обгоревшие остатки икон. Мать сожительницы Стояна, Кучеровой, показала на суде, что обе иконы были порублены и сожжены Стояном. Сам же Стоян отрицал участие и в краже, и в уничтожении иконы, сознаваясь лишь в покупке краденных драгоценностей. Стоян и его подельник Комов были приговорены к лишению всех прав, имущества и к ссылке на каторжные работы на 12 и 10 лет соответственно. Братья и сестры, но мы должны понимать, что потеря первоначального образа не умаляет благодатной силы всего множества списков с казанской иконы, через которые Пресвятая Богородица помогает нам своим ходатайством перед своим Сыном по плоти, а по ипостаси Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче, за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, которые посвящены медицинским состояниям, формирующимся у людей старшей возрастной группы. Но еще раз хочется напомнить, что, безусловно, эти медицинские состояния, о которых мы говорим с вами, они закладываются уже начиная с 30 лет, поэтому, надеюсь, наша передача интересна не только людям старшей возрастной группы, но и всем возрастным группам для того, чтобы правильно сформировать программу по сохранению и поддержанию здоровья. Сегодня мы поговорим о ожирении как гериатрическом синдроме, то есть состоянии, когда вес человека достаточно большой, и насколько он имеет особенности у людей старшей возрастной группы, старше 60 лет. И ожирение действительно в гериатрии имеет достаточно серьезные нюансы, характеристики. При нем происходит не только избыточное накопление жировой ткани, которое может встречаться, я имею в виду ожирение, и в молодом возрасте, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте ожирение вместе с накоплением жировой ткани практически всегда сочетается со снижением мышечной массы, силы и функциональных возможностей человека, что в общем повышает уязвимость пожилого человека к внешним факторам, к внутренним медицинским состояниям, заболеваниям. И вообще в настоящее время все чаще говорят о таком состоянии, как саркопеническое ожирение, то есть при избыточной массе тела, при накоплении жировой ткани, снижение объема и силы мышц, как отдельное состояние, которое наиболее часто встречается в таком возрасте, требует повышенного внимания. Почему происходит формирование избыточной массы тела, ожирение в пожилом возрасте? На это влияет целый комплекс факторов. В первую очередь, конечно же, возрастные изменения метаболизма и гормонального фона. Это связанные вещи. Уже практически с 30 лет в организме человека происходит сначала незаметное снижение активности гормонального фона, снижается уровень эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин, соматотропного гормона, других гормонов. И параллельно происходит изменение метаболизма, метаболизм замедляется, обмен веществ становится более медленным. И большинство людей, если не сказать, что подавляющее большинство, это достаточно четко видят. То есть привычки остаются те же, характер питания принципиально не меняется, физическая активность сохраняется та же. Но человек начинает замечать, что у него растет вес, увеличиваются размеры одежды. Это как раз четкая характеристика, четкий признак возрастных изменений метаболизма, которые достаточно часто формируются уже на изменяющемся гормональном фоне. Следующий важный фактор – это снижение физической активности, гиподинамия. У некоторых людей это изначальная гиподинамия с детства, в подростковом возрасте, но опять же до определенного периода, до определенного возраста гормональная активность, она поддерживает нормальный обмен веществ, нормальный вес, но в ситуации и в комплексе с снижением уровня активности гормонов, снижение физической активности достаточно серьезно провоцирует уже изменение массы тела. Плюс, конечно же, могут быть и факторы, связанные с болезнями, с медицинскими состояниями, провоцирующие гиподинамию. Это и ограниченная мобильность, и заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, последствия травм, которые могут приводить к снижению физической активности, к снижению энергозатрат. Безусловно, одним из главных факторов развития ожирения является

Считаем, что это нормально, мы привыкли, потому что сахар добавляется достаточно часто в большое количество продуктов, просто употребляем сахар в большом количестве. Снизил современный человек количество употребляемых овощей. В норме 500 грамм овощей нужно кушать в день, но, к сожалению, сейчас в силу большей доступности легких углеводов, сахара, переработанных продуктов в магазинах, внимания к овощам достаточно мало. Плюс современный человек увеличил большое количество употребляемых жиров, и все это при дефиците белка создает вот такой современный, к сожалению, очень деформированный пейзаж питания современного человека. Белка мало, калорий в виде легких, простых углеводов, то есть это сахар, достаточно большое количество, много жиров, много переработанных продуктов, которые покупает человек в магазине. Это все приводит к дисбалансу. Большое количество калорий в организме всегда идут в запас. Люди иногда говорят, нет, это вот какие-то мои личные особенности, широкая кость. На самом деле это все, как правило, ситуация не связанная с правдой. Очень в простом варианте количество калорий, которые человек употребил, должно столько же уйти на физическую активность. И если есть дисбаланс, то всегда будет в плюсе избыток калорий откладываться в организме в виде запасов. Безусловно, есть определенные факторы наследственной предрасположенности. Ученые утверждают, что вообще большинство людей в современном мире, те, которые выжили, они имеют определенную генетическую предрасположенность к избыточной массе тела, ну, потому что это так называемый бережливый тип метаболизма. Во времена, когда доступность пищи была низкая, человек много голодал, выжили те, у кого бережливый тип метаболизма, то есть при небольшом объеме формировались в организме запасы, это позволяло человеку выживать. Но сейчас структура жизни категорически поменялась, и при доступности легких углеводов, при доступности питания такого переработанного, на самом деле все это приносит вред, и поэтому наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению, конечно же, она очень большая. Огромное значение имеют и некоторые психологические факторы. Дело в том, что хронический стресс, тревога, депрессия, нарушение пищевого поведения, они достаточно часто являются фактором развития избыточной массы тела, ожирения, потому что во время стресса, во время потери ресурсов для критического мышления, для ситуации, когда человек контролирует свою жизнь, у него активируются в том числе и пищевые рефлексы, и он достаточно часто пытается стресс или тревогу, или депрессию заесть, хотя у некоторых людей бывает и обратная ситуация, потеря аппетита, то есть здесь все сугубо индивидуально, но у ряда людей психологические факторы действительно могут способствовать такому импульсивному перееданию. В период усталости вечерний человек приходит с работы, он устал, у него мало сил для контроля тех установок, которые он для себя сделал. И вот он все, что есть, как говорится, дома, он употребляет вечером на фоне усталости, на фоне хронического стресса. Безусловно, к факторам риска можно отнести и аспекты образования. Безусловно, достаточно существует еще некоторое количество людей, которые не воспринимают избыточную массу тела, ожирение, увеличение объема живота как достаточно опасное для себя, для организма, для здоровья составляющее. На самом деле последствия для организма ожирения, они есть в любом возрасте, и в молодом, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте эти последствия особенно четкие. И тем более, если человек и раньше не занимался проблемой, связанной с избыточной массой тела, в пожилом возрасте ожирение достаточно серьезно и плохо влияет, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается риск артериальной гипертензии, атеросклероза.

0: тромбоза, ишемическая болезнь сердца, когда сосуды, питающие сердце, уже не полностью могут обеспечить мышцу сердца работой. Это, к сожалению, риск развития инфаркта. Если поражаются сосуды головного мозга, формируются атеросклеротические бляшки, это уже риск развития инсульта с, к сожалению, различными последствиями. Ожирение практически неизбежно в пожилом и старческом возрасте приводит к так называемому феномену инсулинорезистентности. Что это за феномен? Это состояние, которое достаточно активно изучают современные врачи. Суть его в том, что при ожирении блокируется работа и активность инсулина. Инсулина в крови достаточное количество, но он не действует на рецепторы клетки, он не действует, грубо говоря, на те механизмы, через которые сахар поступает из крови в клетку. И получается уникальная ситуация. Сахара в крови много, а в тканях его мало. И в тканях получается такое голодание, а в крови его достаточно много, избыточное количество сахара. Это целый комплекс и сердечно-сосудистых проблем, и нарушение работы белков, и снижение иммунитета, и риск огромного количества других состояний и заболеваний. Поэтому, когда у человека избыточная масса тела, у него уже вторично перестает работать самый главный с точки зрения контроля обмена сахара, гормон, инсулин. И пока человек не нормализует массу тела, вот с этой резистентностью, то есть сопротивляемостью к инсулину, достаточно сложно справиться. Достаточно серьезным последствием ожирения в старшей возрастной группе является, конечно же, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возрастает нагрузка на суставы, что способствует развитию артроза и межпозвоночных грыж. Существенная нагрузка происходит на дыхательную систему. Избыток жировой ткани может приводить к и ситуации нарушения движения грудной клетки, ограничения ее возможности глубоко вдохнуть. К таким состояниям, которые сопровождаются остановкой дыхания во сне. И серьезные последствия возникают в отношении функционального статуса, так как снижается сила мышц, повышается риск падений, травм, что ведет к потере автономности. Ну и еще существует огромное количество состояний и заболеваний. Практически нет ни одной системы, на которую бы в пожилом возрасте не влияло ожирение. Но хочется еще раз напомнить, это уже достаточно серьезные причинно-следственные связи ожирения и медицинские состояния. Но они могут развиваться у людей и значительно раньше, и в среднем возрасте. И поэтому, безусловно, нужно понимать широкий круг проблем, не только лишь связанный с тем, что вот наступит человеку 60 лет, вот тогда он начнет заниматься избыточной массой тела. Безусловно, этим нужно заниматься значительно раньше. К факторам риска, которые серьезным образом беспокоят и врачей, и медицинских специалистов, занимающихся проблемы избыточной массы тела, ожирения в пожилом возрасте, относятся и сложности диагностики. С одной стороны, достаточно просто поставить диагноз по индексу массы тела. Мы неоднократно с вами говорим, что есть такой индекс массы тела, когда у человека массу тела в килограммах делится на рост, а рост возводится в квадрат. Если у человека индекс массы тела больше 30, то устанавливается ожирение. Но вместе с тем есть индивидуальные особенности, точности определения этого показателя. Поэтому предлагается, безусловно, достаточно большой и простой набор инструментов для определения ожирения, в том числе в разных возрастных группах и в пожилом и старческом возрасте. Самое простое – это измерение окружности талии. Если у женщины окружность талии больше 80 см, если у мужчины больше 94 см, то совершенно четко можно с высокой степенью вероятности говорить о такой форме, наиболее опасной форме ожирения, как абдоминальная форма ожирения. Она коварна чем? Иногда у человека с абдоминальной формой ожирения достаточно нечетко изменяется отложение жира в области лица, в области плечевого пояса, и он, в общем, производит впечатление вполне так человека, не имеющего серьезные проблемы с весом. Это может быть спрятано под пиджак, но как только померяет человек объем талии, он видит выход за эти цифры. Еще раз хочется напомнить, для женщин, если больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 сантиметров, это признаки того, что есть существенное отложение жира в области брюшной полости, в области внутренних органов. И, к сожалению, это отложение жира, оно наиболее неблагоприятно для тех последствий, которые мы говорили выше. По сердечно-сосудистой системе, по давлению, по другим составляющим как таковым в рамках последствий. Безусловно, диагноз ожирения ставится и более точными современными методиками. Есть такие методики, как биоимпедансометрия, когда определяют состав тела, более точно могут сказать и процент мышечной массы, используется динамометрия, тест на силу мышц, ну и ряд других тестов. Хотя, безусловно, всегда, если у человека есть избыточная масса тела, если есть ожирение, ему очень четко и структурно нужно проходить диспансеризацию обязательно для того, чтобы четко следить за риском развития тех или иных состояний медицинских, о которых мы говорили с вами выше. Основные меры профилактики, безусловно, они подвергаются коррекции, индивидуальной коррекции у каждого человека, но в большинстве своем, в базовом представлении, они универсальны. Первое – это коррекция питания. Хочется напомнить, что после 30 лет у человека в идеале каждый год калорийность пищи должна уменьшаться как минимум на 1%. Ну, казалось бы, это небольшая цифра, но представьте себе, за 5 лет это 5%, за 10 лет это уже 10%. И человек 30-летний, 50-летний, соответственно, должны употреблять, я имею в виду вот в рамках истории одного человека, уже, как вы понимаете, на 20% калорий, на 1/5 объема пищи меньше. Но, к сожалению, это практически не происходит. Привычки пищевые сохраняются. Человек кушает также, может быть, чуть-чуть меньше, но, как правило, все-таки перерасход, переизбыток, поступление калорий – это такая стандартная ситуация для современного человека. Поэтому коррекция питания в первую очередь предусматривает умеренное ограничение калорийности рациона. Врачи четко считают, что это примерно где-то 500 килокалорий, ниже расчетной потребности должно быть. И вместе с тем коррекция питания предусматривает некоторое увеличение объема белка. Белок нужно кушать с каждым приемом пищи идеально, и белка должно быть даже на 20-30% больше, чем в среднем возрасте. Белок – это орехи, это бобовые, это молочные продукты, яйцо, рыба, курица, красное мясо. Конечно, предпочтение, чем старше человек, тем больше должно быть отдано рыбе, птице с точки зрения диетических особенностей употребления белка. Физическая активность, регулярная физическая активность, вторая составная важная часть. Комбинация нагрузок, связанных с движением, то есть ходьба, плавание и силовых тренировок. Ходьба каждый день, силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Самая идеальная, оптимальная ситуация, конечно же, это если у человека есть сад, огород, собственный дом, чтобы это была нагрузка, распределенная в течение дня. Нагрузки должны быть безопасными, учитывать состояние опорно-двигательного аппарата. Все это должно применяться, безусловно, в комплексе. Особую роль в последнее время уделяет в том числе и витамину D, хотя не надо его ставить на первое место, все-таки питание, ограничение употребления калорий, то есть нужно кушать меньше, отказаться от приема пищи, как простой пример, скажем, от вечернего приема пищи, да? Достаточное количество овощей включить в рацион, фруктов, ограничить количество сахара. Это самые простые первые принципы, которые может применить человек, наблюдая за тем, что у него избыточная масса тела или ожирение. Но в отношении витамина D важно регулярно исследовать его уровень, и если врач рекомендует, то принимать витамин D в зависимости от полученных анализов. Конечно же, очень важны образовательные мероприятия, социальная поддержка, организация помощи по месту жительства, психологическое сопровождение, особенно для людей, у которых есть тревоги, депрессивные расстройства. И очень важно, если у человека в пожилом возрасте есть ожирение, очень важно пройти диспансеризацию, посоветоваться с врачом в отношении уже не просто мер профилактики, а лечения. Существует в настоящее время достаточно эффективный перечень лекарственных препаратов, которые могут помочь человеку, если меры профилактики, если образ жизни не позволяет скорректировать те изменения, которые сформировались у человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она пишет: «Последние две недели уровень глюкозы в крови утром 3,5. Холодный пот, слабость. После еды становится легче. По глюкозному тесту сахар падает через 2 часа до 4,5. Есть ожирение. С чем это может быть связано? Эндокринолог говорит, что все в норме, но самочувствие при этом плохое. Как себе помочь?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, вопрос о том, как себе помочь, может быть решен только во взаимодействии с медицинским специалистом, потому как установление причины самостоятельно и самостоятельные решения в этой ситуации практически мало возможны. Приступы холодного пота и слабости действительно могут возникать по самым разным причинам, не только при низком сахаре. От вполне безобидных до сигналов, что в организме есть какие-то медицинские состояния или заболевания. Но чаще всего физиологическими причинами, то есть причины, которые являются реакцией организма без болезни, но на какой-то внешний фактор, может быть в первую очередь сильный стресс, тревога, так как в ответ на какую-то стрессовую ситуацию в организме выбрасываются вещества, гормоны, адреналин, кортизол, они могут влиять на уровень сахара. Уровень сахара может существенно не снижаться, но будет достаточно низким, и проявляется выброс этих гормонов как раз симптомами в виде слабости, холодного пота. Могут быть и ситуации, связанные с физическим переутомлением, когда у человека длительная физическая нагрузка была, и организм реагирует таким образом. В некоторых ситуациях обезвоживание, потеря жидкости может вызывать такие составляющие. Ну и, безусловно, очень важно просмотреть арсенал лекарственных средств, которые принимает человек, потому что среди побочных эффектов некоторых препаратов от боли, от препаратов, которые регулируют в том числе состояние центральной нервной системы, могут быть такие симптомы. Но, безусловно, медицинский работник, в первую очередь проведя системное обследование, общие анализы крови, биохимические анализы, мочи, флюорографию, электрокардиограмму, сосредоточится на понимании исключения нарушения работы вегетативной нервной системы. Есть такое состояние нейроциркуляторная дистония, или она называется еще вегетососудистая дистония, и приступы при этом состоянии заболевания могут быть достаточно похожими. Помимо колебаний сахара, связанных с изменением работы инсулина, необходимо проверить работу щитовидной железы. Очень важно оценить состояние и профиля половых гормонов, так как на самом деле в различных возрастных периодах колебания могут давать соответствующие ситуации, как и текущая острая респираторная вирусная инфекция, вялотекущая, или те или иные колебания гемоглобина крови, должны быть учтены, поэтому симптомы универсальны при разных медицинских состояниях и требуется систематический подход под наблюдением медицинского работника в рамках обследования и принятия решения о лечении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое декомпенсация сердца? Уважаемые радиослушатели, как правило, врачи говорят о декомпенсированной сердечной недостаточности, но вместе с тем, возможно, в рамках беседы звучит и такой термин, и он говорит о срыве приспособительных механизмов сердца. Сердце перестает справляться с нагрузкой, оно не может в полном объеме выполнять все свои функции. Это, безусловно, проявляется рядом достаточно ярких клинических состояний или симптомов. Чувством нехватки воздуха, накоплением жидкости в виде отеков в организме или быстрая прибавка в весе более 1,5-2 кг за 2-3 дня может быть признаком задержки жидкости при сердечной недостаточности. Как правило, общая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение. Все эти симптомы оценивает врач, и очень важно понять, почему это происходит. Если у человека состояние уже достаточно давно, в первую очередь необходимо рассмотреть ситуацию, связанную с нарушением режима приема лекарственных препаратов, потому что если есть сердечная недостаточность, человек должен принимать лекарственные препараты постоянно. Самостоятельная отмена или снижение дозы, к сожалению, могут привести к декомпенсации сердечной недостаточности. Также очень важно обратить внимание и на фактор избыточного потребления соли и жидкости, резкий подъем артериального давления, перенесенные простудные состояния, острой респираторной вирусной инфекции или прием лекарственных препаратов без согласования с врача. Например, обезболивающие препараты могут вызывать нарушение функции сердца на фоне сердечной недостаточности. Поэтому очень важно с врачом посоветоваться в отношении факторов, которые спровоцировали эту ситуацию, и их соответствующим образом отрегулировать и компенсировать сердечную недостаточность. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: родственницы сделали операцию на ступне по удалению косточки. Через некоторое время косточка вновь появилась. Ходить не может. Что делать? Уважаемые радиослушатели, самое важное, как можно скорее показать родственницу травматологу, ортопеду, который оперировал ее. Только специалист может разобраться в причинах и подробно решить, что делать дальше. Почему это может произойти? Возможно, выбор операции был достаточно щадящим и недостаточно были скорректированы те или иные ситуации, связанные с болезнью костей. Нарушение послеоперационного режима – возможная ситуация на втором месте, если родственница рано начала ходить, не носила назначенную ортопедическую обувь, есть специальные туфли, игнорировала упражнения, то, безусловно, это может привести к возврату деформации. Есть и непредсказуемые вещи, связанные с особенностями анатомии и биомеханики стопы. Иногда проблема кроется и в других отделах стопы. В этой ситуации врач, безусловно, проведет рентгенографию стопы в нагрузке, возможно, дополнительные исследования. И если причина нарушения режима, нужно ее устранить. Если выявлены технические какие-то нюансы при первой операции, то рассмотреть целесообразность последующей операции. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

ухожу за Христом от одиночества. Господи, слава Тебе! Пойте, блудницы, со мною, грехопадения наши прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божьей Матери, состоялось великое освящение восстановленного храма в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Прямую трансляцию богослужения можно было посмотреть на республиканском телеканале ТНВ, телеканалах «Спас» и «Союз», а также на портале «Православие» в Татарстане. Праздничный интервью Торжества начались утром с традиционного общегородского крестного хода с Казанской иконой Божьей Матери. Молитвенное шествие прошло от Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в монастырь, чтимый казанский образ Царицы Небесной внесли в возрожденный храм честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после ее обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни началось великое освящение Никольского храма, затем в новоосвященном храме была совершена первая божественная литургия. В торжествах принял участие сонм архипастырь Русской Православной Церкви. Жители Республики Татарстан и гости региона присоединились к общей молитве и прославили Царицу Небесную на месте явления ее чудотворной иконы. В день празднования Собора Радонежских святых митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Нижнем храме Кафедрального Собора Рождества Христова. Правящему архиерею сослужило духовенство собора, песнопение службы исполнил архиерейский мужской хор «Аксиус» под управлением регента Юлии Васиной. В проповеди владыка Алексий остановился на прочитанном отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. «Двое слепых исповедовали Господа спасителя и поверили, что Он им поможет. Господь исцеляет их со словами «По вере вашей да будет вам». Архипастырь отметил, что наша вера состоит не в понимании того, что существует Бог, ангельский мир и вечная жизнь, а в доверии Богу. Архипастырь пожелал прихожанам мудрости и смирения, чтобы научиться доверять Богу, и тепло поздравил всех с воскресным днем. В эфире новости. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. Сегодня, 21 июля, во вторник, последний день царского фестиваля. В 16 часов начнутся царские музыкальные вечера, концерт «Русь моя», исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова из Москвы. Место проведения – зал центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17 часов 30 минут царские встречи. Александр Рафисович Галиев, научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи, город Екатеринбург. Тема «Репрессии временного правительства в Екатеринбурге в 1917 году». Место проведения – зал центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вход свободный. В 19 часов начнутся царские музыкальные вечера, концерт вокальной музыки «Вечная классика». Исполнители вокальный ансамбль «Классика Вива». Концерт пройдет в зале центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Справки о всех мероприятиях фестиваля можно получить по телефону 371-71-67. В эфире новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея объявили сбор помощи для пострадавших от подтоплений. Наш родной Верхний Уфалей сейчас переживает непростое время. Из-за сильных дождей случилось подтопление, и беда коснулась многих уфалейских семей. Пострадали дома, хозяйства, огороды, и привычный уклад жизни оказался нарушен. Сейчас людям как никогда нужна поддержка. Пусть эта посильная помощь станет нашим общим делом, сделанным от чистого сердца, и из множества маленьких добрых дел сложится большая поддержка, и это станет реальной опорой для тех, кто лишился самого необходимого, обратились к земле старикам на приходе. В храме объявили сбор помощи и подчеркнули, что важна любая поддержка. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сбору помощи для пострадавших жителей Верхнего Уфалея подключился социальный отдел Челябинской епархии. В город направили новую одежду. Свою поддержку также окажет фонд «Банк еды Русь». И последняя информация выпуска. В день празднования дня рождения поселка Ис в храме в честь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких состоялась духовная экскурсия. Мероприятие привлекло не только местных жителей, но и гостей из других городов. Участники экскурсии смогли соприкоснуться со святынями храма, познакомиться с историей прихода, вознести молитвы, а также попробовать себя в роли звонарей. Организаторы отмечают, что подобные встречи имеют большое значение. Они сеют в душах людей добрые семена веры и ведут ко спасению во Христе Иисусе. В храме такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Они помогают укреплять духовные связи и делиться радостью православной традиции с самыми разными людьми. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8 950 55 65 788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!
2: На беседу в кругу семьи приглашает Центр защиты семьи «Колыбель».
3: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. В последнее время мы с вами говорили о книгах, о чтении и их влиянии на нашу жизнь. Но чтение бывает разное. Мы можем читать художественную литературу, научно-популярную литературу. А еще мы можем читать житийную литературу. Литературу, которая посвящена жизни тех или иных святых. И мы с вами встретимся с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель», те, кто когда-то трудились у нас, и те, кто сейчас трудятся. И поговорим с ними о том, кого из святых они считают покровителем семьи, почему это так происходит. И в самом начале мы встретимся с Оксаной. Она когда-то была руководителем Центра защиты семьи «Колыбель», сейчас она занимается другими вопросами. И из встречи с ней мы узнаем, как Святые праведные богатцы Кимиана стали покровителями Центра защиты семьи «Колыбель». Оксана, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
4: Добрый день. Я бы хотела рассказать о таких чудесных святых, как Иоаким и Анна. Почему эти святые очень близки именно мне, моей семье? Да очень просто, потому что мы с мужем не могли зачать детей более 12 лет. Мы прошли все круги, которые можно, врачебные, неврачебные. Мы ездили на Святую Землю, молились. Мы очень хотели детей, очень. У нас даже семья, ну, могла распасться. То есть муж уходил. Вот. И когда я была руководителем колыбели, мы, благословясь у батюшки, вот приняли с ним такое решение, что у колыбели должны быть святые, святой какой-то покровитель. И вот он благословил Иоаким и Анна. Это же действительно, ну, чудеснейшие святые, с ними связано очень-очень много. И самое главное, что это родители Пресвятой Богородицы. То есть это великие люди были на земле.
3: Хорошо. Оксана, скажите, пожалуйста, а чем привлекли, может быть, удивили вас вот эти святые богатцы Иоаким и Анна?
4: Прежде всего, своим терпением. То есть вот я не понаслышке знаю, что такое преодолевать себя, что такое терпеть. То есть, ну, все говорят, да как нет детей, там и родственники, все. Вот им то же самое говорили все. Даже жертву не принимали у них, как-то вот был случай описан в их житии. И они терпели. То есть сколько было Анне, когда она зачала? Уже около 70. То есть это уже бабушка, да? Mm-hmm. И она всю жизнь просто смиренно терпела, что да, у них нет детей. Они ведь очень богатые. Богатые люди были по тем временам. Они были благочестивые, конечно, в первую очередь, но они имели средства, они могли там как-то по другому пути пойти. Но нет, они уповали на Бога и терпели, и молились. Вот этим они, конечно, своим терпением, кротостью, смирением, они удивляют.
3: Оксана, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история связана с этими святыми? Или, может быть, вы читали, или, может быть, кто-то рассказывал какие-то истории?
4: Ну, самая главная история моей жизни – это моя долгожданная дочь Анна, названа в честь этих святых Анна. Вот, я это сделала осознанно, хотя муж у меня хотел назвать по-другому имени эту долгожданную нашу дочь, но назвали мы Анна в честь Анны. Вот, это самая главная история, то есть я посвятила, ну, можно сказать, вот это вот чудо, которое с нами произошло с мужем, именно этим святым. То есть для меня они точно знамя, что есть. Господь слышит всех однозначно. Нужно просто верить, молиться и что-то претерпеть. И Господь обязательно услышит, обязательно. И как вот Иоаким и Анну он услышал, несмотря на годы, несмотря на, ну, казалось бы, нелепицу. Ну как женщина может родить в 70 лет? Ну как? Ну это же, ну, очевидно, что никак. А Господь все может. Господу все подсильно. То есть нужно просто верить и немножко претерпеть, немножко где-то посмиряться, немножко где-то, ну, себя как-то, своей воли немножко убрать. И тогда все будет так, как Господь хотел, как Господь управит, и вот так вот и будет.
3: Хорошо, замечательно. Да, на самом деле, я думаю, многие люди могут подчеркнуть, что особенно в ситуации, когда возникают трудности с рождением детей, обращаясь к этим святым, да, через какое-то время получают помощь. Оксана, скажите, пожалуйста, вы немножко, конечно, сказали, но хотелось бы еще раз, может быть, акцентировать внимание на том, какие добродетели, на которые вы обратили внимание и, ну, не тронули ваше сердце.
4: Ну, помимо терпения, это любовь друг к другу, любовь именно как мужа и жены. Не каждая семья может вот как бы пройти вот эти все испытания. Я даже знаю некоторых батюшек вот с матушками, у которых нет детей, они прям вот унывают. Ну, то есть это любовь друг к другу. То есть без любви ни одни супруги, ну, это уже не семья. То есть самое главное, это все-таки не чадородие, да, это любовь между двумя людьми. То есть это уважение, это взаимопонимание, это служение друг другу, прежде всего служение. Смотрение в одну сторону. То есть они смотрели в одну сторону, это сторона Бог. То есть это тоже очень важно. То есть вот это добродетель, да, ну, послушание, я уже говорила, да. То есть несмотря на свое какое-то хотение, что-то ты хочешь внутри, но ты все равно, раз вот так, значит, ну, нужно послушаться. Вот они, вот эти добродетели, наверное, самые такие очевидные.
5: Оксана, еще один вопрос хотела бы вам задать. Скажите, пожалуйста, чему бы вы лично хотели поучиться у этих святых? Если да, то чему именно?
4: Ну, то есть всегда нужно верить, всегда надеяться и всегда любить. Любить мужа надо научиться, да, так как любила Анна и Акима. Я так, к сожалению, не умею. Я и ропщу, и могу где-то неправильно себя вести, не всегда забочусь так, как надо. В общем, вот хотела бы научиться быть такой, как Анна. Научиться доверять Богу, то есть несмотря на то, что это их самая долгожданная, самая искренняя молитва была о зачатии ребенка и рождении, они же отдали этого ребенка на воспитание. То есть всего 3 года. Вот давайте представим, да, одну мать любую, которая бы взяла в 3 года и отдала ребенка своего, да, угу. Там неважно, ну пускай даже в храм, ну ни одна же не способна на это.
5: Угу.
4: А она взяла и подарила своего ребенка именно Богу.
5: Угу.
4: Вот, то есть вот этому, наверное, да. То есть, опять же таки, вере, прежде всего вере. Вот так, наверное.
5: Хорошо, спасибо вам большое.
4: Пожалуйста, очень рада была с вами пообщаться, Лариса Михайловна.
5: А сейчас мы с вами встретимся с сотрудником Центра защиты семьи «Колыбель» Надеждой. Надежда, добрый день. Мы записываем передачу, посвященную чтению житий святых, являющихся покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или святых вы считаете покровителем семьи?
6: Добрый день. У меня история, наверное, не совсем обычная. Началась она в 1992 году. Тогда мы с родителями поехали в Санкт-Петербург. На тот момент, где-то около года, наверное, как город переименовался, до этого он был Ленинградом. Ну, все по привычке, вот из поколения моих родителей, называли его еще Ленинградом. Мы приехали в город, и вдруг оказалось, что у нас одна из экскурсий лежит на Смоленское кладбище. Это была очень такая удивительная для меня вещь, потому что кладбище, оно не предполагает экскурсии, вот в моем мировоззрении. Но тем не менее мы там оказались. И было очень необычно и интересно идти по аллеям. Я помню, что огромное количество памятников было, 1700 завершающих уже годов, то есть 1800 скорее даже. То есть какие-то очень старинные, и надписи были очень необычные. И про людей писали не просто фамилия, имя, отчество, а были какие-то эпитафии, какие-то от потомков, от семей, от любящих людей дополнение к каждому человеку. Меня это очень впечатлило, я запомнила. И спустя очень много лет я вернулась туда, ну, уже самостоятельно, потому что к тому времени понимала, что Смоленское кладбище, оно неспроста в Санкт-Петербурге. Вот так началось знакомство с святой блаженной Ксенией Петербургской. А вообще она для меня очень необычный человек изначально. В 23 года выйти замуж и в 26 овдоветь, то есть такой возраст достаточно юный. При этом такая любовь к мужу, которую она пронесла сквозь всю свою жизнь. То есть человек, который сквозь всю просто свою жизнь пронес вот эту вот беззаветную, абсолютно преданную любовь к супругу, будучи всего около 3 лет замужем и спасая его душу как христианина своим подвигом, для меня это вот какой-то невероятный пример. Я понимаю, что один раз и на всю жизнь это вот можно сказать про семью как раз блаженной Ксении и ее супруга Андрея. Удивительная абсолютно семья. И несмотря на то, что он рано ушел из жизни, они были семьей всю оставшуюся жизнь.
5: Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, какие добродетели проявились в жизни святой Ксении Петербургской, которые привлекли ваше внимание?
6: Вообще, я бы сказала, что тут какое-то для меня сочетание немножечко несочетаемого. Она очень мужественный человек, и вместе с тем она очень кроткая. То есть мужество предполагает, ну, какую-то вот силу поступков, каких-то подвигов, а кротость, она обычно бывает очень скромная, незаметная. Она не так видна, как какие-то большие яркие подвиги. Но вот блаженная Ксения, она это все сочетает. И невероятную любовь она пронесла не только к мужу, но и к окружающим ее людям, которые ее оскорбляли и унижали. Но она продолжала по-прежнему заботиться и молиться за каждого. Как ее почитающего и поддерживающего, так и где-то, наверное, обижающего и унижающего. Поэтому вот эти вот два сочетания кротости и мужества, это в сочетании с любовью ко всему миру для меня какой-то пример.
5: Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с Ксенией Петербургской, или, может быть, вас поразил какой-то факт из ее жития?
6: У моих знакомых очень долго не было деток. И их мама, не они сами, их мама очень молилась, она очень хотела внуков. Это было какое-то невероятное вот просто желание. При том, что и сами молодые люди, вот мои знакомые, ровесники, они тоже хотели. Но они ограничивались тем, что мы хотим, ну и прилагаем вот просто к этому усилия, как супружеская пара. А мама молилась блаженной Ксении Петербургской. Причем там очень были такие искусительные моменты, но тем не менее, спустя практически 12 лет получилось им сразу тройню родить. И мама говорит, что мама вот этой вот семьи, что она не опускала руки, несмотря на то, что не давалось, не давалось. Она понимала, что рано или поздно, главное с усердием, с усилием, с горячей молитвой просить. И вот после этого вся семья, они пришли к Богу. То есть я их несколько раз видела в одном из храмов Екатеринбурга. После того, как родились тройняшки, такой очень редкий, конечно, случай тройня, они пришли поклониться, да, с благодарностью Богу и блаженной Ксении, по молитвам которой они считают, что как раз Господь и дал им деток.
5: Надежда, скажите, пожалуйста, а чему бы вы хотели поучиться у Ксении Петербургской?
6: Терпению. Это одна из тех добродетелей, над которыми нужно работать мне. И, конечно, верить в промысел Божий. Потому что, несмотря на то, что иногда просится и не дается, ты понимаешь, что оно в отношении тебя, оно будет в любом случае промыслительно. Ну, запастись терпением. Потерпеть, перетерпеть и спастись. Наверное, это самое основное.
5: Спасибо вам большое.
6: Слава Богу за все.
5: А сейчас мы с вами встретимся с Верой, которая тоже трудится в Центре защиты семьи «Колыбель». Вера, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать? И почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
7: Я бы хотела рассказать о Николае Чудотворце. Я думаю, что это великий святой, который покровителем является совершенно разных сторон жизни человеческой, но и семьи тоже, потому что известны чудеса, которые он при жизни сотворил для семьи некогда богатого человека и ставшего нищим, и помог его дочерям выйти замуж и не оказаться в таком страшном грехе блуда. Это с одной стороны. А с другой стороны, я знаю очень много чудес, и я слышала много и от знакомых, и от коллег, и по своему опыту знаю, что он очень помогает семьям, у которых долгое время не было детей.

0: Знаете, я прежде не думала о том, что он какой-то особо знаменитый, и о том, что о нем все знают. Просто он всегда был среди икон моей бабушки. И однажды, когда я уже была замужем, и у нас с мужем очень долго не было детей, и я уже смирилась с тем, что у меня не может быть детей, мы собрались поехать в отпуск. И ближайшая церковь, которая была рядом с моей работой, в ней была большая икона Николая Чудотворца. И я зашла туда и просто попросила его, чтобы во время нашей поездки нам навстречу попался хотя бы один православный храм, потому что мы поехали в Турцию. Я не знала ни про город Миры, ни про то, что там есть храм, где хранились долгое время мощи Николая Чудотворца, и осталась гробница, в которой он лежал. Просто попросила о том, чтобы хоть какой-нибудь маленький православный храм нам встретился, хоть что-то православное в этой чужой стране там было. И на следующий день мы улетели. Единственная экскурсия, на которую мы попали во время всего нашего отпуска, это была экскурсия, которая заканчивалась осмотром храма, который был построен во имя Николая Чудотворца. Храм в Мирах сейчас, город другое название носит, но тем не менее мы попали к этой самой гробнице, в которой некогда лежали мощи Николая Чудотворца. И мой муж решил купить небольшую иконку Николая Чудотворца. И когда мы зашли в храм, который сейчас как музей, нам сказали, что вы можете дотронуться до стекла, за которым находится эта гробница, и о чем-нибудь попросить. Как нам сказали, загадать желание. У нас с мужем никаких других желаний не было. У нас было только одно желание. А муж приложил икону к этому стеклу. Мы с ней приехали домой. И в очень достаточно скорое время мы узнали, что у нас будет ребенок. При том, что нам врачи говорили о том, что у нас не может быть детей, и нам настоятельно советовали готовиться к ЭКО, и первые даже какие-то документы, бумаги, какие-то первые обследования в этом направлении мы уже начали проходить. Хотя как бы очень этого не хотелось, но в эту сторону мы шли, и это было большое чудо, конечно. Для нашей семьи. Это большая радость. И когда я уже была беременна, я встретила в храме на одном из праздников, по-моему, введение во храм Пресвятой Богородицы. Встретила женщину, которая вернулась из какой-то поездки паломнической. И, видимо, в это время она побывала в храме Николая Чудотворца. И подарила мне маленькую иконку Николая Чудотворца. Это было такое удивительное совпадение. Поэтому, конечно, для меня это святой, с которым связано самое, наверное, большое событие в моей жизни и в нашей семье. И самое удивительное, что дочка моя родилась, я не сразу это осознала, через несколько лет, что она родилась в день рождения Николая Чудотворца. Поэтому для нашей семьи это такой особый святой, которого мы любим, и дочка наша тоже его очень любит. Это такая вот история, и как-то мы наблюдаем все больше каких-то таких неслучайных случайностей, которые связаны с ним в нашей жизни. Они происходят, появляются, как-то замечаем.
1: Я думаю, что наши радиослушатели тоже в своей жизни могут найти истории, связанные, да, с чудесами, сотворенными благодаря обращению к Николаю Чудотворцу. Хотелось бы такой вопрос ей задать. Скажите, пожалуйста, Николай Чудотворец, чем вас привлек? Не только чудесами, да, а своими какими-то вот такими качествами, характеристиками или, как мы говорим, добродетелями. И чему бы вы хотели поучиться у Николая Чудотворца?
0: С одной стороны, это человек, который следует воле Божией. И он, мне кажется, без малейшего сомнения следовал тому пути, которым направлял его Бог, несмотря на то, что далеко не всегда этот путь был ему интересен, может быть, он хотел по нему пойти, потому что он же, например, если вот мы посмотрим в житие, да, то он ушел в монастырь, и Господь вызвал его на служение людям. Он ушел в пустыню, и Господь его снова вернул на служение людям. И благодаря этому он все ближе и ближе становился к Богу, благодаря вот этому своему послушанию Богу. Мне кажется, что это очень важно.

0: И в нашей жизни важно чувствовать и пытаться понять, что хочет от тебя Господь, что ты хочешь, да, сейчас, особенно в каких-то житейских проблемах, каких-то вот когда ты в этой суете бесконечной крутишься и пытаешься решить какие-то свои там сложные проблемы, или вот ты упираешься во что-то, ты пытаешься чего-то достичь. И, может быть, в какой-то момент, да, нужно остановиться и на какое-то время замедлиться и, ну, просто обратиться к Богу, помолиться, подумать. А, может быть, ты не туда идешь на самом деле, и это не тот путь, который будет полезен тебе, твоей душе, и которого ждет от тебя Господь. Вот, может быть, тебе нужно развернуться в какую-то другую сторону. Вот это вот послушание, оно же важно и каждый день, и в нашей и семейной жизни тоже, несомненно. И иногда бывает, неожиданно бывает, когда ты послушаешь мужа и делаешь так, как он предлагает, как он советует. И это оказывается более легким бременем и легким игом, да, как говорит Господь. Это гораздо легче оказывается для твоей души, для твоей жизни. И, в принципе, ты даже не думал, что так может быть, и все так может легко и просто устроиться. Это вот, наверное, такая важная добродетель — послушание. Еще, конечно, это милосердие. Оно просто безмерное. И его стремление помочь людям, оно заходило настолько далеко, что Господь давал ему возможность являться людям тогда, когда он еще не ушел в жизнь вечную. Он был живым человеком, он настолько проявлял свое милосердие к другим людям, что мог явиться во сне царю и приказать ему, да, освободить узников, которых он держал, удерживал, осудил незаконно и несправедливо. Такие вещи, ну, совершенно удивительные. Он помогал всем, кто к нему обращался, и благодаря тому, что он проявлял свое милосердие и каждый раз проявлял вот эту милость свою, Господь ему давал и наполнял его руку, и он мог давать снова и снова. И это совершенно удивительно. И, конечно, вот эта его решимость и полное доверие Богу.
1: Вера, спасибо большое вам. Очень чудесно.
0: Спасибо.
1: Сейчас мы с вами встретимся с руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» Светланой Кисловой. Светлана, добрый день. Мы сейчас записываем передачи про жития святых, которые являются покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или этих святых вы считаете покровителем семьи?
2: Здравствуйте, Лариса Михайловна. Я для нашей передачи выбрала преподобного Серафима Саровского. Не сразу я вообще про него узнала, потому что мое крещение было в подростковом возрасте, это где-то 93-й год, и у меня не было связки именины, как сейчас, да, называют в честь святого покровителя или рядышком который. И у меня вообще не было никаких связок, но в какой-то период воцерковления я с удивлением для себя узнала, что мой день рождения, 1 августа, это вот день памяти святого Серафима Саровского, и я стала немножечко как-то узнавать про него. Потом период не помню, но вот почему это покровитель семьи, у нас с супругом традиция. А мой день рождения мы стараемся 1 августа всегда отмечать в храме, связанном с Серафимом Саровским. И есть храм на Ганиной Яме в мужском монастыре, где мы были на архиерейской службе 1 августа. В Дивеево мы, например, были. Тут вообще особое событие, потому что в 2016 году, 10 лет назад, наш владыка Евгений, хиротонисан в епископа, и был святейший патриарх Кирилл, и вообще там столько событий в этот день происходило. Поэтому для нас это, и для меня лично, это какой-то важный смысл, потому что, на мой взгляд, батюшка Серафим, особенно когда ты в свой день рождения приезжаешь в храм, на литургию, какие-то совершенные подарки делают. Например, у меня еще была история, тоже, думаю, можно рассказать, что приехали мы в Казань, тоже с супругом, где сейчас владыка Кирилл. И храм Серафима Саровского есть. Там настоятелем является его помощник, отец Кирилл Корытко. И мы приехали, владыка служил. И была такая служба и такое общение после службы, что в любом случае скучаешь по владыке, и вот про семью, да, что чувствуешь вот эти связи. Например, вечером на службе мы стоим в Казанском храме, владыка Кирилл идет, кадит, останавливается и говорит нам: «О, а вы что тут делаете?» И мы понимаем, что ну вроде кто мы, да, ну вот жители Екатеринбурга, да, сотрудники службы милосердия собора Успения, а здесь митрополит узнает, останавливается. Ну и вот и на следующий день такой теплый прием. И вот для меня батюшка Серафим — это вот святой покровитель, который именно мою семью каким-то вот таким вот своими святыми молитвами утешает, потому что служение разное и много разных таких задач. И вот этот день всегда такой наполненный радостью. И вот ничего не планируешь, а получается очень удивительно.
1: Замечательно. Светлана, скажи, пожалуйста, а чем привлек вас этот святой? Какие добродетели проявились в его жизни?
2: Ну вот как раз, да, тоже в период такого церковления мы ездили первый раз в Дивеево. Очень прям, знаете, так поверхностно было. На автобусе длинный тур паломнический. Буквально вот заскочить, по канавке пройти. Но, наверное, такие черты — это то, что вот он всегда встречает сухариками. Это тоже такой определенный смысл, да? Это вот не какое-то такое застолье, такое, но это то, что тебе не даст в минуту такую, да, расстроиться. То есть сухарик — это всегда тебя прокормит, утешит. И, наверное, какая-то черта — это такое, как такое всеобъемлющее смирение. Мы были в месте, где стоит, ну, по преданию камень, на котором он молился. И тоже ты находишься в этом лесу. Ну, допустим, даже это не этот камень, но какой-то другой. И ты вот понимаешь вот это вот уединение, какую-то такой стержень, такую крепость, веру в то, что он на своем служении. Он же еще долго был в уединении, а потом ему открылось, что нужно выйти к людям. И для меня тоже служение с людьми, мне тоже, мне кажется, мы с ним тут близки. Мне и уединение хочется, с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, что наше служение — это всегда нужно открытым быть, к людям выходить, рассказывать, не пугать их. А вот он как раз святой, который не пугает. У него все цитаты, да, «Радость моя», там «Христос воскресе». То есть это все наполненные каким-то таким утешением, всеобъемлющим приятием тебя. Поэтому, мне кажется, вот мы с ним очень близки в этом.
1: Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с этим святым? Вы, конечно, много уже рассказали истории, но, может быть, вот что-то такое особенное, что трогает ваше сердце? Может быть, когда читали его житие, с ним знакомились, тоже что-то затронуло?
2: Ну вот я бы вернулась все-таки в 2016 год, вот 10 лет назад, побывать на хиротоне владыки Евгения, увидеть святейшего, его молитву. Под открытым небом же все происходило, побыть в Дивеево вот эти сутки. И ты вот соприкасаешься и понимаешь, как много батюшка Серафим открывает. И, например, стоишь в храме, там рака всегда закрыта у батюшки Серафима, каким-то гостям открывается. И вот стоим мы перед иконой Богородицы, идет служба, и, представляете, я чувствую прямо благоухание. Понимаю, что, ну, глазом смотришь, что открывали раку. И вот этот запах проникает, и понимаешь, что даже если у тебя нет такой возможности, но тебя наполняет вот эта и благодать, и радость. Или вот, например, тоже вот в рамках этих суток идем по канавке, не помню, там первый уже круг или второй, и смотрим, кто-то идет перед нами, четочками молится, и тоже понимаем вот такой смысл духовности, молитвенного устроения, и понимаем, что это владыка Евгений будущий, то есть это отец Алексей Кульберг идет и настраивается на вот это вот огромное событие, которое сейчас в его жизни произойдет. И вот я, поскольку человек такой эмпатийный, мне было настолько важно вот об этом объявлении узнать, что в Дивеево будет хиротонесант из архимандрита уже в епископа, наш владыка Евгений. И мне кажется, это особое какое-то такое звучание и связи с владыкой и со святейшим. И для меня это, правда, вот событие, вот из событий, потому что столько людей, и это в наш день рождения. То есть и я даже супругу говорила: представляешь, мой день рождения, батюшка Серафим устроился, служба патриарха, да, патриаршая служба, а владыка Евгений вот подошел, благословил нас. Ну, то есть это такое наполненность наших душ, единение. Мне кажется, это самое главное, что помнить, что Господь все управляет, объединяет, и ты всегда сопричастен. Главное — открыть сердце, открыть взгляд, почувствовать и приехать, да, несмотря на то, что билетов нет, кто-то в автобусе ехал, то есть преодолеть какие-то трудности и потом вот стать свидетелем такого события. Я очень благодарна батюшке Серафимову за такие случаи в моей жизни. А я приготовила стихотворение, хотелось бы его прочитать, вот как раз готовилась к нашей программе, и нет автора у этого стихотворения, но, возможно, для слушателей оно как-то откроет батюшку Серафима, и, возможно, кто-то захочет в Дивеево отправиться, а может быть, здесь, в Екатеринбурге, кто-то в храм на Ясной придет, Серафима Саровского, там, кстати, памятник ему есть, а кто-то доедет до Ганиной ямы. Так что давайте послушаем, как-то насладимся. «Он был и именем, и духом Серафим, в пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, внимая всем его молениям вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал, каких небесных тайн он не был созерцатель, завета вечного земным истолкователь, как много дивного избранным он вещал. Куда бы светлый взор он только не вперял, везде туманное пред ним разоблачалось, преступник скрытый вдруг пред ним себя являл, судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты небесные друзья невидимо слетали, и чуждые земной житейской суеты его беседы о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить, в делах его являлось что-то неземное, напрасно клевета хотела омрачить, в нем жизнь была чиста, как небо голубое. От подвигов устав, преклонившись на колени, с молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Вид смертной только сени».
1: Светлана, очень замечательное такое стихотворение. Мне кажется, в нескольких строках вся жизнь Серафима Саровского раскрыта, и его и подвиг, и его желание и стремление угождать Богу и людям. Да? Поэтому спасибо большое за стихотворение.
2: Да, мне кажется, это вообще замечательная возможность и вот опыт поделиться. Поэтому, Лариса Михайловна, вот хотелось бы и вам тоже предложить принять участие именно вот в этой задумке и поменяться ролями и местами. И я бы уже вам задала вопросы, а вы бы на них ответили. Как вы относитесь к этому предложению?
1: Хорошо.
2: Тогда начнем. Лариса Михайловна, о ком бы вы хотели рассказать из святых? Почему вы считаете покровителем семьи того или иного святого?
1: Вообще, надо сказать, что у меня очень много святых, которых я люблю. Именно семейных святых. Но сегодня, наверное, я хотела бы рассказать немного о преподобных Кирилле и Марии, родителях Сергия Радонежского. Потому что, во-первых, они сами причислены к лику святых, и их сын причислен к лику святых. А мне с давних пор очень нравится Сергий Радонежский. И когда стала знакомиться с его житием, постепенно познакомилась и с жизнью его родителей.
2: Спасибо. Вы уже немножко ответили на вопрос, чем привлекли ваше внимание эти святые, а тогда давайте побольше посмотрим про добродетели. Какие добродетели проявились в жизни этих святых?
1: Ну, как многие святые, здесь можно сказать и о смирении, потому что изначально они были ростовские бояре, то есть были очень достаточно обеспеченные, да, люди. И Кирилл, он служил у ростовских князей и неоднократно ездил в Орду. Но в связи и с набегами, и с разными, наверное, другими обстоятельствами они постепенно обеднели и не впали в состояние уныния какого-то, что вот мы бедные, несчастные, а спокойно перебрались в селение Радонеж Московского княжества и продолжили жизнь там. Это первый вот момент смирения, которое поражало всегда в них. Потом очень, я бы сказала, глубокое и серьезное попечение о своих детях, воспитание в детях, и целомудрие, и благочестие, и их страннолюбие, и отсутствие какого-то кичения, потому что, ну, вроде бы бояре, вроде бы, ну, то есть все равно есть люд, который им помогает, слуги, скажем так, но они сами не чурались разных трудов, в том числе и сельских, и на земле работали. То есть это тоже удивляло. И, конечно же, их любовь к Богу. Потому что они даже когда в Радонеж переехали, то есть у них в усадьбе была церквушка.
2: А есть ли у вас какое-то именно такое личное соприкосновение через какую-то историю или прям в жизни вашей случившейся, или то, что вас, например, поразило, читая житие или какую-то историю? Как вот вы встретились с ними?
1: С ними-то мы встретились как раз через Сергия Радонежского. Потому что, когда много лет назад я читала его житие, вы же знаете прекрасно, что я работаю с беременными. А поразило меня вот что, что еще в то время, когда Мария ждала своего сына будущего, Сергия Радонежского, да, а по рождению его звали Варфоломей, он трижды воскликнул во время литургии. То есть кому-то покажется, что это, ну, какая-то небылица такая, но на самом деле мы и в Евангелии читаем, например, про Иоанна Предтечу, который взыграл, когда его мама встретилась с Пресвятой Богородицей, да, и на самом деле это как один из показателей того, что дети в утробе мамы, они на самом деле какую-то жизнь проживают. И они чувствуют, они, наверное, чувствуют то, чего мы, может быть, не чувствуем на духовном уровне. И вот Сергий Радонежский, он трижды воскликнул перед чтением Святого Евангелия во время Херувимской и в тот момент, когда священник возгласил святая святым. И с этого момента Мария более тщательно стала проводить время во время беременности, потому что поняла, что это какой-то будет особенный ребенок, что-то не просто так произошло. Кроме того, то, что меня поразило, и то, что сложно в наше время представить, будучи еще совсем младенцем, с самого рождения Сергий Радонежский не брал грудь в среду и в пятницу. То есть кажется, вроде бы, ну как-то быть не может такого. А вот в их житии мы можем это прочитать, что когда Мария употребляла мясо, он тоже отказывался от груди. То есть вот у него такое вот подвижничество было с самого рождения. Еще момент, который тоже хотела бы отметить, который меня поразил, это глубокое послушание Сергия Радонежского своим родителям. Вот он с самого рождения, по сути дела, даже еще во время беременности, да, то есть он был приуготовлен Богу, да, служению Богу. И когда он неоднократно к своему отцу Кириллу обращался с тем, чтобы уйти в монастырь, принять постриг монашеский, они ему говорили про то, что нет, вот братья твои женаты уже, у них семьи, они жены угождают. Ты нас, пожалуйста, упокой, вот мы когда скончаемся, можешь принять иноческий постриг. И ведь он послушался, то есть он за ними ухаживал до самого конца их жизненного пути, то есть он их сопровождал. Хотя в конце это была традиция такая, да, то есть они ушли в монастырь, то есть они приняли монашеский постриг и скончались именно как преподобный Кирилл и Мария. И очень кратенько расскажу, да, история такая, она, конечно, не замысловатая такая, но ходит такое предание, что Сергий Радонежский завещал всем, кто желает ему поклониться, перед этим побывать у его родителей в Хотьково. И вот много лет назад мы тоже поехали с семьей, решили сначала заехать в Хотьково. В то время у моего супруга были определенные проблемы со здоровьем, то есть ей нужно было питаться через определенный интервал времени. Это сейчас полным-полно всяких разных кафе, и такой проблемы нет. А в тот момент думали, ну, мы что-то, конечно, с собой взяли, но ему нужно было именно горячее питание. И мы, когда приехали в Хотьково, получилось так, что мы не смогли сразу же приложиться к мощам, помолиться, потому что шло отпевание инокини. Нам сказали, подождите немножко, скоро закончится, мы подождали. Я, конечно, внутренне переживала, что время идет там, ну, чтобы не было никаких проблем, потому что еще дальше потом в Сергиев Посад ехать. И тут выходит какая-то монахиня и приглашает нас. Пойдемте на поминальную трапезу. Ну, мы просто приехали помолиться, как-то нам не очень удобно. Она говорит, нет, надо пойти. И была такая вкусная манная каша. То есть и там угостили, и получается, скажем так, вот наша нужда была удовлетворена вот таким необычным образом. Ну, я думаю, что Господь по молитвам Сергия Радонежского, ну, как бы вот позаботился. Это, конечно, вот такое вот воспоминание.
2: Очень-очень видно, что такое, правда, у этих святых серьезный духовный путь. И, наверное, вот хотелось бы спросить не только вот чему вы учитесь у него, а в каком, с чем вы обращаетесь в молитве, то есть по какому запросу, то есть как строятся, да, ваши молитвенные отношения, в какой момент хочется именно к ним обратиться и как отвечают?
1: Ну, в большей степени это касается воспитания детей, потому что, ну, для меня это, наверное, самое важное. Потому что жизнь у нас такая. Понятно, что она всегда непростая. То есть разные бывают моменты, разные бывают ситуации. Не всегда ты можешь понимать, что и как нужно делать.
2: А быстро отвечают?
1: Ну, по-разному. Зависит, наверное, от того, как помолишься.
2: Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно было. И тоже рекомендую. Вот, мне кажется, каждый святой достоин, чтобы поглубже понять. И, правда, откликаются, помогают. Глубокий смысл такой несет. Спасибо.
1: Да, вам спасибо большое. Всего до встречи.
2: Да, всего доброго. Спасибо.
1: Наша передача подошла к концу. мы с вами совместно с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель» совершили маленькое такое путешествие в мир житей святых, узнали, кто может быть покровителем семьи и почему. И хотелось бы предложить всем нашим радиослушателям также прибегать к знакомству с жизнью святых, к чтению житийной литературы. До встречи через 2 недели. Храни всех вас Господь!

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Сегодня вторник, 21 июля. И да поможет вам Господь в ваших добрых делах. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на вечер комической оперы. 19:15 Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие и расскажет о пользе блюд из ирги. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». В 20:05 мы повторим цикл «Архипастыри» с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчего округа. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» вашему вниманию писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:05 цикл «Архипастырь». В 03:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 22 июля. В 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: Приглашаем наших самых юных слушателей послушать сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Бабушка Фёкла. Однажды в темном лесу заблудились двое детей, мальчик и девочка. Они ушли недалеко от дома и поначалу совсем не боялись в незнакомом дремучем лесу. Но вот и вечер наступил, а тропинка, которая в чащу их завела, куда-то пропала. «Ой», — сказала девочка Аля, — «мы заблудились». «Вовсе нет», — стараясь придать своему голосу уверенность, сказал ее спутник. «Мы совсем даже не заблудились, просто места незнакомые».
2: «Валька, я боюсь», — девочка собиралась заплакать.
1: «Не реви», — строго предупредил мальчик. «Я чего-нибудь придумаю. А если будешь плакать, ты меня собьешь, тогда ничего не придумается».
2: «Ладно, не буду», — пообещала девочка.
1: Они присели на корень большого старого дерева и стали думать. Долго они молчали, смотрели по сторонам, стараясь разглядеть в сгущавшейся темноте выход из леса. Но ничего не было видно, кроме сплетения густых ветвей и смутных теней толстых стволов вековых деревьев.
2: «Валька, смотри, что это?» — шепотом вскрикнула девочка. Между деревьями бесшумно мелькали желтые огоньки. «Это волки!»
1: «Не бойся, это, наверное, светлячки», — успокоил Валька.
2: «Нет, они как глаза».
1: «Были бы это глаза, они бы по парам двигались, а они по одному».
2: «А может, это люди? Нас ищут далеко только, побежали туда».
1: Огни то приближались, то, казалось, цепочкой уходили в лес, словно приглашая последовать за собой. Девочка вскочила с места, но мальчик схватил ее за руку.
2: «Не ходи, Алька, это, наверное, болотные огоньки, они людей в лесу заманивают».
1: Дети стояли, держась за руки, и не знали, что делать. В стороне горел один, покрупнее прочих, огонек, и Алька показала на него рукой.
2: «Надо идти к нему. Это окошко. Там кто-то живет».
1: «Да с чего ты взяла? Мало ли, что там светится».
2: «Это окошко», — настаивала девочка. «Все огоньки злые, а этот золотой, добрый, и они пляшут. А вот этот же стоит на месте».
1: «Пожалуй», — приглядевшись как следует, признал мальчик. «Ну, пойдем, посмотрим». И только дети сделали шаг в сторону неподвижного огонька, как все другие пропали. А тот, что заметила Алька, стал светить еще ярче. Дети шли и остановились на полянке, на которой стояла лесная избушка. Светилось золотое окошко.
2: «Ой! Ох ты, как в сказке!» — выдохнул Валька.
1: И вдвоем с подружкой они пошли к домику и взошли на крыльцо. Дети осторожно постучали. Дверь была не заперта, она качнулась и открылась. Мальчик смело шагнул вперед. «Мир этому дому!» «С миром принимаем, деточки вы мои!» — откликнулся старушечий голос. «Входите, входите, я вас давно жду!» Маленькая сгорбленная старушка вышла им навстречу. Но она ничуть была не похожа на всяких сказочных старух, вроде Бабы-Яги. Лицо у старушки было круглое, сморщенное, как печеное яблочко, и очень доброе. В руке она держала четки. «Да как же это вы, деточки, оказались ночью в лесу?» – удивилась она. «Да заходите же, заходите, отдохнете, поужинаете, а там и расскажете».
2: Старушка усадила их за стол поближе к теплой печке. Мальчик и девочка скоро согрелись и весело ели суп с грибами, картошку с зеленым лучком и пирожки с яблочками. Они рассказали доброй старушке, что приехали с родителями на дачу, пошли погулять в лесу и совсем не помнят, как зашли в эту самую чащу, ведь они всегда считались послушными детьми, да и сами не собирались уходить далеко от дома. Места были им незнакомы. Старушка поохала и порадовалась, что все закончилось благополучно. «Места ведь здесь непростые. В лесу ходить одному, да еще ночью опасно». «Волки водятся?» – спросил мальчик. «Не волки, не разбойники», – ответила бабушка. «А гораздо ужаснее ужас в здешних местах».
3: «Ой, ой!» – снова вздрогнула Алька, как тогда, когда увидела болотные огоньки.
2: Старушка сказала, что это счастье, что дети не пошли за блуждающими огоньками, потому что это слуги здешнего злого чудища, держащего в страхе весь лес многие годы.
4: «Все это суеверие и сказки», — уверенно заявил Валька. «Мало ли что рассказывает. Да говорят еще, что на здешней мельнице привидения водятся и нечистая сила. Ну и что ж, всему верить?»
2: «Нет, дорогой мой герой», — засмеялась старушка, — «всему верить вовсе не обязательно, даже вредно. Надо, чтобы истинная вера крепка была. Тогда легко отличите все настоящее от глупых выдумок и не станете чего не надо бояться. А как же тебя зовут, герой?»
4: «Валька».
2: «Валентин, значит». «А тебя, красавица?»
5: «Аля».
2: «Алевтина, стало быть. А как вы догадались, что именно так?» Бабушка улыбнулась. «Догадалась, и все тут. Крепкие у вас имена. И святые, которые их носили, крепкие и сильной верой были. Потому, наверное, и вы болотных огоньков не испугались, и лесное чудище на вас не посмело напасть».
4: «Так это правда про чудище?»
2: «Ну, не будем о нем на ночь глядя. Завтра вам всем расскажу, а то сегодня не уснете. Вы ложитесь-ка спать, деточки, и ничего не бойтесь. Помолимся, и сюда никакое чудище не придет». Дети только забрались на печку и укрылись одеялом, как послышался стук в дверь. Даже не стук, а царапанье крепких когтей. «Иду, иду!» — отозвалась старушка и заспешила к двери. А на пороге остановился здоровенный бурый медведь, но в дом не вошел. Бабушка поговорила с ним ласково и вынесла Мишке полную миску с едой. Дверь снова закрылась. Детям слышно было, как косолапый ходит возле дома и гремит глиняной миской, доедая кашу из супа и закусывая картошкой. Им было и страшно, и весело, что такой сосед пришел навестить их хозяйку и будет, наверное, охранять их сон.
3: «Это непростая старушка», — шепотом сказала Алька. «Может, она все-таки баба-яга?»
4: «Ничего ты не понимаешь.
3: А ты будто понимаешь. Медведя видел? Он зачем пришел? Может, он нас съесть хочет?»
4: «Не съест. Он уже поужинал. А никакого волшебства здесь нет. Медведь просто уважает эту старушку. Вот и все».
3: «А почему уважает?»
4: «Не знаю. Давай спать. Говорят, утро вечера мудренее».
2: «Спокойной ночи». Когда рано утром дети проснулись, старушки-хозяйки в комнате не было. Зато в маленькой избушке происходило такое, что дети и не поняли, проснулись они по-настоящему или все еще видят сон. Посреди горницы ходила лиса и своим пышным хвостом заметала дощатый пол.
3: На столе сидело три белки. Две из них чистили орехи, а одна перебирала грибы в корзинке. Каждая обнюхивала и даже пробовала на зуб и откладывала только хорошие съедобные грибы. Прямо перед печкой сидел, прижав уши, большой серый заяц, и, щуря косые глаза, осторожно толкал веточки в огонь, чтобы не погас. На огне кипел котелок с душистыми травами. Дети удивленно протерли глаза, а потом осторожно встали. Звери, не обращая на них внимания, продолжали хозяйничать в доме. Из угла выкатились колючие клубки, и несколько ежей побежали к детям и повели их к умывальнику. Когда Аня и Валька умылись и вышли из дому, на крыльце они увидели старушку. Она беседовала с их знакомым, дядей Анастасием, мельником, с той как раз старой мельницей, о которой вчера был разговор. Анастасий был веселый и молодой, и не похоже, чтобы он боялся какой-то нечистой силы, будто бы появляющейся на мельнице. Мельник приехал на телеге и привез старушке муки и дров. Он предложил отвезти детишек домой. «Надо ехать», — неуверенно сказала Аля. «Родители, наверное, волнуются».
4: «Вовсе нет», — сказал детям мельник. «Если они знают, что вы у бабушки Фёклы, то они могут быть самыми спокойными родителями в округе. А они знают, потому что я еще вечером заезжал к ним и сказал, где вы».
3: «А вы как узнали? Ой, а правда мы можем немножко побыть здесь? А вы знаете, дядя Анастасий, здесь так интересно, мы медведя видели, и еще...»
4: Дети говорили наперебой. Мельник улыбался, и странно, он не сказал, что все им просто приснилось. Наоборот, он сказал, что вчера на мельницу приходил знакомый медведь, принес известие от бабушки Фёклы, что она оставила на ночь двух детей, которые чуть было не заблудились в лесу.
3: «Медведь умеет говорить!» — воскликнули хором Аня и Валька.
4: «Да нет, бабушка передала с ним письмо. Он принес его мне, но сам-то, разумеется, ни говорить, ни читать не может. Он же медведь, а не человек».
3: «А почему все звери бабушку Фёклу слушаются?»
4: «Потому что она добра с ними. И потому», немного понизив голос, сказал мельник, «что звери чувствуют в ней свою защитницу. Она защищает всех живущих в лесу от...» «Ну что же, милок, забираешь ты моих гостей? Или пусть еще погостят?» Подходя к ним, спросила старушка.
3: «Да оставляю, бабушка Фёкла. Не желают они от вас уезжать так скоро, и родители их не против».
4: «Вот и славно! Ты вечером-то заедешь, увезешь их домой».
3: «Увезу.
4: Спасибо тебе и поезжай с Богом, ангела-хранителя тебе в дорогу». Мельник поблагодарил и уехал. Пустая телега катилась легко по лесной тропинке, и дети заметили, что домик бабушки Фёклы стоит почти на опушке леса. Впереди за деревьями светлели зеленые луга, далеко-далеко велась узкая речка, а над ней на берегу стояла водяная мельница, где и жил Анастасий.
3: «А вчера-то им показалось, будто они зашли в самую чащу. Вот чудеса!»
4: «Бабушка Фёкла», — спросил Валька, «а значит, про мельницу люди неправду рассказывают. Как я и говорил, суеверие».
5: «Не все так оно просто, друг мой Валентин, как иногда кажется. Раньше, когда мельница не водяная была, а ветряная, случалось, видели люди, что крылья ее в разные стороны крутятся, когда ветра и вовсе нет. Ветряную-то издалека видно, а близко ходить не решались. По ночам бывало и покажется что-нибудь страшное, да мало ли. Давно это было, а лет 50 назад сгорела та мельница в грозу. Тогда братья из соседнего Спасского монастыря на ее месте поставили мельницу водяную.
4: А у водяной колесо как не вертится, а издали не видать. И с тех пор там мельниками работают только монахи Спасской обители.
3: «А как же Анастасий?
4: И он монах? Вы не знали?»
3: «Ну, мы же совсем недавно приехали», — сказала Алька. «Мы здесь еще почти ничего не видели и не знаем».
5: «Ничего, придет срок, все узнаете».
3: «А люди-то бестолковые, вон что сочиняют», — сказал Валька, имея в виду страшные истории про старую мельницу.
5: «Как сказал милок, не расслышала я», — переспросила старушка.
3: «Бестолковщину, они говорят».
5: «Оно и верно», — покивала бабушка Фёкла.
3: «Бес толкает. Да пойдемте в дом. Вы проголодались, небось?»
5: Бабушка повела детей завтракать. Когда они вошли в избушку, никаких зверей уже не было. Только на подоконнике сидела белочка. Но она тут же сбежала в лес, едва увидела людей. После завтрака дети стали просить бабушку Фёклу рассказать им еще какую-нибудь сказку, а лучше правдивую историю. Они уселись поудобнее у окошка и приготовились слушать.
3: «Бабушка, а расскажи нам про лесное чудище, если можно», — попросила Аля.
5: «А не боитесь?»
3: «Да чего же это бояться?» — рассудительно заметил Валька. «Если его не существует, то бояться нечего, а если оно и вправду есть, то надо с ним воевать, а не бояться его».
5: Бабушка одобрительно покачала головой и начала свой рассказ. Когда-то на этом месте был настоящий густой и хороший лес. И не боялись люди ходить сюда, а теперь вот боятся, потому что поселилась в чаще леса чудище безобразное. И с виду оно вроде огромного паука, а нутро — злобного дракона. И стал этот паук свои сети плести. Деревья в его паутине гибнут, звери все разбегаются, а на людей из окрестных селений он страх наводит. Воет по ночам, будто стая голодных волков. Всякие видения насылают или огоньками болотными в чащу заманивает. Вот потому нашу избушку нынче ночью медведь охранял, чтобы не подступилась всякая нечисть, не мешала вам отдыхать. А паук ведь за ночь 3 раза выл, хотел страху нагнать на вас, а вы, деточки, даже не проснулись. Вот молодцы, храбрецы. Сидит, значит, этот паук в своем логове, в самой чаще этого леса, и своей погибели дожидается. Ведь придет время, объявится храбрый витязь, пойдет да и сокрушит его. И тогда не будет больше отсюда страх ползти и людей пленять, наводить на них злой ужас.
3: «А когда этот витязь объявится, бабушка?» — спросила Аля.
5: Она немного испугалась, представив, как они вчера могли попасть прямо в лапы чудовищу. Хорошо, что они не знали о нем, иначе бы от страха умерли. «Ну, не знаю, когда он придет на бой, деточка, но, видать, уж скоро. Слишком умножились бесчинства этого чудища. Братья Спасского монастыря несколько раз собирались на него в поход еще в минувшем веке, не только в нынешнем, но до конца истребить его так и не удалось. Забьется в логово, присмиреет на какое-то время и опять выползает».
3: «А как же, бабушка, его одолеть можно?»
5: «Да есть тут в лесу неподалеку каменная колода, а под ней меч-кладенец. Еще с давних былинных времен запрятан, от богатырей, которые на змеи ходили, остался. И придет витязь, достанет этот меч, вызовет нечисть на битву, да и одолеет ее». Только если сердцем крепок будет и не испугается.
3: Бабушка Фёкла сказала это словно бы о самом обычном деле, и Валька так и вскочил. «Да как же, бабушка, прямо здесь недалеко лежит меч! А почему его до сих пор не взяли и не убили чудище? Да я бы, если б только знал, куда идти прямо сейчас и пошел бы, может, и победил бы!»
4: «Ой, задавака!» – засмеялась Алька. «Герой! Ну и герой, может быть. Подумаешь, страшилище, какой-то паук! Да я его!»
2: Тут ставни на окошке захлопнулись с треском, и снаружи вроде бы потемнело точно перед грозой. Жуткий вой послышался издалека, но это было не похоже на звериный вой. Ясно было, это чудовище. Когда Валька решился снова открыть окно, в лесу, как ни в чем не бывало, светило солнце, но птиц не было слышно. Это дети заметили еще вчера, но тогда полная тишина не показалась им странной. «Бабушка!» — шепотом спросил Валька. «Так оно нас слышит?» «А может, слышит? А может, чует свою погибель, вот и кричит? Да оно ведь трусливое!» — ответила бабушка Фёкла. «Так значит, оно в самом деле есть? А то как же! Сидит себе где-то в глуши в самой чаще, на солнце оно не показывается». Дети немного приободрились, узнав, что днем, когда яркий свет, чудище не покидает своей норы. «Бабушка!» — немного подумав, сказал мальчик. «А ты знаешь, где находится меч? Покажи мне, я хочу посмотреть».
4: «Валька, да ты что? Ты хочешь с ним сражаться?» Испуганно прижав руки к груди, спросила Аля.
2: «А что же? Сидеть и ждать, пока оно весь лес захватит. Да потом ведь рано или поздно оно из леса выйдет и на людей двинется. Лучше его прямо сейчас победить».
4: «А у тебя получится?»
2: «Ну, не знаю. Может, я богатырский меч и не подниму. Ведь, наверное, не я первый, другие тоже пробовали, да, бабушка?» «Истинно так, внучок. Не всем этот меч по силам. Ну что ж, если ты решился, пойдем поищем меч-кладенец». И старушка вместе с детьми отправилась по лесной тропинке в сторону родника. Возле тихо журчавшего в траве родника лежал длинный камень, похожий на кусок бетонного столба, граненый. Только не такой ровный, а темный и обросший мхом. Дети вдвоем сдвинули его в сторону. Камень оказался не таким уж тяжелым и вовсе не вросшим в землю, как им сперва показалось. Под камнем открылся тайник, и в нем лежал острый блестящий меч с такой длинной ручкой, что и настоящий Витязь, пожалуй, мог держать его только двумя руками. Валька разочарованно вздохнул. Меч на вид был очень тяжелый. Явно такое оружие ему не по силам. «Попробуй, если крепко постараться, может, и поднимешь», — посоветовала старушка. «А как поднимешь, он уменьшится, и тебе точно по росту и по силам будет». Валька нагнулся, взялся обеими руками за рукоять меча и дернул его вверх. Богатырский клинок сверкнул и легко взметнулся у него над головой, и мальчик чуть не упал от собственного рывка. Меч оказался теплым, словно долго лежал на солнце, а не в каменном тайнике. Держать его было удобно и не особенно тяжело. «Совершенно ни малейшего пятнышка ржавчины нет на нем», — удивлялись дети. «Блестит, как зеркало, даже не так, а просто как новый, на нем и царапин никаких нет». «Никакого урона он не потерпел в битвах», — пояснила старушка, — «потому он всегда как новый». «С таким мечом на любое чудище можно пойти», — сказал Валька. «Сразу видно, волшебный меч. Ну, не будем терять зря времени, я пойду сражаться».
4: «А ты что, один пойдешь?» — огорчилась Алька. «Да нет уж, я с тобой».
2: «Лучше мы, Алевтина, в избушке его подождем», —
4: — сказала бабушка Фёкла. «Не будем нашему герою мешать».
3: «Да нет уж, я его одного никуда не пущу. Да и хочется мне хоть одним глазком на чудище это посмотреть».
4: «А не боишься?» — Валька со свистом взмахнул над головой мечом. «Битва будет».
3: «Но если у нас такой меч, чего же мне тогда бояться?»
4: «Ну, идите, деточки, вместе», — разрешила бабушка Фёкла. «Вместе вы сюда пришли, вместе и врага одолейте. Только теперь, раз решились, другой дороги для вас нет. Отступать и бежать не годится, а я буду ждать вас, возвращайтесь скорей. Идите вон по тропинке прямо, она вас и выведет». Бабушка махнула своими четками прямо в чащу. Деревья расступились, и образовалась довольно широкая тропа. Взявшись за руки, дети пошли по ней в лес. Долго ли, коротко ли они шли, а только заметили дети, что чем глубже в лес они заходят, тем больше вокруг высохших черных деревьев. И были они скорчены, словно от удара молнии, и ни одного листочка не было на ветвях, а сами ветки опутывала липкая паутина. Стало темнее, точно близился вечер, или плотная туча скрыла солнце. По сторонам слышался какой-то зловещий шорох, и, казалось, за каждым деревом прячется по сотне глаз, следящих за двумя маленькими фигурками, за девочкой в красном в горошек платье и за мальчиком, в руке у которого сверкает длинный зеркальный клинок. Наконец, дети вышли на поляну, где было логово паука. Может, когда-то здесь и была поляна, но сейчас вся она была завалена черными обугленными корягами, среди которых то тут, то там мерцали злые желтые огоньки. Шагу некуда было ступить. Перед маленькими героями была та же чаща, только деревья лежали в повалку и составляли что-то вроде шалаша в центре. Из-под этой кучи наваленных, как попало, черных стволов и веток, слышалось рассерженное шипение. «Отойди немного в сторону», — сказал Валька своей спутнице и поднял меч. Когда Аля спряталась за ближнее дерево, он крикнул в шипящую темноту. «Эй, ты! Выходи, если не боишься! Я тебя мигом прикончу!» Шипение перешло в свистящий хрип, и ясно было, чудище рассердилось. Груда веток зашевелилась, из щели стали медленно высовываться черные мохнатые коленчатые лапы. Потом появился и весь паук.
3: Понятно, почему чудище так прозвали? Оно и было больше всего похоже на огромного паука. Только ног было не 8, а около 20, и оскаленная зубастая пасть была скорее волчья, чем паучья. Но размером чудище показалось Вальке меньше, чем можно было ожидать, и он не особенно испугался. Взмахнул мечом и описал им над собой сверкающий круг. Паук встал на задние лапы, а передние поднял над головой, и он стал гораздо выше, задрал пасть и завыл. Валька еще раз резко махнул мечом, так что со свистом рассек воздух. Ужас и злобный вой словно отрезали. Он присекся, и паук снова встал на все лапы, засверкал глазами и ринулся вперед. Как все дети, Аля и Валька знали сказки, в которых богатырь сражается со змеем Горынычем или Кощеем Бессмертным, видели это в фильмах и даже во сне, и твердо помнили, что герои всегда побеждают. Но наяву это оказалось не так-то просто, да и противник им достался на диво ужасный и очень ловкий.
4: Паук прыгал вокруг и кидался снизу, точно рассерженная собачонка. Но Вальке никак не удавалось задеть его мечом. Глаза чудища были желтые, горели ярко, и неугасимая злоба светилась в них. Мальчик даже почувствовал растерянность от этого взгляда. Хотелось опустить меч и спросить: «Да за что же ты нас так ненавидишь?» Но, к счастью, Валька не опустил меч. Наконец он изловчился.

0: Алька весело кивнула и вышла из-за дерева. «Здорово ты его! Теперь не вернется! А если вернется, я его раз! Ой, смотри, мой меч исчезает!» Меч прямо на глазах уменьшался в мальчишечьей руке. Вот от него осталась одна рукоятка, а скоро на ладони у Вальки лежал уже совсем крошечный меч. Он больше не уменьшался, и мальчик понял, что это обыкновенный крестик, точно такой же, какой висел на шнурке у него под майкой. Совсем точно такой же. Даже колечко для подвески немного погнуто. Валька потянул с шеи шнурок, чтобы сравнить, и увидел, что крестик по-прежнему висит там, а в руке ничего нет. Аля молча посмотрела на своего друга, потом протянула ему руку, и они пошли по тропинке обратно. И пока они шли, в лесу все громче и радостнее пели птицы, а на крылечке своей избушки их давно ждала бабушка Фёкла.
1: Ребята слушали сказки «Тридесятого королевства». Автор Елена Крыжановская, читала Лика Пташук. Ну а сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Встреча за кулисами». И я Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в большой концертный зал Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского на вечер зарубежной комической оперы, подготовленной оперной студией консерватории. Перед началом сегодняшней программы я встретился с заведующим кафедрой музыкального театра, художественным руководителем оперной студии, профессором Павлом Ивановичем Кобликом и сегодняшней исполнительницей Алисой Бастрыгиной. Узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Павел Иванович, здравствуйте.
3: Добрый день. Мне уже вечер.
2: Очередной замечательный музыкальный подарок для нас, для слушателей, здесь в Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского. Оперная студия консерватории приготовила музыкальные отрывки из опер. И вот, пожалуйста, расскажите, что мы сегодня услышим.
3: Да, ну, сегодня последние наши спектакли, последний наш показ. Мы завершаем работу оперной студии в этом учебном году и теперь уже встретимся осенью с нашими зрителями, слушателями, встретимся осенью следующего учебного года. Вот. Что сегодня? Сегодня довольно интересная и любопытная встреча с любителями оперного жанра, теми, кто любит ходить в Уральскую государственную консерваторию. В каком-то смысле необычная. С одной стороны, это тематический вечер оперы комической, но эта комическая опера очень разная. В первом отделении мы показываем первый акт целиком в двух картинах оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале». Вот. А во втором акте мы показываем целиком комическую, тоже комическую оперу американского композитора итальянского происхождения Джан Карло Минотти, которая целиком звучит «Телефон» или «L'amour à trois», «Любовь на троих». Да. Вот там действующие лица – это влюбленный молодой человек, который приходит, крайне застенчивый, приходит, наконец, признаться девушке в своей любви и попросить ее руки и сердца. И девушка, которая, в свою очередь, влюблена в телефон и бесконечно болтает по этому телефону, и молодому человеку все никак не удается признаться в своих чувствах до тех пор, пока он не понимает, что сделать это надо по телефону. Опера написана в 1947 году, но крайне актуальна с точки зрения того, насколько сегодняшнее поколение, не только молодежь, а все мы, ну, в общем, стали в какой-то степени рабами наших гаджетов, не только телефонов, но и телефонов в том числе.
2: Павел Иванович, я очень пристально слежу за тем, что происходит в оперной студии, какие премьеры, постановки происходят в течение учебного года. И, вы знаете, вот для себя сделал, ну так отметил, что ли, это всегда действительно очень интересные произведения, которые выбираются для постановок. Очень интересный музыкальный материал. Необычная какая-то, может быть, даже своеобразная подача этого материала.

0: материала. И видно, насколько увлечены ребята, студенты, которые участвуют. И скажите, вот чем, на ваш взгляд, все-таки ваша оперная студия отличается? Мне кажется, есть какой-то вот такой момент, что отличает ее от других.
1: К сожалению, я не могу так вот внимательно отслеживать работы всех своих коллег. Мы, конечно, пересекаемся, мы, насколько это возможно, интересуемся, следим. Но, увы, на сегодняшний день мы лишены такой возможности. Если раньше у нас были общие конкурсы, в частности конкурс имени нашего великого режиссера Бориса Александровича Покровского, мы могли, так сказать, соревноваться, видеть работы друг друга. Сейчас уже достаточно долгое время этот конкурс не функционирует в силу целого ряда причин, в основном, вероятно, финансового характера. Вот. Поэтому мы все как-то в своих кастрюльках варимся, и мне поэтому трудно сказать. Однако на ваш вопрос я бы так сказал. Да, нам надо все время проходить между Сциллой и Харибдой в том смысле, что, с одной стороны, мы обеспечиваем учебный процесс, и здесь никуда не уйти от хрестоматийной программы, от тех классических произведений, на которых студенты учатся. Это наша основная обязанность и задача – дать фундамент нашим студентам, будущим профессиональным актерам музыкального театра. Вот. Поэтому те названия, которые мы берем в свой репертуар, они неизбежно связаны именно вот с этим хрестоматийным обучающим. С другой стороны, нам хочется брать какие-то свежие, яркие, неожиданные названия. Ну вот, например, такие, как сегодня тот же самый «Телефон» Джанкарло Минотти. Это, к слову сказать, не первая и не вторая постановка у нас в оперной студии. На сегодняшний день, к сожалению, оперная студия лишена оркестра, тоже, опять-таки, по целому ряду причин, и несложно догадаться, что финансовым. Вот. Поэтому мы, по крайней мере, сейчас работаем исключительно в спектакле свои, показываем в сопровождении рояля. Но я должен сказать, что и в отношении Дона Паскуали, и в отношении «Телефона», я, конечно, боюсь, так сказать, сглазить, возможно, что и это название, и я имею в виду Дон Паскуали, и причем уже не первый акт, а целиком спектакль, и «Телефон», любители оперного жанра города Екатеринбурга смогут увидеть и услышать уже в сопровождении оркестра. Это будет очень интересно.
0: Ну, мне кажется, что вот ребята, студенты, которые вовлечены в этот процесс, они настолько с удовольствием это делают, потому что вот та атмосфера, которая здесь у вас царит в оперной студии, это, наверное, ну, максимально приближенная та атмосфера, которая будет у ребят, которые уже выпустятся, будут работать в театре здесь, и всегда костюмы, всегда именно вот тот, наверное, запах театра присутствует, который будет их ждать в дальнейшем в их творческой судьбе.
1: Конечно. Большая часть студентов, да практически все, большим воодушевлением, я не боюсь преувеличить здесь, с одухотворением относятся к этой работе, потому что они, собственно говоря, ради этого пришли. Для многих из них это первые серьезные такие вот выходы на сцену, когда и костюмы, и грим, и декорации, и дирижер, и зритель, и художественный свет. Вот. Поэтому да, я рад, что у нас есть возможность, возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, ведь далеко не во всех консерваториях, я бы сказал, даже у очень немногих, есть технические возможности иметь вот такую вот сцену, как у нас, практически как в профессиональном театре, с оркестровой ямой, со светом, с кулисами, с арьер-сценой, с осветительными приборами, практически профессиональными. Поэтому, да, нашим студентам Уральской консерватории в этом смысле, я считаю, повезло.
0: Павел Иванович, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу пожелать, конечно, вам творческого вдохновения, побольше талантливых студентов и всех благ. Спасибо огромное за то благое дело, которое вы несете в этот мир, за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо. Благодарю.
0: Спасибо.

Thank you.

0: Алиса, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Прекрасный сегодня день, потому что у вас, я знаю, очень серьезная, большая премьера. Оперная студия Уральской государственной консерватории подготовила для нас, для слушателей, замечательный музыкальный подарок. И я попрошу, чтобы вы нам рассказали, что будете исполнять сегодня.
1: Я буду сегодня исполнять партию Люси в опере Джанкарло Минотти «Телефон». Это очень экстравагантный, эксцентричный образ, ну, который я для себя впервые открываю. Для меня непривычно петь такие роли, где нужно показывать очень яркие эмоции. Хотя, признаюсь честно, я в прошлом КВНщица эти эмоции выражала в юморе, то есть в комедийном жанре. А здесь нужно соединить и комедию, и плюс вокал. Вот. Именно поэтому для меня такой образ, так скажем, ну, новый. Вот.
0: Ну, вот комическая опера, которая сегодня будет звучать, и действительно, хотя написана была довольно-таки давно, но насколько вот актуальна, да, вот эта проблема девушки, которая все время постоянно говорит по телефону, да, и, наверное, как-то очень перекликается с нынешним вообще временем. Мы все так увлечены гаджетами, и действительно, вот даже признаться в любви у нас это очень получается с трудом.
1: Ну и вообще, на самом деле, Люси и Бен признаются в любви-то друг другу через телефон. Вот, в этом и весь парадокс заключается. Сейчас, если мы посмотрим, вообще телефон нами просто завладел. Искусственный интеллект тоже постепенно завладевает нашими умами, мы перестаем думать, мы перестаем чувствовать. И вот как раз-таки этот образ Люси, чересчур эмоциональный, он, как мне кажется, сегодня должен подарить зрителям невероятные эмоции, которые они сейчас уже забыли. И я хочу, чтобы через меня они прочувствовали вот эти вот яркие эмоции, потому что я знаю, как это делать, я умею передавать их, вот, и я надеюсь, что сегодня все сложится.
0: Ну вот благодаря, наверное, таким постановкам, которые мы видим, мы и стараемся задумываться о нашей жизни, да, и переживать действительно очень яркие эмоции. Спасибо огромное, и хочу пожелать вам, конечно, успеха сегодня, ну и в дальнейшем творческого развития, вдохновения. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо и вам большое. Приходите к нам в Уральскую государственную консерваторию. Благодаря нашим большим профессионалам, мастерам Павлу Ивановичу Коблику, Антону Александровичу Ледовскому, Александру Григорьевичу Арамбицкому, мы делаем невероятные постановки, которые, ну, просто на таком высоком уровне даже вот... Я не знаю, можно ли их сравнить с какими-то такими постановками известных театров, но они на этом уровне. То есть они ничем не хуже. И наши ребята, студенты, они поют так же профессионально, как и в театрах. А самое главное, что у нас у всех есть энтузиазм. Энтузиазм, который вот цепляет людей. Это молодость, это энергия, харизма.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Большом концертном зале Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского на вечере зарубежной комической оперы. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручен диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. Награду по поручению исполнительного директора Союза отцов России Александра Александровича Зарембы передал 19 июля перед началом божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга, председатель регионального отделения Вячеслав Михайлович Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусств и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. С участниками церемонии она поделилась теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием папы на ее воспитание и приучение к труду. В своем приветствии участникам церемонии уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам человека Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше внимания уделяется духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» – это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных также депутат Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Гирш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. В эфире новости. Для духовной столицы Урала дни памяти о семье последнего русского императора Николая II наполнены особым смыслом. Дело в том, что в начале 20 века у царской семьи и Верхотурской Свято-Николаевской обители завязались очень близкие отношения. В последние годы правления Николая II между царской семьей и братьями монастыря поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова. В память 300-летия дома Романовых в Верхотурской обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время царствования императора Николая II и третий по величине в истории России Крестовоздвиженский собор. Рассказывают, что во время его освящения на настоятеля монастыря и протодиаконе были облачения нежно-сиреневого цвета, подарок императрицы Александры Федоровны. Они были сшиты для торжественных служб из коронационного платья царицы и, собственно, собственноручно ею вышиты. Это удивительный и единичный факт в истории. О необыкновенно теплом отношении царской семьи к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары, вышитые из самой государыней покров на раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также покровцы и воздухи, вышитые великими княжнами для Апатира и Дискоса. Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которую установили в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона. В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война. Для того, чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Григорий Распутин возвел сказочный терем в древнерусском стиле, сохранившийся до наших дней. В царском домике после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое время наследник Алексей Николаевич. Дело в том, что Николай Александрович и Александра Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте рядом с мощами праведного Симеона поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть. И последняя информация выпуска. Две июльские недели дети и педагоги воскресной школы во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита провели на семейном отдыхе в селе Иткуль Челябинской области. Гостеприимные хозяева дачного дома протоиерей Иоанн Лозовой и матушка Татьяна организовали для ребят, своих родственников, друзей и гостей замечательный отдых. Для каждого ребенка и взрослого они нашли добрые слова, оказали внимание и заботу. В 20 метрах от дома священнической четы находится новый уютный храм, который, как планируется, в скором времени будет освящен во имя святого преподобного Паисия Святогорца. Так что можно сказать, две недели ирбитские дети жили под молитвенным покровом отца Иоанна и заступничеством святого Паисия. Каждый день пребывания в Иткуле был наполнен различными мероприятиями и активностями, которые проходили под руководством воспитателей и вожатых. Все они были посвящены святому Паисию Святогорцу. Детям запомнились мастер-классы и квесты, интеллектуальная игра, трехдневный поход на озеро Ташкуль, двухдневный сплав на катамаранах и лодках по озеру Иткуль, военная ночная игра «Горлица», отрядная свеча, игра «Ангел-хранитель». За эти две недели ирбитчане дважды приступали ко святому причастию, читали акафист преподобному Паисию Святогорцу, смотрели фильм «Святой Паисий» из «Фарасы на небеса» и даже ознакомились с основами греческого языка. А еще ребята зарабатывали добрыми делами таланты света, которые затем смогли потратить на ярмарки. Окрепнув физически и напитавшись духовно, все разъехались по домам, увозя с собой радость и наполненность любовью. Педагоги и дети Свято-Симеоновской воскресной школы благодарят отца Иоанна и матушку Татьяну за теплый прием, желают им многое благое лето и надеются на новую встречу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Мануйлова. Здравствуйте, Ольга!
1: Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Алин, скажи, пожалуйста, ты любишь такую ягоду, как ирга?
0: Честно, она для меня какая-то такая нейтральная. Если она есть, ее можно покушать. Но чтобы сказать, что очень люблю, жду, то нет.
1: Я помню в детстве, когда я была маленькая, мы же тогда сами гуляли во дворах, там лет 5 мне было. Я помню, дети нашли какую-то чудесную ягоду и ели. И это было какое-то такое сокровище. Оказалось, это была просто ирга. И мы ходили там по двору, ее рвали, обрывали и ели. И какое-то вот такое чудесное воспоминание. А вообще, на самом деле, считается, даже такое бытует мнение, что ирга — это секретное оружие против Альцгеймера и против онкологии. А ты сама что знаешь об этой ягоде?
0: Я знаю, что она очень полезная, и почему-то на ней всегда очень много собирается пыли. Я как на иргу не посмотрю, на ней всегда очень много пыли. И пауки очень любят возле ирги быть.
1: То, что ягоду, да, действительно надо мыть, потому что дерево большое, растет часто у дороги, конечно, присадится. А вообще у ирги названием пьяница, то есть кодовое такое название. Почему так называют ягоду, как ты думаешь? Так просто такое, не знаю, прозвище, можно так сказать, что...
0: Пьяница, алкоголем сочетается.
1: На самом деле нет, просто когда собирают иргу, она же руки окрашивает в синий цвет. И можно же забыться и этими синими руками схватиться за нос. И тогда будет сизый нос, как у пьяницы. И поэтому вот в народе так в шутку прозвали эту ягоду пьяница. А, ну, на самом деле, иргу очень ценили наши предки. И всегда считалось важно высадить иргу в барских усадьбах, потому что она украшала не только ягодами, но и во время цветения. И варенье из нее тоже варили. Раньше на Руси как раз вот было варенье из ирги. Из крыжовника считалось деликатесом. И из китайской вишни. То есть это вот считалось что-то такое заморское. А также жены провожали своих мужей на Первую мировую войну и давали им с собой в дорогу мешочки с сухой иргой. Как ты думаешь, зачем они это?
0: Чтобы они кушали там.
1: Ну, кушали, это понятно. Для чего? Цель-то какая? Чтобы кушали?
0: Чтобы от голода избавиться.
1: Да, действительно, ты права, чтобы избавиться от голода, потому что на самом деле ирга — это источник большого количества витаминов. И если съесть горсть ягод, действительно чувство голода приглушалось. И таким образом жены поддерживали своих мужей, обеспечивая их витаминами за счет ирги. Причем иргу вполне можно нам всем вот уже пока у вас сезон заняться, насушить. Ее же можно сушеную и в чай добавлять. Да? И так просто есть горсть ирги, съесть, и вот тебе источник витаминов. А вообще, чем она цена, ирга? Очень уникальная ягода, в ней содержатся и пектины, и органические сахара, и витамины группы В, и П. Богата она аскорбинкой, а из микроэлементов свинцом и кобальтом, медью, не содержит жиров и имеет очень невысокую калорийность. Поэтому иргу можно есть в любом количестве. На здоровье это негативным образом никак не отразится. Облегчает также боли, выводит радиацию. Очень-очень полезная ягода. И также является как профилактика атеросклероза из-за того, что содержит витамин П, а этот витамин укрепляет стенки сосудов. Вот такая вот полезная ягода. И считается даже, ягода это гендерная, что у женщин она снижает давление, а у мужчин чувство голода. Вот так вот. Ну, то, что я в статье нашла, не знаю, насколько это правда, неправда. Ну, хотя, скорее всего, из-за калорийности. Но, мне кажется, и у женщин она тоже чувство голода будет снижать. А вот люди с низким давлением, вот им не следует злоупотреблять иргой, потому что ирга как раз-таки давление-то и снижает. Ну и, конечно же, иргу очень любят птицы. Да, замечала, что сидят прям птицы на ирге, поклевывают ее.
0: Да.
1: Угу, потому что действительно ягода полезна. Но вообще считается, что варенье из ирги не очень вкусное. Даже я слышала от садовода, что делать с этой иргой, она столько ирги, да ладно, оставим птицам. А то, что с ней делать, только свежую поесть, замораживать не очень. Делать с ней не знаем, что варенье из нее невкусно. И вот у нас, Алина, вся надежда на тебя. Может быть, ты нам сможешь помочь найти какой-то интересный рецепт, как заготовить иргу впрок, кроме того, как засушить и добавлять в чай. Что еще с ней можно сделать?
0: Вообще с иргой очень-очень много можно сделать выпечки. Сколько рецептов я знаю? Очень много. Это различные кексики, это булочки, это различные пироги, заливные, обычные, сдобные. То есть пирожки можно с иргой как с начинкой делать, а можно их прям в тесто добавлять.
1: Со свежей иргой или с сушеной? С какой иргой? У меня вопрос.
0: Я думаю, что либо с замороженной, либо свежей.
1: Либо свежая. Но опять же, сушеную иргу же, наверное, тоже можно размочить или вот как изюм в булочки добавлять. Я не пробовала.
0: Это сейчас уже немного другое будет. Но все-таки я вот знаю рецепты как раз-таки из замороженной и из свежей ирги. И очень вкусные компоты из нее. Можно сделать какой-нибудь щербет или фруктовый лед. На самом деле, если так задуматься, иргу можно хоть куда добавлять. Это на самом деле вкусная ягода. И рецепт, которым я хочу поделиться, это кекс с творожным сыром и иргой. Для него нам понадобится 2 куриных яйца, 170 грамм сахара, щепотка ванилина, сливочное масло 50 грамм, сыр творожный 70 грамм, мука пшеничная 170 грамм, крахмал 130, крахмал просто 30 грамм, ирга 150 грамм, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка цедры лимона и щепотка соли. Повторим. Яйца куриные 2 штучки, сахар 170 грамм и муки также 170 грамм. Масло сливочное 50 грамм, сыр творожный 70 грамм, крахмал 30, ирга 150 грамм, чайная ложка разрыхлителя, цедры лимона и соли тоже 1 щепотка. Еще для вкуса и немного такой пикантной нотки можно добавить 1 столовую ложку какого-нибудь алкоголя, например, коньяка. Это прям очень вкусную нотку будет придавать. Но это не обязательно. Итак, первым делом для того, чтобы наш кекс получился воздушный, пышный, мы взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Да взбиваем мы долго, до устойчивой пышной пены. Это около 8 минут. Далее мы в нашу яичную массу добавляем мягкое сливочное масло и творожный сыр. Также цедру лимона и коньяк, если он у вас есть. Далее мы немножко перемешиваем лопаткой аккуратненько и начинаем просеивать нашу муку. Просеяли нашу муку с крахмалом и ванилином. И также аккуратно все перемешиваем лопаткой, чтобы у нас масса, она не осела. То есть вы не должны ее как бы забить, чтобы кекс остался очень мягким и воздушным. И далее добавляем нашу иргу. Конечно же, иргу нам нужно помыть хорошенько и просушить. Все хорошенько перемешиваем. Берем нашу форму для кекса. Она похожа для хлеб в таких формах пекут. Вот это такой специальный кекс. Мы застилаем его пергаментной бумагой, либо смазываем маслом и выкладываем туда наше тесто и ставим в духовку. При 180 градусах мы печем около 40 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой.
1: Спасибо тебе большое, Лина, за рецепт. Вот мы знаем, что, оказывается, иргу можно добавлять в выпечку. А я со своей стороны добавлю, чтобы такой секрет, тоже небольшое варенье из ирги было вкусное, потому что так оно из него какое-то пресное получается. Надо добавить туда кислинку. Что это может быть? Либо это могут быть апельсины, прямо вот с цедрой вместе, да, перетертые. Либо это можно потереть цедру лимона, либо добавить лимонный сок. И тогда у нас будет прекрасное варенье из ирги, такое, какое варили наши предки. Ну а мы будем прощаться. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас провели Алина Баева
0: и Ольга Манылова.
1: Всем до свидания.
0: До новых встреч.
1: И слушаем легкую летнюю музыку.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Далеко от Венеции» и «Поминки».
2: «Далеко от Венеции». Предупреждал я охотоведа, не зови иностранцев, не принесут они никакого добра. Не послушался. Пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане. Мужики высказывали недовольство. Им лицензии на зверя не продают, а иностранцы, зная себе, стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется. Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно, и вдруг случился конфуз, и отчасти трагический. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко, между тем, как событие это, в силу своей международной важности, достойно более пространного изложения. Приехал как-то итальянец. Дядечка лет 50, по-русски ни слова, известно только, что лицензия у него

без всякого курения, потому как запах табачный нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее изготовленные лабазы, как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек, старший в команде. Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде. Это знает всякий охотник. Но, тем не менее, оно по временам нарушается, для чего неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи. На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца. Ему показалось, что медведь шебаршится в кустах дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было. Зато сидели их компаньоны, которые открыли, на удивление, меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков. Вышло так, что сам вольнодумец и попал под карающую десницу. Ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели. Что же до веденецкого гостя, то он исчез. Его искали всю ночь. С фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь. Бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты, человек современных веяний, посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему местонахождение пропавшего охотника. «Ушел в астрал», — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму. «Это само собой», — согласился журналист. «Это и дураку ясно, но на территории какого колхоза?» Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало плохую карму. И вот когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненого в самую мягкую часть тела. Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовалась вот какая картина. Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия. Бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась.

0: Авилас быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно. Лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом, окровавленными штанами и карабином в руке, напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель, отвез в больницу и сдал в руки врачей. Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал: «Аиц! Аиц!» Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, но итальянец кричал, не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба. Доктор своими объятиями берег его от ушиба. «А теперь садись на него», — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом. После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал. «Аиц, так аиц, теперь уж ничего не исправишь». Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада.
1: «Да с ним все путем», — успокаивал молодой хирург. «Он на третьем этаже», — указал пальцем на потолок, — «в реанимации». Итальянец понял этот жест по-своему. Воздев руки, он прошептал «О, Мадонна!» и заплакал. Пулю, по хирургическим размышлениям, решено было не извлекать, стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашим лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда он, консул, сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо.
0: А раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так без консула в столицу отправить.
1: Тут такое началось.
0: Другими делами, значит, есть когда заниматься. А для нашего итальянца времени не находится. Ну, консул, ну, макаронник. И народ бросился на защиту раненого изгоя. Из деревень везли и везли ему клюкву, морожку, грибы, молоко, творог, сало. А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека. Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки. У них там, у музыкантов, все указания в нотках латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит: «Аллегро, аллегретто, адажио, анданте кантабеле». А он голову на бок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит. Так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь. «Модерато», — продолжает она. «Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил,
1: либо учился плохо. Однако смотрит на нее пристально, не иначе голос предков что-то шепчет ему. «Манон троппо!» — обреченно говорит музыкантша.
0: «Манон троппо!»
1: «Ура!» — закричал молодой хирург.
0: «Все! Поняли друг друга!»
1: И осекся.
0: «А что оно есть?» «Манон троппо!»
1: «Но не очень!» — перевела музыкантша.
0: «Чего? Но не очень?»
1: «Вообще, но не очень. Например, аллегро манон троппо. Быстро, но не очень».
0: «Ну и чего?» — поинтересовался молодой хирург. «Поговорили, называется».
1: Итальянец тоже загрустил. «Тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния. «Не тушуйся», — говорила она, — «какие наши годы? 3 к носу». Он начинал улыбаться и тер пальцами нос. Так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский.
0: «Манон троппо, то руки распускай», — доносился иногда из палаты.
1: Прилетел, наконец, злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул к главному врачу. Больной находится под воздействием психотропных препаратов.
0: А главное ему, мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят. Какие там еще препараты?
1: Тот, знай себе, разведка, вербовка. Доктора всем миром пошли к нашему. Ты чего, мол, уперся? Через это международный конфликт может произойти.
0: А он сидит на кровати и головой мотает. Тогда медсестра говорит ему: «Манон троппо, выпендривайся».
1: Он покраснел и шепчет что-то насчет аморе. Тут все, и даже консул бестолковый, поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого по дипломатическим меркам пустячного дела пришлось лететь аж на 2 наших самолетах, да еще предстояло опять 2 рейсами возвращаться. Ну, а жениха повезли в деревню к родителям. Деревенские поначалу смутились, все-таки не русский, и пуля в заду. Но по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали. Спустя полгода он возвратился, чтобы забрать невесту в свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло!» А старый посмотрел на него с жалостью.
2: Поминки. Схоронили молодого парнишку. Перевернулся на тракторе. Пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем. Безутешные родители, 2 братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры. А о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить. У меня за 3 дня 4-е похороны. домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню, километров за 80. Только отъехали, в лесу поперек дороги машина, нам, батюшку, тоже отпевать и тоже добираться километров 80, но в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем на завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища угодил в районный центр, и опять погребение. Тогда же я узнал, что попавший в аварию младший брат нашего следователя умер в больнице и что за мною заедут. Да еще пока народ с механиком прощался, окрестил его сына, осветил дом. И сегодня, здесь уже после похорон, окрестил тяжко болящего младенца. Следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним. «Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького. Он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает». Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя:
3: «Тебе сколько до пенсии?»
1: «Полтора года еще. А чего? Хочется на заслуженный отдых?» «Конечно.
0: Зайди завтра к нашему психиатру. Вот тебе и вторая группа».
3: «Не, я серьезно», — не унимается следователь. «Из-за меня опаснейшего бандита и упустили. А он теперь депутатом стал. Теперь уж его никак не возьмешь. И много раз уже было. Пригляжусь, а людишки на ладони помещаются. Что это за таинственное явление?»
0: «Шизофрения», — доходчиво поясняет хирург.
3: «Как вы считаете, батюшка?» — спрашивает самый младший из братьев, тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница. «Можно ли его держать на такой должности?»
0: Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи. Ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир.
1: Я был здесь в тот день. Помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть трос. Мужики были пьяны, то и дело промахивались. Один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел вскарабкаться на капот. Только тогда ему удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, с пьяну и долго пролежал на горячей печи.
3: «А чернёхоник стал!» — изумленно восклицает хозяин дома. «Его паря и открывать не стали, но я зашел по-соседски и все паря видел. Чернёхоник — натурально негр.
1: Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл. Ну, паря, веселые похороны были!» Он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры.
0: «Бывали дни веселые!» В соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщины урезонивают его, и он затихает.
3: Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, насколько нынче промерзла земля. 70 сантиметров или всего 60. Пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты.
1: «Товарищ поп», — это наверняка ветеран колхозного строительства, — «вас просят местные гражданочки».
2: на крыльце бабушки исповедоваться. Облачаюсь, читаю молитвы. Из дома вылетают двое рассорившихся кополей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию. Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера. И в это время к избе подкатывает почтовый фургон. В сельце, километров за 40, умер начальник почты. Завтра похороны. Не соглашусь ли я? Как не согласиться? Мы отказываться не вправе. Только чтобы к вечеру обязательно привезли домой послезавтра богослужение. По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и, наконец, решительно спрашивает меня: «Отчего на наше село нынче такая напасть?» «Каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном мужики. Полсела, почитай, одни вдовы с ребятишками и остались. Старухи говорят прямо как в 45-м. Может, нам того сделано?» Так теперь спрашивают меня в каждой деревне.
4: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней».

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 июля были подведены итоги Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание-2026». Конкурс организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Лабораторией креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет» и ставил своей целью популяризацию патриаршей программы по изучению Библии. Проведение конкурса приурочено к 150-летию русского синодального перевода Библии и несет в себе глубокую символическую параллель. Полтора столетия назад переводчики стремились донести Священное Писание до современников на понятном им языке. Сегодня участники конкурса решали ту же задачу, только языком видео. Искренние и талантливо снятые ролики показали, как Слово Божье продолжает входить в жизнь человека и менять ее. В качестве почетных гостей экспертов финала конкурса были приглашены проректор Высшей школы экономики Земцов, директор общества «Клевер-лаборатория» Силюкова и президент благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Отбор участников проходил в несколько этапов. После проверки на соответствие техническим требованиям работы были переданы независимому жюри. Каждую заявку оценивала группа из трех экспертов – православный священник, специалист в области современных медиа и педагог библии. Ключевыми критериями служили содержание, подача, глубина раскрытия темы, сценарий, монтаж, качество и способность донести евангельскую мысль. По итогам этой оценки в финал вышли 20 лучших работ, разделившихся по 5 номинациям. Финальный этап конкурса проходил 15 июля в очно-дистанционном формате. К онлайн-встрече присоединились авторы и члены их команд со всей России. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и руководитель лаборатории «Святая Татьяна поможет», клирик храма мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова священник Андрей Филонов. Они поблагодарили каждого участника и подчеркнули, за время конкурса сложилась живая общность людей, объединенных любовью к Библии. Ведущим финала выступил амбассадор конкурса, видеоблогер Максим Павлык. В ходе прямого эфира финалисты вместе посмотрели ролики и приняли участие в голосовании, которое и определило победителей. В завершении мероприятия в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин вручил благодарность отдела президенту благотворительного фонда «Петропавловское общество» Мелешко. Грамотой отдела был удостоен организатор конкурса священник Андрей Филонов. Конкурс «Исследуйте Писание» еще раз подтвердил, что интерес молодежи к Священному Писанию растет, а современные медиаформаты открывают широкие возможности для свидетельства о вере. Лучшие работы участников будут опубликованы на информационных ресурсах патриаршей программы изучения Библии и партнерских проектов. В эфире новости. 17 июля, в День памяти царственных страстотерпцев и мученика-врача Евгения Боткина, Центральная клиническая больница святителя Алексея митрополита Московского совместно с Горловской епархией открыла учебный класс в Горловке. По благословению митрополита Горловского и Славянского Митрофана освящение помещения совершил духовник Горловского сестричества милосердия архимандрит Агафадор Поляков. На церемонию открытия из Москвы приехал главный врач и директор больницы святителя Алексея Алексей Заров. Горловка стала для нас горячо любимым городом. Именно здесь в 2022 году появилось первое сестричество милосердия Донбасса. Мы рады, что теперь открыт учебный класс. Это поможет Горловскому сестричеству милосердия расширяться, а также делиться своими знаниями и навыками с другими сестрами милосердия, рассказал Алексей Заров. Наша больница уже 8 лет занимается профессиональной подготовкой специалистов по уходу. Благодаря обучению сестры милосердия добровольцев получают квалификацию младших сестер по уходу и уже как профессиональные добровольцы помогают в медицинских учреждениях. Мы обучаем и поддерживаем сестричество милосердия по всей России. Разработана целая система поддержки со стороны церковной больницы святителя Алексея. Учебный центр больницы святителя Алексия готовит младших медицинских сестер по уходу за больными и помощников по уходу для социальных служб. Программа включает теорию и практику. Слушатели осваивают профессиональные навыки ухода за тяжелобольными и ранеными, в том числе проведение гигиенических процедур, позиционирование, перемещение, кормление. Важно уметь это делать комфортно для пациента и безопасно для здоровья самого ухаживающего. Учебный класс в Горловке оснащен по единому стандарту больницы святителя Алексия. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» здесь созданы все условия для отработки навыков профессионального современного ухода за больными. Это уже 22-й учебный класс больницы святителя Алексия, открытый вне Москвы. И последняя информация выпуска. 15 июля во Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в рамках проекта «Дни Достоевского об Оптиной пустыне» состоялся круглый стол на тему «Духовно-нравственные ценности в русской философии права и литературы». Организаторами мероприятия выступила Донская духовная семинария, Ростовское региональное отделение Всемирного русского народного собора, Институт государства и права, Объединение православных ученых. Обращаясь к собравшимся, наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф обратил внимание на взаимосвязь русской философии права с духовной культурой Оптинской земли, творчеством Достоевского и современными процессами обретения нашим государством своей идентичности. Затем к аудитории обратился доктор богословия протоиерей Тимофей Фетисов. В своем выступлении ректор Донской духовной семинарии обозначил актуальность темы круглого стола, подчеркнув глубокую связь между местом проведения форума и его тематикой. Первым докладчиком выступил доктор юридических наук, профессор, член Президиума и Совета Всемирного Русского Народного Собора, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Бабурин. В своем докладе он поставил вопрос о преодолении нравственного нейтралитета публичной власти как условия сохранения русской цивилизационной идентичности. Центральным докладом пленарного заседания стало выступление протоиерея Тимофея Фетисова на тему «Теоцентрическое правосознание в творчестве Достоевского». Священник указал на фундаментальное значение христианского мировоззрения великого писателя для понимания природы русского православия, показав, что для Достоевского правда как любовь неотделима от правды как справедливости, а евангельский идеал выступает высшим критерием оценки любого земного закона. Так как в ходе дискуссии прозвучали многие законотворческие инициативы, предложения по сбережению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей, а также совершенствованию отечественного права, по итогам круглого стола подготовлена резолюция с формулированием основных идей и тезисов. Резолюция была направлена в органы государственной власти и научно-образовательные центры. Также принято решение ежегодно проводить подобные мероприятия в монастыре Оптина пустынь с целью согласования позиций православных правоведов и государствоведов, направленных на совершенствование отечества права и государства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Архипастырь.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимают участие митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода. Беседует архимандрит Дмитрий Байбаков.
1: Владыка, благословите, пожалуйста, наших зрителей.
3: Бог благословит всех нас. Помоги нам, Господь.
1: Ну, наша сегодняшняя программа посвящена святым царственным страстотерпцам. Владыка, вы много лет совершали служение на Уральской земле, где память святых царственных страстотерпцев, ну, как бы на особом таком счету. А вот что для вас лично означает почитание святых царственных страстотерпцев? И вот до Урала вы были в Молдавии, вы были в Абакане. Вот еще до их прославления, до 2000-х годов, вот в Молдавии, в Абакане было их почитание? И сейчас в Узбекистане вот есть их почитание?
3: Почитание царственных страстотерпцев было очень давно, может быть, с древних времен. Я помню, я приехал в один из монастырей, ну, Рачула такой монастырь.
1: В Молдавии?
3: В Молдавии. И смотрю, там портрет царя Николая. Я говорю, а что вы так? Там мы его почитаем. Это святой человек.
1: Какая антисоветчина.
3: Да, это... И потом, а вы не боитесь? Она тогда еще в советское время была. Я говорю, да нет, а что бояться? Мы... Это для нас это особый такой... Мы почитали его, когда он был жив, когда его он перестал на троне царском. И всегда мы его почитаем, потому что он святой человек. И он много сделал хорошего для всех нас. Поэтому это монастырь, это простая монахиня. Она уже почила, монахиня Агафадора. Я ее всегда поминаю. Она с таким почтением, с таким уважением, с таким, таким благоговением к ней. Поэтому царский страстотец это святая семья, которую почитали люди во всех концов российской державы, в том числе и в Молдавии, там, может быть, и в других регионах России, потому что тогда была одна страна. И поэтому для меня она вот это была очень близко к сердцу тема. И, конечно, я тогда мало знал о царской семье, о их подвигах, их трудах. А когда уже приехал сюда и окунулся в эту жизнь, то, конечно, я углубился в эту жизнь и деятельности. Меня очень поразило, когда я приехал в Екатеринбург в 1999 году, и мне говорили люди такие слова, которые меня очень поразило. Мне очень прямо как ножом по сердцу ударили. Говорит, владыка, вы знаете, что мы здесь убили царя с такой гордостью, с таким достоинством, что мы так сделали такой подвиг. Я говорю, неужели вы хорошо сделали, что так гордитесь этим? Да, мы вот тут... Я тогда уже как бы намотал на ус, что надо делать, программа на моей деятельности, чтобы как-то...
1: Переформатировать.
3: Да-да-да, популяризировать царя и царскую семью. Я говорю, ну, я просто постоянно в глубине Молдавии, в таком простом монастыре люди почитают, а здесь почти что центр России, тут совсем по-другому думают о нем. Слава Богу, что у нас и появился телеканал «Союз», и радио «Воскресенье», и многие мероприятия, которые мы начали делать для того, чтобы как-то о царской семье говорить по-другому, чем говорили раньше. И слава Богу, что этот вопрос мы его в большей мере решили. Что люди уже перестали гордиться, что они убили здесь царя. А наоборот, они уже как-то содрогаются, что такое. Ну, дети, прекрасно смотришь на эти фотографии детей царской семьи. Ну, как можно убить таких людей? Как можно? Рука не поднимается, потому что, ну, смотришь на них, прямо аж благовеешь перед этими святыми ликами. А тут вы совершили вот такое преступление, еще гордиться. Ну, что-то. И, конечно, слава Богу, что люди перестали так себя позиционировать, понимать. И сейчас, слава Богу, вот мы уже ходим уже несколько десятилетий крестным ходом. Эти крестные хода как раз и были сделаны для того, чтобы популяризировать царскую семью. Когда мы идем огромным количеством народа, то там любой, кто был против, он скажет, ну что-то тут не так. Значит, что-то есть такое, которое народная молва, народное сердце другое по-другому чувствует, по-другому себе понимает значимость для нас царской семьи. И это, конечно, меняет сознание людей. И мы делали тогда, и сейчас делается, слава Богу, я очень благодарен всем нашим правящим архиереям, которые были после меня, и владыка Кирилл, дай Бог ему здоровья, владыка Евгений тоже очень активно. То, все, что мы начали, то, что мы делали и для того, чтобы популяризировать царскую семью, а сейчас еще в большей мере это все развилось. И крестные хода, и всякие вот эти конференции, мероприятия. Это все делается для того, чтобы рассказать правду о царской семье. И...
1: Владыка, вот вы сказали, что изменилось отношение у людей, но вы знаете, может быть, конечно, уже никто не гордится убийством. Мы 26 лет как бы говорим. Иногда даже начинаешь унывать, потому что вот даже на 26-м году жизни, вот нашей работы, люди все равно задают вопрос, за что его причислили к лику святых. И вы много раз уже на этот вопрос отвечали, но давайте как-то вот кратко еще людям повторим, даже потому что накануне вот этих царских дней в этом году снова этот вопрос задается, за что он стал святым. И тут же, может быть, сказать, почему не мученикам, а страстотерпцам.
3: Я хотел обратить внимание на то, что его жизнь, его святость жизни начинается с самого начала своей его жизни. И особенно проявляется эта святость тогда, когда он хотел вступить в брак. Когда он полюбил Алису и хотел на ней жениться, она была протестанткой. И при том очень углубленная протестантка, она даже имела степень богословских знаний. Вот эти. Она не простая была, что вот так ничего не понимает, а там просто там из уважения к своим родителям. Нет, она сознательно понимала свою веру и глубоко ее могла о ней говорить. И вот эту женщину, эту девочку, цесаревич Николай, смог ее переубедить в том, чтобы она приняла православие. Это величайшее деяние, которое не каждый это может делать. Вот сейчас есть такая беда, что вот полюбила человека, католик, этот протестант или там мусульманин, все, я хочу быть с ним, и поэтому я принимаю его веру. Но такого не было в то время, которое было. Он потрудился, чтобы дать эту веру своей будущей супруге. И притом это не просто так, просто объяснить, рассказать, там, дискутировать, дебаты какие-то. Это, может быть, и было, но была его жизнь, его пример. И она увидела в нем пример христианской и православной жизни. И это ее переубедило. Несмотря на то, что родители ее были очень против. И это тоже большое, сыграло большую роль. Потому что родители, она же знала заповедь Божию о почитании родителей. И она не могла когда приступить эту заповедь. И поэтому, когда встал вопрос о вере, то она очень была и тяжело с этим вопросом решать. Тут и вера своя, с самого детского возраста, и родители против. А тут вот жених говорит, что надо принять православие, потому что православие, это...
1: Ну ведь не только за это, наверное.
3: Это красота.
1: Не только за это перечислили.
3: Не потому, что она... Потому что надо вступать в брак, поэтому надо принять православие. А потому что она увидела красоту православия в лице вот этого будущего своего мужа. Увидел, как он живет, как он себя ведет. Если бы у него было такое, что он одно говорит, а другое делает, то есть вот такое разделение, то он сказал, какая у вас там вера? Ты только болтовней занимаешься, а сам живешь как-то по-другому совсем. А он жил этой верой. и жил евангельскими истинами. И она видела это. Она тоже была, жила евангельскими истинами. Но жила немножко по-другому, чем... А она увидела, что вот этот путь евангельской жизни намного лучше, чем вот этот путь, который она имела. Тоже Евангелие, тоже Слово Божие. Вот здесь, можно сказать, коренится то, что в нем было заложено его родителями и Богом. И с самого начала у него это было. И он смог это сделать, чтобы она стала православной. И притом стала такой православной, как уже мы слышали из ее писем, которые она писала и рассказывала. Она была матерью всех живущих на российской земле. Она лучше знала все, всю Евангелие, и жила по Евангелию. Она, когда приходила на службу, она брала с собой Минею, Актоик, все богослужебные книги, и все следила. Она хотела проникнуться духом богослужебного текста, чтобы углубиться в этот жизнь, церковную жизнь. И, конечно, она читала очень много духовной литературы, читала святых отцов, и поэтому она пропитана этим духом. Когда читаешь вот эти письма ее, то, конечно, удивляешься, какой у нее там дух святоотеческий. К сожалению, вот я встречался с одним человеком, не встречался, просто по телефону говорил, и он говорит: «А вы знаете, как она там, вот письма ее такие были не совсем нравственные, и со стороны императора, и совсем со стороны императрицы». Я говорю: «Знаете, есть письма, которые ложные, которые специально для того, чтобы дискредитировать царя и царицу, а есть письма, которые являются истинными, настоящими. А эти настоящими, она совсем другой дух, из Аркоиста, совсем по-другому написано. И со стороны императора по отношению к ней, когда он уезжал на фронт, вел военные действия, он писал, она писала ему. Но это были письма очень содержательные, такие глубоко содержательные. И, конечно, письма, которые были написаны в заточении, это уже в Тобольске, в Екатеринбурге, но там это святоотеческое писание, там все написано очень глубоко и с глубокой верой, с глубоким пониманием смысла жизни, смысла страданий, смысла трудностей, испытаний, которые Господь послал. Никакого недовольства, ропота на Бога, что вот почему. Обычно мы часто говорим: «А почему, Господи, так? Зачем ты так, меня так?» А на это они такие вопросы не задавали, а просто благодарили Бога и желали, чтобы претерпеть это до конца и сподобиться вечной радости со Христом.
1: Я думаю, что тут проблема вот у людей, которые такой вопрос задают, в том, что святость у нас как-то воспринимается как вот доска почета в советское время. Что они стали святыми, потому что он одержал такую победу, он там то-то построил, он там то-то, допустим, запустил, он там то-то сделал. Святость — это не доска почета. Святость — это вот та внутренняя жизнь, да, духовная, да, которая вот вы сейчас...
3: Вот сказали. Для того, чтобы показать, ну, мы можем показать сейчас его святость. Эта же святость не дается вот за один час и за какой-то там маленький период. Это целый жизненный путь. Я рассказал сейчас один из эпизодов его жизни. Но вот когда его лишили власти насильно, заключили его в своем доме в царском селе, Какое-то благородство показал царь и царица, и все дети его. Они не стали там бунтовать, там недовольствовать.
1: Сбегать.
3: Они очень благородно себя вели. вот эти бывшие пещера, его, их слуги над ними издевались, заставляли там дрова колоть, там еще что-то делать, это снег выгребать.
1: Хозяйственными работами.
3: Работа. Они делали это как будто этого естественно для ничего. Когда-то они делали, а сейчас они, он делает. И это их, сейчас говорят такое слово, купили, да?
1: Ну, трогало.
3: Трогало, да. Да. И они говорят, ну как это так? Казалось бы, он должен там недовольствовать,
1: ругаться,
3: чего меня тут издевать. А он спокойно делал все работы, которые его заставляли делать. Он делал с радостью, с любовью, с уважением. Попробуй взять кого-нибудь из министров или там директоров заводов, которые крупные, которые управляли тысячами, тысячами рабочими, и вдруг его поставить...
1: Дрова колоть.
3: Дрова колоть, да. Он совсем по-другому. А он верующий человек. Он понимал, что это Господь послал ему для исцеления своей души, для приготовления к вечности, для того, для достижения вечной жизни. Вот, поэтому он понимал это смысл очень простой. Но этого не все могут понимать. Потому что они не воспитаны в том, чтобы жить для вечности. Когда живет для вечности, никакие трудности, никакие испытания, никакие вот эти трудности жизни, они его не трогали. Потом он был в Тобольске, потом в Екатеринбурге. Ровно все было. И притом, видите, интересная такая ситуация, что его благородство, его чистота, чистота и святости меняла людей, которые вокруг него были озлобленные, ненавистные, желающие ему что-то досадить. Когда он в себе вел вот так, благородно и смиренно, и кротко, и воздержно, и не гневался, не раздражался, не недовольствовал, они просто не знали, что дальше делать. И они менялись, они становились с ним заодно, и этим самым он воспитывал вот этих злобных людей, чтобы они жили более благородно и благочестиво. А потом меняли,
1: так часто меняли
3: вот этих охранников, чтобы они еще больше там на него нажимали. А он опять-таки так же себе ровно сидел. Но это показатели. Смирение не дается за один час. Это целый жизненный подвиг. Я сказал с самого начала, примерно так, а может быть еще раньше есть такие ситуации в его жизни, когда он воспринял в своей жизни и веру, и благочестие, и страх Божий, любовь к Богу, и понятие смысла жизни, что он живет здесь на земле для Царства Божьего, для вечной жизни. И нужно ее заработать чем? Смирением, кротостью, воздержанием. И это как раз мы видим в его жизни, что он не предавался каким-то увеселениям, наслаждениям, удобствам. Очень ровно, спокойно выполнял свои функции и не предавался. Хотя окружение его пыталось его как-то сбить с этого пути. В этом и была вот эта трудность. Что его ближние или родные даже не понимали его, что за император, когда он такой, так себе сдержанно себя ведет. Надо более развязанно, более пользоваться всеми наслаждениями, удобствами и увеселениями этого мира. А он этого как-то избегал. Что он думал о вечных наслаждениях, о вечных благах, о вечных радости. А это так пользовался, очень так сдержанно. Да, он ходил, ездил, бывал и на какие-то мероприятия такие увеселительные, но так очень, очень спокойно к этому относился. Поэтому вот внутреннее его состояние, которое мы видим особенно в последние дни его жизни, когда он терпел унижение, оскорбление. Не каждому из, я уже сказал уже, что не каждый человек может лишиться власти, чести, ну, самое большее, что у нас, что есть на земле, власть императора, честь императора, славу, все это он лишился, и остаться спокойным, не раздраженным, не каким-то недовольным, не раптивым, а понимал очень серьезно, понимал смысл, почему это совершилось. Это совершилось, конечно, понимал, он, конечно, он показывал своим пример, своей жизни святости, но, к сожалению, люди, особенно окружение его, не пошли за ним. Главное благополучие государства – это нравственность, это духовность. А там, к сожалению, вот он, эталон нравственности, духовности и чистоты и святости, а его окружение и там дальше...
1: Не очень.
3: А?
1: Не очень.
3: Не очень, да так. И поэтому, конечно, вот Господь вот послал вот такое испытание.
1: Владыка, а почему все-таки не мученики, а не страстотерпцы?
3: Мученик и страстотерпцы, они очень близко друг к другу. Хотя, если так посмотреть, то, конечно, он очень много потерпел. Больше такого нравственного характера. Унижение, оскорбление, лишение власти, чести. Это не каждый может понести. Ну и, конечно, последние его минуты его жизни, когда расстреляли, потом ножами, кинжалами добивали, такое было как бы мученичество такого ритуального, так еще мы говорим, то это тяжелейшее мучение. Тяжелейшие муки он претерпел, он и вся его семья. Тут надо понимать, что он может за себя претерпеть, может быть, но когда видит своего сына, своей дочери, свою супругу, то это вдвойне и втройне мучение и страдание, что он ничего не может делать. Только вот на Бога полагается, и все, Господи, ты сам знаешь. А он знает, что после этой жизни начинается новая жизнь. Уповал только на это, что Господь его, их всех наградит вечной радостью.
1: То есть он претерпел большие, то, что по-старославянски, страсти, то есть страдания. Человек, претерпевший большие страдания.
3: Страдания.
1: Потому что мученики, ну, чаще, так сказать, достаточно быстро их умертвляли, там отрубали голову, еще что-то.
3: Да.
1: Вот. А здесь человек страдал на протяжении длительного времени, да, и видел, вот,

0: сегодняшних семьях, которые мы имеем, потому что те ценности, которые они воспитывали своих детей в течение всей своей жизни, сейчас этого не практикуется. Вот есть такой момент из жизни царской семьи, детей, маленький Алексей, Алёша, просит у мамы конфетку. Она говорит: дорогой мой сынок, сегодня у нас не положено, по нашему бюджету нет у нас денег для того, чтобы сегодня вам тебе дать конфетку. Ведь воспитание, современные наши мамы и папы...
1: Все можно.
0: Как только пикнул...
1: Все разрешено.
0: И тут все можно. Все, там прямо в лёжку становится, mm-hmm. чтобы дать что-то. А они говорят: нет, сегодня нельзя. По бюджету. То есть они уже воспитывали будущего императора. Что есть бюджет, есть
1: границы
0: какие-то. Не всегда можно это все пользоваться. Есть ограничения, конечно, государство есть государство. Что-то можно, а что-то нельзя. Не всегда все можно. И вот они уже в этот маленьком младенце воспитывали вот это. И он действительно, вот есть такие высказывания, что он говорил, Алексей, что я когда стану императором, я постараюсь, чтобы вообще нищих не было. Я всех буду кормить и одевать. Видите, какой у него уже складывался ум, потому что так было воспитание. Что надо быть милосердным, трудолюбивым, уважительным ко всем людям. И даже самого низкого сословия, и не презирать их, как вот у нас бывает. Что, да, это там, пускай там бомж, ну и это его стезя. Но вот видите, как он воспитан был. И также и дети, остальные все сестры, когда началась война, они не ушли куда-то там.
1: Маникюр делать.
0: Маникюр делать, да. Красить себе губы там вот такие, или там глаза, или там все. Они пошли помогать раненым, утешать их, и перевязывать раны, ухаживать за больным. Это же очень непростая работа, очень серьезная работа. Ухаживать за такими больными, которые страдают. Они капризные, они недовольные, озлобленные, все только что есть. И несмотря на все, должны с любовью, с уважением, с таким с терпением подойти к ним, что-то сказать, какое-то доброе слово, с лаской перевязать это. Не просто так вот взять, там, перебинтовать, иди там, сиди там и не морозь голову. А вот это тут должна быть любовь быть. Должно быть такое милосердие, сострадание. И это, они это чувствовали, эти военные люди. Они чувствовали, что дети...
1: Искреннюю любовь.
0: Да, дети, и сама императрица была очень близко к этим военным людям, которые страдали. И некоторые говорили, что нам даже присутствие ее
1: исцеляло.
0: А если она еще руку положит... Болезнь как куда-то исчезала. Вот потому что не просто она там, а потому что она с любовью, с состраданием, с верой, с надеждой на Бога, что Господь даст исцеление и исправит его болезни и исцелит ее болезнь. Вот видите, вся жизнь и родителей, императора, императрицы, детей – все пропитано духом веры, благочестия, любви к Богу, Царству Божьему, к вечной жизни. Стремление к этому. Они, это все дело не просто так, чтобы показаться вам, показухой, а для того, чтобы заработать себе Царство Небесное. Они уже готовились к Царству Небесному в течение всей своей жизни. Их там подозревали, что там занимаются какими-то нехорошими делами.
1: Чуть ли не шпионажем.
0: Да-да-да. Они занимались богоугождением, богомыслием. Вот чем они занимались. И, к сожалению, вот до сих пор некоторые люди вот этого не понимают. Еще эта грязь, которая

0: фонари на них в то время, они еще существуют в некоторых умах. Но они провели очень святую жизнь, которая нам даже и мы какую сейчас удивляемся, когда мы изучаем его жизнь, то удивляемся, как они себя вели в таком в уединенном положении, когда они вместе были просто так, чем они занимались, что они делали. Оказывается, они читали святых отцов, жде святых, Евангелие читали, какие-то песнопения духовные пели, какие-то представления делали, такое театрального такого направления, чтобы как-то раскрыть ту иную духовную тему, не развратную, которая сейчас на сценах бывает, а духовную такую, чтобы... И они это раскрывали, они говорили, они делали, они пели, они читали. Вот вся жизнь – это жизнь святости, духовности, нравственности.
1: Еще до сих пор на протяжении уже десятилетий люди с непониманием относятся к тому грандиозному шествию, которое проходит в царские дни, к крестному ходу от храма на Крови до Ганиной ямы, когда 20 с лишним километров, десятки тысяч людей, а насколько я помню, самый большой крестный ход собрал где-то около 120 даже тысяч людей в какой-то юбилейный год. И ведь
0: когда
1: многие
0: был тогда,
1: с патриархом.
0: 150
1: даже, да?
0: Да.
1: Вот. И недоумевают, что это за такие сумасшедшие, которые, значит, сами с колясками, с детьми, посреди ночи, 20 километров пешком, куда-то по лесу. Вот что человека заставляет совершать такой подвиг?
0: Крестные хода, они все в течение всей нашей истории имеют очень большое значение. Это наш труд, это наша любовь к Богу. И к тому, тем святым угодникам Божьим, через которые мы совершаем этот крестный ход. Есть крестный ход в честь Николая Чудотворца, через крестный ход Матери. И мы знаем, что когда была у нас очень тяжелая ситуация с нашей страны, когда было нашествие иноплеменников, и принесли икону Божией Матери Владимирскую из Владимира в Москву, то это большое расстояние, очень большое расстояние. И люди стояли на коленях и встречали этот крестный ход, русскую землю. И это сыграло большую роль, действительно, что Божия Матери совершила чудо и избавила от напасти, от вечной, от этих. Такая же ситуация была с иконой Божией Матери Казанской, когда в 1612 году принесли ее из Казани в Москву, и 3 дня и 3 ночи стояли, молились народ и плакали о избавлении града Москву от поляков, от иноплеменников и так далее. И вот результат. Мы видим, что результат есть. Посмотрите на наш крестный ход, который мы совершаем уже на протяжении многих лет в честь царственных страстотерпцев. Этот крестный ход, этим крестным ходом мы выражаем свою любовь к царской семье, к их подвигам, к их трудам, которые они совершили в своей жизни для блага нашей страны. Мы этим самым молим их о том, чтобы они ходатайствовали за нашу российскую державу, чтобы избавить от всяких напастей внешних и внутренних врагов. Просим во время этого шествия царскую семью о том, чтобы они помогли исцелиться от многих болезней. Конечно, я знаю, это я сам знаю, никто-то мне там, я знаю, что многие люди мне рассказывали о том, что прошел этот крестный ход и избавился от многих болезней, от некоторых болезней. даже от, казалось бы, от болезни ног. Не мог ходить, у меня там какие-то болезни были. И прошел там, шкандылял.
1: 20 километров. А? 20 километров.
0: Да, и после этого все прошло. И так далее. Много блага бывает от того, что мы ходим этим крестным ходом. Но, конечно, когда вот сейчас у нас очень непростая ситуация в стране, с нашей страной, российской державы, то этот крестный ход должен быть крестным ходом покаяния. И просить прощения у Бога и у царской семьи, чтобы Господь избавил нас от этого ситуации, которая сложилась у нас. Потому что эта ситуация сложилась тем, что мы удалились от Бога, что мы ослабли в вере, ослабли в благочестии, в чистоте и святости жизни. И нужно вот ходить, идти по этому пути, попросить прощения и попросить у Бога и у царской семьи, чтобы Господь послал мир. Мир в душе каждого человека, мир в семье каждого семьи, мир в обществе и мир во всем мире. Мир, то есть война начинается с нашей души. В душе у нас начинается война. Мы ненавидим, мы не любим.
1: Завидуем.
0: Завидуем. Мы пытаемся оклеветать. Пытаемся злонамеренные какие-то дела, действия делать. И, конечно, это отдается и на семью, потому что там здесь начинаются раздоры. А потом на работе, а потом в обществе, а потом во всей стране, а потом и между странами. Вот нам нужно попросить у Бога, чтобы Господь дал нам мир в душе и сами этот мир не остяжевать.
1: Владыка, вот часто говорят, что царские дни – это дни, время покаяния. Вот вы частично уже ответили на этот вопрос, но все-таки многие недоумевают. А в чем вот я должен каяться, я царя не убивал?
0: Дело не в этом, совсем не в этом. Дело в том, что мы все согрешаем пред Богом. И согрешили. У нас очень много грехов. Очень много грехов. И, конечно, надо каяться в них. У нас есть такая беда, что мы восприняли западную, американскую, западную, как можно выразиться, правила в жизни. Что можно жить с любым человеком, когда захочешь. У нас такого в России не было никогда. У нас было такое, что человек пришел в возрасте, и он думает, мне нужно жениться, мне нужно замуж выходить. И уже начинает искать, чтобы найти такого человека, с кем можно было жить навсегда, всю жизнь. Вот и все. А сейчас, говорит, пробные браки. Посмотрю это, посмотрю это. То есть через грех. И если бы эти пробные браки были бы способствовали к счастью семейному, то я бы ничего не говорил. А поскольку уже прошло 40 лет, и даже больше, с этими пробными браками, и никакой пользы от этого нету, уже на практике можно видеть, что этого не играет роль. Пробуй сколько хочешь. Но ничего от этого не получится.
1: Хорошего не будет.
0: Вот когда было такое, что он берет или она берет своего возлюбленного через молитву, через церковь, через благословение, приходит в церковь, говорит, вот мы хотим создать семью. И благословите вот с этим человеком связать свою судьбу. Благословляется. И живите. Нет понятия, сошлись характерами, не сошлись. Потому что характеры у нас всегда разные. Нету того, чтобы прямо душа в душу. Это нужно создать, это состояние душа в душу. На основе веры, на основе благочестия, на основе того, что ты живешь для Царства Небесного. Тогда все. А когда живешь для каких-то временных удовольствиях и наслаждениях, конечно, он не удовлетворяет меня. И она тоже, и он не так. А я живу для Царства Небесного. Вместе хотим заработать трудами своими Царство Небесное. Тогда, когда это есть во главу угла, тогда семья, она крепкая. А когда для временных каких наслаждений, никогда не сойдетесь с этими нравами своими. Никогда. Никогда. Потому что нравы другие, у каждого свое. А если мы эти нравы начинаем их укрощать, их исцелять благодатью Божией через таинство покаяния, через причастие, совместными молитвами, тогда у нас эти характеры становятся очень близки друг к другу. Потому что я за Царство Небесное, ты за Царство Небесное. Давай вместе будем
1: спасаться.
0: Спасаться будем, да.
1: Владыка, вот накануне начала царских дней Владыка Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, выступил с очень кратким, по-моему, в соцсети Макс, таким обращением, разъясняющим, зачем нужны царские дни. И он сказал прекрасные слова о том, что царские дни нужны для того, чтобы Русь снова становилась святой. А вот если немножко это как бы приземлить, вот как понимать эти слова в практической своей жизни? То есть что вот должен делать каждый человек, чтобы Русь становилась святой снова?
0: Можно было привести слова святителя Иоанна Шанхайского,
1: память которого мы недавно
0: слышали. Он говорит, что если Русь наша, русская земля, возвратится к словам Спасителя о том, чтобы искать прежде всего Царство Небесное и правды Божией, и все остальное приложится вам, тогда Россия воспрянет и станет великой державой. Это сказал он
1: почти в наши дни.
0: В начале 20-го столетия, почти в наше время. И тогда, конечно, Русь становится святой. Почему ее называли святой? Потому что она жила для Царства Небесного, для вечной жизни. И Господь даровал им, нашей стране, очень много благ материальных, телесных, земных. Но, к сожалению, видите, мы, имея...
1: Неблагодарные.
0: Да, имея вот эти земные блага, потеряли вечную жизнь, понятие о вечной жизни. И поэтому вот у нас есть кризисы. Кризисы разные есть. Экономические, финансовые. Там. Господь этим сам, и даже вот видите, эта война, это тоже кризис. Это говорит о том, что мы забыли о вечной жизни. И слава Богу, что вот эти наши воины, которые там сражаются и претерпевают очень тяжелые минуты своей жизни, сражаясь и защищая нас от нападения внешних врагов, они ценят жизнь, они обращаются к Богу. Они, многие из них крестятся. По несколько тысяч у нас есть уже, которые крестились, вот выступали в Всемирном Русском Народном Соборе, и там говорилось о том, что...
1: Наш отец Василий Зудилов очень хорошо выступал, причем в Совете Федерации.
0: Да.
1: Было выступление, он сын героя у него, Дмитрий.
0: Да, поэтому вот это, когда люди отвращаются от зла, от греха, от неверия и сомнения, и становятся верующим человеком и понимают, что он живет очень кратко и коротко в жизни, и ждет его вечность, и он готовится к этой вечности, тогда мы останемся святой Руси. Вот все очень просто.
1: Немножко отклонившись от темы, сейчас пришла на ум такая мысль. Владыка, вот когда читаешь какую-то историческую литературу, там, да, собственно, и фотографии даже есть, и свидетели много об этом писали, говорили, что во время Великой Отечественной войны храмы были народом просто битком. Вот просто битком, битком, битком, яблоку негде упасть. А вот сейчас тоже война идет. хоть и называется специальная военная операция, а людей в храмах больше не стало. Вот как, почему?
0: Это наша беда, что есть такая дистанция между теми, которые там воюют, и теми, которые здесь живут. Эти, которые здесь живут, они не живут теми трудностями и хотя бы состраданием, которые есть там у них. А эти, которые там, они просто герои. Потому что они не смотрят на нас, что мы тут бесимся всякими удовольствиями, наслаждениями и удобствами этой жизни. Они просто работают, трудятся, чтобы нас защитить. Это особые люди. Вот нам нужно как-то приблизиться к ним и сказать: вы же за нас, а мы за вас что делаем? Ничего не делаем. И для того, чтобы что-то им помочь, надо прийти в церковь, молиться, как это делали наши предки в Великой Отечественной войне. И со слезами молились Богу, чтобы Господь дал победу. И дал победу. А сейчас, когда 2-3 человека в храме, и мы читаем по благословению нашего святейшего патриарха Кирилла молитву о мире. Ну, конечно, это так скудненько. Поэтому, конечно, желательно было бы, чтобы наши люди, живущие в этой нашей стране, отрезвились. Я даже говорил и говорю, еще раз говорю, что если бы люди приходили в церковь и молились, чтобы наши храмы были полными, то давно уже война закончилась бы.
1: Плохо молимся.
0: Оля, плохо молимся. А в церковь не ходим совсем. А Господь послал эту войну, попустил эту войну, чтобы нас заставить приходить в церковь. Молиться Богу, жить для Царства Божьего, для вечной жизни. А мы этого никак не хотим. Мы противимся этому. Ну вот видите, сейчас уже немножко продвигается в нашу сторону вот эти военные действия там, которые идут, чтобы нас отрезвить. Вот бомбят наши заводы, немножко есть проблема с бензином, мы уже начинаем недовольствовать, роптать.
1: Так недовольствовать, а в церковь-то все равно не идем.
0: Все равно никто не ходит, да. Вот беда какая. Господь дает знаки, что давайте, братья, отрезвитесь, приходите, молитесь, и я вас избавлю от этих бед и напасти. Но люди стоят уперто на своем. Нет, и все. Будем ждать еще больше каких-то
1: потрясений.
0: Не хотим этого, но люди сами так.
1: Возвращаясь к царским дням, Владыка, что бы вы могли сказать людям, которые никогда не были во время царских дней в Екатеринбурге, которые никогда не были на крестном ходе? Вот почему каждому человеку, каждому христианину хотя бы раз надо побывать в Екатеринбурге на царских днях и на этом грандиозном шествии?
0: Ну, мы дети нашей страны, поэтому мы должны жить жизнью нашей страны. И у нас есть много таких побуждений для того, чтобы мы могли бы участвовать в жизни нашей страны. И наш святейший патриарх Кирилл призывает нас к тому, чтобы мы совершали крестные ходы во всех регионах нашей страны. Потому что это объединяет народ, это сближает людей друг друга, это одухотворяет людей, это привлекает милость Божию, благодать Божию. Мы же молимся во время крестного хода, каждый по-своему, о чем-то там, кто-то имеет какие-то проблемы в жизни, они молятся, просто молятся. Эта вся молитва идет к небу, к Царству Божию. И это Богу угодное дело. И это целое там, как будто одна свеча горит, это хорошо. А когда 100 тысяч свечей, это же такое пламя. пламя, и тепло, и свет, и все. К Богу, Господи, помилуй, Господи, помоги. И, конечно, Господь видит наше такое сердце, обращенное к Богу, к Нему. Он помогает в нашей жизни. Мы нуждаемся в этом помощи. У нас много бед. Вот сейчас вот такая беда. Со всех сторон нас окружили. Сейчас должны быть, вся Россия должна прийти сюда на царские дни, чтобы пройти этим крестным ходом и возвысить свой ум и сердце к Богу, к царственному страстотерцу, чтобы Господь умилосердился над нами. А он это может, потом увидит это, понимаете, много не надо Богу, надо вот наше сердце. Наше сердце нужно. И наш как бы труд, конечно, это труд оставить себе свои земные попечения, дела какие-то. У нас дело никогда не закончится, и не надо все пинать на то, что мы очень заняты. У нас никогда эти заняты не закончатся. А просто взять и поехать, приехать. И пройти вот этим путем. И даже хотя бы просто на службе побыть. Вот эту ночную службу. Она очень такая особая служба. Она и трагическая, потому что мы вспоминаем убиение царской семьи. И в то же время радостная, потому что они получили венцы Царства Небесного, вечной жизни. И они молятся у нас, чтобы Господь даровал нам свою милость, свои благословения, избавление от бед, напасти. Поэтому, конечно, если бы мы понимали смысл вот этого нашего деяния, то здесь должно быть огромное количество людей со всех концов России. К сожалению, сейчас не могут приехать люди из разных стран мира. Когда-то, я помню, приезжали из Америки, из Франции, со всех стран мира и участвовали в наших богослужениях. Но сейчас хотя бы Россия, чтобы пришла, то было бы очень, очень полезно для нас. Мы нуждаемся в этом.
1: Да.
0: Единственная возможность получить избавление от этих всех бед и напастей, особенно от войны, которая сейчас уже перешла к не специальной операции, уже и самая война настоящая. Надо уже, вы понимаете, что идет развитие не к лучшему, а к вот такому развитию. И хочешь, не хочешь, но придется как-то защищаться. А мы, если не хотим, чтобы были призывы к тому, что надо идти на войну, мобилизация называется такая. Мы боимся это слово прямо как огня. Не хотим, идите в церковь.
1: Молиться.
0: Молиться. И все. Что лучше, что легче? Прийти в церковь или идти на войну? Что лучше? Выбирайте, братья и сестры. Выбирайте. Вот сейчас. Сегодня и сейчас. Выбирайте. Или войну хотите идти воевать, или идите в церковь, и Господь эту войну закончит. Одно из двух.
1: Благословите наших зрителей.
0: Бог благословит. Дай Бог всем здоровья, крепости сил, душевных, телесных, веры и благочестия, и стремления к тому, чтобы жить здесь, на земле, для Царства Небесного. И Божие благословение на всех вас в наших трудах и подвигах.
2: Вы слушали программу из цикла «Архипастырь». В ней принимал участие митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. Беседовал архимандрит Дмитрий Байбаков.
3: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижегородской епархии состоялись богослужения и крестные ходы, приуроченные к дню памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения Врача. 16 июля в городе Арзамас по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия состоялся крестный ход. Его организатором выступило Арзамасское городское благочиние при активном участии сотрудников правоохранительных органов города и представителей Арзамасского казачества. Возглавил крестный ход старший священник архиерейского подворья бывшего Арзамасского Новодевичьего монастыря Алексея Человека Божия иерей Петр Рус. С хоругвями и иконами собравшиеся прошли по улицам города, вознося молитвы святым страстотерпцам. В своем пасторском слове иерей Петр Рус напомнил о событиях ночи 16 на 17 июля 1918 года, когда в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора. 17 июля в селе Дивеево в храме в честь святых царственных страстотерпцев праздничную божественную литургию возглавил благочинный Дивеевского округа иерей Владимир Каргин. Ему сослужил настоятель этого прихода иерей Сергий Марченко. В церкви молились дивеевцы и гости села. По завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма. После этого благочинный, обратившись к собравшимся, поздравил их с престольным праздником, выразил благодарность всем труженикам храма, созидающим приходскую жизнь своими трудами и молитвами. В своем слове он отметил, что на этом месте по благословению Божью воздвигнут храм в честь императора и его семьи. Это был человек, служивший Господу, патриот своего Отечества, посвятивший жизнь народу. И тот же народ его предал. Ныне мы молитвенно вспоминаем подвиг царства страстотерпцев и просим, чтобы по их предстательству Господь укрепил наше Отечество и сохранил Россию, сказал иерей Владимир Каргин. 17 июля в городе Саров в храме в честь святых царственных страстотерпцев божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Лев Юшков. Ему сослужили старший священник этого прихода протоиерей Сергий Скузоваткин и клирики благочиния протоиерей Владимир Кузнецов, протоиерей Александр Брюховец и иерей Алексей Шестаков. Вечером накануне праздника в этой церкви также состоялось соборное богослужение. На утренне священнослужители в центре храма поочередно читали акафист святым царственным страстотерпцам. В эфире новости. В 2026 году исполняется 25 лет со дня прославления в лике святых адмирала Федора Ушакова и столько же Всероссийскому детско-молодежному православному движению «Ушаковцы». Движение было создано в 2001 году при Союзе писателей России в Всемирном русском народном соборе. Его первым руководителем был писатель, историк и общественный деятель Валерий Ганичев. Уже четверть века ребята из разных регионов России и других стран собираются на летние сборы, чтобы вместе изучать жизнь святого адмирала, учиться дружбе и командной работе, говорить о нравственных основах служения Отечеству. В этом году ушаковские сборы, проходящие по благословению святейшего патриарха Кирилла, собрали детей из Белгорода, Луганска, Донецка, Макеевки, Ливен, Тюмени и Москвы. Вместе с руководителями Мариной Ганичевой и Сергеем Катькало участники отправились в большое путешествие от Москвы до Русского Севера. Маршрут прошел через Можайск, Бородинское поле, Калужскую землю, Рыбинск, родину Федора Ушакова-Бурнакова и Хополева и завершился в Вологде. По пути ушаковцы побывали в Бородинском, Лужицком, Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Спасо-Прилуцком монастырях, посетили святые источники и места, связанные с отечественной историей, а также музей Ушакова в Рыбинске и православную гимназию имени Серафима Вырицкого. Весь путь участники движения прошли под знаменами с образами святого праведного воина Федора Ушакова, святого благоверного князя Александра Невского и святителя Николая Чудотворца. Стяги и иконы были подготовлены и освящены братьями Московского Сретенского монастыря и переданы движению при содействии детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Жизнь святого адмирала остается для молодых людей примером мужества, верности, долгу и духовной крепости. О том, каким должно быть патриотическое воспитание сегодня в студии телеканала «Радость моя», рассказала писатель Марина Ганичева в программе «Актуально. Святой Федор Ушаков объединяет молодежь». И последняя информация выпуска. В Ростовском Кремле открылся масштабный межмузейный проект «Образ русского архиерея» от повести о белом клобуке до восстановления патриаршества, объединивший коллекции трех федеральных музеев и несколько столетий церковной истории. В основе экспозиции предметы из собрания музея-заповедника «Ростовский Кремль», Новгородского и Сергиевско-Посадского музеев-заповедников. В проекте также приняли участие церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Кураторы проекта – генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн и Никита Аникин, участвовавшие в разработке ее замысла, в должности директора Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». В настоящее время он возглавляет Тульский государственный музей оружия. В Ростов-Великий экспозиция приехала после двух месяцев работы в Великом Новгороде. Открытие выставки ознаменовал благовест, организованный главным звонарем Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорем Коноваловым. Выставка позволяет не только увидеть редкие предметы архиерейского облачения, но и понять их символический смысл. В богослужебной традиции они выполняют ту же роль, что икона или фреска, передают смысл совершаемого таинства, делают его зримым. В экспозиции представлены уникальные памятники церковного искусства – панагии, посохи, поручи, пояса, филонии, саккосы, митры и мантии, а также иконы, портреты и фотографии. Они позволяют проследить, как на протяжении столетий формировался образ русского архиерея. Особое место на выставке занимает белый клобук – символ пастырского служения наиболее чтимых архиереев, архиепископов новгородских и ростовских, митрополитов всея Руси, а с 1589 года – патриархов московских. На выставке можно увидеть древнейший из дошедших до нашего времени белых клобуков, принадлежавший архиепископу новгородскому Василию Калике и датируемый XIV веком. Расшитый золотом клобук ростовского митрополита Ионы XVII века, а также созданный в конце XX века клобук патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Выставка последовательно раскрывает этот исторический путь от заимствованной традиции к собственной, от изменения форм к их возвращению. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
3: Завершаем день с молитвой.
4: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
5: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерны согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныне бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла. И яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избавими настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тебе, кого истину блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, и лище окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден

Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва убогого, когда унывает он и пред Господом изливает моление свое. Псалом 101. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да вознесется. Не отвращай лица Твоего от меня. В день, когда я скорблю, преклони ко мне ухо Твое. В день, когда призову Тебя, вскоре услышь меня. Ибо исчезают, как дым, дни мои, и кости мои, подобно хворосту, высохли. Срезан был я, как трава, иссохло сердце мое, и даже забывал я вкушать хлеб мой. От непрестанных стенаний моих присохла кость моя к плоти моей. Уподобился я птице пустынной, был я, как филин, в ночи на развалинах. Бодрствовал я и был, как птица одинокая на кровле. Всяк день поносили меня враги мои, и те, кто прежде хвалили меня, клятвенно от меня отрекались. Пепел ел я с хлебом, и воду пил со слезами, удрученный гневом твоим и яростью твоей, ибо ты вознес меня, но затем низверг. Дни мои словно тень канули, и я будто сено иссох. А ты, Господи, вовеки пребываешь, и помнят тебя из рода в род. Ты восстанешь и явишь милость Сиону, ибо время явить милость, уже пришло время, ибо возлюбили рабы твои камни Сиона, и даже прах его дорог сердцу их, и устрашатся народы имени Господа, и цари земные славы его, ибо Господь воздвигнет Сион и явится в славе своей. Услышал он молитву смиренных, не отверг моления их, да возвестится это поколением грядущим, и потомки наши восхвалят Господа. Ибо он преклонился с высоты святой своей, Господь с небес на землю воззрел. Услышит он воздыхание пленников, развяжет узы сыновей убитых отцов, и возвестится на Сионе имя Господне, прославят его в Иерусалиме, когда соберутся воедино народы и цари служить Господу. Говорил я Богу, когда был в полноте сил своих. Поведай мне, много ли еще осталось дней жизни моих? Не отними жизнь мою на половине лет моих. Неисчислимы годы твои. Вначале Ты, Господи, сотворил землю, и дело рук Твоих — небеса. Они погибнут, а Ты пребываешь вовеки. Точно одежда они обветшают, и словно ризу совьешь Ты их и преобразятся. А Ты пребываешь неизменным, и годы Твои не иссякнут. Сыновья рабов Твоих вселятся с праведными, и потомство их вовеки будет жить в правде. Псалом Давида, Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа, благослови, сердце мое, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай даров благих Его, очищающего от беззаконий Тебя, исцеляющего все недуги Твои, избавляющего от погибели жизнь Твою, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться, подобно орлиной, юность Твоя. Творит милость Господь и правый суд всем обиженным, открыл пути свои Моисею, сынам Израилевым веления свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не вечно гневается Он и неприязни своей полагает конец. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал нам. Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как милует Отец сыновей, так помиловал Господь боящихся Его. Ибо Он знает творение свое, помнит, что мы прах земной. Человек, как трава дни его, как цветение полей отцветет он, ибо дух отлетит от него и не станет его, и уже не узнает он селения своего. Милость же Господня во все века на боящихся его, и правда его на сыновьях сынов тех, что хранят завет его, помнят заповеди его и соблюдают их. Господь на небесах воздвиг престол свой, и царству его все подвластно. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы его, внемлющие глазу его и творящие волю его. Благословите Господа все небесные силы его, слуги его, творящие волю его. Благослови Господа все сотворенное им повсюду, где владычествует он. Благослови, душа моя, Господа. Псалом Давида о бытии мира. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, безмерно величие Твое, великолепием и славой облекся Ты. Одеваешься Ты светом, словно ризою, простираешь небо, как шатер кожаный, покрываешь водами высоты свои, на облаках совершаешь восхождение свое, шествуешь на крыльях ветра. Ты сотворил духов своих ангелов и облек слуг своих в пламя огненное. Незыблемо утвердил Ты землю, не уклониться от пути своего вовеки. Бездна, словно риза, одеяние ее. На горах станут воды, от угрозы Твоей побегут, глаза грома Твоего убоятся. Вздымаются волны горами и падают вниз, куда предназначил Ты им. Ты положил предел, воды не перейдут его, не затопят они землю. Направляешь потоки в дебри, среди гор текут воды. Напоют они зверей полевых, утолят анагры жажду свою. У воды птицы небесные обитают, среди скал подают голос. Напояешь ты горы с высот своих, плодами дел твоих насытится земля. Произрастает трава для скота и злаки на пользу человеку, да принесет ему хлеб земля. И вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, как помазанное елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Напьются влаги деревья среди полей, кедры ливанские, насажденные тобой. Там птицы обитают, гнездо аиста высится над ними. Горы высокие — прибежище оленей, скалы — приют зайцев. Сотворил ты луну для указания времен, солнце знает час захода своего. Простираешь мрак, и настает ночь, и во тьме бродят звери дубравные. Молодые львы рычат, алчут добычи и просят у Бога пищи себе. Воссияет солнце, и возвратятся они, в логово свои залягут. Выйдет человек на дела свои, на деяния свои до вечера. Как величественны дела Твои, Господи! Как премудро Ты все сотворил! Населили землю создания Твои. Вот море великое и пространное, там гадам нет числа, рыбам малым и великим, там корабли плавают, там змей, сотворенный Тобой, чтоб веселился в море. Все ждут от Тебя, что даруешь им пищу во время свое. Подаешь Ты им и принимают. Простираешь руку, и все насыщаются благами. Отвратишь лицо Твое, и придут в смятение, отнимешь дыхание у них, и исчезнут, и в прах земной возвратятся. Пошлешь Духа Твоего, и возникнут иные твари, и Ты обновишь лицо земли. Да будет слава Господу вовеки! Возрадуется Господь о делах Своих. Взирает Он на землю, и сотрясается она, прикоснется к горам, и дымятся. Воспою Господу во все дни жизни моей. Пою Богу моему, доколе я есть. Да будет угодно Ему молитвенная беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешники с лица земли и беззаконники, да не будет их. «Благослови, душа моя, Господа». Аллилуйя. Псалом 104. «Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите народом деяния Его, воспойте Его и пойте Ему, поведайте чудеса Его, хвалитесь именем святым Его, да возрадуется сердце ищущих Господа. Ищите Господа и укрепляйтесь, ищите Его непрестанно, вспоминайте чудеса, сотворенные им, знамения Его и приговоры уст Его. Потомство Авраама, верные рабы Его, сыны Иакова, избранники Его, Он, Господь, Бог наш, вершит Он суд по всей земле. Вовеки помнит Он завет Свой, Слово, что заповедал Он тысячам родов, что завещал Он Аврааму, в чем клятву дал Исааку, и вменил Он клятву Свою Иакову в повеление, Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дарую землю ханаанскую, удел и наследие твое». Когда были они еще в малом числе, в малых силах, были пришельцами на той земле и переходили от племени к племени, от одного царства к другому народу, никому не давал он их в обиду и обличал царей, угнетателей их: «Не прикасайтесь к помазанникам моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал он голод на землю их, всякий хлебный злак истребил. Послал перед ними человека, в рабство продан был Иосиф. Сдавили оковы ноги его, железо вонзилось в тело его. Но вот сбылось толкование его, слово Господне озарило его. Послал царь слуг расторгнуть цепи его, властитель народа освободил его. Поставил его правителем дома своего и начальником над всеми владениями своими, чтобы вразумлял Иосиф вельмож царя, как вразумил его самого, и чтоб старейшин его умудрял. И вошел Израиль в Египет, Иаков поселился в земле Хамовой. И приумножил Господь народ свой, и стал он сильнее врагов своих. Склонил он сердца египтян возненавидеть народ его, коварство учинить рабам его. Послал он Моисея, раба своего, Аарона, избранника своего. Поведал им о грядущих знамениях своих и чудесах на земле Хамовой. И навел он тьму и мрак на египтян, ибо отвергли они слова его. Обратил воды их в кровь и уморил рыбу в них. Вскипела земля их жабами, проникали они даже в сокровищницы царей. Повелел, и налетели пёсьи мухи и вредные мошки во все пределы их. Наслал на них вместо дождей град и огонь, опаляющий землю их. И поразил виноградники их и смоковницы их, и сокрушил все деревья в пределах их. Повелел, и появились саранча и гусеницы, не было им числа. И съели всю траву на земле их, и пожрали все плоды земли их. И поразил он всякого первенца на земле их, начатки всех трудов их. И вывел народ свой, обогащенный серебром и золотом, и не было в их коленах больных. Обрадован был Египет уходом их, ибо страх перед ними напал на него. Распростер Господь облако, как покров над ними, и послал огонь, да светит им ночью. Просили они, и налетели перепела, и хлебом небесным насытил он народ свой. Разверз он камень, и потекли воды, потекли в пустыне безводной реки. Ибо он помнил слово святое свое, сказанное Аврааму, рабу его. И вывел он народ свой в радости, избранников своих в веселье, и даровал им землю язычников. Плоды труда народов унаследовали они, чтоб сохраняли повеление Его и закон Его соблюдали. Аллилуйя! Псалом 105. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его. Кто сможет поведать о могуществе Господа, возгласить хвалу Ему? Блаженны те, кто хранит закон и творит правду во всякое время. Помяни нас, Господи, окажи благоволение народу Твоему, даруй нам спасение. Да узришь Ты благоденствие избранников Твоих, возвеселишься весельем народа Твоего, возрадуешься о достоянии Твоем. Согрешили мы, подобно отцам нашим, творили беззаконие и неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и оскорбили Тебя, входя в Черное море. Но спас их Господь во славу имени Своего, являя силу Свою, «И повелел Черному морю, иссякли воды его, и вел он их в бездне морской, словно в пустыне, и спас он их от руки ненавистников, избавил их от руки врагов, и покрыла вода гонителей их, ни один из них не уцелел, и поверил народ слову его, и воспел хвалу ему. Но скоро позабыли они деяния его, не стали ждать повелений его, и восхотели они мясной пищи в пустыне безводной, и стали искушать Бога. И он исполнил прошения их и насытил их. И прогневали они Моисея в стане своем, а Аарона, священника Господня, разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла в сборище Аверона. И возгорелся огонь в сборище их, пламя попалило грешников. И сделали они золотого тельца в Хариве, и почитать стали идола. Изменили Господу славы, и поклонились тельцу, поедающему траву. И позабыли Бога, спасающего их, сотворившего великие дела в Египте, чудеса на земле Хамовой, грозное деяние в море Черном. И Господь готов был истребить их, но Моисей, избранник его, предстал пред ним в сокрушении и молил его отвратить гнев свой и не погубить их. И недостойны стали они земли обетованной. Не дали веры слову его, и возроптали в шатрах своих, не послушали гласа Господня. И занес он руку свою на них, чтобы покарать их в пустыне, унизить племя их среди народов, рассеять их по всем странам. И поклонялись они Ваал-Фигору, и приносили жертвы идолам бездушным, и оскорбили Бога поступками своими, и на многих пришла погибель. Но предстал пред Богом Финиес, и умилостивил его, и прекратился мор. И вменилось это ему в праведность из рода в род и вовеки. Но прогневали они Бога у воды, где возроптали, и потерпел зло Моисей из-за них. Ибо смутили они дух его, и, усомнившись, согрешил он устами своими. Не истребили они племена, которые назвал им Господь, и смешались с язычниками, и злым делам научились от них, и служили идолам их. И впали они в соблазн, и приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам. И проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским. И этим поругана была земля, и осквернилась она делами их. Они же предавались блуду. И воспылал гневом Господь на народ свой, и возгнушался достоянием своим, и предал их в руки врагов, и взяли власть над ними ненавистники их, и угнетали их враги, и смирили их рукой своей. Много раз избавлял он их, они же оскорбляли его упорством своим, и унижены были за грехи свои. Но видел Господь скорби их, и внимал он молением их, помнил он завет свой, и сжалился по великой милости своей, и склонил к милосердию сердца покорителей их». «Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас, избавь от иго язычников, да прославим имя Твое святое, да похвалимся славой Твоей. Благословен Господь Бог Израилев во все века, и скажет весь народ, да будет так, да будет так».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божьей Матери, состоялось великое освящение восстановленного храма в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Прямую трансляцию богослужения можно было посмотреть на республиканском телеканале ТНВ, телеканалах «Спас» и «Союз», а также на портале «Православие» в Татарстане. Праздничный интервью Торжества начались утром с традиционного общегородского крестного хода с Казанской иконой Божьей Матери. Молитвенное шествие прошло от Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в монастырь, чтимый казанский образ Царицы Небесной внесли в возрожденный храм честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после ее обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни началось великое освящение Никольского храма, затем в новоосвященном храме была совершена первая божественная литургия. В торжествах принял участие сонм архипастырь Русской Православной Церкви. Жители Республики Татарстан и гости региона присоединились к общей молитве и прославили Царицу Небесную на месте явления ее чудотворной иконы. В день празднования Собора Радонежских святых митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Нижнем храме Кафедрального Собора Рождества Христова. Правящему архиерею сослужило духовенство собора, песнопение службы исполнил архиерейский мужской хор «Аксиус» под управлением регента Юлии Васиной. В проповеди владыка Алексий остановился на прочитанном отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. «Двое слепых исповедовали Господа спасителя и поверили, что Он им поможет. Господь исцеляет их со словами «По вере вашей да будет вам». Архипастырь отметил, что наша вера состоит не в понимании того, что существует Бог, ангельский мир и вечная жизнь, а в доверии Богу. Архипастырь пожелал прихожанам мудрости и смирения, чтобы научиться доверять Богу, и тепло поздравил всех с воскресным днем. В эфире новости. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. Сегодня, 21 июля, во вторник, последний день царского фестиваля. В 16 часов начнутся царские музыкальные вечера. Концерт «Русь моя» – исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова из Москвы. Место проведения – зал Центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17 часов 30 минут царские встречи. Александр Рафисович Галиев, научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи, город Екатеринбург. Тема «Репрессии временного правительства в Екатеринбурге в 1917 году». Место проведения – зал Центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вход свободный. В 19 часов начнутся царские музыкальные вечера, концерт вокальной музыки «Вечная классика». Исполнители вокальный ансамбль «Классика Вива». Концерт пройдет в зале Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Справки о всех мероприятиях фестиваля можно получить по телефону 371-71-67. В эфире новости. В храме Рождества Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея объявили сбор помощи для пострадавших от подтоплений. Наш родной Верхний Уфалей сейчас переживает непростое время. Из-за сильных дождей случилось подтопление, и беда коснулась многих уфалейских семей. Пострадали дома, хозяйства, огороды, и привычный уклад жизни оказался нарушен. Сейчас людям как никогда нужна поддержка. Пусть эта посильная помощь станет нашим общим общим делом, сделанным от чистого сердца, и из множества маленьких добрых дел сложится большая поддержка, и это станет реальной опорой для тех, кто лишился самого необходимого, обратились к землякам на приходе. В храме объявили сбор помощи и подчеркнули, что важна любая поддержка. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сбору помощи для пострадавших жителей Верхнего Уфалея подключился социальный отдел Челябинской епархии. В город направили новую одежду. Свою поддержку также окажет фонд «Банк еды Русь». И последняя информация выпуска. В день празднования дня рождения поселка Ис в храме в честь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких состоялась духовная экскурсия. Мероприятие привлекло не только местных жителей, но и гостей из других городов. Участники экскурсии смогли соприкоснуться со святынями храма, познакомиться с историей прихода, вознести молитвы, а также попробовать себя в роли звонарей. Организаторы отмечают, что подобные встречи имеют большое значение. Они сеют в душах людей добрые семена веры и ведут ко спасению во Христе Иисусе. В храме такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Они помогают укреплять духовные связи и делиться радостью православной традиции с самыми разными людьми. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие папы и мамы, ожидающие рождения малыша, приглашаем вас в школу родителей. Специалисты Центра защиты семьи «Колыбель» помогут вам найти ответы на вопросы, связанные с беременностью, подготовкой к родам и первыми месяцами жизни с ребенком. Какие задачи стоят перед родителями в этот период? Как наладить общение с крохой уже сейчас? Каковы особенности питания и режима беременных? Как подготовиться к родам, чтобы они запомнились одним из самых значимых дней вашей жизни? В чем важность грудного вскармливания и с какими трудностями можно столкнуться в этот период? А также вопросы развития и воспитания малыша. Вас ждут музыкальные занятия, которые помогут наладить общение с малышом. А на последней встрече будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении. Занятия ведут акушер, психолог и музыкальный работник. Первая встреча состоится 27 июля в 11 часов в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Телефон для записи 8-950-55-65-788. Лариса Михайловна, ждем вас.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Россиянки с детьми до 3 лет не будут проходить испытательный срок. Закон направлен на защиту психоэмоционального состояния молодой матери. В России с 1 сентября работодатели не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет, напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме на пленарном заседании во 2-м и 3-м чтениях. Матери маленьких детей старательно работают. Они хорошие служащие, хорошие рабочие, поскольку понимают, что за ними маленький человек, за которым нужно осуществлять уход, и поэтому относятся очень дисциплинированно к своему труду. Находящиеся в декрете женщины нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. Выходя на работу и сталкиваясь с испытательным сроком, такая женщина проигрывает по сравнению с другими соискателями, отметила Светлана Бессараб. Ранее социальный фонд опубликовал рейтинг регионов, где проживает большое количество мам, родивших в возрасте от 16 до 18 лет. Первое место в рейтинге занял Дагестан, второе – Краснодарский край, где за первый квартал мамами стали 188 девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Единовременная выплата для студенток, совмещающих очное обучение с материнством, продолжает действовать в Хабаровском крае. С начала 2025 года мерой поддержки воспользовались 158 жительниц региона, сообщили в Краевом министерстве социальной защиты.
0: Спешим на помощь.
2: Театральная сказка. Белая мышка Чучик уж очень возгордился. В театр купили несколько мышей для детского спектакля. И Чучик сразу сообразил, что к чему. Пока другие мышки противились и не хотели идти в руки актеров, Чучик сам с удовольствием взбирался на протянутую ладонь и с любопытством шевелил усиками. Его не пугали ни громкая музыка, ни голоса актеров, ни детские крики, когда его вынимали из клетки на спектакле. Наоборот, ему было все интересно, и Чучик даже вставал на задние лапки на ладони актера, играющего кота, чтобы все хорошенько разглядеть. Артист. Настоящий артист. Восхищались им все. И Чучик возгордился. Он не хотел жить в одной клетке с другими мышами. Все время грыз прутья, просился наружу. И, как ни странно, помрешь, в чьем ведении он был, поняла его желание. Она втайне от всех выпускала Чучика гулять по театру. Он всегда возвращался после прогулки покушать. И хлопот с ним не было. Но однажды Чучик не вернулся. Он забрел слишком далеко и увидел открытую дверь. Еще больше мир, чем то, что он знал. Он вышел навстречу неведомому. И тут же был съеден котом.

Право на выплату в размере 100 тысяч рублей имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками России и обучающиеся очно в вузах или колледжах края. Для получения средств достаточно подать заявление. Остальные документы органы соцзащиты запрашивают в рамках межведомственного взаимодействия. Это все на сегодня. До встречи. Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Россиянам рассказали, кто может получить выплату на школьную форму. Многодетные семьи в России могут рассчитывать на такую помощь при подготовке детей к школе. Зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление. Размер помощи зависит от региона. К примеру, в Москве размер такой выплаты равен 14 827 рублей, в Новосибирской области – 4 тысячи. В Ямало-Ненецком автономном округе вместо денежной выплаты многодетным семьям предоставляются электронные сертификаты. Они назначаются при соблюдении двух условий. Школьник учится в этом регионе, а банковская карта подключена к программе «Морожка». Если семья уже получает меры социальной поддержки и необходимые сведения уже имеются у органов соцзащиты на 1 июня текущего года, то электронный сертификат поступает автоматически в приложение программы. В этом году его номинал составляет 16 965 рублей. Почему важно обнимать детей и как объятия влияют на развитие, психику и отношения в семье, рассказали психологи. Одним из важных факторов может быть обычное объятие, поясняют специалисты. Например, объятия помогают ребенку чувствовать любовь, безопасность и поддержку. Во время объятий снижается уровень стресса и тревоги. Тактильный контакт способствует формированию здоровой привязанности. Регулярные объятия помогают развитию эмоционального интеллекта. Дети, получающие достаточно ласки, чаще демонстрируют уверенность в себе. Объятия важны не только малышам, но и подросткам. Главное правило – уважать личные границы ребенка. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читает Денис Гаврилов.
2: Книга 5. О духе чревобесия. Глава 1. Переход от постановлений киновитян к борьбе против 8 главных пороков. При помощи Божией составляется нами эта 5 книга, ибо после 4 книг, в которых изложены правила монастырские, при содействии Господа по вашим молитвам, мы намереваемся теперь изобразить борьбу против 8 главных пороков. Чревонеистовство, которое означает страсть обжорства, блуда, сребролюбие, под которым понимается корыстолюбие, или, если точнее выразиться, любовь к деньгам, гнева, печали, уныние, которое есть тоска или скорбь сердца, тщеславие, гордости. Вступая в этот подвиг, мы теперь больше нуждаемся в твоих молитвах, блаженнейший Папа Кастор, чтобы мы могли сначала надлежащим образом исследовать мелкие, скрытные и мрачные свойства пороков, потом достаточно изложить причины их, в-третьих, представить пригодное врачевание и средства против них. Глава 2. Причины пороков во всех находятся, но не все их знают, и для открытия их мы нуждаемся в помощи Божией. Причины этих страстей все точно знают, они открыты исследованием старцев, а до того, как были открыты, никто не знал их, хотя они, страсти, всех нас тревожат и во всех людях находятся. Но мы надеемся, что можем несколько объяснить их, если по вашим молитвам и нас достигнет слово Господне, сказанное через пророка Исаию: «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Исаия 45, 2 и 3. И нам предшествуя, Слово Божие смирит сильных нашей земли, то есть те самые вредные страсти, которые мы хотим победить, отнимая у них господство и жестокую тиранию в нашем смертном теле, подвергнет нашему исследованию и, таким образом, сокрушая врата нашего незнания и сламывая запоры пороков, удаляющих нас от истинного знания, приведет к тайникам наших сокровищ. И по апостолу, 1 Коринфянам 4, 5, просветив нас, откроет скрытое во тьме и обнаружит сердечные намерения, таким образом, проникая чистыми очами души в густой мрак пороков, мы можем открыть их и вывести на свет. Можем разъяснить причины и свойства их, как тем, которые не имеют их, так и тем, которые еще связаны ими. И таким образом, переходя через огонь пороков, жестоко опаляющих наши души, тотчас мы сможем невредимо пройти и через воды добродетелей, истребляющих пороки, и, будучи орошаемы духовным целительством, чистотою сердца, мы заслужим быть переведенными в отрадный покой совершенства. Глава 3. Первая война должна вестись против духа чревобесия. Итак, нам следует прежде вступить в войну против чревобесия, которая, как мы сказали, есть страсть к объедению. Намереваясь сказать об образе поста и качестве пищи, мы опять

стремятся достигнуть высшего совершенства и, приобретя опытность в рассудительности, уже может быть самостоятельным в суждении и достигнуть совершенства отшельнической жизни. Не должен искать все добродетели у кого-то одного, даже самого совершенного. Ибо иной украшается цветами знания, другой сильнее ограждается способностью рассуждения, иной утверждается крепостью терпения, иной отличается добродетелью смирения, иной воздержанием, иной красуется благодатью простоты. Этот превосходит других великодушием, тот милосердием, этот бодрствованием, иной молчаливостью, другой трудолюбием. И потому монах, желая собрать духовный мед, как мудрая пчела должен всякую добродетель заимствовать от тех, которые владеют ею в особенности, и прилежно слагать в свое сердце. Не должен допытываться, кто какой имеет недостаток, а смотреть и старательно усваивать только добродетели. Ибо если мы хотим заимствовать от одного все добродетели, то трудно или вовсе никогда не находятся пригодные примеры для подражания. Ибо хотя мы еще не видим, чтобы Христос по апостолу был во всех, 1 Коринфянам 15:28, однако таким образом мы можем находить Его во всех, то есть по частям, ибо говорится о Нем, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Следовательно, когда в одном открывается мудрость, в другом праведность, в ином святость, в другом кротость, в ином целомудрие, в другом смирение, в ином терпение, то Христос как бы разделился в каждом из святых. А когда все придут в единство веры и добродетели, то Он придет в мужа совершенного, к Ефесянам 4:13, обретая полноту своего тела в соединении и усвоении каждого члена. Следовательно, пока придет то время, когда Бог будет всем во всех, в настоящее время Бог может быть только вышесказанным образом, то есть по частям добродетелей, хотя в полноте их Он еще не есть все во всех. Ибо хотя цель нашей религии одна, но различные пути жизни, по которым мы стремимся к Богу, как это полнее будет раскрыто в собеседованиях старцев. И потому образ рассуждения и воздержания, в частности, должен быть заимствован нами у тех, от которых обильно истекают эти добродетели по благодати Святаго Духа. А один кто-нибудь не может приобрести того, что разделено на многих. И мы в этих благах, которым можем быть способны, должны стремиться к подражанию тем, которые особенно приобрели их. Глава 5. Не могут все соблюдать одно правило поста. Итак, касательно образа поста, не может удобно соблюдаться одно правило, поскольку не у всех тел одинакова крепость, и соблюдается пост не только силою души, как прочие добродетели. И потому, поскольку он состоит не в одном мужестве духа, а соразмеряется с силою тела, мы приняли такое определение, переданное нам, что различны должны быть время, способ и качество питания, именно по неодинаковому состоянию тела или по возрасту и полу. Но у всех должно быть одно правило укрощения плоти для воздержания сердца и укрепления духа. Ибо не все могут соблюдать пост по неделям, некоторые не могут не принимать пищу более 3 или 2 дней, а иным по болезни или старости трудно пробыть без пищи до заката солнечного. Не для всех одинаково питательны овощи или сухой хлеб. Иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тягость, если съест фунт или полфунта. Но все воздержники имеют одну цель, чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляют душу, разжигая в ней, как и в уточненной плоти, вредоносный и греховный огонь. Глава 6. Не одним вином омрачается ум. Чрево, пресыщенное какую-либо пищей, порождает семя сладострастия, и дух, подавляемый тяжестью пресыщения, не может быть рассудительным –

0: Не только чрезмерное употребление вина лишает человека разума, но и безмерное употребление пищи также расстраивает, помрачает его и лишает чистоты и непорочности. Так причиной погибели и разврата содомлян было не только пьянство, но и пресыщение, как сказал Бог Иерусалиму через пророка. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении». Иезекииль 16:49. И поскольку это пресыщение породило в них сильнейшую похоть плотскую, то правосудный Бог истребил их серным огнем. Итак, если содомлян довело до таких беззаконий пресыщение, то чего оно не сделает с теми, которые, будучи здоровы телом, не удерживаются от употребления мяса и вина, удовлетворяя похоти, а не требованию немощи природы? Глава 7. Немощь плоти не может препятствовать чистоте сердца. Немощь плоти не воспрепятствует сердечной чистоте, если употребляем только ту пищу, которая нужна для укрепления немощи, а не ту, которой требует похоть. Мы видим, что те, кто воздерживались от мясной пищи, умеренное употребление которой в нужде позволительно, и из любви к воздержанию отказывались от всего, падали скорее, чем те, кто по слабости употреблял такую пищу, но в меру. И при слабости тела можно сохранить воздержание, если только человек будет употреблять дозволенную пищу столько, сколько нужно для поддержания жизни, а не для удовлетворения похоти. Питательная пища и здоровые тела сохраняет и чистоты не лишает, если только умеренно употребляется. Поэтому во всяком состоянии можно сохранить воздержание и быть непорочным. Глава 8. Как можно желать и употреблять пищу? Итак, весьма справедливо думали отцы, что пост и воздержание состоят в умеренности, и что все домогающиеся совершенные добродетели, принимая пищу, необходимую для поддержания тела, должны воздерживаться, когда еще хочется есть. И слабый телом может сравняться в добродетели со здоровыми и крепкими, если будет обуздывать похоти, которых не требует немощь плоти. Ибо и апостол говорит: «Плотоугодие не творите в похоти», то есть он не запрещает заботиться о плоти, а только говорит, чтобы это не делалось в похоти, запрещает угождение прихотям плоти, а не заботу, которая необходима для поддержания жизни, и запрещает потому, чтобы мы, потворствуя плоти, не стали во вред себе исполнять похоти. Между тем, заботиться о теле нужно, потому чтобы, испортив его пренебрежением, не потерять возможности исполнять духовные и необходимые наши обязанности. Глава 9. Как надо поститься? Поэтому сущность воздержания состоит не только в том, чтобы соблюдать время употребления пищи, и не только в качестве пищи, но прежде всего в рассудительном употреблении ее. Каждый должен поститься столько, сколько нужно для укрощения плотской борьбы. Полезно и непременно нужно соблюдать канонические правила, касающиеся постов. Но если после поста не будет сохранена умеренность в употреблении пищи, то соблюдение правил не приведет к чистоте. Ибо если после воздержания в продолжительные посты употребить пищу в сытость, то это больше произведет в теле расслабление, нежели чистоты целомудрия, потому что для чистоты духа требуется воздержанность желудка. Кто не умеет соблюсти одинаковые меры в воздержании, тот не может иметь постоянной чистоты целомудрия. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними последует излишнее употребление пищи, которое скоро доходит до порока чревобесия. Поэтому лучше каждый день умеренно употреблять пищу, нежели временами обрекать себя на долгие и строгие посты. Неумеренный пост не только может расслабить дух, но, обессилев тело, ослабить и силу молитвы. Глава 10. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания от пищи. для сохранения чистоты душевной и телесной недостаточно одного воздержания от пищи. Для этого нужны еще и другие добродетели душевные. Прежде всего, через послушание, скорбь сердечную и утомление тела трудом надо научиться смирению. Денег не только нельзя иметь, но и желания их надо истребить, потому что недостаточно не иметь их, нужно не питать и желания брать их, когда предлагают. Гнев надо подавить, уныние победить, тщеславие отвергнуть, гордость попрать, непостоянные помыслы ума обуздать непрестанным памятованием о Боге. К созерцанию Бога непостоянное наше сердце должно устремляться непрестанно, потому что в изгибах его кроется коварный враг, который старается отвлечь ум от этого спасительного занятия. Глава 11. Похоти сердечные подавляются только с отсечением пороков. Ибо невозможно подавить разжигание плоти, пока не будут совершенно истреблены прочие главные пороки, о которых в своем месте, в особых книгах, Бог даст, будем рассуждать. А теперь мы намерены рассуждать о чревобесии, то есть страсти к объедению, против которой должна вестись у нас первая война. Итак, кто не обуздывает страсти пресыщения, тот никогда не может подавить возбуждение пламенной похоти. Чистота внутреннего человека измеряется совершенством этой добродетели. Никогда не надейся, что тот сможет противоборствовать более сильным соперникам, кто побеждается слабейшими в более легкой борьбе. Ибо свойство всех добродетелей одно, хотя они разделяются на многие виды и наименования. Также и сущность золота одна, хотя оно по способности и воле художников кажется различным в разных украшениях. Итак, тот никакой добродетелью не владеет в совершенстве, кто не имеет некоторых из них. Все добродетели тесно связаны между собою. По словам святого Григория Двоеслова, одна добродетель без других или невозможна, или несовершенна. Так, например, надо сказать о первых четырех добродетелях. Благоразумие, воздержание, мужество и правда настолько бывают совершенны, насколько взаимно соединены между собою. А будучи разъединены, никак не могут быть совершенными, поскольку благоразумие не будет истинным, если не будет праведным, воздержанным и мужественным. Воздержание также несовершенно, если не бывает мужественным, праведным и благоразумным. И мужество не будет непорочно, если не будет благоразумно, воздержанно и праведно. И правда не будет истинной, если не будет благоразумной, мужественной и воздержанной. Ибо каким образом он погасит пылающий жар похоти, воспламеняющийся не только от вожделения тела, но и от порочности души, если не может укротить гнев, прорывающийся по невоздержанности одного лишь сердца? Или каким образом обуздает сладострастное возбуждение плоти и души, если не может победить простой порог гордости? Или как подавит присущую плоти похоть, если не может отвергнуть страсть к деньгам, которая не насаждена в нас, чужда нашей природе? Как будет торжествовать победу души над плотью, если не силен исцелить болезнь печали? Всякий город укрепляется высотою стен и крепостью запертых ворот, а сотворением одной, хотя бы самой малой дверки, он будет опустошен. Ибо какая разница, через высокие ли стены и широкие ворота, или через потаенный подземный проход ворвется губительный враг в город? Глава 12. В духовной борьбе нужно подражать борьбе телесной. Кто на поприще подвязается, тот не увенчается, если незаконно будет подвязаться. 2 к Тимофею, 2, 5. Кто желает подавить прирожденные желания плоти, тот должен поспешить сначала победить пороки, находящиеся вне нашей природы. Ибо если хотим испытать силу апостольского изречения, то сначала должны узнать законы и правила мирского подвижничества, чтобы потом, сравнивая, могли узнать, чему святой апостол этим примером хотел научить нас, подвязающихся на духовном поприще. На мирских поприщах, на которых по апостолу дается венец тленный, бывает такой обычай. Тот, кто старается приготовить себя к получению славного венца, украшенного преимуществом свободы, увольнения от податей, и одержать совершенную победу на поприще, должен прежде на олимпийских и пифийских поприщах, поприще арена, место состязания, показать способность своей молодости и силу первых опытов. На этих поприщах юноши, желающие заниматься этим искусством, испытывались как управляющим этими поприщами, так и суждением всего народа. Когда выяснялось, что юноша, во-первых, ничем не обесславлен по жизни, во-вторых, что не находится под игом бесчестного рабства и по этой причине достоин всего упражнения и общества занимающихся им. В-третьих, если представляет верное свидетельство своего искусства и храбрости, сражаясь с младшими и ровесниками и преуспев на поприще борцов. Эфеборум. Эфебией называлось место в Афинах, на котором юноши предавались гимнастическим упражнениям, бегали в запуски, боролись, дрались на кулачках, прыгали и прочее. Докажет ловкость и силу своей юности, то получал дозволение схватиться уже с совершенными мужами, испытанными долгим опытом. Если же постоянным противоборством доказал, что он не только равен им по силе, но и часто получал у них пальму победы, тогда, наконец, удостаивается быть на знаменитом поприще, на котором позволяется вступать в противоборство только победителям и мужам, украшенным наградами многих венцов. Если мы поймем пример телесного ротоборства, то по сравнению с ним мы должны познать, каков порядок должен быть и в духовной борьбе. Глава 13. Если не освободимся от порока чревоугодия, никак не можем вступить в борьбу внутреннего человека. Также и нам следует сначала покорением плоти доказать свою свободу, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2, 19. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» от Иоанна 8, 34. И когда начальник подвижничества после испытания найдет нас не замаранными никаким бесчестием гнусной похоти и не сочтет нас рабами плоти, неблагородными и недостойными олимпийской борьбы с пороками, тогда мы можем вступить в борьбу с нашими сверстниками, то есть с похотью плоти и возмущениями души. Ибо невозможно сытому чреву вступить в борьбу внутреннего человека. Нельзя сражаться с сильнейшими тому, кто побежден в более легком сражении. Глава 14. Как можно победить страсть чревоугодия? Итак, сперва нам следует подавить страсть чревоугодия. И ум до того должен быть утончен не только постом, но и бдением, и чтением, и частым сокрушением сердца о том, в чем сознает себя прельщенным или побежденным, то сокрушаясь от страха пороков, то воспламеняясь желанием совершенства и непорочности, пока занятый такой заботой и размышлениями, не осознает, что принятие пищи допущено не столько для удовольствия, сколько послужило в тягость ему, и будет считать ее необходимой потребностью тела, а не души. Занятые таким упражнением ума и сокрушением, мы подавим сладострастие плоти, усиливающееся от разгорячения пищи и вредного жала ее. И таким образом печь нашего тела, которая разжигается вавилонским царем, то есть дьяволом, постоянно доставляющим нам поводы к грехам и порокам, сжигающим нас наподобие нефти и смолы, мы можем погасить обилием слез и сердечным плачем, пока жар плотской похоти совершенно не будет погашен благодатью Божией, веющей в сердцах наших духом росы своей. Итак, это наше первое состязание, наш первый опыт, как на олимпийских сражениях, желанием совершенства истребить страсть объедения и чревоугодия. Для этого не только излишнее пожелание пищи надо подавить ради добродетелей, но и самую необходимую для природы пищу, как противную целомудрию, нужно принимать не без скорби сердечной. И течение нашей жизни должно быть установлено таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побуждает снизойти к необходимой заботе о нем. И когда подчиняемся этой необходимости, то, удовлетворяя больше потребности жизни, нежели вожделению души, мы должны спешить оставить ее, как отвлекающую нас от спасительных занятий. Ибо мы не можем презреть удовольствие пищи, если ум, предавшись божественному созерцанию, не будет услаждаться любовью к добродетелям и красотою небесных предметов. И таким образом всякий будет презирать все настоящее, как скоро приходящее, когда непрерывно будет устремлять взор ума к непоколебимому и вечному, еще будучи в теле, будет созерцать блаженство будущей жизни. Глава 15. Для сохранения чистоты сердца монах должен быть всегда внимателен к себе. Это подобно тому, как если бы кто старался проницательные взоры, как стрелу, устремлять к необычайным наградам за добродетели, на высоте обозначенном какими-нибудь малыми знаками, зная, что от их устремления зависит знаменитая слава и высшая награда, и, отводя глаза от всякого другого видения, непременно устремлял бы их туда, где находится высшая награда. Но если хоть немного отведет взор от созерцания награды, то без сомнения лишится пальмы за искусство и награды за добродетель.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручен диплом национальной премии «Отцовское признание» как выдающемуся деятелю, своим служением, способствующему укреплению семейных ценностей и роли отца в России. Награду по поручению исполнительного директора Союза отцов России Александра Александровича Зарембы передал 19 июля перед началом божественной литургии в храме во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга, председатель регионального отделения Вячеслав Михайлович Истошин. Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Отцовское признание» состоялась 10 июля в Общественной палате в Москве. Премия, вручаемая с 2024 года по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз отцов России», отмечает значительный вклад граждан в укрепление роли отца в семье, пропаганду семейных устоев и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба подчеркнул, что награда охватывает широкий спектр профессий – от деятелей искусств и науки до муниципальных служащих и воспитателей. Роль отца в жизни семьи и детей высоко оценила Мария Ситтель. С участниками церемонии она поделилась теплыми воспоминаниями своего детства, связанными с положительным влиянием папы на ее воспитание и приучение к труду. В своем приветствии участникам церемонии уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам человека Мария Львова-Белова отметила, что в России все больше внимания уделяется духовному и нравственному воспитанию детей отцами, а меры поддержки и социальные гарантии для семей расширяются. Премия «Отцовское признание» – это часть большой системной работы по укреплению семьи, по сохранению традиционных ценностей и поддержке роли отца в семье и в обществе, убеждена первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, которая также направила приветствие участникам церемонии. В 2026 году лауреатами премии стали несколько десятков человек в 13 номинациях. Среди награжденных также депутат Государственной Думы Денис Майданов и Сергей Бурлаков, архиепископ Зеленоградский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Русской Православной Церкви, председатель миссионерского отдела Русской Православной Церкви Савва Тутунов, режиссеры Юсуп Бахшиев, публицист Ирина Гирш и другие представители общественных, политических, образовательных организаций, деятели культуры собрались на церемонию, организатором которой выступила Всероссийская общественная организация «Союз отцов». Всероссийская национальная премия «Отцовское признание» проводится при поддержке члена Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству писателя Захара Прилепина. В эфире новости. Для духовной столицы Урала дни памяти о семье последнего русского императора Николая II наполнены особым смыслом. Дело в том, что в начале 20 века у царской семьи и Верхотурской Свято-Николаевской обители завязались очень близкие отношения. Последние годы правления Николая II между царской семьей и братьями монастыря поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова. В память 300-летия дома Романовых в Верхотурской обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время царствования императора Николая II и третий по величине в истории России Крестовоздвиженский собор. Рассказывают, что во время его освящения на настоятеля монастыря и протодиаконе были облачения нежно-сиреневого цвета, подарок императрицы Александры Федоровны. Они были сшиты для торжественных служб из коронационного платья царицы и, собственноручно ею вышиты. Это удивительный и единичный факт в истории. О необыкновенно теплом отношении царской семьи к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары. Вышитый самой государыней покров на раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также покровцы и воздухи, вышитые великими княжнами для апатира и дискоса. Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которую установили установили в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона. В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война. Для того, чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Григорий Распутин возвел сказочный терем в древнерусском стиле, сохранившийся до наших дней. В царском домике после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое время наследник Алексей Николаевич. Дело в том, что Николай Александрович и Александра Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте рядом с мощами праведного Симеона поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть. И последняя информация выпуска. Две июльские недели дети и педагоги воскресной школы во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита провели на семейном отдыхе в селе Иткуль Челябинской области. Гостеприимные хозяева дачного дома протоиерей Иоанн Лозовой и матушка Татьяна организовали для ребят, своих родственников, друзей и гостей замечательный отдых. Для каждого ребенка и взрослого они нашли добрые слова, оказали внимание и заботу. В 20 метрах от дома священнической четы находится новый уютный храм, который, как планируется, в скором времени будет освящен во имя святого преподобного Паисия Святогорца. Так что можно сказать, две недели ирбитские дети жили под молитвенным покровом отца Иоанна и заступничеством святого Паисия. Каждый день пребывания в Иткуле был наполнен различными мероприятиями и активностями, которые проходили под руководством воспитателей и вожатых. Все они были посвящены святому Паисию Святогорцу. Детям запомнились мастер-классы и квесты, интеллектуальная игра, трехдневный поход на озеро Ташкуль, двухдневный сплав на катамаранах и лодках по озеру Иткуль, военная ночная игра «Горлица», отрядная свеча, игра «Ангел-хранитель». За эти две недели ирбичане дважды приступали ко святому причастию, читали акафист преподобному Паисию Святогорцу, смотрели фильм «Святой Паисий» из «Фарасы на небеса» и даже ознакомились с основами греческого языка. А еще ребята зарабатывали добрыми делами таланты света, которые затем смогли потратить на ярмарки. Окрепнув физически и напитавшись духовно, все разъехались по домам, увозя с собой радость и наполненность любовью. Педагоги и дети Свято-Симеоновской воскресной школы благодарят отца Иоанна и матушку Татьяну за теплый прием, желают им многое благое лето и надеются на новую встречу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и извини.

0: со священником Вячеславом Масиным о Пресвятой Богородице. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Павел Денисик. Сегодня у нас в гостях преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии иерей Вячеслав Масин. Здравствуйте, батюшка.
2: Добрый вечер, Павел.
1: Батюшка, поговорим сегодня о Пресвятой Богородице. Батюшка, почему в честь Казанской иконы Божией Матери установлено 2 дня празднования в году?
2: Ну вот я уже начинал об этом говорить, собственно. Действительно, московские события урожаются в памяти, собственно, ноябрьской, которое мы только ожидаем. Это именно период смутного времени, когда объединились 2 ополчения, Казанское и Нижегородское, которые шли на Москву, и, собственно, перед молитвой, в молитвах перед Казанским списком, и обращались, точнее, московским списком, который был принесен из Казани перед взятием Кремля. И
1: под предводительством Минина и Пожарского?
2: Да. То есть именно вот Казанское ополчение, приходя к Нижегородскому, они, собственно, принесли этот список, который стал московский. После победы, окончания смутного времени, этот список так и остался в Москве, вот на Красной площади. Тоже был впоследствии утерян, но не так давно заступничеством святейшего патриарха Кирилла, его личным интересом и вниманием к этой истории был возвращен на исконное место. И я не случайно вспоминаю еще и патриарха Имогена Московского, потому что, как это парадоксально не звучит, он является некой такой связующей личностью между 2 памятями, между обретением в ограде Казани, потому что, собственно, он больше всего потрудился в написании прославления от этого события, как особого в деле вот милости Божией и Пресвятой Девы по отношению к людям града Казани после пожара и вообще всех этих трагических событий. И, собственно, когда он стал патриархом, и он тоже, обращая внимание на период смутного времени, когда интервенты польские находились в Москве, и, собственно, что такое период смутного времени? Это же период в большей мере не только то, что враги зашли и сожгли родную хату. В первую очередь, это период, когда была борьба тех, кто были правящими элитами. Борьба всех против всех. Было множество всяких праздно шатающихся банд, которые назывались православными или не назывались православными, но все хотели получить власть. И, конечно же, в этот период вот эти ополчения, которые решили навести порядок, вернуть здравое зерно в происходящее событие, роль этого ополчения как бы под знаменами Пресвятой Девы имеет еще глубокую такую связь с патриархом Ермогеном Московским, потому что именно он начал взывать о том, что Отечество в беде, его нужно спасать, его нужно созидать. И вот даже оказавшись в тюрьме, он все равно продолжает рассылать послания. И если бы не молитва вот его Пресвятой Деве, не молитва людей, которые особо чтили вот этот образ Казанской иконы Божией Матери, не было бы нашего государства в том формате, в котором оно существует на данном этапе. Это, конечно же, очень такое всегда сложное сравнение, в том смысле, что говорим о делах давно минувших дней, но все-таки некая определенная преемственность присутствует во всем этом. Вот, между событиями обретения в ограде Казани и, собственно, молитва перед образом Пресвятой Девы во время смутного времени, когда вот эти ополчения соединились, молились перед решительным штурмом и взятием Кремля от вот этих польских интервентов, которые уже думали поставить своего польского пана, короля над нами. И, наверное, бы наша бы история имела другие оттенки и совершенно другую составляющую. Ну, как мы знаем, она не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось, и случилось это во многом благодаря заступничеству

0: и молитвам Пресвятой Девы перед Господом нашим Иисусом Христом.
1: Батюшка, у нас звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Лидия. Я хочу спросить у батюшки, как мне избавиться от курения?
1: Спасибо, Лидия, за вопрос.
0: На фоне разговоров о Пресвятой Деве, конечно же, первое, что хочется сказать, это молиться Пресвятой Владычице нашей Богородице, чтобы она помогла вам избавиться от этой страсти. Конечно же, из опыта общения с прихожанами знаю, что на самом деле очень тяжело людям от этого избавиться, если они хотя бы раз к этому делу приступили. Большинство для людей очень слабы в борьбе с этой страстью, и особо за случаем со Пресвятой Девы необходимо в этом вопросе. Я бы рекомендовал вам действительно обратиться к Пресвятой Деве. Может, имеет смысл особо помолиться перед ее вот этим списком и попросить заступничество, решимости, самое главное, в борьбе с этим недугом. Но в то же время, если у вас такое решение созрело, может, стоит действительно еще и прежде чем серьезно обращаться к Пресвятой Деве и Спасителю, стоит еще и какие-то медикаментозные моменты попробовать. Ну, мало ли, если зависимость очень серьезная. Вот. Но, повторюсь, тут общих рецептов нет. Но мы, как верующие люди, все-таки стараемся свое упование возлагать на Бога. И так как Пресвятая Дева имеет особую роль в деле нашего спасения, обратимся и к ней, чтобы вот вам она помогла в избавлении от этого недуга, от этой вредной привычки, которая отягощает вашу жизнь.
1: Батюшка, а как подготовить себя к молитве перед иконой Божией Матери, вообще к молитве к Богородице, чтобы она была услышана, чтобы она была искренней, эта молитва, не рассеянной? То есть какие вот такие практические, возможно, советы нашим телезрителям о подготовке к молитве перед образом?
0: Почему-то сразу вспоминается период моего личного обучения в воскресной школе, и нам воспитатель когда-то говорил: «Постоим в тишине». Вот сначала постоять в тишине, как-то действительно сосредоточиться, найти вот это время, чтобы ничего другого не отвлекало. Но, конечно же, это сложно, потому что я не знаю универсального рецепта по этому вопросу. Почему? У кого-то есть возможность найти уединение даже в жилищном пространстве, а у кого-то такого угла, к сожалению, нет. И людям тяжело найти вот место для такой тишины и уединения. Но, конечно же, удобнее всего это, собственно, сохранить такой некий отрезок времени без всякой лишней суеты, найти пространство, где ничто не отвлекает, и, собственно, сделать все то, что нужно было сделать, какие-то домашние дела, и встать, помолиться, вот, и просить действительно сосредоточенности перед этим делом. Вот. Ну и не стоит забывать, что как и вера, как и многое другое, в том числе и умная молитва, это дар. И когда мы обращаемся к Пресвятой Деве, мы надеемся, что вот эта молитва, которую мы совершаем, будет жертвой приятной и Богу, и Пресвятой Деве, и что, собственно, они нас как-то поддержат тоже, что не только наше вот такое вопрошание будет, но и некое вот это действительно, так как мы обращаемся к Пресвятой Деве, то некое наставничество будет ее по отношению к нам перед ее Сыном.
1: Батюшка, давайте ответим на вопросы наших телезрителей, которые приходят к нам в Телеграм, наш бот «Союз вопросы». Вот Ольга спрашивает: «Батюшка, почему мы молимся Пресвятая Богородица, спаси нас, ведь спасает Бог?» Мы сегодня уже об этом говорили, но вот более подробно, то есть часто мы слышим от протестантов, в том числе и других конфессий, которые не почитают Богородицу, да, как, так как мы все-таки, как вот мы могли бы объяснить защиту, что почему мы так просим, и можем ли мы вообще просить у Богородицы спасения и либо помощи о спасении и так далее?
0: Ну, вот мы, да, действительно начинали, Павел, с вами этот разговор. Конечно же, спасение в таком метафизическом смысле мы получаем именно от Господа. Только Господь судья всем нам, только Бог может решать вот такие действительно серьезные вопросы, как вечная жизнь человека или его вечная погибель. Но именно обращение к Пресвятой Деве, вот это «Спаси нас», имеет такой же некий другой оттенок в сравнении, когда мы обращаемся ко Спасителю и вообще к Богу. Это чаще всего имеет такой более заземленный, я бы сказал, характер, потому что мы обращаемся к Деве, прося какие-то о своих земных проблемах, каких-то своих земных задачах, ну, иногда даже и не только земных, иногда и небесных. Да, вот мы знаем, что очень многие люди серьезно борются при Святой Деве, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы быть ближе к Богу, просят у нее вот этого небесного заступничества. И, конечно же, обращаясь к ней «Спаси нас», мы действительно в какой-то мере имеем немножко другой нарратив. При вроде бы одинаковом слове, при даже одинаковом лексическом значении, но оттенок, вот такой нарратив, он разный. При обращении к Богу мы все-таки уверены, что не только мы обращаемся, но и что источник спасения – сам Бог. А здесь мы как бы обращаемся так, что вот мы надеемся, что вот это обращение, оно, с одной стороны, будет иметь некий посреднический характер. То есть Пресвятая Дева умолит Сына Своего и попросит, чтобы мы получили просимое. Вот, собственно, в этом, вроде бы, казалось бы, полутоне и есть разница. Можно здесь, конечно, и усугублять, говорить более жестко, что вот есть такое, ну, как бы разводить мосты и говорить, что здесь такое спасение, здесь такое житейское спасение. Но я бы не стал так категоричен в этом вопросе, а именно вот ограничился бы именно определениями оттенков вот одного и того же слова, одного и того же прошения.
1: Павел из Польши нам пишет: «Батюшка, необходимо ли для прощения греха исправлять последствия греховных поступков, если бы они были сделаны давно? Например, кража, измена, ложь. Какие условия прощения грехов в христианстве?»
0: Условия прощения грехов?
1: Да, и необходимо ли для прощения исправить эти грехи, то есть последствия греховных поступков. К примеру, там украл, вернул, там еще что-то. Ну, то есть, нужно ли исправлять эти греховные поступки? И какие условия прощения грехов как раз в христианстве?
0: Ну, во-первых, мы всегда знаем, что жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушено. И, конечно же, здесь в первую очередь было бы хорошо, чтобы действительно вера была с делами. То есть, действительно, украл, вернул. К сожалению, не всегда так бывает. Вот, много примеров можно приводить, но не будем уходить далеко. И, как говорят, из песни слов не выкинешь. Некоторые события, вот как было приведено в качестве примера в вопросе, как измена, да, ну, это уже будет личная история человека. И здесь только надеяться как бы на прощение со стороны человека, кому изменили, да, но вот условия прощения в христианстве – это в первую очередь внутреннее состояние человека. Сокрушился ли он сердцем, исправился ли он, встал на новый путь, именно по пути добродетели, жизни с Богом, совершения добрых дел, убежал ли он от зла. Вот это определенные условия, которые с одной стороны, просто звучат, а с другой стороны, не так просто их реализовать в своей жизни. Поэтому, действительно, отвечая на этот вопрос, скажем так, в первую очередь, внутреннее желание человека исправиться будет условием прощения. Но не только желание, как сказал наш апостол Павел, вера без дел мертва есть. Поэтому хорошо было бы, чтобы не только были слова красивые, хорошо было бы, чтобы это не только внутреннее сокрушение, такое уныние по поводу того, что случилось, но и конкретные пошаговые этапы к исправлению в жизни человек бы наметил. Если это было бы в жизни человека, то я бы назвал это действительно христианским подходом к вопросу о получении прощения греха.
1: Батюшка, какие есть доказательства истинности христианства, учитывая существование других монотеистических религий? Как я могу быть уверен, что происходящее со мной – это результат правильной веры и воздействия Бога, а не что-то другое?
0: На самом деле очень такой непростой вопрос, потому что всегда, когда мы говорим об обращении, о вере в Бога, это всегда некий личный опыт, который здесь переживается человеком через призму себя самого. А рассказ другого человека не всегда может задеть и впечатлить другого человека. И утверждать смело, что вот именно вот у меня есть доказательства, как там Декарт приводил или другие, ну, это как минимум наивно, потому что одно доказательство, ну, чтобы мы говорили на одном понятийном языке, нужно иметь более-менее схожие условия жизни, деятельности, чтобы быть правильно услышанным. Вот как сказал наш классик, да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Но, к сожалению, самые сильные примеры иногда просто-напросто не работают, если человек не готов их услышать. Самые твердые обоснования сокрушаются об эту скалу человеческого неприятия. И, наверное, самой яркой фразой здесь, которая бы охарактеризовала данную ситуацию, будут слова из книги «Притч». «В лукавую душу не войдет дух премудрости и не будет обитать в теле порабощенному греху». Какие бы аргументы человек ни давал, что бы ни говорил, если нет личной вот этой подготовленной почвы, как вот мы помним из евангельской притчи Спасителя о сеятеле, зерно падает на разную почву. И если почва не подготовлена, то оно просто-напросто может и не прорасти, и не дать никакого плода. И аргументов за историю христианского бытия было много. Но также дерзко они сокрушались. Пример, даже вот мы сегодня вот в нашей диалоге услышали от наших телезрителей вот такие смелые утверждения по поводу того, что все, нет этого термина, не было этого термина. Но если человек не готов услышать это, то какие бы исторические факты ни приводились, какие бы доказательства ни подводились, все это будет тщетно, если душа не готова.
1: Еще вопрос. У нас известно, что колдовство – это тяжкий грех. Относится ли это к вымышленным мирам в книгах, видео и видеоиграх? Например, Гарри Поттер, Майнкрафт, вообще любая фантастика или фэнтези. Грех ли смотреть подобное? И почему так колдовство в церкви, так о колдовстве говорят в церкви?
0: Ну, потому что, когда речь идет о колдовстве в рамках нашего восприятия церковного, это всегда речь о том, что человек входит в общение с нечистыми духами. То есть мы-то обращаемся к Богу, источнику всякого блага и податель всех временных и невременных благ. А здесь люди пытаются как бы через черные вход зайти в эту историю не через божественных посредников, а вот через собственные, вот как бы не меняя себя, оставаясь тем же эгоистом, подчинить себе законы, которые установил Бог. И ввиду этого, конечно же, колдовство не может быть тем путем, по которому должен идти христианин. Но в современном кинематографе, в современных книгах, как правило, все-таки не закладывается, вот, если только сам автор не вкладывает то, что вкладывает. Да? Вот, бывают некоторые сознательные сатанисты, которые пишут сознательную книгу, чтобы войти в общение с тем. Чаще всего это просто определенный формат, когда люди, творчество, когда люди облекают какие-то идеи, интересные сюжеты, которые держат зрителей в фокусе, во внимании. И я думаю, что при просмотре того или иного контента просто нужно грамотно подобрать. Есть ли здесь сознательное отрицание Бога, хула на Бога и святых его? Если это есть, то такой кинематограф нам не нужен. А если этого нет, то греха здесь тоже нет.
1: Очень последний вопрос от Сергея. Добрый вечер. Подскажите, почему все люди считаются рабами Божьими, а не детьми? Ведь раб лишен своего мнения, своей воли, не принимает самостоятельных решений, а лишь выполняет волю своего господина, хозяина. А если люди рабы, то и спроса с раба нет. Что бы человек ни совершил, по сути, получается, он исполнил волю Божию, так как человек раб.
0: Это просто термин, который пытается отобразить те реалии, в которых мы находимся, в тех взаимоотношениях, в которых мы с Божеством находимся. Поэтому не нужно к этому фразе прилепляться и жестко так за нее цепляться, что вот раб значит раб. Это просто образ, который наглядно описывает действительность, в которой мы находимся, что лучше всего исполнить волю Создателя дословно.
1: Ну, а вот все-таки почему тогда не другой образ, там, не дети Божьи, ну, иногда нас, конечно, называют детьми Божьими.
0: Ну, сейчас используется просто, например, в определенный этап исторического бытия так было проще объяснять людям.
1: Раб Божий.
0: Да, без лишних слов. Сейчас, конечно же, это носит негативный оттенок, который многих напрягает и удручает.
1: Батюшка, благодарим вас за ответы. Спасибо, что к нам пришли. Сегодня у нас был в гостях иерей Вячеслав Масин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.
3: В цикле «О вере и жизни» вы слушали беседы со священником Вячеславом Масиным. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

50 чащеся по множеству многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершай.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди, чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим.

0: Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели – жилище аисту, высокие горы – серном, каменные утесы – убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают. Отверзаешь руку Твою – насыщаются благом. Скроешь лицо Твое – метутся. Отнимешь дух их – умирают. И в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются. И Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он – Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Аллилуйя! Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по бездным, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. и поверили они словам Его и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фегору и ели жертвы бездушные, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ аминь. Аллилуйя.
1: Псалтирь звучащая. Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат рассказы «Далеко от Венеции» и «Поминки».
3: Далеко от Венеции. Предупреждал я охотоведа. Не зови иностранцев. Не принесут они никакого добра. Не послушался. Пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане. Мужики высказывали недовольство. Им лицензии на звери не продают, а иностранцы, зная себе, стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется. Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно. И вдруг случился конфуз. И отчасти трагический. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко, между тем, как событие это, в силу своей международной важности, достойно более пространного изложения. Приехал как-то итальянец. Дядечка лет 50, по-русски ни слова,

всякого курения, потому как запах табачный нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее изготовленные лабазы, как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек, старший в команде. Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде. Это знает всякий охотник. Но, тем не менее, оно по временам нарушается, для чего неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи. На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца. Ему показалось, что медведь шебаршится в кустах дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было, зато сидели их компаньоны, которые открыли, на удивление, меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков. Вышло так, что сам вольнодумец и попал под карающую десницу. Ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели. Что же до веденецкого гостя, то он исчез. Его искали всю ночь. С фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь. Бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты, человек современных веяний, посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему местонахождение пропавшего охотника. «Ушел в астрал», — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму. «Это само собой», — согласился журналист. «Это и дураку ясно, но на территории какого колхоза?» Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало плохую карму. И вот когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненого в самую мягкую часть тела. Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовалась вот какая картина. Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия. Бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась,

0: Волос быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно. Лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом, окровавленными штанами и карабином в руке, напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель, отвез в больницу и сдал в руки врачей. Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал «Аидс! Аидс!». Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, но итальянец кричал, не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба. Доктор своими объятиями берег его от ушиба. «А теперь садись на него», — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом. После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал. «Аиц, так аиц, теперь уж ничего не исправишь». Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада.
1: «Да с ним все путем», — успокаивал молодой хирург. «Он на третьем этаже», — указал пальцем на потолок, — «в реанимации». Итальянец понял этот жест по-своему. Воздев руки, он прошептал «О, Мадонна!» и заплакал.
0: Пулю, по хирургическим размышлениям, решено было не извлекать, стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашими лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда он, консул, сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо. А раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так без консула в столицу отправить.
1: Тут такое началось.
0: Другими делами, значит, есть когда заниматься. А для нашего итальянца времени не находится. Ну, консул, ну, макаронник. И народ бросился на защиту раненого изгоя. Из деревень везли ему клюкву, морожку, грибы, молоко, творог, сало. А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека. Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки. У них там, у музыкантов, все указания в нотках латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит: «Аллегро, аллегретто, адажио, анданте кантабеле». А он голову на бок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит. Так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь. «Модерато», продолжает она. Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо учился плохо.
1: Однако смотрит на нее пристально, не иначе голос предков что-то шепчет ему. «Манон троппо!» — обреченно говорит музыкантша.
0: «Манон троппо!»
1: «Ура!» — закричал молодой хирург.
0: «Все! Поняли друг друга!»
1: И осекся. «А что оно есть?»
0: «Манон троппо».
1: «Но не очень», — перевела музыкантша.
2: «Чего? Но не очень?»
1: «Вообще, но не очень. Например, аллегро манон троппо». «Быстро, но не очень».
2: «Ну и чего?» — поинтересовался молодой хирург. «Поговорили, называется».
1: Итальянец тоже загрустил. Тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния.
2: «Не тушуйся», — говорила она, — «какие наши годы! 3 к носу!»
1: Он начинал улыбаться и тер пальцами нос. Так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский.
0: «Манон троппо, руки распускай!» — доносился иногда из палаты.
1: Прилетел, наконец, злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул к главному врачу. Больной находится под воздействием психотропных препаратов.
2: А главное ему, мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят. Какие там еще препараты?
1: Тот, знай себе, разведка... Вербовка. Доктора всем миром пошли к нашему. Ты чего, мол, уперся? Через это международный конфликт может произойти.
2: А он сидит на кровати и головой мотает. Тогда медсестра говорит ему: «Манон троппо, выпендривайся». Он покраснел и шепчет что-то насчет аморе.
1: Тут все, и даже консул бестолковый, поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого по дипломатическим меркам пустячного дела пришлось лететь аж на 2 наших самолетах, да еще предстояло опять 2 рейсами возвращаться. Ну, а жениха повезли в деревню к родителям. Деревенские поначалу смутились, все-таки не русский, и пуля в заду. Но по размышлению сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали. Спустя 1/2 он возвратился, чтобы забрать невесту в свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло!» А старый посмотрел на него с жалостью.
3: Поминки. Схоронили молодого парнишку, перевернулся на тракторе, пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем, безутешные родители, 2 братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить. У меня за 3 дня 4 похороны. Домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню, километров за 80. Только отъехали, в лесу поперек дороги машина, нам, батюшку, тоже отпевать и тоже добираться километров 80, но в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем на завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища угодил в районный центр и опять погребение. Тогда же я узнал, что попавший в аварию младший брат нашего следователя умер в больнице и что за мною заедут. Да еще пока народ с механиком прощался, окрестил его сына, осветил дом. И сегодня, здесь уже после похорон, окрестил тяжко болящего младенца. Следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним. «Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького. Он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает». Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя: «Тебе сколько до пенсии?»
1: «Полтора года еще. А чего?» «Хочется на заслуженный отдых?» «Конечно.
3: Зайди завтра к нашему психиатру. Вот тебе и вторая группа». «Не, я серьезно», — не унимается следователь. «Из-за меня опаснейшего бандита и упустили. А он теперь депутатом стал. Теперь уж его никак не возьмешь». «И много раз уже было. Пригляжусь, а людишки на ладони помещаются. Что это за таинственное явление?»
0: «Шизофрения», — доходчиво поясняет хирург.
3: «Как вы считаете, батюшка?» — спрашивает самый младший из братьев, тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница. «Можно ли его держать на такой должности?»
0: Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи. Ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир. Я был здесь в тот день. Помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть трос. Мужики были пьяны, то и дело промахивались. Один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел вскарабкаться на капот. Только тогда им удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал на горячей печи.
3: «А чернёхонек стал!» — изумленно восклицает хозяин дома. «Его паря и открывать не стали, но я зашел по-соседски и все паря видел. Чернёхонек — натурально негр.
0: Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл. Ну, паря, веселые похороны были!» Он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры.
3: «Бывали дни веселые!»
0: В соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщины урезонивают его,
3: и он затихает. Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, насколько нынче промерзла земля. 70 сантиметров. Или всего 60. Пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты.
1: «Товарищ поп!» — это наверняка ветеран колхозного строительства. «Вас просят местные гражданочки».
0: На крыльце бабушки исповедоваться.
3: Облачаюсь, читаю молитвы. Из дома вылетают двое рассорившихся кополей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию. Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера. И в это время к избе подкатывает почтовый фургон. В сельце, километров за 40, умер начальник почты. Завтра похороны. Не соглашусь ли я? Как не согласиться? Мы отказываться не вправе. Только чтобы к вечеру обязательно привезли домой послезавтра богослужение. По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и, наконец, решительно спрашивает меня: «Отчего на наше село нынче такая напасть?» «Каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном мужики. Полсела, почитай, одни вдовы с ребятишками и остались. Старухи говорят прямо как в 45-м. Может, нам того сделано?» Так теперь спрашивают меня в каждой деревне.
4: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Архипастырь.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Архипастырь». Сегодня в ней принимают участие митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода. Беседует архимандрит Дмитрий Байбаков.
3: Владыка, благословите, пожалуйста, наших зрителей.
4: Бог благословит всех нас. Помоги нам, Господь.
3: Ну, наша сегодняшняя программа посвящена святым царственным страстотерпцам. Владыка, вы много лет совершали служение на Уральской земле, где память святых царственных страстотерпцев, ну, как бы на особом таком счету. А вот что для вас лично означает почитание святых царственных страстотерпцев? И вот до Урала вы были в Молдавии, вы были в Абакане. Вот еще до их прославления, до 2000-х годов, вот в Молдавии, в Абакане было их почитание? И сейчас в Узбекистане вот есть их почитание?
4: Почитание царственных страстотерпцев было очень давно, может быть, с древних времен. Я помню, я приехал в один из монастырей, ну, Рачула такой монастырь.
3: В Молдавии?
4: В Молдавии. И смотрю, там портрет царя Николая. Я говорю, а что вы так? Там его почитаем. Это святой человек.
3: Какая антисоветчина.
4: Да, это... И потом, а вы не боитесь? Тогда еще советское время было. Да нет, что бояться? Мы... Это для нас это особое такое. Мы почитали его, когда он был жив, когда его он перестал на троне царском. И всегда мы его почитаем, потому что он святой человек. И он много сделал хорошего для всех нас. Поэтому это монастырь, это простая монахиня, она уже почила, монахиня Агафадора, я ее всегда поминаю. Она с таким почтением, с таким уважением, с таким таким благоговением к ней. Поэтому царственные страстотерпцы – это святая семья, которую почитали люди во всех концов российской державы, в том числе и в Молдавии, и там, может быть, и в других регионах России, потому что тогда была одна страна. И поэтому для меня она вот это была очень близко к сердцу тема. И, конечно, я тогда мало знал о царской семье, о их подвигах, их трудах. А когда уже приехал сюда и окунулся в эту жизнь, то, конечно, я углубился в эту жизнь и деятельности. Меня очень поразило, когда я приехал в Екатеринбург в 1999 году, и мне говорили люди такие слова, которые меня очень поразило. Мне очень прямо как ножом по сердцу ударили. Говорит, владыка, вы знаете, что мы здесь убили царя с такой гордостью, с таким достоинством, что мы сделали такой подвиг. Я говорю, неужели ты хорошо сделали, что вы так гордитесь этим? Да, мы вот тут... Я тогда уже как бы намотал на ус, что надо делать, программа на моей деятельности, чтобы как-то...
3: Переформатировать.
4: Да. Популяризировать. Да. царя и царской семью. Я говорю, ну, я просто постоянно в глубине Молдавии, в таком простом монастыре люди почитают, а здесь почти что центр России, тут совсем по-другому думают о нем. Слава Богу, что у нас и появился телеканал «Союз», и радио «Воскресенье», и многие мероприятия, которые мы начали делать для того, чтобы как-то о царской семье говорить по-другому, чем говорили раньше. И слава Богу, что этот вопрос мы его в большей мере решили, что люди уже перестали гордиться, что они убили здесь царя. А наоборот, они уже как-то содрогаются, что такое. Ну, дети, прекрасно смотришь на эти фотографии детей царской семьи. Ну, как можно убить таких людей? Как можно? Рука не поднимается, потому что, ну, смотришь на них, прямо аж благовеешь перед этими святыми ликами. А тут вы совершили вот такое преступление, еще гордиться, ну что-то. И, конечно, слава Богу, что люди перестали так себя позиционировать, понимать. И сейчас, слава Богу, вот мы уже ходим, уже несколько десятков десятилетий, да, крестным ходом. Эти крестные хода как раз и были сделаны для того, чтобы популяризировать царскую семью. Когда мы идем огромным количеством народа, то там любой, кто был против, он скажет, ну что-то тут не так. Значит, что-то есть такое, которое народная молва, народное сердце другое по-другому чувствует, по-другому себе понимает значимость для нас царской семьи. И это, конечно, меняет сознание людей. И мы делали тогда, и сейчас делается, слава Богу, я очень благодарен всем нашим правящим архиереям, которые были после меня, и владыка Кирилл, дай Бог ему здоровья, владыка Евгений тоже очень активно. То, все, что мы начали, то, что мы делали и для того, чтобы популяризировать царскую семью, а сейчас еще в большей мере это все развилось. И крестные хода, и всякие вот эти конференции, мероприятия. Это все делается для того, чтобы рассказать правду о царской семье. И...
3: Владыка, вот вы сказали, что изменилось отношение у людей, но вы знаете, может быть, конечно, уже никто не гордится убийством. Мы 26 лет как бы говорим. Иногда даже начинаешь унывать, потому что вот даже на 26-м году жизни, вот нашей работы, люди все равно задают вопрос, а за что его причислили к лику святых. И вы много раз уже на этот вопрос отвечали, но давайте как-то вот кратко еще людям повторим, даже потому что накануне вот этих царских дней в этом году снова этот вопрос задается, за что он стал святым. И тут же, может быть, сказать, почему не мученикам, а страстотерпцам.
4: Я хотел обратить внимание на то, что его жизнь, его святость жизни начинается с самого начала своей его жизни. И особенно проявляется эта святость тогда, когда он хотел вступить в брак. Когда он полюбил Алису и хотел на ней жениться, она была протестанткой. И при том очень углубленная протестантка, она даже имела степень богословских знаний вот эти. Она непростая была, что вот так ничего не понимает, а там просто там из уважения к своим родителям. Нет, она сознательно понимала свою веру и глубоко ее могла о ней говорить. И вот эту женщину, эту девочку, цесаревич Николай, смог ее переубедить в том, чтобы она приняла православие. Это величайшее деяние, которое не каждый это может делать. Вот сейчас есть такая беда, что вот полюбила человека, вот католик, протестант или там мусульманин, все, я хочу быть с ним, и поэтому я принимаю его веру. Но такого не было в то время, которое было. Он потрудился, чтобы дать эту веру своей будущей супруге. И притом это не просто так, просто объяснить, рассказать, дискутировать, дебаты какие-то. Это, может быть, и было, но была его жизнь, его пример. И она увидела в нем пример христианской и православной жизни. И это ее переубедило, несмотря на то, что родители ее были очень против. И это тоже сыграло большую роль. Потому что родители, она же знала заповедь Божию о почитании родителей. И она не могла когда-то приступить эту заповедь. И поэтому, когда встал вопрос о вере, то она очень-очень была и тяжело с этим вопросом решать. Тут и вера своя с самого детского возраста, и родители против. А тут вот
3: жених
4: говорит, что надо принять православие, потому что православие, это...
3: Ну ведь не только за это, наверное.
4: Это красота.
3: Не только за это перечислили.
4: Не потому, что она... Потому что надо вступать в брак, поэтому надо принять православие. А потому, что она увидела красоту православия в лице вот этого будущего своего мужа. Увидел, как он живет, как он себя ведет. Если бы у него было такое, что он одно говорит, а другое делает, то есть вот такое разделение, то он сказал, ну какая у вас там вера? Ты только болтовней занимаешься, а сам живешь как-то по-другому совсем. А он жил этой верой. И жил евангельскими истинами. И она видела это. Она тоже жила евангельскими истинами. Но жила немножко по-другому, чем... А она увидела, что вот этот путь евангельской жизни намного лучше, чем вот этот путь, который она имела. Тоже Евангелие, тоже Слово Божие. Вот здесь, можно сказать, коренится то, что в нем было заложено его родителями и Богом, и с самого начала у него это было. И он смог это сделать, чтобы она стала православной. И притом стала такой православной, как уже мы слышали из ее писем, которые она писала и рассказывала. Она была матерью всех живущих на российской земле. Она лучше знала все, всю Евангелие, и жила по Евангелию. Она, когда приходила на службу, она брала с собой Минею, актоих, все богослужебные книги, и все следила. Она хотела проникнуться духом богослужебного текста, чтобы углубиться в этот жизнь, церковную жизнь. И, конечно, она читала очень много духовной литературы, читала святых отцов, и поэтому она пропитана этим духом. Когда читаешь вот эти письма ее, то, конечно, удивляешься, какой у нее там дух святоотеческий. К сожалению, вот я встречался с одним человеком, не встречался, просто по телефону говорил, и он говорит, а вы знаете, как она там, вот письма ее такие были не совсем нравственные. И со стороны императора, и совсем со стороны императрицы. Я говорю, знаете, есть письма, которые ложные, которые специально для того, чтобы дискредитировать царя и царицу. А есть письма, которые являются истинными, настоящими. А эти настоящими, она совсем другой дух, из Аркоиста, совсем по-другому написано. И со стороны императора по отношению к ней, когда он уезжал на фронт, вел военные действия. Он писал, она писала ему. Но это были письма очень содержательные, такие глубоко содержательные. И, конечно, письма, которые были написаны в заточении, это уже в Тобольске, в Екатеринбурге, но там это святоотеческое писание, там все написано очень глубоко и с глубокой верой, с глубоким пониманием смысла жизни, смысла страданий, смысла трудностей, испытаний, которые Господь послал. Никакого недовольства, ропота на Бога, что вот почему. Обычно мы часто говорим, а почему, Господи, так? Зачем ты так, меня так? А на это они такие вопросы не задавали, а просто благодарили Бога и желали, чтобы претерпеть это до конца и сподобиться вечной радости со Христом.
3: Я думаю, что тут проблема вот у людей, которые такой вопрос задают, в том, что святость у нас как-то воспринимается как вот доска почета в советское время. Что они стали святыми, потому что он одержал такую победу, он там то-то построил, он там то-то, допустим, запустил, он там то-то сделал. Святость — это не доска почета. Святость — это вот та внутренняя жизнь, да, духовная, да, которая вот вы сейчас...
4: Вот ты, для того, чтобы... показать, ну, мы можем показать сейчас его святость. Эта же святость не дается вот за один час и за какой-то там маленький период. Это целый жизненный путь. Я рассказал сейчас один из эпизодов его жизни. Но вот когда его лишили власти насильно, заключили его в своем доме, в царском селе, какое-то благородство показал царь и царица, и все дети его. Они не стали там бунтовать, там недовольствовать.
3: Сбегать.
4: А?
3: Сбегать.
4: Сбегать. Они очень благородно себя вели. Вот эти бывшие вечера его, их слуги над ними издевались. Заставляли там дрова колоть, там еще что-то делать. Это снег выгребать.
3: Хозяйственными работами.
4: Они делали это как будто это естественно для ничего. Когда-то они делали, а сейчас он делает. И это их, сейчас говорят такое слово, купили, да?
3: Ну, трогало.
4: Трогало, да. Да. И они говорят, ну как это так? Казалось бы, он должен там недовольствовать,
3: ругаться,
4: чего меня тут издевать. А он спокойно делал все работы, которые его заставляли делать. Он делал с радостью, с любовью, с уважением. Попробуй взять кого-нибудь из министров или там директоров заводов, которые крупные, которые управляли тысячами рабочими, и вдруг его поставить...
3: Дрова колоть.
4: Дрова колоть, да. Он совсем по-другому. А он верующий человек. Он понимал, что это Господь послал ему для исцеления своей души, для приготовления к вечности, для достижения вечной жизни. Вот. Поэтому он понимал это смысл очень простой. Но этого не все могут понимать, потому что они не воспитаны в том, чтобы жить для вечности. Когда живет для вечности, никакие трудности, никакие испытания, никакие вот эти трудности жизни, они его не трогали. Потом он был в Тобольске, потом в Екатеринбурге. Ровно все было. И потом, видите, интересная такая ситуация, что его благородство, его чистота и святость меняла людей, которые вокруг него были злобленные, ненавистные, желающие ему что-то досадить. Когда он в себе вел вот так, благородно и смиренно, и кротко, и воздержно, и не гневался, не раздражался, не недовольствовал, они просто не знали, что дальше делать. И они менялись, они становились с ним заодно, и этим самым он воспитывал вот этих злобных людей, чтобы они жили более благородно и благочестиво. А потом меняли.
3: Так часто меняли.
4: Меняли охрану. Вот этих охранников, чтобы они еще больше там на него нажимали. А он опять-таки так же себе ровно сведет. Но это показатели. Смирение не дается за один час. Это целожизненный подвиг. Я сказал с самого начала, вот примерно так, а может быть еще раньше есть такие ситуации в его жизни, когда он воспринял в своей жизни и веру, и благочестие, и страх Божий, любовь к Богу, и понятие смысла жизни, что он живет здесь на земле для Царства Божьего, для вечной жизни. И нужно ее заработать чем? Смирением, кротостью, воздержанием. И это как раз мы видим в его жизни, что он не предавался каким-то увеселениям, наслаждениям, удобствам. Очень ровно, спокойно выполнял свои функции и не предавался. Хотя окружение его пыталось его как-то сбить с этого пути. В этом и была вот эта трудность. Что его ближние или родные даже не понимали его, что за император, когда он так себе сдержанно себя ведет. Надо более развязанно, более пользоваться всеми наслаждениями, удобствами и увеселениями этого мира. А он этого как-то избегал. Что он думал о вечных наслаждениях, о вечных благах, о вечных радости. А это так пользовался очень так сдержанно. Да, он ходил, ездил, бывал и на какие-то мероприятия такие увеселительные, но так очень спокойно к этому относился. Поэтому вот внутреннее его состояние, которое мы видим особенно в последние дни его жизни, когда он терпел унижение, оскорбление. Не каждому из, я уже сказал уже, что не каждый человек может лишиться власти, чести. Ну, самое большее, что есть на земле, власть императора, честь императора, славу. Все это он лишился. И остаться спокойным, не раздраженным, не каким-то недовольным, не раптивым, а понимал, очень серьезно понимал смысл, почему это совершилось. Это совершилось, конечно, понимал он, конечно, он показывал свой пример, своей жизни святости, но, к сожалению, люди, особенно окружение его, не пошли за ним. Главное благополучие государства – это нравственность, это духовность. А там, к сожалению, вот он, эталон нравственности, духовности и чистоты и святости, а его окружение и там дальше...
3: Не очень.
4: А?
3: Не очень.
4: Не очень, да так. И поэтому, конечно, вот Господь вот послал вот такое испытание.
3: Владыка, а почему все-таки не мученики, а не страстотерпцы?
4: Мученик и страстотерпцы, они очень близко друг к другу. Хотя, если так посмотреть, то, конечно, он очень много потерпел. Больше такого нравственного характера. Унижение, оскорбление, лишение власти, чести. Это не каждый может понести. Ну и, конечно, последние его минуты его жизни, когда расстреляли, потом ножами, кинжалами добивали, такое было как бы мученичество такого ритуального, так еще мы говорим, то это тяжелейшее мучение. Тяжелейшие муки он претерпел, он и вся его семья. Тут надо понимать, что он может за себя претерпеть, может быть, но когда видит своего сына, своей дочери, свою супругу, то это вдвойне и втройне мучение и страдание, что он ничего не может делать. Только вот на Бога полагается, и все, Господи, ты сам знаешь. А он знает, что после этой жизни начинается новая жизнь. Уповал только на это, что Господь его, их всех наградит вечной радостью.
3: То есть он претерпел большие, то, что по-старославянски, страсти, то есть страдания. Человек, претерпевший большие страдания. Потому что мученики, ну, чаще, так сказать, достаточно быстро их умертвляли, там отрубали голову, еще что-то. Да. Вот. А здесь человек страдал на протяжении длительного времени, да, и видел, вот, что убивают, так сказать, всю семью.
4: Да, да.
3: А вот семья царя, мы, конечно, знаем как образец семьи, святое семейство. Есть другие благочестивые семьи. Вот недавно мы праздновали Петра и Февронию. А вот царская семья чему может научить современную семью, которая, ну, претерпевает кризис сегодня?
4: От семьи, от царской семьи мы можем почерпнуть очень много наставлений для сегодняшних семьях, которые мы имеем, потому что те ценности, которые они воспитывали своих детей в течение всей своей жизни, сейчас этого не практикуется. Вот есть такой момент из жизни царской семьи, детей, маленький Алексей, Алёша, просит у мамы конфетку. Она говорит: дорогой мой сынок, сегодня у нас не положено, по нашему бюджету нет у нас денег для того, чтобы сегодня вам тебе дать конфетку. Ведь воспитание, современные наши мамы и папы...
3: Все можно.
4: Как только пикнул...
3: Все разрешено.
4: И тут все можно. Все, там прямо в лёжку становится, mm-hmm. чтобы дать что-то. А они говорят: нет, сегодня нельзя. По бюджету. То есть они уже воспитывали в нём будущего императора. Что есть бюджет, есть
3: границы
4: какие-то. Не всегда можно это все пользоваться. Есть ограничения, конечно, государство из государства. Что-то можно, а что-то нельзя. Не всегда все можно. И вот они уже в этот маленьком младенце воспитывали вот это. И он действительно, вот есть такие высказывания, что он говорил, Алексей, что я когда стану императором, я буду постараюсь, чтобы вообще нищих не было. Я всех буду кормить и одевать. Видите, какой у него уже складывался ум, потому что так было воспитание. Что надо быть милосердным, трудолюбивым, уважительным ко всем людям. И даже самого низкого сословия, и не презирать их, как вот у нас бывает. Что, да, это там, пускай там бомж, ну и это его стезя. Но вот видите, как он воспитан был. И также и дети, остальные все сестры, когда началась война, они не ушли куда-то там.
3: Маникюр делать.
4: Маникюр делать, да. Красить себе губы там вот такие, или там глаза, или там все. Они пошли помогать раненым, утешать их, перевязывать раны, ухаживать за больным. Это же очень непростая работа, очень серьезная работа. Ухаживать за такими больными, которые страдают. Они капризные, они недовольные, озлобленные, все только что есть. И несмотря на все, должны с любовью, с уважением, с таким с терпением подойти к ним, что-то сказать, какое-то доброе слово, с лаской перевязать это. Не просто так вот взять, там, перебинтовать, иди там, сиди там и не морозь голову. А вот это тут должна быть любовь быть. Должна быть такое милосердие, сострадание. И это, они это чувствовали, эти военные люди. Они чувствовали, что дети...
3: Искреннюю любовь.
4: Да, дети, и сама императрица была очень близко к этим военным людям, которые страдали. И некоторые говорили, что нам даже присутствие ее
3: исцеляло.
4: А если она еще руку положит... Болезнь куда-то исчезала. Вот потому что не просто она там, а потому что она с любовью, с состраданием, с верой, с надеждой на Бога, что Господь даст исцеление и исправит его болезни и исцелит его болезни. Вот видите, вся жизнь и родителей, императора, императрицы, детей, все пропитано духом веры, благочестия, любви к Богу, Царству Божьему, вечной жизни. Стремление к этому. Это все дело не просто так, чтобы показаться показухой, а для того, чтобы заработать себе Царство Небесное. Они уже готовились к Царству Небесному в течение всей своей жизни. Их там подозревали, что там занимаются какими-то нехорошими делами.
3: Чуть ли не шпионажем.
4: Да-да-да. Они занимались богоугождением, богомыслием. Вот чем они занимались. И, к сожалению, вот до сих пор некоторые люди вот этого не понимают, еще эта грязь, которую налили на них в то время, она еще существует в некоторых умах. Но они провели очень святую жизнь, которая нам даже и мы какую сейчас удивляемся, когда мы изучаем его жизнь, то удивляемся, как они себя вели в таком уединенном положении, когда они вместе были просто так, чем они занимались, что они делали. Оказывается, они читали святых отцов, жития святых, Евангелие читали, какие-то песнопения духовные пели, какие-то представления делали такую театрального такого направления, чтобы как-то раскрыть ту иную духовную тему. Духовную тему, не развратную, которая сейчас

0: до Ганиной ямы, когда 20 с лишним километров, десятки тысяч людей, а насколько я помню, самый большой крестный ход собрал где-то около 120 даже тысяч людей в какой-то юбилейный год. И ведь многие с патриархом.
1: 120, 50 даже.
0: И недоумевают, что это за такие сумасшедшие, которые, значит, сами с колясками, с детьми, посреди ночи, 20 километров пешком, куда-то по лесу. Вот что человека заставляет совершать такой подвиг?
1: Крестные хода, они все, в течение всей нашей истории, имеют очень большое значение. Это наш труд, это наша любовь к Богу. И к тому, тем святым угодникам Божьим, которые, честь которым мы совершаем этот крестный ход. Есть крестный ход в честь Николая Чудотворца, крестный ход Матери. И мы знаем, что когда была у нас очень тяжелая ситуация с нашей страны, когда было нашествие иноплеменников и принесли икону Божией Матери Владимирскую из Владимира в Москву, то это большое расстояние, очень большое расстояние. И люди стояли на коленях и встречали этот крестный ход, русскую землю. И это сыграло большую роль, действительно, что Божья Матери совершила чудо и избавила от напасти, от вечной, от этих. Такая же ситуация была с иконой Божьей Матери Казанской, когда в 1612 году принесли ее из Казани в Москву, и 3 дня и 3 ночи стояли, молились народ и плакали о избавлении града Москву от поляков, от иноплеменников и так далее. И вот результат. Мы видим, что результат есть. Посмотрите на наш крестный ход, который мы совершаем уже на протяжении многих лет в честь Царственных Страстотерпцев. Этот крестный ход, этим крестным ходом мы выражаем свою любовь к царской семье, к их подвигам, к их трудам, которые они совершили в своей жизни для блага нашей страны. Мы этим самым молим их о том, чтобы они ходатайствовали за нашу российскую державу, чтобы избавить от всяких напастей внешних и внутренних врагов. Просим во время этого шествия царскую семью о том, чтобы они помогли исцелиться от многих болезней. Конечно, я знаю, это я сам знаю, не кто-то мне там, я знаю, что многие люди мне рассказывали о том, что прошел этот крестный ход и избавился от многих болезней, от некоторых болезней. Даже, казалось бы, от болезни ног. Не мог ходить, у меня там какие-то болезни были. И прошел там, шкандылял.
0: 20 километров. А? 20 километров.
1: Да, и после этого все прошло. И так далее. Много блага бывает от того, что мы ходим этим крестным ходом. Но, конечно, когда вот сейчас у нас очень непростая ситуация в стране, с нашей страной, российской державы, то этот крестный ход должен быть крестным ходом покаяния. И просить прощения у Бога и у царской семьи, чтобы Господь избавил нас от этого ситуации, которая сложилась у нас. Потому что эта ситуация сложилась тем, что мы удалились от Бога, что мы ослабли в вере, ослабли в благочестии, в чистоте и святости жизни. И нужно вот ходить, идти по этому пути, попросить прощения и попросить у Бога и у царской семьи, чтобы Господь послал мир. Мир в душе каждого человека, мир в семье каждого семьи, мир в обществе и мир во всем мире. Мир, то есть война начинается с нашей души. В душе у нас начинается война. Мы не на

0: видим, мы не любим,
1: завидуем,
0: мы пытаемся оклеветать, пытаемся злонамеренные какие-то дела, действия делать. И, конечно, это отдается и на семью, потому что там здесь начинаются раздоры, а потом на работе, а потом в обществе, а потом во всей стране, а потом и между странами. Вот нам нужно попросить у Бога, чтобы Господь дал нам мир душе и сами этот мир не остеживать.
1: Владыка, вот часто говорят, что царские дни – это дни, время покаяния. Вот вы частично уже ответили на этот вопрос, но все-таки многие недоумевают. А в чем вот я должен каяться, я царя не убивал?
0: Дело не в этом, совсем не в этом. Дело в том, что мы все согрешаем пред Богом. И согрешили. У нас очень много грехов, очень много грехов. И, конечно, надо каяться в них. У нас есть такая беда, что мы восприняли западную, американскую, западную, как можно выразиться, правила в жизни, что можно жить с любым человеком, когда захочешь. У нас такого в России не было никогда. У нас было такое, что человек пришел в возрасте, и он думает, мне нужно жениться. Мне нужно замуж выходить. И уже начинает искать, чтобы найти такого человека, с кем можно было жить навсегда, всю жизнь. Вот и все. А сейчас, говорит, пробные в браке. Посмотрю это. То есть через грех. И если бы эти пробные браки были бы способствовали к счастью семейному, то я бы ничего не говорил. А поскольку уже прошло 40 лет, и даже больше, с этими пробными браками, и никакой пользы от этого нету, уже на практике можно видеть, что этого не играет роль. Пробуй сколько хочешь, но ничего от этого не получишь.
1: Хорошего не будет.
0: Вот когда было такое, что он берет или она берет своего возлюбленного через молитву, через церковь, через благословение, приходят в церковь, говорят, вот мы хотим создать семью. И благословите вот с этим человеком связать свою судьбу. Благословляйся и живите. Нет понятия, сошлись характерами, не сошлись, потому что характеры у нас всегда разные. Нету того, чтобы прямо душа в душу. Это нужно создать, это состояние душа в душу. На основе веры, на основе благочестия, на основе того, что ты живешь для Царства Небесного. Тогда все. А когда живешь для каких-то временных удовольствиях и наслаждениях, конечно, он не удовлетворяет меня. И она тоже, и он не так. А я живу для Царства Небесного. Вместе хотим заработать трудами своими Царство Небесное. Тогда, когда это есть во главу угла, тогда семья, она крепкая. А когда для временных каких наслаждений, никогда не сойдетесь с этими нравами своими. Никогда. Никогда. Потому что нравы другие, у каждого свое. А если мы эти нравы начинаем их укрощать, их исцелять, благодатью Божией через таинство покаяния, через причастие, совместными молитвами, тогда у нас эти характеры становятся очень близки друг к другу. Потому что я за Царство Небесное, ты за Царство Небесное. Давай вместе будем
1: спасаться.
0: Спасаться будем, да.
1: Владыка, вот накануне начала царских дней Владыка Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, выступил с очень кратким, по-моему, в соцсети Макс таким обращением, разъясняющим, зачем нужны царские дни. И он сказал прекрасные слова о том, что царские дни нужны для того, чтобы Русь снова становилась святой. А вот если немножко это как бы приземлить, вот как понимать эти слова в практической своей жизни? То есть что вот должен делать каждый человек, чтобы Русь становилась святой снова?
0: Можно было привести слова святителя Иоанна Шанхайского,
1: память которого мы недавно
0: совершали. Он говорит, что если Русь наша, русская земля, возвратится к словам Спасителя о том, чтобы искать прежде всего Царство Небесное и правды Божией, и все остальное приложится вам, тогда Россия воспрянет и станет великой державой. Это сказал он
1: почти в наши дни.
0: В начале 20-го столетия, почти в наше время. И тогда, конечно, Русь становится святой. Почему ее называли святой? Потому что она жила для Царства Небесного, для вечной жизни. И Господь даровал им, нашей стране, очень много благ материальных, телесных, земных. Но, к сожалению, видите, мы, имея...
1: Неблагодарные.
0: Да, имея вот эти земные блага, потеряли вечную жизнь, понятие о вечной жизни. И поэтому вот у нас есть кризисы. Кризисы разные есть. Экономические, финансовые. Там. Господь этим самым, и даже вот видит, эта война, это тоже кризис. Это говорит о том, что мы забыли о вечной жизни. И слава Богу, что вот эти наши воины, которые там сражаются и претерпевают очень тяжелые минуты своей жизни, сражаясь и защищая нас от нападения внешних врагов, они ценят жизнь, они обращаются к Богу. Они, многие из них крестятся. По несколько тысяч у нас есть уже, которые крестились, вот выступали в Всемирном Русском Народном Соборе, и там говорилось о том, что...
1: Наш отец Василий Зудилов очень хорошо выступал, причем в Совете Федерации.
0: Да.
1: Было выступление, он сын героя у него, Дмитрий.
0: Да, поэтому вот это, когда люди отвращаются от зла, от греха, от неверия и сомнения, и становятся верующим человеком и понимают, что он живет очень кратко и коротко в жизни, ждет его вечность, и он готовится к этой вечности, тогда мы останемся святой Руси. Вот все очень просто.
1: Немножко отклонившись от темы, сейчас пришла на ум такая мысль. Владыка, вот когда читаешь какую-то историческую литературу, там, да, собственно, и фотографии даже есть, и свидетели много об этом писали, говорили, что во время Великой Отечественной войны храмы были народом просто битком. Вот просто битком, битком, битком, яблоку негде упасть. А вот сейчас тоже война идет, хоть и называется специальная военная операция, а людей в храмах больше не стало. Вот как, почему?
0: Это наша беда, что есть такая, дистанция между теми, которые там воюют, и теми, которые здесь живут. Эти, которые здесь живут, они не живут теми трудностями и хотя бы состраданием, которые есть там у них. А эти, которые там, они просто герои. Потому что они не смотрят на нас, что мы тут бесимся всякими удовольствиями, наслаждениями и удобствами этой жизни. Они просто работают, трудятся, чтобы нас защитить. Это особые люди. Вот нам нужно как-то приблизиться к ним и сказать, вы же за нас, а мы за вас что делаем? Ничего не делаем. И для того, чтобы что-то им помочь, надо прийти в церковь, молиться, как это делали наши предки в Великой Отечественной войне. И со слезами молились Богу, чтобы Господь дал победу. И дал победу. А сейчас, когда 2-3 человека в храме, и мы читаем по благословению нашего святейшего патриарха Кирилла молитву о мире, ну, конечно, это так скудненько. Поэтому, конечно, Желательно было бы, чтобы наши люди, живущие в этой нашей стране, отрезвились. Я даже вот говорил, и говорю, еще раз говорю, что если бы люди приходили в церковь и молились, чтобы наши храмы были полными, то давно уже война закончилась бы.
1: Все плохо молимся.
0: Плохо молимся. А в церковь не ходим совсем. А Господь послал эту войну, попустил эту войну, чтобы нас заставить приходить в церковь, молиться Богу, жить для Царства Божьего, для вечной жизни. А мы этого никак не хотим. Мы противимся этому. Ну вот видите, сейчас уже немножко продвигается в нашу сторону вот эти военные действия там, которые идут, чтобы нас отрезвить. Вот бомбят наши заводы, немножко есть проблема с бензином, мы уже начинаем недовольствовать, роптать. Так
1: недовольствовать, а в церковь-то все равно не идет.
0: Все равно не церковь не ходит, да. Вот беда какая. Господь дает знаки, что давайте, братья, отрезвитесь, приходите, молитесь, и я вас избавлю от этих бед и напасти. Но люди стоят уперто на своем. Нет, и все. Будем ждать еще больше каких-то
1: потрясений.
0: Не хотим этого, но люди сами так.
1: Возвращаясь к царским дням, Владыка, что бы вы могли сказать людям, которые никогда не были во время царских дней в Екатеринбурге, которые никогда не были на крестном ходе? Почему каждому человеку, каждому христианину хотя бы раз надо побывать в Екатеринбурге на царских днях и на этом грандиозном шествии?
0: Ну, мы дети нашей страны, поэтому мы должны жить жизнью нашей страны. И у нас есть много таких побуждений для того, чтобы мы могли бы участвовать в жизни нашей страны. И наш святейший патриарх Кирилл призывает нас к тому, чтобы мы совершали крестные ходы во всех регионах нашей страны. Потому что это объединяет народ, это сближает людей друг друга, это одухотворяет людей, это привлекает милость Божию, благодать Божию. Мы же молимся во время крестного хода. Каждый по-своему о чем-то там, кто же имеет какие-то проблемы в жизни, они молятся, просто молятся. Эта вся молитва идет к небу, к Царству Божию. И это Богу угодное дело. И это целое там, как будто одна свеча горит, это хорошо. А когда 100 тысяч свечей, это же такое пламя и тепло, и свет, и все. К Богу, Господи, помилуй, Господи, помоги. И, конечно, Господь видит наше такое сердце, обращенное к Богу, к Нему. Он помогает в нашей жизни. Мы нуждаемся в этом помощи. У нас много бед. Скорбей. Вот сейчас вот такая беда. Со всех сторон нас окружили. Сейчас вся Россия должна прийти сюда на царские дни, чтобы пройти этим крестным ходом и возвысить свой ум и сердце к Богу, к царственному страстотерпцу, чтобы Господь умилосердился над нами. А он это может, потом увидит это, понимаете. Много не надо Богу, надо вот наше сердце. Наше сердце нужно. И наш труд, конечно, это труд оставить себе свои земные попечения, дела какие-то. У нас дело никогда не закончится. И не надо все пинать на то, что мы очень заняты. У нас никогда эти занятия не закончатся. А просто взять и поехать, приехать. И пройти вот этим путем. И даже хотя бы просто на службе побыть. Вот эту ночную службу. Она очень такая особая служба. она и трагическая, потому что мы вспоминаем убиение царской семьи, и в то же время радостная, потому что они получили венцы Царства Небесного, вечной жизни. И они молятся у нас, чтобы Господь даровал нам свою милость, свои благословения, избавление от бед, напасти. Поэтому, конечно, если бы мы понимали смысл вот этого нашего деяния, то здесь должно быть огромное количество людей со всех концов России. К сожалению, сейчас не могут приехать люди из разных стран мира. Когда-то, я помню, приезжали из Америки, из Франции, со всех стран мира и участвовали в наших богослужениях. Но сейчас хотя бы Россия, чтобы пришла, то было бы очень, очень полезно для нас. Мы нуждаемся в этом.
1: Да.
0: Единственная возможность получить избавление от этих всех бед и напастей, особенно от войны, которая сейчас уже перешла в не специальная операция, уже и самая война настоящая. Надо уже, вы понимаете, что идет развитие не к лучшему, а к вот такому развитию. И хочешь, не хочешь, но придется как-то защищаться. А мы, если не хотим, чтобы были призывы к тому, что надо идти на войну, мобилизация называется такая. Мы боимся это слово прямо как огня. Не хотим, идите в церковь.
1: Молиться.
0: Молиться. И все. Что лучше, что легче? Прийти в церковь или идти на войну? Что лучше? Выбирайте, братья и сестры. Выбирайте. Вот сейчас. Сегодня и сейчас. Выбирайте. Или войну хотите идти воевать, или идите в церковь, и Господь эту войну закончит. Одно из двух.
1: Благословите наших зрителей.
0: Бог благословит, дай Бог всем здоровья, крепости, сил, душевных, телесных, веры и благочестия, и стремления к тому, чтобы жить здесь, на земле, для Царства Небесного, и Божие благословение на всех вас в наших трудах и подвигах.
2: Вы слушали программу из цикла «Архипастырь». В ней принимал участие митрополит ташкентский, узбекистанский Викентий, глава среднеазиатского митрополичьего округа. Беседовал архимандрит Дмитрий Байбаков.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Что, дружок? Куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче, за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, которые посвящены медицинским состояниям, формирующимся у людей старшей возрастной группы. Но еще раз хочется напомнить, что, безусловно, эти медицинские состояния, о которых мы говорим с вами, они закладываются уже начиная с 30 лет, поэтому, надеюсь, наша передача интересна не только людям старшей возрастной группы, но и всем возрастным группам для того, чтобы правильно сформировать программу по сохранению и поддержанию здоровья. Сегодня мы поговорим о ожирении как гериатрическом синдроме, то есть состоянии, когда вес человека достаточно большой, и насколько он имеет особенности у людей старшей возрастной группы, старше 60 лет. И ожирение действительно в гериатрии имеет достаточно серьезные нюансы, характеристики. При нем происходит не только избыточное накопление жировой ткани, которое может встречаться, я имею в виду ожирение, и в молодом возрасте, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте ожирение вместе с накоплением жировой ткани практически всегда сочетается со снижением мышечной массы, силы и функциональных возможностей человека, что в общем повышает уязвимость пожилого человека к внешним факторам, к внутренним медицинским состояниям, заболеваниям. И вообще в настоящее время все чаще говорят о таком состоянии, как саркопеническое ожирение. То есть при избыточной массе тела, при накоплении жировой ткани, снижение объема и силы мышц, как отдельное состояние, которое наиболее часто встречается в таком возрасте, требует повышенного внимания. Почему происходит формирование избыточной массы тела, ожирение в пожилом возрасте? На это влияет целый комплекс факторов. В первую очередь, конечно же, возрастные изменения метаболизма и гормонального фона. Это связанные вещи. Уже практически с 30 лет в организме человека происходит сначала незаметное снижение активности гормонального фона, снижается уровень эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин, соматотропного гормона, других гормонов. И параллельно происходит изменение метаболизма, метаболизм замедляется, обмен веществ становится более медленным. И большинство людей, если не сказать, что подавляющее большинство, это достаточно четко видят. То есть привычки остаются те же, характер питания принципиально не меняется, физическая активность сохраняется та же. Но человек начинает замечать, что у него растет вес, увеличиваются размеры одежды. Это как раз четкая характеристика, четкий признак возрастных изменений метаболизма, которые достаточно часто формируются уже на изменяющемся гормональном фоне. Следующий важный фактор – это снижение физической активности, гиподинамия. У некоторых людей это изначальная гиподинамия с детства, в подростковом возрасте, но опять же до определенного периода, до определенного возраста гормональная активность, она поддерживает нормальный обмен веществ, нормальный вес, но в ситуации и в комплексе с снижением уровня активности гормонов, снижение физической активности достаточно серьезно провоцирует уже изменение массы тела. Плюс, конечно же, могут быть и факторы, связанные с болезнями, с медицинскими состояниями, провоцирующие гиподинамию. Это и ограниченная мобильность, и заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, последствия травм, которые могут приводить к снижению физической активности, к снижению энергозатрат. Безусловно, одним из главных факторов развития ожирения является устоявшаяся уже, к сожалению, привычка несбалансированного питания. У современного человека есть достаточно типичный набор несбалансированного питания, который связан, первое, с существенным увеличением количества употребления калорий. В первую очередь это связано с легкой доступностью сахара. Еще раз хочется напомнить, что порядка 100 лет назад человек ел 2 килограмма сахара в год. Сейчас больше 30 килограммов сахара в год мы с вами кушаем. Мы считаем, что это нормально, мы привыкли, потому что сахар добавляется достаточно часто в большое количество продуктов, просто употребляем сахар в большом количестве. Снизил современный человек количество употребляемых овощей. В норме 500 грамм овощей нужно кушать в день, но, к сожалению, сейчас в силу большей доступности легких углеводов, сахара, переработанных продуктов в магазинах, внимания к овощам достаточно мало. Плюс современный человек увеличил большое количество употребляемых жиров, и все это при дефиците белка создает вот такой современный, к сожалению, очень деформированный пейзаж питания современного человека. Белка мало, калорий в виде легких, простых углеводов, то есть это сахар, достаточно большое количество, много жиров, много переработанных продуктов, которые покупает человек в магазине. И это все приводит к дисбалансу. Большое количество калорий в организме всегда идут в запас. Люди иногда говорят: нет, это вот какие-то мои личные особенности, широкая кость. На самом деле это все, как правило, ситуация, не связанная с правдой. Очень в простом варианте количество калорий, которые человек употребил, должно столько же уйти на физическую активность. И если есть дисбаланс, то всегда будет в плюсе избыток калорий откладываться в организме в виде запасов. Безусловно, есть определенные факторы наследственной предрасположенности. Ученые утверждают, что вообще большинство людей в современном мире, те, которые выжили, они имеют определенную генетическую предрасположенность к избыточной массе тела, ну, потому что это так называемый бережливый тип метаболизма. Во времена, когда доступность пищи была низкая, человек много голодал, выжили те, у кого бережливый тип метаболизма, то есть при небольшом объеме формировались в организме запасы, это позволяло человеку выживать. Но сейчас структура жизни категорически поменялась, и при доступности легких углеводов, при доступности питания такого переработанного, на самом деле все это приносит вред, и поэтому наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению, конечно же, она очень большая. Огромное значение имеют и некоторые психологические факторы. Дело в том, что хронический стресс, тревога, депрессия, нарушение пищевого поведения, они достаточно часто являются фактором развития избыточной массы тела, ожирения, потому что во время стресса, во время потери ресурсов для критического мышления, для ситуации, когда человек контролирует свою жизнь, у него активируются в том числе и пищевые рефлексы, и он достаточно часто пытается стресс или тревогу, или депрессию заесть. Хотя у некоторых людей бывает и обратная ситуация, потеря аппетита. То есть здесь все сугубо индивидуально, но у ряда людей психологические факторы действительно могут способствовать такому импульсивному перееданию. В период усталости вечерней человек приходит с работы, он устал, у него мало сил для контроля тех установок, которые он для себя сделал. И вот он все, что есть, как говорится, дома, он употребляет вечером на фоне усталости, на фоне хронического стресса. Безусловно, к факторам риска можно отнести и аспекты образования. Безусловно, достаточно существует еще некоторое количество людей, которые не воспринимают избыточную массу тела, ожирение, увеличение объема живота как достаточно опасное для себя, для организма, для здоровья составляющее. На самом деле последствия для организма ожирения, они есть в любом возрасте, и в молодом, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте эти последствия особенно четкие, и тем более, если человек и раньше не занимался проблемой, связанной с избыточной массой тела, в пожилом возрасте ожирение достаточно серьезно и плохо влияет в первую очередь на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается риск артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, когда сосуды, питающие сердце, уже не полностью могут обеспечить мышцу сердца работой. Это, к сожалению, риск развития инфаркта. Если поражаются сосуды головного мозга, формируются атеросклеротические бляшки, это уже риск развития инсульта с, к сожалению, различными последствиями. Ожирение практически неизбежно в пожилом и старческом возрасте приводит к так называемому феномену инсулинорезистентности. Что это за феномен? Это состояние, которое достаточно активно изучают современные врачи. Суть его в том, что при ожирении блокируется работа и активность инсулина. Инсулина в крови достаточное количество, но он не действует на рецепторы клетки, он не действует, грубо говоря, на те механизмы, через которые сахар поступает из крови в клетку. И получается уникальная ситуация. Сахара в крови много, а в тканях мало. И в тканях получается такое голодание, а в крови его достаточно много, избыточное количество сахара. Это целый комплекс и сердечно-сосудистых проблем, и нарушение работы белков, и снижение иммунитета, и риск огромного количества других состояний и заболеваний. Поэтому, когда у человека избыточная масса тела, у него уже вторично перестает работать самый главный с точки зрения контроля обмена сахара, гормон, инсулин. И пока человек не нормализует массу тела, вот с этой резистентностью, то есть сопротивляемостью к инсулину, достаточно сложно справиться. Достаточно серьезным последствием ожирения в старшей возрастной группе является, конечно же, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возрастает нагрузка на суставы, что способствует развитию артроза и межпозвоночных грыж. Существенная нагрузка происходит на дыхательную систему. Избыток жировой ткани может приводить к и ситуации нарушения движение грудной клетки, ограничение ее возможности глубоко вдохнуть, таким состоянием, которое сопровождается остановкой дыхания во сне. И серьезные последствия возникают в отношении функционального статуса, так как снижается сила мышц, повышается риск падений, травм, что ведет к потере автономности. Ну и еще существует огромное количество состояний и заболеваний. Практически нет ни одной системы, на которую бы в пожилом возрасте не влияло ожирение. Но хочется еще раз напомнить, это уже достаточно серьезные причинно-следственные связи ожирения и медицинские состояния. Но они могут развиваться у людей и значительно раньше, и в среднем возрасте. И поэтому, безусловно, нужно понимать широкий круг проблем, не только лишь связанный с тем, что вот наступит человеку 60 лет, вот тогда он начнет заниматься избыточной массой тела. Безусловно, этим нужно заниматься значительно раньше. К факторам риска, которые серьезным образом беспокоят и врачей, и медицинских специалистов, занимающихся проблема избыточной массы тела, ожирение в пожилом возрасте, относятся и сложности диагностики. С одной стороны, достаточно просто поставить диагноз по индексу массы тела. Мы неоднократно с вами говорим, что есть такой индекс массы тела, когда у человека массу тела в килограммах делится на рост, а рост возводится в квадрат. Если у человека индекс массы тела больше 30, то устанавливается ожирение. Но вместе с тем есть индивидуальные особенности, точности определения этого показателя. Поэтому предлагается, безусловно, достаточно большой и простой набор инструментов для определения ожирения, в том числе в разных возрастных группах и в пожилом и старческом возрасте. Самое простое – это измерение окружности талии. Если у женщины окружность талии больше 80 см, если у мужчины больше 94 см, то совершенно четко можно с высокой степенью вероятности говорить о такой форме, наиболее опасной форме ожирения, как абдоминальная форма ожирения. Она коварна чем? Иногда у человека с абдоминальной формой ожирения достаточно нечетко изменяется отложение жира в области лица, в области плечевого пояса, и он, в общем, производит впечатление вполне так человека, не имеющего серьезные проблемы с весом. Это может быть спрятано под пиджак, но как только померит человек объем талии, он видит выход за эти цифры. Еще раз хочется напомнить, для женщин, если больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 сантиметров, это признаки того, что есть существенное отложение жира в области брюшной полости, в области внутренних органов. И, к сожалению, это отложение жира, оно наиболее неблагоприятно для тех последствий, которые мы говорили выше. По сердечно-сосудистой системе, по давлению, по другим составляющим как таковым в рамках последствий. Безусловно, диагноз ожирения ставится и более точными современными методиками. Есть такие методики, как биоимпедансометрия, когда определяют состав тела, более точно могут сказать и процент мышечной массы. Используется динамометрия, тест на силу мышц.

универсальны. Первое – это коррекция питания. Хочется напомнить, что после 30 лет у человека в идеале каждый год калорийность пищи должна уменьшаться как минимум на 1%. Ну, казалось бы, это небольшая цифра, но представьте себе, за 5 лет это 5%, за 10 лет это уже 10%. И человек 30-летний, 50-летний, соответственно, должны употреблять, я имею в виду вот в рамках истории одного человека, уже, как вы понимаете, на 20% калорий, на 1/5 объема пищи меньше. Но, к сожалению, это практически не происходит. Привычки пищевые сохраняются. Человек кушает также, может быть, чуть-чуть меньше, но, как правило, все-таки перерасход, переизбыток, поступление калорий – это такая стандартная ситуация для современного человека. Поэтому коррекция питания в первую очередь предусматривает умеренное ограничение калорийности рациона. Врачи четко считают, что это примерно где-то 500 килокалорий, ниже расчетной потребности должно быть. И вместе с тем коррекция питания предусматривает некоторое увеличение объема белка. Белок нужно кушать с каждым приемом пищи идеально, и белка должно быть даже на 20-30% больше, чем в среднем возрасте. Белок – это орехи, это бобовые, это молочные продукты, яйцо, рыба, курица, красное мясо. Конечно, предпочтение, чем старше человек, тем больше должно быть отдано рыбе, птице с точки зрения диетических особенностей употребления белка. Физическая активность. Регулярная физическая активность – вторая составная важная часть. Комбинация нагрузок, связанных с движением, то есть ходьба, плавание и силовых тренировок. Ходьба каждый день, силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Самая идеальная, оптимальная ситуация, конечно же, это если у человека есть сад, огород, собственный дом, чтобы это была нагрузка, распределенная в течение дня. Нагрузки должны быть безопасными, учитывать состояние опорно-двигательного аппарата. Все это должно применяться, безусловно, в комплексе. Особую роль в последнее время уделяет в том числе и витамину D, хотя не надо его ставить на первое место. Все-таки питание, ограничение употребления калорий. То есть нужно кушать меньше, отказаться от приема пищи, как простой пример, скажем, от вечернего приема пищи. Да? Достаточное количество овощей включить в рацион, фруктов, ограничить количество сахара. Это самые простые первые принципы, которые может применить человек, наблюдая за тем, что у него избыточная масса тела или ожирение. Но в отношении витамина D важно регулярно исследовать его уровень, и если врач рекомендует, то принимать витамин D в зависимости от полученных анализов. Конечно же, очень важны образовательные мероприятия, социальная поддержка, организация помощи по месту жительства, психологическое сопровождение, особенно для людей, у которых есть тревоги, депрессивные расстройства. И очень важно, если у человека в пожилом возрасте есть ожирение, очень важно пройти диспансеризацию, посоветоваться с врачом в отношении уже не просто мер профилактики, а лечения. Существует в настоящее время достаточно эффективный перечень лекарственных препаратов, которые могут помочь человеку, если меры профилактики, если образ жизни не позволяет скорректировать те изменения, которые сформировались у человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она пишет: «Последние 2 недели уровень глюкозы в крови утром 3,5. Холодный пот, слабость. После еды становится легче. По глюкозному тесту сахар падает через 2 часа до 4,5. Есть ожирение. С чем это может быть связано? Эндокринолог говорит, что все в норме, но самочувствие при этом плохое. Как себе помочь?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, вопрос о том, как себе помочь, может быть решен только во взаимодействии с медицинским специалистом, потому как установление

0: Не причины самостоятельно и самостоятельные решения в этой ситуации практически мало возможны. Приступы холодного пота и слабости действительно могут возникать по самым разным причинам, не только при низком сахаре. От вполне безобидных до сигналов, что в организме есть какие-то медицинские состояния или заболевания. Но чаще всего физиологическими причинами, то есть причиной, которая является реакцией организма без болезни, но на какой-то внешний фактор, может быть в первую очередь сильный стресс, тревога, так как в ответ на какую-то стрессовую ситуацию в организме выбрасываются вещества, гормоны, адреналин, кортизол, они могут влиять на уровень сахара. Уровень сахара может существенно не снижаться, но будет достаточно низким, и проявляется выброс этих гормонов как раз симптомами в виде слабости, холодного пота. Могут быть и ситуации, связанные с физическим переутомлением, когда у человека длительная физическая нагрузка была, и организм реагирует таким образом. В некоторых ситуациях обезвоживание, потеря жидкости может вызывать такие составляющие. Ну и, безусловно, очень важно просмотреть арсенал лекарственных средств, которые принимает человек, потому что среди побочных эффектов некоторых препаратов от боли, от препаратов, которые регулируют в том числе состояние центральной нервной системы, могут быть такие симптомы. Но, безусловно, медицинский работник, в первую очередь проведя системное обследование, общие анализы крови, биохимические анализы, мочи, флюорографию, электрокардиограмму, сосредоточиться на понимании исключения нарушения работы вегетативной нервной системы. Есть такое состояние нейроциркуляторная дистония, или она называется еще вегетососудистая дистония, и приступы при этом состоянии заболевания могут быть достаточно похожими. Помимо колебаний сахара, связанных с изменением работы инсулина, необходимо проверить работу щитовидной железы. Очень важно оценить состояние и профиля половых гормонов, так как на самом деле в различных возрастных периодах колебания могут давать соответствующие ситуации, как и текущая острая респираторная вирусная инфекция, вялотекущая или те или иные колебания гемоглобина крови должны быть учтены, поэтому симптомы универсальны при разных медицинских состояниях и требуется систематический подход под наблюдением медицинского работника в рамках обследования и принятия решения о лечении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое декомпенсация сердца? Уважаемые радиослушатели, как правило, врачи говорят о декомпенсированной сердечной недостаточности, но вместе с тем, возможно, в рамках беседы звучит и такой термин, и он говорит о срыве приспособительных механизмов сердца. Сердце перестает справляться с нагрузкой, оно не может в полном объеме выполнять все свои функции. Это, безусловно, проявляется рядом достаточно ярких клинических состояний или симптомов. Чувством нехватки воздуха, накоплением жидкости в виде отеков в организме или быстрая прибавка в весе более 1,5-2 кг за 2-3 дня может быть признаком задержки жидкости при сердечной недостаточности. Как правило, общая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение. Все эти симптомы оценивает врач. И очень важно понять, почему это происходит. Если у человека состояние уже достаточно давно, в первую очередь необходимо рассмотреть ситуацию, связанную с нарушением режима приема лекарственных препаратов. Потому что если есть сердечная недостаточность, человек должен принимать лекарственные препараты постоянно. Самостоятельная отмена или снижение дозы, к сожалению, могут привести к декомпенсации сердечной недостаточности. Также очень важно обратить внимание и на фактор избыточного потребления соли и жидкости, резкий подъем артериального давления, перенесенные простудные состояние острой респираторной вирусной инфекции или прием лекарственных препаратов без согласования с врача, например, обезболивающие препараты могут вызывать нарушение функции сердца на фоне вот сердечной недостаточности. Поэтому очень важно с врачом посоветоваться в отношении факторов, которые спровоцировали эту ситуацию, и их соответствующим образом отрегулировать и компенсировать сердечную недостаточность. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: родственницы сделали операцию на ступне по удалению косточки. Через некоторое время косточка вновь появилась. Ходить не может. Что делать? Уважаемые радиослушатели, самое важное, как можно скорее показать родственницу травматологу, ортопеду, который оперировал ее. Только специалист может разобраться в причинах и подробно решить, что делать дальше. Почему это может произойти? Возможно, выбор операции был достаточно щадящим и недостаточно были скорректированы те или иные ситуации, связанные с болезнью костей. Нарушение послеоперационного режима – возможная ситуация на втором месте, если родственница рано начала ходить, не носила назначенную ортопедическую обувь, есть специальные туфли, игнорировала упражнения, то, безусловно, это может привести к возврату деформации. Есть и непредсказуемые вещи, связанные с особенностями анатомии и биомеханики стопы. Иногда проблема кроется и в других отделах стопы. В этой ситуации врач, безусловно, проведет рентгенографию стопы в нагрузке, возможно, дополнительные исследования. И если причина нарушения режима, нужно ее устранить. Если выявлены технические какие-то нюансы при первой операции, то рассмотреть целесообразность последующей операции. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

позови за собою. Грех опадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

0: милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.
1: В Екатеринбурге 4 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: «О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешача ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Богу готовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дать и, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его». И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоше посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, и щебрашну сущего у стех их,
и гнев Божий, взыди на ня, и уби множайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоши в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют. Посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселений хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своей я, гору сию, юже стяжа десницы Его, изгная от лица их языки, и по жребию дадеем землю ужим жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презри, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презри, юноши их пояде огнь, и девы их неоседованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут». И восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основая век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдаелец поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжется, яко огонь рвение Твое. Пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых,
скоро да предварят ныне щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношения их, им же поносишь отя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажити Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя Якова в чай Иосифа, сидяй на херувимях явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражни шаны. Господи, Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кедры Божие, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной диви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим. Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю.

вам, Израилю, аще послушаешь мене, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мене, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничи, избавите его, не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, азре, бозе исти, и сынови вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя, реша приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приеде с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зивия, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляй дубравы, яко пламень пожигай горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я. Исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господи, Ты един вышний по всей земли. Коль возлюбле население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче неже житими в селении грешничих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою.

и от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, живиши ны, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбщих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет. И мысленные наши отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти, вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие и деющие, Ты бы еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Когда покажется устам за тяжкий труд Христу,

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то,